0: интересные, частично с историей, частично с гарантиями, с хорошими. А появились многочисленные подделки под те сорта и марки масел, которые с нашего рынка ушли. И это очень опасно, потому что если залить в двигатель контрафактное масло, а оно неизвестно из чего сделано, соответственно, двигатель может этого не вынести. Это приводит к поломкам многочисленным, но в лучшем случае приводит к сокращению срока работы масла, потому что обычный срок рассчитывается, как правило, на 15 тысяч километров, а тут это масло уже теряет свои характеристики буквально через 5 тысяч километров. Собственно, чем опасно поддельное масло для двигателя, об этом мы поговорим с председателем Национального союза защиты прав потребителей. У нас на связи Павел Шапкин. Здравствуйте, Павел Сергеевич.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вообще какая ситуация складывается на рынке моторного масла?
1: Вообще у нас введена маркировка моторного масла, честный знак. Вот сейчас с апреля месяца ввел вообще помарочный, поэкземплярный учет масел, которые продаются. И есть приложение, то есть можно считать этот штрих-код, посмотреть всю историю этого масла, кто его продал, кто его произвел и так далее. Вот эта система маркировки как раз она и нужна для того, чтобы потребители не нарвались на контрафакт. Другое дело, что, наверное, на маркетплейсах еще недостаточно контроля за именно вот этим вот учетом цифровым моторного масла. И там, естественно, продается и поддельное масло, и, в общем-то, потребители, к сожалению, здесь ориентируются на цену. То есть, думаю, что продается, уверяет, что там все там оригинально, там все поставки прямые и так далее, все замечательно, то есть отличное масло, там берите. Естественно, потребители, желая сэкономить, идут не в какие-то магазины специализированные, а покупают на маркетплейсах. И здесь вот большая опасность действительно нарваться на подделку и просто там повредить мотор, потому что масло может не выполнять свои функции. Я просто вот считаю, что в таких случаях, когда речь идет о возможности попасть на контрафактное масло, лучше использовать наши отечественные масла, которые делаются производящими компаниями «Роснефть», «Лукойл» и так далее. И с теми же характеристиками, которые необходимы для вашего автомобиля, покупать российские масла, потому что смысла их подделать практически нет, они и так недорогие.
0: Я с вами абсолютно согласен, спасибо вам большое. Вывод из этого такой. Первое, покупать моторное масло в проверенных магазинах запчастей, в первую очередь, либо на специализированных маркетплейсах, или доверять покупку сервисменам, если вы обслуживаетесь на сервисе, которому вы, естественно, сами доверяете. В случае, если они по каким-то причинам не то масло купят, они будут за это и отвечать по полной программе. И совсем не надо пытаться сэкономить, потому что, как известно, бесплатный сыр бывает только в одном месте, и не пытаться купить некое дешевое масло, очень дешевое, такое дешевое, что я не могу пройти где-то на авторынке. Давайте беречь свой автомобиль, ремонт нынче очень дорог. Вот какая интересная новость. В МВД России заявили, что не считают штрафы верным инструментом для повышения безопасности на дорогах. Как уточнили, главное водителям знать правила дорожного движения, а задача ГАИ в рамках нацпроекта – создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Ну, на первый взгляд, немного странно звучит это заявление, ведь камер на наших дорогах становится все больше, их количество, по-моему, превысило уже 30 тысяч, штрафов собирается все больше, растут суммы штрафов, вот не так давно нам повысили их, и вот это заявление действительно звучит несколько странно и необычно. Поэтому я тут решил поговорить по этому поводу с нашим гостем, у нас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности, член общественного совета при Министерстве транспорта России Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
2: Здравствуйте.
0: Вы согласны, что штрафами безопасность на дорогах не улучшить? Как вам такое заявление?
2: Ну, я с вами полностью согласен, потому что, в принципе, штраф – это все-таки инструмент, ну, такой профилактическое действие, но при этом штраф, штрафы там розни, да, и применять их тоже нужно очень грамотно, потому что иногда возникает ситуация, связанная с тем, что к каким-то штрафам люди начинают привыкать, и они становятся, ну, как бы не инструментом профилактики, да, а как бы инструментом, ну, как бы, давайте так, оплаты некой услуги. И в этой ситуации все-таки любая работа со штрафом, да, она она должна быть достаточно обоснована, и она должна внедряться для того, чтобы менять там ситуацию именно в той области, в которой это требуется. Конечно, если мы сейчас скажем о том, что если не работает, отменим все штрафы там за превышение скорости, потому что они как бы вроде как уже там иногда не

0: большие. Но с другой стороны, все-таки я считаю, что здесь тоже немножко не так, потому что если ты постоянно и много в течение дня там нарушаешь, то у тебя уже сумма достаточно большая в итоге. И все-таки здесь штраф все-таки тоже работает на то, чтобы постоянно напоминать людям о том, что нужно соблюдать скорость.
1: Я с вами согласен. А что, кроме штрафов, тогда можно сделать, чтобы улучшить безопасность дорог? Есть же сейчас какие-то программы серьезные, есть какие-то движения, есть какие-то мероприятия, которые проводятся в рамках борьбы за безопасность дорожного движения?
0: Говоря, я думаю, что многие слушатели об этом знают, что не так давно президентом была подписана стратегия в области снижения безопасности дорожного движения. Буквально месяц назад, по-моему, был утвержден план, который утвержден правительством, который, собственно, является основой для уже мероприятий в рамках этой стратегии. И там достаточно детально изложено весь комплекс мероприятий. Помимо этого есть национальные проекты безопасной и качественной дороги. И, собственно, триумвират, который предполагает под собой работу с законодательством, с контролем, с работой с поведенческими аспектами, он в нашей стране, на мой взгляд, крайне эффективно реализуется. И вот эти документы программные, уровень внимания к вопросу, который есть, он действительно показывает, что внимание к вопросу находится на самом высоком уровне. Еще раз неустанно повторить, что Россия продолжает демонстрировать уверенное снижение в области численности погибших на общей мировой арене, где, к сожалению, эта проблема вместо снижения, по которой там страны постоянно декларируют, наоборот, во многом растет.
1: Я вас понял. Ну, спасибо большое. Вообще у нас поставлены конкретные цели. К 30-му году уменьшить количество погибших на дорогах в 1,5 раза, а к 35-му году уже в 2 раза. И тут придется уже всем нам поработать. И одними штрафами таких высоких показателей не достичь. К сожалению, тут нужна работа по воспитанию очень серьезная, по пропаганде безопасного движения среди водителей, среди пешеходов, среди велосипедистов и так далее. Ну и надо менять как-то потихонечку общественное мнение и воспитывать людей так, что нарушать правила дорожного движения – это опасно и это не модно. Погода этим летом, согласитесь, у нас весьма переменчивая. Тут жара была несколько дней подряд, лютая совершенно, я в Воронеже был, плюс 35 в тени. А потом вдруг пришли на смену жаре мощные ливни, причем с градом, с затоплением таких улиц. В общем, приключений было у меня немало, поэтому несколько советов тем, кто отправляется в путешествие, да и, собственно, в своем городе живет, а тут погода так меняется от жары до холода, от холода снова к жаре, а в промежутках ливни с градом. Ну, собственно, смотрите, говорят, что вот мой автомобиль могло подтопить. Ну, во-первых, смотрите прогноз погоды. Это, конечно, вещь такая в себе, иногда прогнозы бывают не совсем точными, но все-таки, смотрите, если ожидаются ливни, не оставляйте автомобиль где-то в низине, где его может затопить, а постарайтесь его оставить где-то или на высоком месте, или на какой-нибудь парковке, ну, в общем, там, где это безопасно. И если вы едете и видите перед собой огромную лужу, которая не была еще час назад, тоже не стоит брать ее штурмом с лету, что называется. Проще для начала проверить ее глубину. Можно это сделать, став на обочине, посмотрев, как какой-нибудь грузовик проедет, у него все-таки клиренс повыше, и чтобы убедиться, что для вашего легкового автомобиля здесь ничего страшного нет. Можно, если других машин нет, выйти из автомобиля, ну, лето тепло, разуться и попытаться понять, насколько глубока эта лужа, потому что влететь, если на скорости в лужу и окажется, что у вас вода попала под капот, можно получить гидроудар, а это очень серьезно, это, как правило, приведет капитальному ремонту двигателя. Ну и когда вы оставляете автомобиль, соответственно, закрываете, несмотря на жару, все окна, двери. Современные машины, они герметичны. Они перед тем, как выйти из ворот автозавода, проводятся, между прочим, тест на герметичность. Так что ничего случиться не должно. Но если все-таки вода попала в салон, ну, например, вы преодолевали лужу какую-нибудь, двигатель нормально не залило, все приборы работают, но все-таки вода попала в салон, надо очень внимательно и тщательно автомобиль потом просушить в гараже просто так или там на улице, открыв окна, двери, ну, чтобы потом убедиться о том, что все системы работают исправно. Ну, а если есть подозрения, лучше отправиться на сервис и сказать: ребята, честно, вот попал в такую ситуацию, залило машину, давайте проверим, все ли у меня работает исправно. Давайте беречь свою технику, автомобили нынче дороги, а ремонт еще дороже.
2: Главная тема.
1: Вот такая новость. В госавтоинспекции подготовили 40 обновленных билетов для сдачи теоретической части экзамена на водительские права. Но тут же было сказано, что это решение не одного года. Вообще, насколько я помню, уже года два как обсуждается вопрос о том, что надо обновить билеты, что надо сделать некую систему, когда не просто там человек, готовясь к экзамену, зубрит билеты, а должен понять суть процесса, а билеты будут выбрасывать не как вот сейчас билет номер один, билет номер два, а в неком таком хаотическом движении, то есть вы понятия не имеете, какие вам вопросы попадут. Но этот процесс, я так понимаю, несколько затянулся. Вообще билеты все время у нас обновляются. Надо сказать, что процесс бесконечный, и это правильно, потому что меняются правила дорожного движения, появляются новые знаки, например, появляются новые какие-то еще штучки интересные в организации дорожного движения, меняется наказание за нарушение правил дорожного движения с завидной регулярностью. Поэтому изменения-то идут постоянно, но тут речь шла как раз о некой коренной реформе. И что сейчас происходит в этой теме, я попросил рассказать члена рабочей группы МВД по разработке новых экзаменационных билетов Дмитрия Попова. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
3: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, а что известно о новых подготовленных билетах? Вы говорили, что вроде вот завтра они появятся, а пока не появились.
3: Ну, мы с вами, Игорь Александрович, уже много раз говорили об этом. Действительно, работа идет. Даже не два, а уже три года идет. Сейчас, так скажем, закоперщиком этой новости стало то, что, наконец, сделанные за два года правки в экзаменационные билеты, ну как правки, там, наверное, треть комплекта поменяется, они подписаны главным государственным автомобильным инспектором, начальником ГАИ России генералом Черниковым. То есть есть факт фиксации, что есть набор вопросов, сильно обновленный как по содержанию, так и по графике, который после того, как будет проведена определенная апробация программных продуктов, будет внедрено в дело. И действительно, понятие билет как такового у нас уйдет из практики. У нас теперь не будет билета, как только программные продукты пройдут апробацию, у нас будет вылетать набор вопросов стохастически в разнобой. Должен заметить, что рабочая группа, в которую я вхожу, она не прекратила на этом работу. Более того, у нее в этом году более высокий статус. Рабочую группу возглавляет генерал Шиюкин, первый заместитель начальника ГАИ России. Было у нас установочное совещание, и количество вопросов постепенно, поэтапно будет продолжать увеличиваться.
1: Увеличивается до какой цифры? Сейчас их, по-моему, около 800.
3: Их сейчас 800. На самом деле, где-то в наших кладовых мы можем сделать 1500, но эта часть вопросов еще не прошла полностью согласование, которое в последнем периоде сделаны. Но я предполагаю, что это будет порядка 2000-3000, но это на дальнем горизонте планирования. Давайте не будем запугивать людей, опять про 3000 говорят, куда бежать. И они будут скрыты из открытого доступа. То есть их не будет в открытом доступе, можно будет решать какие-то похожие задачи, типовые задачи, и потом на экзамене демонстрировать знание и понимание правил дорожного движения, а не зазубривание таблички правильных ответов.
1: Сурово вы подходите к этой теме. Насколько я знаю, сейчас сдают с первого раза теоретический экзамен не более 40% курсантов. Что же будет, если вопросов будет больше 1000, и они будут скрыты?
3: В Италии на экзамене на право управления 6000 вопросов, в Германии 3500 вопросов, поэтому мы еще не в лидерах по количеству. Но на самом деле у нас есть же исследование, и каждый может его посмотреть, оно продолжает действовать, диктант pdd.rf, сегмент ресурс. Там мы немножечко отредактировали действующие вопросы, изменили графики, картинки, чуть-чуть переставили знаки для того, чтобы доказать, что люди учат, зазубривают ответы, а не правила дорожного движения. Так вот, там процент сдавших с первого раза меньше 15%, при том, что там и водители с правами и так далее. Это не очень хорошая ситуация с точки зрения безопасности дорожного движения.
1: Спасибо вам большое. В общем, не порадовали. Как-то немножко даже напрягли. Но посмотрим, как будет складываться. В любом случае, как сказал Дмитрий Попов, это будет не завтра. Это работа на будущее, ближайшее будущее. И посмотрим, как будет складываться ситуация, когда появятся обновленные билеты.
2: Путешествие.
1: А А вот теперь я перехожу к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы. Это путешествия. Путешествий у меня много. Да, и лето, сезон, который, собственно, так и подталкивает вперед. Садись за руль и отправляйся куда-то. А у нас в России много замечательных мест. И в этот раз у меня путешествие случилось в Воронежскую область, где я был, как я считал, много раз. А оказалось, что есть много неизведанных мест. И места эти очень интересные и достойны того, чтобы туда свернуть и посмотреть. Собственно, у нас была небольшая команда автожурналистов, любителей автопутешествий, и у нас совместно с командой по развитию туризма Воронежской области был пробег, который назывался «Пространствие по пути на море, не пропусти Воронеж». Вот почему не пропустить Воронеж, об этом я и расскажу. Собственно, Воронеж находится в 500 километрах от Москвы, по трассе М4 Дон ехать относительно недолго, трасса хорошая, современная, платная, но скоростная. И многие проезжают через Воронежскую область, не заглядывая, что называется, внутрь, не сворачивая с дороги, лишь бы побыстрее доехать до Черного моря, до вожделенного пляжа. По дороге много интереснейших мест, и, как мне кажется, стоит остановиться, посмотреть, а может быть, кто-то выберет Воронежскую область как конечную цель путешествия. Мы за три дня увидели очень много интересного. Дворцовый комплекс принцев Ольденбургских, археологический музей-заповедник Костенки, исторический город Острогожск, музей-заповедник Дивногорье, а еще Воронежский океанариум и много-много другого. Ну, собственно, я начну с дворцового комплекса Ольденбургских, где я был несколько раз, и что мне нравится, каждым годом он становится все интереснее, идет реставрация. Замечательный совершенно дворец, вернее, целый дворцовый комплекс с роскошным парком, между прочим, находится совсем рядом с трассой М4 Дон. Все очень красиво и, собственно, привлекало внимание и привлекает внимание необычным стилем и окружением. Дальше еще одно замечательное место, я вам расскажу, два. Это археологический музей-заповедник Костенки, собственно, очень интересное место, потому что здесь всегда находили остатки костей мамонтов. Тут водились мамонты, оказывается, у нас в России на берегу Дона в большом количестве. Между прочим, еще при Петре Первом знали об этом, сам Петр посылал одного из своих друзей разузнать, что это такое. Правда, тогда посчитали, что это остатки слонов армии Александра Македонского. Ну и сейчас, собственно, Костенки – это уникальный музей, созданный на месте раскопок стоянки древнего человека. Фундамент жилища этого древнего человека был построен из костей мамонта примерно 20 тысяч лет назад. Ну а с 60-х годов прошлого века здесь проводятся активные раскопки. И вот работает музей, сюда ездят люди и смотрят, интересно, как было устроено жилище древнего человека, чем он занимался. Интереснейший музей, интересные экскурсоводы, которые рассказывают о том, как жили древние люди в этих местах, и что, оказывается, мы – это в некотором смысле родина мамонтов. Еще один интересный для меня город, я в нем был первый раз, это исторический город Острогожск. Как и многие другие города, здесь возник он как крепостица, которая защищала от набегов. Ну и потом вырос как купеческий город, с именем которого связана жизнь многих выдающихся людей. И самый известный уроженец Острогожска – это художник Иван Крамской. Все знают его картины «Неизвестные», да и много других произведений. Он очень богат был, наследие его богато, насчитывает более 800 картин. И есть его дом-музей, я ожидал увидеть большой дом, да нет, оказалась маленькая такая хата, крытая камышом, в таком малорусском стиле построенная. И в этом маленьком доме, в общем, родился великий русский художник. Здесь существует его музей, в некотором смысле его культ. Кстати, в соседнем буквально доме жил и другой интересный уроженец этих мест, Самуил Маршак. Но об этом отдельный рассказ, тем более, что его дом-музей пока еще не создан, только вот сейчас планируется. Вот такие интересные места. Кстати, сам Острогожск очень симпатичный город со старинными улицами, застройкой 19 века. Атмосферный такой, знаете, приятный, и люди там приятные. Так что вот такие места мы открыли для себя в Воронежской области. Причем это только начало, потому что путешествие по Воронежской области я продолжу через неделю. Она такая большая, что одной программы будет мало. Ну, а теперь несколько слов об автомобиле, на котором, собственно, я путешествовал в Воронеж.
2: Тест-драйв.
1: Была такая фирма корейская, южнокорейская, Ssangyong, что переводится как «два дракона». Она достаточно активно продавала свои машины в России в начале нашего века, до 2015 года. Потом она обанкротилась, из России ушла. А вот теперь она к нам вернулась, и формально это единственная южнокорейская компания, которая продолжает работу в России. Правда, она поменяла название, теперь она называется КГМ, и представляет здесь четыре модели, среди них флагманская модель, которая называется «Rexton». Это большой рамный внедорожник. Мы знаем Rexton первое и второе поколение. Это уже практически третье поколение. В России эта машина не продавалась. В 2017 году его запустили в производство. И это очень любопытный автомобиль, потому что это большой рамный внедорожник, у которого конкурентов на российском рынке не так много. Кстати, осталась старая эмблема от компании SsangYong, два сплетенных дракона там. Ну и любопытный внедорожник, любопытный, потому что он такой совершенно олдскульный. Он большой, он такой черный в моем случае был. Он достаточно классический по форме кузова, никаких там выдающихся дизайнерских находок в нем нет, наверное, так и нужно, потому что это, по большому счету, проходимец с высоким клиренсом, 210 мм. Ну и сверху никаких особенных украшений нет. Открываешь дверь, попадаешь в салон. Он достаточно скромный с современной точки зрения, потому что главное украшение – два 12-дюймовых экрана. Это такая единственная уступка современности. Достаточно примитивный, кстати, экран, и ничего там особенного нет. Ну, собственно, скромный функционал. Зато много физических кнопок, за которые, можно сказать, спасибо, потому что сейчас многие машины предлагают только сенсорное управление. Очень понравился классический селектор автомата. После вот разных изысков, потому что у многих китайцев там разные флажочки, кнопочки, крутилки, а здесь просто классический рычаг автомата. Причем надо понимать, что в свое время компания SsangYong очень активно работала с Мерседесом, и у этой машины рама лицензионная, одной из мерседесовских моделей предыдущего поколения, и коробка тоже корни имеет мерседесовские, так же, как и мотор. Ну и достаточно просто в салоне, хотя есть и приятные вещи, типа передние кресла управляются с помощью электроники, есть всякие функции многочисленные, которые положены современного автомобиля и с точки зрения безопасности, и с точки зрения комфорта, а на втором ряду вообще очень дорого-богато, там места очень много, даже рослые водители там устроятся без проблем, и там, собственно, есть тоже подогрев кресел, подлокотник такой широкий, удобный, и даже можно переднее кресло двигать. Довольно большой багажник, почти 800 литров в обычном состоянии. Если сложить заднее кресло, то почти 2000 литров. Дверь багажника с электроприводом. Ну и под капотом только один двигатель, 2 литра, бензиновый турбомотор, 225 лошадиных сил. Ну и обычная приятная коробка-автомат, шестиступенчатая модель, надежная, не ломающаяся. Ну и раздаточная коробка от известной компании, которая управляется шайбой, позволяет включить полный привод, пониженную передачу блокировки. И при том, что автомобиль большой и тяжелый, расход топлива, уверяю, небольшой. 11 литров примерно на 100 километров. Разгоняется он очень бодро, но и при этом, что приятно, тихий автомобиль. В салоне тихо, плавный ход у него. А на бездорожье и спокойного такого автомобиля для семейных поездок превращается в такого первопроходца. Он может себе позволить, не бояться никаких засад. Спасибо за этой рамной конструкции, честному полному приводу, с жестким подключением передка и понижающей передачи, электронным помощником. В общем, это классический внедорожник с ручным подключением передач, с большим клиренсом, с хорошей гарантией 5 лет или 100 тысяч километров. И единственный недостаток, почему редко встречается на улицах, странная цена. Конечно, корейцы молодцы, но цена, конечно, очень высокая. Когда вывели в прошлом году автомобиль на рынок, вообще все немножко обалдели, потому что просили за него больше 6 миллионов. Понятно, что за такие деньги он продавался очень скромно. Сейчас цена за простую комплектацию, а они все непростые, 4 миллиона 290 тысяч. Самая богатая комплектация обойдется 5 миллионов 200 тысяч. Высоковата цена, с моей точки зрения, но автомобиль сам по себе интересный. Если вас интересует такой олдскульный внедорожник, который действительно может штурмовать любые проблемные дороги, а при этом на хорошей трассе ведет себя как современный автомобиль, пожалуйста, можете на него посмотреть. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
2: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Мегабайт.
4: Всем привет, я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали.
2: Сегодня в программе
4: Китай закрывает тысячи гуманитарных программ в университетах и переучивает миллионы студентов под искусственный интеллект. Самую мощную нейросеть в мире выключили по приказу американского правительства всего через 3 дня после запуска. А итальянский модный дом Prada сшил скафандр для астронавтов, которые полетят на Луну. Ну и начнем с новости, которая многих взволнует. В Китае фактически решили, что будущему не нужно столько гуманитариев. По данным Министерства образования страны, с 2021 по 2025 год там закрыли или преобразовали около 12 тысяч университетских программ, а взамен открыли больше 10 тысяч новых. Под нож пошли в основном специальности, которые в Китае все чаще называют устаревшими – искусство, гуманитарные науки, иностранные языки и менеджмент. Изменения затронули треть всех программ страны и миллионы студентов. Аргументация при этом основана на простой статистике. До 16% выпускников сокращаемых направлений не могут найти работу, пока рынок труда стремительно переписывается под искусственный интеллект. А что открывают взамен? Искусственный интеллект, робототехнику, анализ данных, цифровую экономику. Среди новых специальностей есть и воплощенный интеллект. Это направление о том, как поместить нейросеть в физическое тело, то есть в робота, чтобы она не просто болтала в чате, а действовала в реальном мире, брала предметы, ходила, работала руками. Перемены чувствуют на себе и сами студенты. Один из выпускников Шанхайского университета рассказал, что его программу по дизайну продукта закрыли из-за плохих перспектив трудоустройства. Моделирование и визуализацию, на которых строилась профессия, теперь во многом делают автоматические инструменты. А главный китайский вуз, готовящий специалистов в области медиа, объединил несколько направлений, включая кинематографию, в одну общую программу. Представьте студента, который поступил на желаемую специальность, а выпускается в мир, где этой специальности уже формально не существует. И это не только китайская история. Индия встраивает уроки искусственного интеллекта прямо в школьную программу. Объединенные Арабские Эмираты запустили государственную инициативу по обучению этим технологиям. Казахстан объявил такие навыки стратегическим приоритетом. Испания переписала программы в рамках стратегии «Цифровая Испания». А Британия думает ввести отдельно квалификацию по анализу данных. Весь мир спешно перекраивает образование под одну технологию. И тут сталкиваются два подхода. С одной стороны, дипломы, которые не кормят, это реальная беда для живых людей. И идеализмом кредит не закроешь. С другой, ровно те навыки, которые дают гуманитарные факультеты, умение критически мыслить, ясно говорить, разбираться в людях и обществе, подстраиваться под новое в эпоху, когда любая узкая техническая задача автоматизируется первой, могут оказаться самой надежной страховкой в реальной жизни. Какой из этих подходов весомее, мы узнаем не из отчетов министерств, а лет через 10, когда первое полностью оптимизированное поколение выйдет на работу. Запомним эту мысль, она пригодится в следующем сюжете, где выяснится, что и сами всесильные нейросети не такие уж неуязвимые.
2: 20 мегабайт.
4: А теперь представьте, вы выпустили самый мощный продукт в истории своей компании, а через 3 дня правительство приказывает его выключить. Именно это случилось с компанией Anthropic, разработчиком семейства нейросетей Claude. 9 июня компания представила публике 2 новейшие модели – Fable 5 и Mythos 5. Fable 5 стала первой общедоступной моделью так называемого класса Mythos, уровня которой, по заявлению компании, превосходит все, что она выпускала раньше. Ажиотаж вокруг этого семейства начался еще весной. Предварительно Mythos в апреле поразила Wall Street и чиновников своими способностями в области кибербезопасности. И компания решила не открывать ее всем подряд, а раздать ограниченному кругу организаций в рамках специальных программ. Устроены модели хитро. В основе обеих лежит одна и та же архитектура, но у Fable 5 встроенные фильтры, блокирующие ответы в опасных областях, вроде кибербезопасности, химии и биологии. Ну а Mythos 5 доступна только проверенным партнерам, часть этих ограничений там снята. А вечером 12 июня все закончилось. Администрация США, сославшись на национальную безопасность, выпустила директиву экспортного контроля, потребовав приостановить любой доступ к этим моделям для всех иностранцев и за пределами страны, и внутри нее, включая собственных сотрудников компании без американского гражданства. Из-за такого масштаба проблемы проще было отключить модель вообще для всех, иначе предписание было не соблюсти. Все остальные модели Claude продолжают работать, как ни в чем не бывало. Так в чем же опасность? Нейросеть в основе Mythos особенно хороша в поиске уязвимостей в чужих программах. Некоторые из этих дыр оставались незамеченными десятилетиями. Бесценный помощник для тех, кто защищает системы, и страшное оружие, если попадет не в те руки. Поводом стал найденный кем-то способ обойти защиту модели. По сути, просьба прочитать чужой код и указать в нем слабые места. Компания осудила такой подход. По ее оценке, то же самое умеют и другие общедоступные модели, включая GPT-5.5 от OpenAI. И перед запуском защиту Fable проверяли 1000 часов правительство США и Британский институт безопасности искусственного интеллекта. Но универсального способа взлома никто так и не нашел. И вот тут начинается самое интересное. Раньше американские власти применяли экспортный контроль к продаже чипов, на которых работают нейросети, но никогда к самим моделям. Это первый такой случай, и он показывает, что государство все чаще видит в искусственном интеллекте не товар, а оружие. У истории есть и почти детективный поворот. По некоторым сообщениям, глава Amazon рассказал чиновникам, что его исследователи с помощью Fable 5 смогли добыть сведения, пригодные для кибератак. А ведь Amazon — один из крупнейших инвесторов Anthropic и поставщик ее вычислительных мощностей. Звучало и подозрение, что к модели Mythos получила доступ, связанная с Китаем, группа. И Белый дом испугался, что модель могут скопировать конкуренты. Все это дополняется давним конфликтом Anthropic с Пентагоном, после того, как компания отказалась пускать свои модели в полностью автономное оружие. Судебная тяжба по этому поводу идет до сих пор. Ирония в том, что досталась как раз самой осторожной компании отрасли. Всего за пару недель до этого Anthropic предлагали ведущим разработчикам сообща притормозить гонку, предупреждая, что технологии развиваются так быстро, что люди рискуют потерять контроль над ними. Однако один из специалистов по кибербезопасности тогда мрачно проиронизировал, что если в каждом пресс-релизе называть свой продукт оружием, однажды правительство поймает тебя на слове. Вот и ответ на вопросы с прошлого сюжета о всесилии нейросетей. Самую мощную из них выключили одним письмом из Министерства внешней торговли Соединенных Штатов.
2: 20 мегабайт.
4: Ну и еще одна новость напоследок, она куда приятнее предыдущей. Американский модный дом Prada, да-да, тот самый, что шьет сумки за 1000 евро, официально стал частью лунной программы. 7 июня компания вместе с американской Axiom Space показала в Нью-Йорке новинку – внутренний слой скафандра для астронавтов, которые впервые более чем за полвека высадятся на Луне. Это первый случай в истории, когда дом моды напрямую участвует в создании скафандра. История эта тянется не первый год, а партнерство объявили в 23-м, а внешний скафандр показали осенью 24-го в Милане. Тот внешний костюм сам по себе чудо техники. Он подгоняется под любого, оснащен фонарями, камерой высокого разрешения, связью и даже системой питания, интегрированную прямо внутрь скафандра. Должен выдерживать ледяные тени лунного полюса не менее 2 часов. А теперь публике показали и то, что астронавт надевает прямо на тело под скафандр. Вещь обманчиво простая. Внешне она напоминает стильную спортивную форму с фирменной красной полоской Prada, но в ткань вшито высокотехнологичные инженерные решения. По всему костюму проложены тонкие трубки. По одним циркулирует холодная вода, снимая жар с крупных мышц и выбрасывая тепло наружу в космос. А по другим к лицу подается свежий кислород и отводится выдыхаемый углекислый газ. Зачем такие сложности? На Южном полюсе Луны разница температур между освещенной и теневой стороной превышает 400 градусов, а выход на поверхность должен длиться до 8 часов. Вклад Prada — ее фирменное мастерство, трехмерное моделирование, особое вязание и специальные ткани. Прежде чем костюм попадет на Луну, его собираются, конечно же, обкатать на околоземной станции и в огромном бассейне НАСА, где астронавты репетируют выходы в открытый космос. Ну и в целом, последний раз люди ходили по Луне в декабре 72-го. Ну а высадка, для которой шьется костюм, намечена пока на начало 28-го. Глава Axiom Space сформулировал суть забавно. Не так часто аэронавтика создает что-то, на что приятно смотреть, но при всей красоте это прежде всего костюм безопасности. А представители Prada добавили, что для модного дома вещь — это не товар сам по себе, а способ высказаться. И в последний раз границы в космосе всерьез двигали еще во времена Аполлона, и будь их воля, они бы занимались чем угодно, лишь бы не продавать сумки. Космос для них — продолжение той же страсти к нарушению правил. Так что есть шанс, что человечество вернется на Луну в космическом нательном белье от модного дома. И, честно говоря, в этом куда больше человеческого тепла, чем в директивах экспортного контроля из прошлого сюжета. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Общество. Психология.
5: Всем здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемая аудитория, уважаемые радиослушатели. Хотелось бы поблагодарить сразу тех, кто неравнодушен к программе «Психология». Именно эта программа сейчас представлена вам. Меня зовут Дмитрий Таиров, а мою собеседницу, наставницу, эксперта и настоящего психолога зовут Ольга Ивановна Маховская. Приветствуйте.
6: Здравствуйте, Ольга дорогие.
5: Ивановна. Ольга Ивановна, давайте мы с вами поговорим о ролевых играх.
6: Ну, не знаю, что вы имеете в виду.
5: Я имею в виду Эрика Берна. Да, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Поговорим о ролевых играх. С точки зрения психологии, да, живого нашего существования.
6: Вы знаете, ролевые игры, я сейчас чаще всего говорю в сравнении с компьютерными играми, а не в контексте каких-то больших теорий, в том числе теория Эрика Берна, которую слушатели, скорее всего, знают. Причина состоит в том, что период ролевых игр такой закономерный и хорошо описанный психологами еще в прошлом веке, где-то с 3 до 6 лет, до школы, он отсутствует в воспитании современных детей. Компьютерные игры вытесняют ролевые, поэтому приходится снова и снова говорить, а зачем ролевые игры человеку вообще? И одновременно мы видим, как все чаще взрослые люди, как будто бы недополучив чего-то в детстве, вовлекаются в ролевые игры. Шьют костюмы, куда-то уезжают, устраивают баталии, какие-то балы, и тратят на это так много усилий, потом фотографируются, выкладывают это, и для самооценки важная часть идентичности. А вот ролевые игры, с моей точки зрения, это такой первый этап синхронизации наших действий. Мы учим детей в ролевых играх учитывать друг друга хоть как-нибудь. И у малышей в 2-3 года это выглядит очень нелепо, потому что даже если мы их в одной комнате закроем, и каждый играет, и каждый говорит как будто бы сам с собой, мы говорим аутизм.
5: Совсем маленький возраст. Ну, конечно, они еще даже не способны, наверное, копировать поведение старших. По сути, чуть постарше ведь дети
6: они
5: начинают играть,
6: да,
5: в жизнь,
6: да,
5: взрослых. Они стараются что-то перенести на себя, какую-то вот такую копирку. И это, в общем-то, первые настоящие ролевые игры.
6: И важность их как раз в том, что вот говорят, что вот нет эмпатии, никто никого не любит, никому не сочувствует. Да, это главное новообразование ролевых игр – научить учитывать, видеть другого человека, ребенка или взрослого, который организует и участвует тоже в игре, описывать его состояние на каком-то, может быть, простом языке, разыгрывать сказки, где персонажи тоже переживают страх, ужас, радость, и восхищение и так далее. Это такой инструмент эмоционального развития и децентрации. Потому что современный человек, даже взрослый, он сосредоточен на себе и живет так, как будто бы он пуп земли. Вот это очень трудно. Децентрация – это когда человек понимает, что есть другие точки зрения, он их может менять, может занимать их. В взрослом состоянии муж может подменить жену, и это не какая-то проблема. Но вот эта способность к децентрации, она формируется очень рано. Или ученик, понимая, что у учительницы болит голова, начинает вести себя как-то потише на уроке. Самостоятельное задание он воспринимает спокойно. Если у ребенка нет способности к децентрации, он будет игнорировать, даже когда Мария Ивановна болит голова условно. Пропуск вот этого этапа, который потом пытаются наверстать хоть как-нибудь, пропуск этого этапа чреват тем, что дети в школу идут с большим количеством логопедических проблем, да, шепеляет, не выговаривает «р». Но хуже всего они не умеют устанавливать даже зрительный контакт с другим человеком.
5: Подождите, что-то я упустил, подождите. Если, значит, в детстве малыши не поиграли в магазин в войну, мам-пап никогда не играл, поскольку мальчик все время, в войну мы рубились с утра до вечера, ну, само собой, ковбои, индейцы и прочие казаки-разбойники. Из-за этого научиться...
6: А где?
5: То есть здесь вот где момент языкового развития происходит? Просто орать «ребята, за мной» – это уже важно, да?
6: Нет, орать и там выдавать агрессию не обязательно. Важно что-то вместе
5: как
6: делать.
5: Как связано с языком?
6: Вы как говорите,
5: что приходят, шепелявят, картавят и так далее. Сейчас картавых такое количество, я просто в ужасе.
6: Ну, да.
5: Это чего? Они в детстве не поиграли в казаков-разбойников, что ли, получается? Поиграли в компьютер только? Погоняли?
6: Очень часто.
5: Погоняли, да, бродилки?
6: Ребенок за экраном компьютера, он не разговаривает.
5: Ну, да, да.
6: Он все понимает,
5: но
6: он
5: если
6: пишет.
5: Только он не в общей командной, ведь есть варианты, знаете, с микрофончиком и рубишься с командой.
6: Да, это вариант. Это вариант.
5: Разговоры, если да, есть... все беседы, управление есть, да.
6: А, конечно, но это уже ролевая игра.
5: Да, конечно. Да. Естественно, более
6: компьютера.
5: Того, еще как обеспечено, да, да, конечно, да. Виртуальность такая, что
6: это виртуальная ролевая
5: превращается
6: игра.
5: В
6: а когда он один на один с воображаемыми персонажами, у которых там три жизни или еще сколько-то, но, в общем, он сам про них все знает или там сам играет в войнушку, то, конечно, языковая функция не тренируется.
5: А родители, Ольга Ивановна, смотрите, как я могу сказать. Родители часто делают замечания ребенку, который, ну, вот такой все-таки несколько, не то чтобы аутичного склада, ну, сам в себе немножко и любит самого себя развлекать. Уже сам книжки пишет, уже, да, вот представьте. Он часто разговаривает с самим собой. Хотя в детстве, наверное, он все-таки уже успел и поиграть в какие-то положенные игры. А родители ему делают замечание. Да что ты все вечно там бубнишь себе под нос? Что ты... Родители здесь не правы.
6: Родители здесь не правы.
5: Почему он не может разговаривать с самим собой, если ему больше не с кем разговаривать, согласитесь?
6: Да, но надо понимать, что вот эта речь такая неразвитая, это только начало. Надо помогать ему артикулировать.
5: Угу.
6: То есть не гасить его там «заткнись» или там «перестань бубнить». Потому что вот. Ты мешаешь.
5: Родители часто удивляют, как, почему ты разговариваешь с самим собой.
6: А с кем ему еще разговаривать?
5: Это раз, да. Во-вторых, ну что же, мысли проговаривают вслух, пусть проговаривает, картавить не будет.
6: Ну, хотя бы так. Но когда логопеды берутся за дело, то они начинают с очень простых каких-то языковых упражнений. Они ставят звуки. Это можно поправить довольно быстро. Но это нужно делать до 5-6 лет. Потому что, ну, можно махнуть рукой, он будет так по жизни, в конце концов, как-то справиться.
5: В общении, значит, если это происходит в неком кругу его ровесников, конечно, он будет говорить больше. А если у него не получается, у ребенка меня прям зацепило это, вот вы сами понимаете, мы же с вами как раз на речевом уровне доносим, да, свои идеи. Это важный момент. Его поправляют? Вот как он исправляет свою шепелявость, картавость? Как это происходит?
6: Ну, вы знаете, одним замечанием это поправить нельзя.
5: Нет,
6: это
5: уже вот такая... Но он начинает стесняться, может быть. А почему ты говоришь так, надо говорить не «л», а «р», да? И он начинает стараться. Я правильно понимаю?
6: Ну, такие дети и уходят от контактов. Они им трудны. Понимаете, они видят, что на них как-то специфически реагируют или тем более делают замечания.
5: То есть получается, что в данной ситуации ролевая игра этому ребенку становится для него обузой.
6: Конечно, он не умеет этого делать. Но фактически любая новая активность, она начинается, дебют с ролевой игры. Мы делаем вид, мы договариваемся, что ребенок идет в школу, это ролевая игра в начале. Да?
5: Не знают ли об этом педагоги?
6: А это большой вопрос. Это большой вопрос,
5: давайте
6: потому что педагоги
5: вопрос, да.
6: решают свою иногда задачу, не учитывая, что детям нужно привыкнуть. И главное, что отличает ролевую игру, наверное, от такого уже тренинга это чувство удовольствия, которое должна игра приносить, чтобы дети были вовлечены и взрослые.
5: Да.
6: А если нету вот этого сопровождения, если нету эндорфина и людям это не нравится, они не будут принимать участие ни в каких ролевых играх. Поэтому вот эта педагогическая запущенность, а именно так я бы назвала отсутствие вот этого этапа ролевых игр, она потом как эхо сказывается. Такие дети бывают очень умные и даже одаренные, но они предпочитали бы так и оставаться в своей комнате за терминалом компьютера, зарабатывать деньги таким образом и получать какие-то баллы и призы условные из среды, которая им привычна.
5: С чем общество принципиально не согласно.
6: Да, мы хотим их вытащить на свет.
5: Здесь мы ставим точку. Ольга Ивановна Маховская была с нами. Меня зовут Дмитрий Таиров. Друзья, люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, это очень важный элемент нашего бытования. Не забывайте об этом. До новых встреч.
6: Счастливо.
0: Психология. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
7: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
0: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
8: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
9: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
8: Ай, слышал, не глухой.
0: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
10: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
11: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
12: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
13: Здесь только миг между прошлым и будущим.
11: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары.
0: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
14: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России.
11: Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
15: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает у них, чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
11: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска.
16: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
17: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
16: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
17: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
16: Громче звук. Это только начало.
17: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
16: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрывы поезда в Подмосковье. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печорской лавре. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Сотрудники ФСБ России задержали двух граждан нашей страны, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей, злоумышленники изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Они успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки бомбы и ее подрыва. Задержанные дают признательные показания. Подразделения южной группировки российских войск продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны. В Красном Лимане ДНР штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. В полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Бойцы группировки «Восток» ликвидировали более 450 боевиков, о чем рассказал старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки «Войск Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах Покровского, Коломийцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. Противник потерял до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку и 8 автомобилей.
1: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики, транспорта Украины, складам горючего, местам по сборке и хранению дронов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиабомб и свыше 700 БПЛА самолетного типа. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1440 военных. Угроза Зеленского в адрес Беларуси является вмешательством во внутренние дела республики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требования главы киевского режима убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
3: Угроза абсолютно агрессивное вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
1: Удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в украинский конфликт, заявили в российском постпредстве при ООН. В результате этого преступления, напомню, погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печорской лавре. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза. По словам дипломата, видеоматериалы очевидцев указывают, что Киево-Печорская лавра пострадала в результате неумелой попытки украинской ПВО перехватить российскую ракету «Циркон». Поставки оружия Киеву со стороны Запада, антироссийские санкции и попытки давления на Москву не способны изменить ситуацию на фронте, добавила Евстигнеева. Министры иностранных дел Омана и Ирана подтвердили свободный проход по Ормузскому проливу в ходе состоявшейся вечером в понедельник встречи в Маскате. Аббас Аракчи прибыл в Оман из Швейцарии, где участвовал в переговорах с американской стороной. Отмечается, что именно у Ирана и Омана есть территориальные воды в Ормузском проливе, отсюда их стремление скоординировать позиции по этой важной торговой артерии. По сообщению МИДа Омана. Стороны также обсудили сотрудничество двух стран. Между тем, переговорщики США и Ирана создали линию связи, чтобы решать проблемы, которые могут возникать у судов при пересечении Ормузского пролива. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Он пояснил, что такой механизм позволит избегать конфликтных ситуаций и инцидентов. Кроме того, по информации Галибафа, на недавних переговорах в Швейцарии США и Иран согласовали размораживание иранских активов на сумму в 12 миллиардов долларов. Галибаф, напомню, был также одним из руководителей иранской делегации на переговорах с Соединенными Штатами. Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии в городе Кушва. После урагана началось подключение объектов по резервной линии. 15 человек обратились за медицинской помощью. В результате удара стихии в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Почти у сотни зданий повреждены кровли. Губернатор Свердловской области направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущербов. А власти в Оренбургской области в связи с продолжительными ливнями развернули 3 пункта временного размещения в Бугуруслане из-за дождей. Ситуация остается напряженной. Существует риск роста уровня воды в реке Большой Кинель. В зону возможного подтопления могут попасть новые домовладения. В Оренбургской области за сутки выпало 3 месячные нормы осадков. Подтопления домов, зарегистрированные в Бугуруслане, Алексеевском, Бугурусланском, Матвеевском районах. Ну а во Франции тем временем установилась аномально жаркая погода. Закрыты школы, отменены поезда. Воздух в некоторых районах прогрелся до 44 градусов, а уже в 49 департаментах Франции объявлен максимальный красный уровень погодной опасности. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. В понедельник прошли медосмотры, тесты в Тушине, затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. А по данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед.

0: «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецкая Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В завершении о теннисе. Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Российская теннисистка обыграла Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в матче первого круга. Шнайдер проиграла Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центров ОБОС, в Магадане сегодня днем до 11 градусов тепла, облачные без осадков. В Челябинске воздух прогреется до 23 градусов, пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске 30-градусная жара, осадков не ожидается. В Мурманске плюс 8-10, облачно, временами дождь. В Уфе до 22 градусов тепла, кратковременные дожди. В Туле до плюс 25. В Краснодаре 30-32 градуса. В Севастополе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 27. В Санкт-Петербурге без осадков. Ночью плюс 20, ветер северо-западный, атмосферное давление будет немного выше нормы. В Москве по области местами кратковременные дожди, днем плюс 22-24, атмосферное давление будет чуть ниже нормы.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще я натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по

0: Контакт.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, пишите мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы также там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, ее тоже можно прокомментировать. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Мы доступны, функции все те же самые и даже больше. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие и интересные новости на вести.ру.
2: Сегодня 22 июня. В России это особый день, день памяти и скорби. На рассвете 22 июня 1940 первого года, ровно 85 лет назад, фашистская Германия и ее союзники напали на нашу страну. В агрессии против СССР приняли участие войска Венгрии, Румынии, Финляндии, Италии, Словакии, Хорватии, испанская голубая дивизия, соединение части добровольцев ряда других стран. И я добавлю, не могу не добавить, эта война унесла почти 27 миллионов жизней
3: советских граждан. В этот день традиционно проходят различные мероприятия, которые призваны увековечить память о нападении, об этом скорбном дне. Так, например, в Москве и в некоторых других городах страны проходит акция «Свеча памяти», зажигают мемориальные свечи в памяти о погибших. Обычно это делается в ночь с 21 на 22 июня, и даже онлайн эта акция происходит. У мемориалов, у дома, у окон или, как пишут на специальной интернет-площадке. Кроме того, есть акция «Путь Победы». Это передача частиц вечного огня между городами-героями войны 41-45 годов. Митинги и церемонии памяти, возложение цветов, концерты, реквиемы, минуты молчания по всей стране, в городах и в селах проходят. Цветы и венки кладут у братских могил, памятников героям, мемориальных комплексов и мест воинских захоронений.
2: И еще 2 акции обращают на себя внимание. Одна называется «Сад памяти». В течение года по всей стране и за ее пределами высаживается 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это действительно значительная акция такая. И другая, она состоялась 21 июня в 22 часа при содействии Российского военно-исторического общества. Прошла она у Ржевского мемориала советскому солдату. Там состоялся концерт «Реквием». И ровно в 12 часов 15 минут сегодня днем по всей стране была объявлена минута молчания. Ну, может быть, не все знают, поэтому мы расскажем. Дело в том, что именно в 12 часов 15 минут советские люди узнали о нападении Германии по радио из обращения Народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. Именно это время вся огромная Россия отмечает минутой молчания.
1: Наше время.
3: Переходим к темам обсуждения, и вначале поговорим об итогах встречи представителей Ирана и Соединенных Штатов Америки. Встреча эта прошла в Швейцарии, и, как пишут, прошла она не без инцидентов. Во время этой встречи Дональд Трамп, как всегда, не смог удержаться от своих собственных комментариев, чем, в общем, застопорил работу. Однако, как пишут журналисты, она довольно быстро вернулась в конструктивное русло. Ну, по простым языком скажу, Дональд Трамп опять пригрозил Ирану. Иран сказал, что угрозы здесь быть не может, мы отказываемся от работы.
2: Встали и вышли.
3: Встали и вышли,
2: физически.
3: Да. Отказались от рукопожатия.

0: Но в конечном итоге, в общем, этот инцидент удалось уладить. И сейчас обсудим, что в итоге, о чем, вернее, в итоге удалось договориться. С нами на связи политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кирилл Владимирович.
2: Здравствуйте.
1: Ну, смотрите, главный там переговорщик со стороны США, вице-президент Джей Ди Венс, вот он оценивает эту встречу, точнее, весь этот день переговорный, как очень-очень хороший день. Вчера был очень-очень хороший день, мы добились значительного прогресса, сказал он. Добились, действительно?
0: Да, объясните, чего удалось добиться в итоге?
2: Ну, как я понимаю, ситуация касается, в общем-то, прогресс касается прежде всего Ливана, который был тем камнем преткновения, который не давал сторонам вести конструктивный диалог, да, и постоянно срывал, в общем-то, встречу. В итоге встреча состоялась, и, естественно, именно на ней ливанский кейс, скажем так, стал доминировать, да, в повестке. И вроде как договорились о том, что израильские войска должны были в 6 утра начать вывод с некоторых, я подчеркну, позиций на юге Ливана, которые должна занять, в общем-то, ливанская армия. И, как бы, получается, что возвращается режим прекращения огня, или, точнее, будет правильнее сказать, перемирие, да, на южный Ливан. Хотя здесь, несмотря вот на эти позитивные сигналы, есть, опять же, много сомнений в том, что насколько эта ситуация продержится, потому что и раньше были и перемирия, и, в общем-то, договоренности по выводу израильских войск и так далее. Все это не исполнялось. Затем боевые действия возобновлялись. Сейчас, может быть, конечно, произойти то же самое. И вот эта ливанская повестка будет давлеть еще, мне кажется, долго над всем процессом переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, так как у администрации Трампа все-таки не так много реальных рычагов, чтобы повлиять на израильского премьера Нетаньяху.
0: А что касается самого Ирана, Кирилл Владимирович, пишут, что очень хорошая сделка, в первую очередь, для Ирана.
2: Да, безусловно. Даже если мы будем иметь в виду, что эта сделка краткосрочная, не сделка, а вот этот меморандум, да, сделать там еще далеко, именно меморандум будет реализовываться его хотя бы те положения, которые вот перед как раз сделкой, да, должны быть реализованы, это в любом случае победа Ирана, потому что там разблокировка части, как минимум, да, части счетов, это серьезная, в общем-то, финансовая подушка. Опять же, Иран может продолжить экспорт нефти, хотя на другие, в общем-то, направление санкций сохраняется. Тем не менее, опять же, это серьезная финансовая подушка, которая позволяет Исламской Республике поддерживать, в общем-то, социальные программы и так далее. И, в общем-то, снизить вот то самое напряжение в обществе, которым Трамп изначально не хотел внести Нетаньяху воспользоваться для начала военной операции.
1: Угу. Ну и вопрос, который напрямую влияет на нашу экономику, да, это Ормузский пролив. Вот что Джей Ди Венс говорит. Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым, и он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть. Миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но при этом хочется вспомнить в публикации прошлой недели, в которой говорилось, что чтобы можно было наладить судоходство в Ормузском проливе, нужно оттуда удалить мины, которых там очень много, и разминирование может занять до месяца, да? И второй момент, но это США разблокировали Ормузский пролив, а готовы ли к этому иранцы, потому что для них, в общем, мне кажется, что это в том числе и серьезная статья дохода была.
2: Нет, это речь идет именно о том, что Иран разблокировал. Mm-hmm. Прежде всего, что действительно через Ормузский пролив, что так или иначе здесь судоходство началось, просто иранцы еще раз его закрывали опять. Когда Израиль нарушил перемирие в Ливане, соответственно, Иран его опять заблокировал. Да, то есть он вначале открыл, а потом опять закрыл. Да. А Соединенные Штаты, соответственно, они сняли, да, тоже свою блокаду. Иранская нефть, тоже иранские вот танкеры с нефтью стали выходить из иранских портов. Это как бы взаимная здесь идет работа, и, соответственно, Да, но это, опять же, я подчеркну, что в данном случае речь идет о 60 дней. То есть в течение 60 дней, вот пока будут такие переговоры по сделке, пролив будет открыт. А там дальше как неизвестно, что там будет с ним. Это как раз будет обсуждаться в рамках этого переговорного процесса, потому что Иран продолжает настаивать на том, что он хотел бы получать какие-то финансовые, скажем так, какое-то финансирование. Услуг, да, которые предоставляет за безопасность в этом проливе. Да, то есть как эти услуги надо оформить, это другой вопрос, потому что с точки зрения морского и международного права это просто так брать деньги, это не совсем точнее. Совсем неправильно, да, а вот за какие-то определенные услуги это допустимо. Да, и вот сейчас, видимо, это также будет обсуждаться. То есть еще пока что открыт он пролив на ближайшие 60 дней, но опять же при условии, что если Израиль не будет нарушать перемирие в Ливане.
0: Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов был с нами на связи.
3: Наше время.
0: Еще одна международная тема отправляет нас в Великобританию. Там премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставки с поста лидера лейбористской партии. Ну, как мы знаем, лейбористы сейчас у власти, Кир Стармер премьер-министр, и вот он объявляет не о том, что он с премьер-министерского поста уйдет, а о том, что он с поста лидера лейбористской партии уйдет. Но, как я понимаю, это взаимосвязанные вещи, и вслед он должен и пост премьер-министра будет покинуть. Как пишут журналисты в конце его речи, ну, у них же, вы представляете, как это происходит, они выходят из своего офиса на Даунинг-стрит, всем известный, и в конце, значит, своей речи, которую он перед ним произнес, перед этим офисом, он даже срывал голос.
1: Да-да-да, там, да.
0: Дрожащим голосом. Эмоциональная
1: минута
0: речь.
1: Была. Да. Да. Ну и раз уж ты сказал про Даунинг-стрит и про это крыльцо чудесное, на этом крыльце довольно часто фотографируют знаменитого кота премьер-министра. Ну это еще это повелось со стародавних времен, что действительно у премьер-министров там вот в этом доме обязательно должен жить кот. Так вот, значит, появилось сообщение в социальных сетях Великобритании от имени этого главного мышелова Британии. Я процитирую это сообщение. Если верить слухам, пишет этот кот, вскоре я буду жить уже при 7-м по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запомнить их имена. Но, честно говоря, мы тоже уже как-то, мне кажется, не вполне можем восстановить список.
0: Следующим, как говорят журналисты и политологи, и эксперты, будет следующий лидер лейбористов, Энди Бернхэм его зовут. Угу. Я не знаю, уже стоит запоминать или не стоит, потому что вот Стармер...
1: Ну, потренироваться выговаривать как минимум.
0: Стармер, он пятый премьер подряд, который до конца своего срока не досидел, понимаете? То есть они вот вылетают на перчатки. Ладно, разберемся сейчас, насколько сильны позиции вот этого нового Энди Бернхэма и почему ушел Кир Стармер. С нами на связи политолог Данил Гуреев. Данил, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, сначала про Кира Стармера. Все-таки что стало причиной его объясните, ухода из большой политики, или все-таки он где-то останется сбоку припеку?
4: Ну, давайте сразу скажем, что в Великобритании никто просто так не уходит. И в любом случае человек не будет занимать первые лица, первые должности в рамках управления Великобританией. Но так же, как и Борис Джонсон, периодически будет всплывать и мелькать у нас сами в рамках, скажем так, информационного поля. Но, еще раз повторюсь, никакие ответственные должности навряд ли ему будут поручены.
1: Ну, подождите, Риши Сунак как-то не очень мелькает. Такая дама по имени Ли Страс тоже что-то я уже вот давно ей...
4: Ну, Ли Страс была уволена с этой должности вообще с очень большим позором, давайте уж откровенно скажем.
1: Да все они, в общем, отличились. Ну, да.
4: Ну, и Борис Джонсон тоже, в общем-то, ушел, мягко скажем, со скандалом. Но дело в том, что, смотрите, почему тут проводится параллель именно что с Борисом Джонсоном, потому что Борис Джонсон фактически возглавлял свою партию. Раньше была у нас консервативная партия, и он был, скажем так, во главе этой партии. То, в общем-то, Кир Стармер происходит в аналогичной ситуации, потому что именно он сыграл очень большую роль в рамках лейбористской партии и, в принципе, ее очень долго возглавлял. Поэтому в любом случае в рамках именно что лейбористской партии Кир Стармер останется довольно знаковой фигурой. Но серьезно вот так вот отмелькивать он не будет.
0: Данила, а объясните, вот он сейчас уходит с поста лидера лейбористской партии, а премьер-министром он перестает быть автоматически или тоже уйдет в какой-то обозримой перспективе?
4: Практически это одна и та же должность, потому что в рамках Великобритании у нас с вами формирование кабинета министров, оно идет как раз от партийной системы. Поэтому да, когда мы с вами говорим про уход из главы лейбористской партии, то это практически автоматический уход из должности премьер-министра. Поэтому здесь разговоров быть не может. Ну, скажем так, как это будет в формальном ключе, то есть по уходу уже самостоятельно, либо это будет путем сложения полномочий, это, откровенно говоря, разговор не столь знаковый, в любом случае эра Кира Стармера заканчивается.
0: Ну, кто такой Энди Бёрд?
1: Вот, я и хотела сказать, ушел и ушел, и бог с ним, да. А что нас ожидает дальше?
0: Я прочитал, называют его и королем из деревни, и королем севера этого нового Энди Бёрнхэма, которому прочат пост премьер-министра Великобритании.
4: Ну, давайте, наверное, стоит начать с того, что, да, действительно, политологи часто высказываются, причем как российские, так и, в общем-то, британские в вопросах Бёрнхэма. Но не надо думать, что это стопроцентное назначение. В любом случае, британская политика может развернуться очень интересным образом и назначить кого-нибудь другого на эту важнейшую вторую по значимости должность в Великобритании после короля. Но можно смело говорить, вероятность, что там 85-90%, что будет он. Потому что обычно так и бывает у нас в вопросах предыдущих премьер-министров. Так же было, когда средства массовой информации говорили, указывали на какого-то конкретного деятеля, то зачастую его избирали. Но еще раз, просто это не 100% вероятность. Эндрю, в принципе, человек довольно старый в рамках британской политики. Он, ну, скажем так, не возглавлял лейбористскую партию, но тоже играл колоссальную роль в вопросах тогда, когда лейбористы были, в общем-то, во власти. И сейчас новый человек вот возвращается на большие должности. Ну, еще раз повторюсь, не со 100% вероятностью возвращается. Поэтому что от него ожидать? Ну, продолжение, на самом деле, политики предыдущих премьер-министров.
1: То есть ничего принципиально не изменится?
4: Конечно, и в вопросах Российской Федерации, то есть в взаимоотношениях России и Британии, и в вопросах британской внутренней политики. Ну, вот это такая позиция, которая сегодня есть в рамках британской элиты.
1: Понятно, потому что, ну, действительно, вот звучат же всевозможные там и заявления со стороны Великобритании, намерения передать Украине дальнобойные ракеты, да, это уже, ну, практически, я так понимаю, решенный же вопрос. То есть вот смена сейчас власти, ну или там смена представителей власти Великобритании, эту ситуацию не изменит?
4: Нет, конечно нет. Я вам даже больше скажу. Эндрю, если мы с вами посмотрим на его заявление даже до специальной военной операции, у него были интересные заявления в 2018 году, когда он предлагал вводить санкции против российских футболистов. И человек, мягко скажем, русофоб еще до того, как это стало, ну, скажем так, мейнстримом в рамках европейской политики. Mm-hmm. Поэтому, да, это, в общем-то, просто один русофоб меняется на другого. Причем,
1: Данила, прошу прощения, перебью вот сейчас эту мысль. Запомните, пожалуйста, останьтесь с нами на пару минут, мы прервемся и вернемся в эфир.
5: «23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: наше время.
1: С нами по-прежнему на связи политолог Данила Гуреев, и мы обсуждаем смену... Смену кого? Премьер-министр, сложно пока сказать, не сменился, да? Но, в общем, смену лидера лейбористской партии пока обсуждаем, но и в перспективе премьер-министра в Великобритании. Данила, ну вот мы с вами начали уже говорить о том, что изменится, и почему не изменится ничего. А скажите, пожалуйста, вот Великобритания, она вот в какой-то обозримой там ретроспективе, почему антироссийский курс, в принципе, выбирает?
2: Ну, это исторически обосновано, потому что, если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники, и те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. Поэтому британцы, а британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше двух веков.
3: И... Я все время забываю, пытаюсь запомнить, и все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да. Ну, я тоже не знаю, если честно, кому эта фраза принадлежит, сейчас, но в любом случае надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы, нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
1: Данила, а еще такое уточнение. Смотрите, учитывая сейчас процесс смены власти, стоит ли ожидать того, что поддержка Украины на какое-то время, по крайней мере, ну, ослабнет, что ли?
2: Нет, тоже не стоит, потому что для Британии сегодня это принципиально важная задача. Причем я, наверное, сразу скажу, что британцы поступили довольно хитро. Они все-таки всю финансовую и даже вот такую материально-техническую ответственность довольно грамотно свалили на европейцев. Сами британцы здесь являются такими кукломодами, и в первую очередь именно у них идет в первую очередь командное управление. Mm-hmm. Поэтому для Британии, в отличие от тех же самых немцев или поляков, это не столь напряжно. И для них это, еще раз, принципиально важная задача. Поэтому поддержка Украины будет, ну, извините за грубость, за последнего украинца.
3: Я нашла имя этого замечательного известный человека, да, премьер-министр Великобритании лорд Палмерстоун. Очень хорошо, кстати, рифмуется со словом Посейдон. Есть в этом что-то. Спасибо вам большое. Политолог Данила Гуреев был с нами на связи.
0: Наше время.
1: Продолжаем разговоры, переходим к следующей теме. Хотим обсудить ситуацию, которая сложилась на Крымском полуострове. Дело в том, что после атак ВСУ там по нескольким сразу направлениям ощущаются довольно серьезные ограничения. Во-первых, есть транспортное ограничение после ударов по паромному сообщению. Крымский мост тоже под постоянным наблюдением ВСУ и под постоянными угрозами со стороны Украины. И в целях безопасности сейчас там организованы, ну, различные мероприятия, и из-за этого, в общем, график поездов сдвигается. Есть проблемы в энергосистеме, точно так же из-за того, что ВСУ атаковали различные, ну, инфраструктурные объекты. И есть еще вопросы с топливом. И вот все это мы сейчас постараемся обсудить, это и то, как на это реагировать, что с этим можно сделать и что предпринять, обсудим с политическим обозревателем, автором телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. С нами на связи. Алексей, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Алексей, сначала хочется понять, в каком положении сейчас находится Крым, как бы вы заключили вот экспертное мнение ваше?
4: Ну, если в очень общих чертах, то есть противник пытается организовать стратегическую изоляцию поля боя, то есть весь участок Южного фронта, по сути, максимально осложнить логистику и инфраструктурное, ну, это функционирование инфраструктуры и жизнеобеспечения в этих регионах, то есть не только Крым, это же касается еще и Харьковской, в смысле, Херсонской и Запорожских областей, вот, ну, то есть всей Новороссии. Вот. И, соответственно, предпринимают для этого, в принципе, прогнозируемые усилия, которые, ну, по большому счету, были ожидаемы еще, кажется, как минимум зимы.
1: Угу. Скажите, вот, пожалуйста, вот вы говорите, что это изоляция поля боя. То есть ВСУ на данный момент считают, что боевые действия продолжатся в Крыму?
4: Нет, боевые действия в формате ударов, они продолжаются, вообще-то, сейчас уже идут воздушных ударов, я имею в виду. Они идут, по сути, на половине европейской территории России, в том числе и в Москве.
1: Ну, тут бы про изоляцию поля боя, понимаете, я вот к этому термину...
4: Изоляция поля боя — это термин, который означает... Поле боя — это не какое-то географическое как понятие, которое, что там оно ограничено, то есть там, где только действие стрелкового оружия, а там, где действие любого из видов вооружения, которое может бы стать. Ну, то есть, если сейчас у них есть средства среднего и... там, средней дальности ракетные, либо БПЛА ударные, то они наносят эти удары, то есть, соответственно, это ведется в боевые действия уже и на достаточно большое расстояние от линии боевого соприкосновения. Вот, то есть это, ну, в принципе, относится к категории термин «поле боя». То есть просто есть эшелонирование, его там прифронтовая территория, глубокий тыл, и, соответственно, разделяются от этого логистические задачи, там, оперативные и прочие, там, накопление сил, ресурсов, средств. Вот. Поэтому это, такой термин можно вполне смело употребить. И он не только Крыма касается, по большому счету, и Краснодар, это и Ростов, это и Тула, и Курск, и Брянск, и Белгород. То есть это прифронтовые регионы, то есть, которые... находится на расстоянии ударов, достаточно регулярных ударов массовых средств противника.
1: Алексей, теперь смотрите, вот следующий вопрос, он как бы на две части разделю его. Во-первых, меры, которые предпринимают гражданские власти, а во-вторых, меры, которые предпринимают военные. Здесь, конечно, то, что можно сказать, скажите, то, что нельзя, конечно, лучше об этом умолчать, но вот как вы то и другое направление охарактеризуете? Насколько эффективно работают?
4: Ну, я не могу, конечно, расставлять оценки, как там, независимый судья, тем более нахожусь непосредственно сам на этой территории. Вот. А по военной я точно не буду рассказывать, это точно не является публичной информацией. Вот. Что касается гражданских властей, то предпринимаются меры по ограничению, ну, как использованию дефицитных ресурсов, которые сейчас уже в меньшем количестве, чем ну, доступны, чем, ну, как, чем хотелось бы, чем необходимо. И поэтому вводится система распределения, то есть когда такая какая-то система социального, ну не то что распределения, ну то есть выдача равномерная всему населению там по минимальным...
3: Мы сейчас по поводу топлива, порции. Да, с вами говорим?
4: Да, я в первую очередь про топливо, да. Да, потому что это сейчас наиболее остро горящее. То есть это введена у Севастополя система QR-кодов, которая привязана к конкретной машине. То есть на эту машину можно заправить там, в течение недели, получить порцию топлива.
3: А порция вот. Какая? Как-то она обозначена? 20 литров. 20 литров в неделю.
4: Вот. Но при этом, да, но при этом ограничили... У нас, к сожалению, очень, ну, на мой взгляд, это мое субъективное суждение, идет очень сильный перекос в практике, как говорится, родом из детства людей, которые принимают эти решения. То есть у нас идет перенос проблематики на неких спекулянтов. Хотя проблема не в спекулянтах, а проблема в дефиците. Вот. И проблема в дефиците решается не борьбой с спекулянтами, ну, вообще должна по-хорошему решаться, а с ограничением, ну, с борьбой с способами, которые ограничивают. То есть, например, что у нас мешает увеличить количество привоз топлива, то есть, чтобы снизить...
1: Атаки на трассу Новороссия, как мы понимаем.
4: Атаки – это внешний фактор, а у нас есть еще и внутренние факторы. То есть я, например, могу хоть сейчас организовать доставку там, для своего круга знакомых, вот так по щелчку, чтобы пришло несколько машин с топливом, соответственно, не именно бензовозами, а обычными там способами, там, ну, разные есть способы доставки, там, вплоть до того, что прям канистрами можно привозить. Но я это не смогу сделать официально просто по той причине, ну, легально, потому что у нас действуют нормативы по перевозке опасных веществ. А вот, и я вот, скажем так, критическое с точки зрения, что бы я рекомендовал исправить местным властям, это подумать на тему не столько бороться со спекулянтами, а отрегулировать нормативные документы, которые препятствуют насыщению региона необходимыми этими поставками. То есть, допустим, временное разрешение, ускоренное выдачи лицензии на перевозку, или временное постановление требований по перевозке. Ну, то есть просто, чтобы банально ДПС не останавливали машины, которые везут топливо.
3: Ну, то есть чуть больше оперативности от местных властей хотелось бы, да? Насколько я понимаю.
4: Да, то есть они, потому что они действуют просто методами запретов и пытаются как-то обмануть, ну, то есть мы используем любые инструментарии, которые есть, и пытаемся обмануть внешние силы, там как-то засекретить поставки и прочее. Но противник все равно это скрывает, обнаруживает. В то же время, если будут возить там не один бензовоз, а поедет 10 небольших газелей, там, ну, или газели, там, какие-то фуры, что угодно, по большому счету, они привезут тот же объем топлива. Он в себестоимости доставки, конечно, будет дороже, но...
1: Дефицита не
4: он
1: будет.
4: Приедет.
3: Ну, то есть, грубо говоря, это вот та практика, которая на самом деле в прифронтовой зоне уже давно себя хорошо зарекомендовала, насколько я понимаю.
4: Да, ну просто, опять же, мы это не можем, ну, то есть, местные власти не могут взять и решить вопрос этот регулирования норматив, что это можно было сделать законно. И это очень сильно препятствует. То есть это происходит нелегально. Нелегально это производится увеличение цены. Народ начинает бухтеть, потому что, мол, эти спекулянты взвинтили. Ну, так и их начинают крепить за то, что они работают нелегально, оформляют это самое, что они ведут незаконную деятельность. То есть вместо того, чтобы, наоборот, их ввести в правовое поле, сделать какие-то ускоренные процедуры, что вот человек зарегистрировался, что он делает заявку, он перевозит такое-то топливо, он выручает, по сути, дублирует, по сути, возможности нашей инфраструктуры, и может взамен вести коммерческую деятельность. Да, она пускай будет дороже, но я готов, там, допустим, переплатить за 10-20-30% за топливо, но чтобы мне его привезли.
3: Но главное, чтобы оно было.
4: И да. Чтобы оно было, да.
3: Алексей...
4: Причем легально. То есть я, чтобы еще скажу, что готов там налоги платить официально. В чем проблема? То есть, ну, у нас все упирается в то, что необходимо выдерживать социальную цену. Социальная цена, она хорошая вещь, когда есть в наличии топливо. Когда топлива нет, это уже становится вопрос выживания, и мы тем самым обрезаем свои возможности. То есть вместо того, чтобы увеличить возможности по доставке, никто не думает в тему, ну, в сторону того, чтобы уменьшить их проблем. Это первый момент. Да. Второй момент. У нас есть ограничения по провозу по мосту бензовозов, то есть вот паромы, которые были повреждены.
1: Да, но это
3: паромное сообщение, насколько я знаю, оно вообще сейчас приостановлено.
4: Да, в том-то и дело. Ну, то есть у нас получается ехать официально, получается, чтобы все соблюдение всех нормативов, бензовозы должны ехать только исключительно по трассе Таврида, то есть на северной трассе, которая находится гораздо ближе, соответственно, под ударами. А в отличие от трассы, трассы Новороссия, Таврида как раз южнее, она относительно безопасна, то есть до нее дотянуться крайне сложно противнику. Но оно упирается все в мост. Раньше мост обходился паромом, но с паромом вопрос закрыт. При том, что можно было, в принципе, заблаговременно начать отсыпать, вообще принять решение о постройке дамбы со стороны, я об этом писал у себя в канале, сделать насыпь дамбу, она очень сложно разрушается ударами, и сократить до фарватера участок, чтобы дальше там уже сделать понтонный мост. И тогда при необходимости можно, например, опасные грузы на ливняк, военные грузы возить по дамбе. Вот. Но это вопрос хотя бы несколько, месяца 3-4 надо.
3: Хорошо. Алексей, я прошу прощения, перебью вас, просто мало времени остается, а хочется еще узнать по поводу снабжения продуктами и вообще вещами первой необходимости. Как с этим сейчас
4: вопрос? С продуктами нормально. Я вот сейчас только что в магазин заехал. В принципе, почти вся номенклатура, обычно весь ассортимент продуктов в наличии. То есть это то, что вот раскупают и там панику наводят, это вот чисто информационное мероприятия. То есть по продуктам сейчас проблем нет. Тем более большинство закупалось, скорее всего, из-за счета на сезон, особенно долговременно охраняющихся. И так как сезон откровенно сорван туристически, то, в принципе, с продуктами проблем тут-фу нету.
3: Поняли вас.
1: Алексей, спасибо вам большое. Время, к сожалению, закончилось. У нас политический обозреватель, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев был с нами на связи. Ситуация в Крыму, конечно, будет и на контроле у властей, на контроле у военных. Ну, а мы будем следить за обстановкой в регионе.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77 76 123 от 24 июня 2019 года.
9: наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. Телефон для контактов 8-925-222-99-92. Задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Все видим, все читаем. А сейчас переходим к следующей теме. Хотим поговорить по мотивам произошедшего в Краснодаре. Наверное, уже многие видели, что там произошло нападение на посетителей. В результате этого, к сожалению, погибла женщина. 5 человек пострадали. Юноша, вооруженный мачете, ворвался в торговый центр и, значит, начал бросаться на посетителей. Да, как сообщают в полиции, кроме того, он там разливал какую-то жидкость, бросил пиротехническое изделие в детский развлекательный центр. Ну, а те, кто находился рядом, говорят, что, в общем, люди, конечно, сильно испугались и кричали, и бежали. Но в конечном итоге вот этого молодого человека, который произвел нападение, его задержали.
3: Ему 19 лет. Он из многодетной семьи, как он сам сообщил, отца нет, он умер, а у него еще 3 братьев и сестер. Когда у него спросили, зачем он это сделал, ну, в момент задержания, он, конечно, сказал, что он раскаивается. Это первое было, что он сообщил, что он сожалеет и раскаивается. А второе, что ему надоело жить. То есть таким образом он хотел покончить с собой, видимо. Он хотел взять в заложники людей, и чтобы вот снайпер его там каким-то образом... Ну, это он так говорил. На самом деле, может быть, что угодно, потому что сейчас проводится психиатрическая экспертиза, и она, мне кажется, вполне уместна. Там в чем был еще ужас? После того, как он взорвал вот это пиротехническое изделие, ну что-то бабахнуло и повалил дым, он побежал на 3-й этаж туда, где детская зона. Он пытался прорваться к детям. И именно в этот момент его остановили. И остановили его простые люди, потому что к тому моменту он уже ранил охранника. Охранник пытался его задержать, остановить. Когда охранник получил очень тяжелое ранение, его остановили просто люди, мужчины. Они его скрутили и дождались полиции. Потом этот же человек, который его задержал, остановил, он побежал к охраннику, оказал ему первую помощь, наложил ему шину, там кровотечение было очень серьезное. А дальше к этому центру приехал муж погибшей женщины. Он довольно быстро получил информацию о гибели своей жены. У него осталось 2 детей. Он был в шоковом состоянии в машине. Эти кадры тоже можно найти в интернете. И мужчины заблокировали его в этой машине, чтобы он не совершил самосуд. Они его фактически спасли. Вот эта реакция людей в этой ситуации, мы вот не могли пройти мимо нее. Мне кажется, что она достойна обсуждения.
1: С нами на связи представитель группы компании безопасности «Витис», эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефилов. Петр Алексеевич, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
1: Петр Алексеевич, ну, хотелось бы от вас экспертное мнение услышать, как среагировали и люди, то, что нам в глаза бросилось, и службы, которые обязаны были обеспечивать безопасность посетителей торгового центра.
10: Ну, такая, знаете, двоякая ситуация, неординарная. Мы все понимаем, мы надеемся на то, что те люди, которые носят форму и у них на спине написана охрана, это компетентные люди, которые умеют оказать противодействие преступнику. Но, к сожалению, не всегда это так. Мы с вами ходим все по тем же торговым комплексам, и мы иногда смотрим, что люди больше, наверное, стоят для галочки. Мы не говорим обо всех ни в коем случае, но, наверное, большинство сотрудников охраны в торговых комплексах не обладают навыками, чтобы выйти один на один с вооруженным человеком и оказать ему сопротивление. Для этого надо быть профессионалом своего дела, а профессионалы, неважно, в любой области, это в первую очередь достойная зарплата. Но когда у нас в первую очередь стоят тендеры и предпочтение отдается ЧОПу, который предлагает меньше всего денег, а, соответственно, это зарплата, это профессиональный уровень людей, мы получаем, конечно, итоговые результаты, к сожалению, вот такие, которые мы сейчас наблюдаем.
3: Петр
10: То есть
3: Алексеевич,
10: тут такая цепочка, да, взаимодействия.
3: Не один раз с вами уже на эту тему говорили, когда другие темы обсуждали, что, к сожалению, эти охранники, они фактически не владеют... Ну, во-первых, им запрещено использовать оружие, это раз, да, они не имеют на это права. А второе, они не обладают техникой, они физически не подготовлены, с ними никто не работает, их не тренируют, да. Задачу как-то такой у них почему-то нет, уметь обезвреживать людей. И их задача — это нажать на тревожную кнопку в момент, когда что-то происходит. К этому как-то сводится у нас работа охранников. Но нельзя не заметить, что вот этот конкретный человек, который был очень тяжело ранен, и за жизнь которого боролись потом врачи очень долго, он сделал все, что он мог. Может быть, даже больше, чем мог. Так ли это?
10: Да, таким людям надо отдать честь, потому что это просто неравнодушные люди, которые понимают, что он не просто надел эту форму, а он несет ответственность. На него надеются другие. То есть это, ну, очень достойное поведение этого сотрудника охраны. Он не отошел в сторону, не убежал. Он попытался в меру своих способностей оказать сопротивление преступнику. Это однозначно.
3: А реакция людей, вот простых людей, можно я это слово произнесу, но в данном случае, мне кажется, оно эмоционально максимально точно и уж точно восторженно передаст мою эмоцию. Русские мужики, которые вот в этой ситуации повели себя максимально верно, что еще пришло бы в голову этому парню, который разливал какую-то жидкость в зоне, где играют дети? Он же мог это все поджечь. Они его остановили. Вот это как оцените?
10: Оценка однозначно, люди поступили абсолютно верно, правильно, и мы понимаем, что хорошо, когда все-таки есть, опять же повторюсь, неравнодушные люди, которые не отходят в сторону, не бегут, не хватаются за телефоны и пытаются это снять, ничего не делая, а именно берут на себя ответственность и принимают решение и делают нужное дело. То есть в данном случае задержание вооруженного человек, и неважно, кто это, 19 лет тоже бывают, там, двухметровые и так далее, физически развитые люди. Поэтому тут только благодарность таким людям.
1: А как вы думаете, Петр Алексеевич, это вот в сознании что-то изменилось? Вот я пытаюсь припомнить аналогичные случаи трагические, да, которые происходили у нас в стране, и не помню, чтобы люди прям с голыми руками на преступника шли, и вот такие результаты получались. Что-то изменилось в головах? Стали с большей готовностью защищать себя?
10: Ну, мы не знаем точно, что это за человек. Может, это какой-то действующий или бывший военный. Может быть, он недавно уволился.
3: Нет, мы знаем, почему мы знаем. Я даже назову его имя. Это житель Краснодара Александр Воевода. Он сейчас проходит лечение после ранения на СВО. Он участвовал в боевых действиях.
10: Я понимаю, о чем вы говорите. Вот на самом деле мы сейчас много занимаемся с ребятами реабилитацией и так далее. Это те люди, которые недавно прошли вот эту стрессовую ситуацию. И то, что для обычных людей является стрессом, для них, к сожалению, или в нашем случае, к счастью, да, это рядовая ситуация. И он не растерялся, он хладнокровно, насколько это возможно, действовал в этой ситуации. То есть тот человек, который обладает опытом боевых действий, и для него человек с мачете, с ножом, с оружием, это, в принципе, не является каким-то шоковым, таким, который в ступор вставляет гражданских людей. То есть для них это, ну, недавний... В прошлом это обыденность. И, соответственно, мы понимаем, что соответствующая реакция, он там принял правильное решение и сделал правильный поступок.
3: И знаете еще, о чем я подумала, Петр Алексеевич, тоже, мне кажется, с вами мы обсуждали эту тему. Вот вопрос самозащиты, да, у нас же очень, очень скользкие все эти законы. Почему люди не помогают попавшим в беду? Потому что они боятся, что их потом обвинят, что они превысили меру самообороны, например, и так далее. Вот в этой ситуации человек тоже мог об этом подумать. А, меня потом посадят, если я сейчас ему там ногу сломаю, этому мальчику. Вот этого не произошло. Есть ли надежда на то, что у нас каким-то образом законодательство изменится в ближайшее время? Два слова.
10: Ну что ж. Да, речь не о боязни, а просто о том, что получить какую-то травму и боязнь не справиться с вооруженным человеком.
3: Понятно. Спасибо большое.
1: Петр Фефелов, представитель группы компании безопасности «Витязь», эксперт в области комплексной безопасности, был с нами на связи.

0: 22 июня. День памяти и скорби. С 1 сентября 1939 года уже активно шла Вторая мировая война. Однако именно 22 июня 1941 года с вторжением в СССР она приобрела совершенно новые масштабы. К лету 1941 года гитлеровская Германия смогла подчинить себе Польшу, Чехословакию, Францию, Бельгию, Люксембург и Данию, Голландию, Норвегию и Югославию. Германию окружали и поддерживали фашистские режимы Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии. На стороне Рейха в войне против СССР выступила Финляндия, дивизию добровольцев прислала фашистская Испания. В этой войне Советский Союз столкнулся с агрессией, военно-экономической мощью, с неприкрытой ненавистью и лицемерием половины мира. И тем не менее, наше Отечество смогло объединиться, преодолеть глубочайшие социальные, политические и национальные распри, на которых всячески пытался играть Гитлер. Наши деды и прадеды смогли объединиться и победить. Победить благодаря усилиям тех, кому жизнь страны, жизнь народов СССР была дороже собственной жизни, дороже собственного комфорта, конформизма и страха. В войне с половиной мира, оказавшись один на один со всей мощью нацистской Германии и ее союзников в континентальной Европе, несмотря на ошеломляющие потери начала войны, Советский Союз смог сплотить вокруг себя антигитлеровскую коалицию и добиться великой победы. Победа для мира, достигнутая колоссальной ценой Родины. Июня. День памяти и скорби.
1: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
2: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
3: Как ребенок-то?
4: Замечательно.
3: Наш?
4: Наш. Мы еще дома решили наш.
2: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
1: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
5: Встречаем утро бодро и легко.
6: А это не вредно?
7: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
8: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
9: Да, да, что мы выяснили.
10: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
11: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
9: Да.
1: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
12: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
9: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Подмосковье предотвращен теракт. Подразделение южной группировки российских войск продолжает наступление на всех направлениях Константиновки. Президент в формате видеоконференции проведет сегодня совещание с членами правительства. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станет реализация программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. С докладами выступят министр здравоохранения Мурашко и председатель комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная активная жизнь» Воскресенский. Президент также встретится с выпускниками высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. Соберутся более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. В Подмосковье предотвращен теракт. Двое пособников украинских спецслужб собирались взорвать железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Граждане России действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подразделение южной группировки российских войск продолжает наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.
1: В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего же в полосе ответственности группировки «Запад» потери противники составили свыше 220 военнослужащих. Угроза Зеленского в адрес Беларуси является вмешательством во внутренние дела республики. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование главы киевского режима убрать от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
3: Угроза абсолютно агрессивное вмешательство во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
1: Удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в украинский конфликт, заявили в российском постпредстве при ООН. В результате этого преступления, напомню, погибла сопровождавшая группу беременная женщина, уроженка Луганска. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. Россия не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры и решительно отвергает обвинения в причастности к ударам по Киево-Печорской лавре. Об этом заявила зампостпред России при ООН Анна Евстигнеева на заседании совбеза этой организации. По словам дипломата, видеоматериалы очевидцев указывают, что Киево-Печорская лавра пострадала в результате неумелой попытки украинской ПВО перехватить российскую ракету «Циркон». Поставки оружия Киеву со стороны Запада, антироссийские санкции и попытки давления на Москву не способны изменить ситуацию на фронте, добавила Евстигнеева. Министры иностранных дел Омана и Ирана подтвердили свободный проход по Армузскому проливу в ходе состоявшейся вечером в понедельник встречи в Маскате. Аббас Аракчи прибыл в Оман из Швейцарии, где участвовал в переговорах с американской стороной. Отмечается, что именно у Ирана и Омана есть территориальные воды в Армузском проливе. Отсюда их стремление скоординировать позиции по этой важной торговой артерии. По сообщению МИДа Омана, стороны также обсудили сотрудничество двух стран. Между тем, переговорщики США и Ирана создали линию связи, чтобы решать проблемы, которые могут возникнуть у судов при пересечении Армузского пролива. Об этом заявил спикер иранского парламента Галибаф. Он был одним из руководителей иранской делегации на переговорах с США. Уголовное дело возбуждено после того, как катер с тремя людьми перевернулся на Камчатке в акватории Тихого океана. Один из мужчин успел сообщить о ЧП. Его жена обратилась в экстренные службы. Позднее спасатели обнаружили судно, но людей в нем не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Москве сегодня распогодится. Вторая же половина недели будет прохладная. О причинах рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечная без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальда на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает Фичерио. Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальда. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским опорным полузащитником Максимом Мухиным, который по соглашению сторон ранее покинул ЦСКА. Сообщалось о том, что соглашение Мухина с «Ростовом» будет рассчитано на 3 года. Хоккейный «Спартак» и канадский нападающий, чемпион мира 2021 года Макс Камтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». Добавлю, что канадец будет выступать за «Спартак» под номером 10. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешанных командных соревнованиях в Будапеште. В составе российской команды выступали Трифонова, Надеев, Кедрина и Киселев. Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2-6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске днем до плюс 27 градусов, переменной облачности и без осадков. В Тюмени сегодня до 29, кратковременные дожди, возможны грозы. В Иркутске утром небольшие дожди до плюс 23, в Калининграде до 25 градусов без осадков. В Казани 27, в Казани 23 градуса тепла, в Самаре 27, здесь пройдут кратковременные дожди. возможны грозы. До 30 градусов прогреется воздух в Ростове-на-Дону. Также кратковременные дождь и гроза, а в Владикавказе столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26. В столице сегодня до 22-24 градусов. По области местами кратковременные дожди.
0: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
6: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
7: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
6: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
7: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
6: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
7: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
8: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
9: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Спектакли ведущих театров страны.

0: Иванщиной Антонине Федоровне явиться в горвоенкомат.
1: Я вот по повестке. Возможно, путаница, у меня инвалидность.
0: Товарищи офицеры, по поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик...
2: Словом, награда нашла героя. За последний бой, тот, в котором сухим комом в позвоночник, старшего лейтенанта Иваншину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели. В госпиталь комрота угодила. А там война кончилась.
1: Разрешите по фронтовому ордену отметить, товарищ полковник?
0: А как же! Непременно по фронтовому.
2: Нашли котелок. Натуральный, солдатский.

0: Бросила в него Антонина новенькую звездочку, вылила пол-литра и полковнику протянула первому, как положено было на фронте.
1: «За тебя! Дай бог, как говорится, не последний тебе орденок в жизни!»
0: Полковник понравился Антонине. И говорил толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым, и видным, и даже на нее клюнул сходу. Клюнул, что называется, с первого глотка.
1: «Не

Тони было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников. Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в 5 утра, Тоня неподалеку от общежития встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком пальтишке и, видно, отчаялась в конец. Естественно, Иваншина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, а с аспирантом, который давно за ней ухлестывал.

0: Ничего, мужик, воевавший. Комбат образца 44-го. Года два держала на расстоянии, свято блюла принцип только не со своими, а на балу расчувствовалась и решилась.
1: А тут девчонка.
0: Чего сидишь? Чего ревешь? Да не бойся, Иванщина я, Тоня. Меня все в институте знают.
2: Хозяйка выгнала. Я ей за полгода вперед заплатила, она взяла и выгнала.
0: Ой, вот сука, где живет? Сейчас ей пару ласковых.
2: А мне куда же? Я приезжая, папа на фронте погиб, а мама...
0: Кончай рев, ну? Кому сказала? Как тебя, Зина? А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки, вокзал тронулся. Ко мне все волоки. Закусим, согреемся, а там разберемся. Так-то, Зинка, корзинка. Держись за меня, скользко.
3: Аспирант ушел, не солоно хлебавший.
1: А Зиночка, корзиночка, осталась.
0: Странно. Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом.
1: А все потому, что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспать начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать. Могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине. Она ворчала, сердилась. Командовала, кормила завтраками и ужинами, огорчалась и радовалась, плакала и смеялась, с каждым днем все больше привязываясь к своей несмышленой квартирантке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Иванщины уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний.
0: Почему поздно домой заявилась?
2: Занималась.
0: Парня завела?
2: Не.
0: Покажешь?
2: Вот.
0: Господи, какие же они смешные, какие доверчивые, какие глупенькие эти разнесчастные девчонки. Так им хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья. Ну как можно отправлять их без присмотра на учения в город, где столько соблазнов, столько парней, мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести? Нет, пропадет Зиночка, это же ясно. Не за понюх, пропадет.
1: Нет, пропадет Зиночка, это же ясно. Не за понюх, пропадет.
0: Позже 11 домой приходить запрещаю. Категорически, Зинаида, ясен приказ?
1: Так точно, служу Советскому Союзу. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать, бум-бум-бум.
4: Вот так, за домашними хлопотами, и подошли госэкзамены. А там и выпускной вечер.
0: Бывший командир стрелковой роты, старший лейтенант Антонина Федоровна Иванщина, стала дипломированным преподавателем истории в средней школе номер 22, что по улице Фрунзе.
1: Историчкой, выражаясь школьным языком.
0: После дождичка.

0: Антонина Федоровна, извините меня, Бога ради, но обязана сказать. Обязана. Не любят вас дети? Да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах. Вы уж простите меня, пожалуйста.
1: А на черта мне их любовь, Марья Ивановна. Мне женихаться пришла преподавать историю.
0: Ну да, и еще воспитывать. А вы так странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна. А воспитание без любви...
1: Я мужиков воспитывала. 120 душ за 3 месяца формировки. В полном порядке были и без всякой любви. Не беспокойтесь.
0: Ты кто, мужики?
2: Послевоенные дети, в лучшем случае имеющие отца-инвалида, а чаще давно уж потерявшие отцов, были в большинстве плаксивыми, изнервленными, неуравновешенными, обожженными войной, короче говоря. Естественно, никто не мог предполагать, каким последствиям может привести массовая безотцовщина это. Но Иваншина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться посуровее. Нелегко давалось ей это, особенно дружная нелюбовь детей. Немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны.

0: замуж?
1: Как так, замуж? Тебе же еще год учиться.
0: Тоня, он чудный, чудный. Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает. И мы решили...
1: Как же так? Я не понимаю, как же так? Тебе же еще целый год учиться.
0: Так ведь я люблю, я его люблю, Тоня.

0: Ну, может, обождешь?
1: Может, доучишься сперва?
2: Тонечка, да ведь Саратов его распределил, а? А у него там тетка с квартиры, и она нас к себе зовет, и там я институт окончу.
1: Ах ты, Зинка моя, Зиночка, корзиночка.
2: Тонечка,

0: Никогда ничего не теряла Антонина Иваншина таким тоскливым, безнадежным отчаянием. Даже лейтенанта Вильяминова. Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу.
1: А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной. Там, за горем, стоял его виновник. Нелепость случайности. Рок. И ведь почему-то именно его. И, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду.
2: Ich bin Oberleutnant Götz H. Ich bin gestorben.
1: Кроме того, боевые потери переживались сообща. Горе роднило, а не разъединяло. Плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой самой ужасной, самой нелепой трагедии. Вспомним мы тех, кто неделями долгими мерзнул в сырых блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Волхове, не отступал ни на шаг.
0: Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и оказались они сугубо личными. Личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иваншиной. Она впервые испытала их затяжную боль.
1: Ах ты, Зинка-корзинка.
0: Зинаида должна была поступить так, как поступила. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость.
1: А потом пришла в пединститут, который окончила 3 года назад, поговорила с педагогами, познакомилась с девчонками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделю выясняла и приглядывалась, а там пригласила к себе на все время обучения самую тихую, незаметную, у которой, как, впрочем, и у многих в те времена, отец погиб в самом конце войны.
0: Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, забот и хлопот, и она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда, правда не часто, даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами. То ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей.
1: Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неожиданно и столь несправедливо, что Антонина пережила собственную ошибку, как самая тяжкая из своих ранений.
0: Но сначала о соседях. Иначе непонятными окажутся не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история жизни и смерти Антонина Иваншина. Стало быть, старший лейтенант Иваншина, с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности, получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели.
1: Лейтенант Иваншина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа.
0: Соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию.
3: Иваншина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы.
4: Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками, клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. Такие клятвы умудренной жизнью участковый давно не верил. Но Иваншина была фронтовичкой, беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.
5: А почему это она одна в 14 метрах, а мы пятеро в 17, а?
4: А потому что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается.
0: И только когда соседи переезжали, Антонина и обратила на них внимание. Уж очень громко вещи перетаскивали. Соседи исчезли, наступила тишина. Комната долго стояла пустой. Потом появился управдом, и с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой.
6: Беляков Олег, ордер вот получил. Соседом вашим буду. Вот ремонт сделаем и въедем.
0: Это уже было после института. Уже лет 20, что ли, прошло. У Иваншины сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась. Понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала. Хотя веселее ей от этого не становилось.
1: В то время у нее жила Лада. Ладочка. Ладушка.
7: Хмуриться не надо, Лада. Хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда. Мама.
8: Можно я буду называть вас мамой? Я из маленького районного городка, а мечтаю работать здесь, в областном. Мы, конечно же, с учениками будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка? Я не хочу казенщины, образ Татьяны и так далее. Я хочу, например, такую тему: «Женщины в творчестве и жизни Александра Блока». Правильно, мамочка? Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?
7: Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада.
1: Ладушка, хочешь работать в моей школе? У нас хороший коллектив, опытные педагоги.
8: Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.
1: Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в ГУРАНО.
8: Я ни о чем не прошу.
1: Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.
8: Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов, я комсомолка, и это мой долг.
1: И ты оставишь меня?
8: Мамочка, ты моя родная. Самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.
1: Говори мне так всегда, мне приятно.
8: Мамочка моя.
9: Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Жабраилова, Игорь Гордин, Екатерина Васильева, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Сергей Колесников, Валерий Маркин, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы. Продолжение завтра в это же время.
10: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
11: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
12: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение три раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем три раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем четыре раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем четыре раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встаньте, ноги вместе, руки на поясе. Совершайте подскоки на двух ногах, слегка согнув колени. Дыхание произвольное. Начали! Завершая гимнастику, пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь. Сведите лопатки. Голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: Мы отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору. Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов, Эритромер, прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Британский проект RESTORE уже тестирует такие клетки на людях. Это первое в мире клиническое испытание донорской крови, выращенной вне тела человека. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови и заключает его в липидные оболочки. Получаются стабильные искусственные эритроциты без каких-либо антигенов группы крови. Препарат подходит всем без исключения. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови. В марте прошлого года 16 здоровым добровольцам перелили такую искусственную кровь. Побочные эффекты прошли самостоятельно. Практическое применение субстанции планируется к 2030 году. Интересно, что кровь фиолетовая. Такой цвет приобретает гемоглобин после обработки.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
5: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
4: Да ладно?
5: Нет, ну я...
4: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
5: ну,
4: и все недовольны.
5: Во-первых,
4: собой.
5: Я была крайне не уверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
4: да.
5: Люди делают еще какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
1: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
9: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
8: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
9: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
8: Звучит как идеальная система очищения.
9: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
8: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
9: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
8: Знакомая картина. А это может быть не соль?
9: Это может быть сигнал от почек.
8: Никогда об этом не задумывалась.
9: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
8: Звучит как-то очень пугающе.
9: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
8: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
9: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
8: Это вы о чем?
9: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
8: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
9: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
8: 70%? И мы даже не знаем об этом?
9: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
8: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
9: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
8: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
9: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
8: Да, я слышала, это очень больно.
9: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
8: Какая-то очень пугающая картина.
9: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
8: А почему оно так популярно в Индии?
9: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
8: Я так понимаю, вы не случайно случайно заговорили об этом.
9: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
8: И где же создали редунит?
9: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
8: Алтай? Почему именно там?
9: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
8: То есть сочетание природного сырья и науки.
9: Именно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
9: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
8: А что дает такое сочетание?
9: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А вы говорили еще про ферменты.
9: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
8: Надо же, как интересно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
9: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
8: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
9: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
8: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
9: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
8: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Белухи. Реклама.
0: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
12: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Более 90 пунктов управления беспилотниками ВСУ уничтожили за сутки военные западной группировки в зоне СВО. В ООН запросили информацию об ударах по общежитию в Старобельске в ЛНР. И американские автоконцерны начнут производить оружие. Подробности далее. Бойцы группировки «Запад» уничтожили за сутки 92 пункта управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, расчеты ПВО также сбили 52 украинских дрона и 101 тяжелый боевой квадрокоптер ВСУ. В то же время северная группировка в зоне ответственности уничтожила 28 пунктов управления БПЛА, 156 украинских беспилотников, 43 тяжелых боевых квадрокоптера и 6 наземных робототехнических комплекса. Владимир Путин сегодня встретится с выпускниками военных вузов. В Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца приглашены более 600 выпускников, отличников Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, а также Следственного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Кроме того, в графике главы государства стоит совещание с членами правительства в режиме видеосвязи, на котором обсудят реализацию программы наставничества для выпускников медицинских учебных учреждений. В ООН запросили информацию об ударах по общежитию в Старобельске ЛНР. Управление Верховного комиссара по правам человека этой международной организации просит поделиться информацией об использовании оружия, а также времени атаки. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, на чье обращение отреагировали в ООН. Омбудсмен пообещала в самое ближайшее время подготовить ответ с данными для объективного освещения расследования. Напомню, месяц назад ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Погиб 21 человек, более 40 получили ранения. По факту теракта Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В МИД назвали планы Германии создать ведущую армию Европы реваншизмом. Такое мнение, в частности, высказал замглавы ведомства Александр Грушко. Дипломат напомнил об утвержденной в апреле военной стратегии ФРГ. В документе утверждается, что Германия планирует к 1939 году создать самую сильную армию в Европе, а Россия названа главной угрозой безопасности страны. Американские автоконцерны начнут производить оружие. Такое заявление журналистам сделал Дональд Трамп. Он рассказал о планах перепрофилировать заводы, включая корпорации General Motors и Ford. По словам главы Белого дома, на них штаты начнут собирать ракеты Patriot и Tomahawk и другое вооружение. Как передавали несколько СМИ, конфликт с Ираном заметно истощил американский арсенал и создал риск на случай новых войн. Только за 7 недель штаты израсходовали почти половину запасов ракет и около трети снарядов Tomahawk. Тем временем Дональд Трамп объявил о полном восстановлении судоходства в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, ситуация складывается очень хорошо. В воскресенье через пролив прошло больше танкеров с нефтью, чем когда-либо раньше. Между тем, в Иране предупредили, что управление проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США. Территорию будет контролировать Иран с соблюдением международных правил. Такое заявление сделал спикер парламента Ирана, глава иранских переговорщиков в диалоге со штатами Мухаммед Багер Галибаф.
15: Как указано в статье 5, Ормузский пролив будет управляться соответствующим механизмом под руководством Ирана при соблюдении всех норм международного права. В течение 30 дней будет действовать горячая линия, чтобы суда могли проходить быстро и безопасно.
14: Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, а также снятие морской блокады с последующим восстановлением судоходства в проливе. Ну и сегодня в Вашингтоне состоится очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Об этом ранее сообщил американский Госдеп. Стороны вновь сядут за стол переговоров, чтобы обсудить механизмы прекращения огня и закрепить пока еще хрупкий мир. Несмотря на то, что Израиль и движение Хизбалла 19 июня достигли соглашения о прекращении боевых действий, израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. В Авачинском заливе на Камчатке с вечера ищут рыбаков. Трое мужчин пропали после того, как их лодка перевернулась. Во время ЧП одному из моряков удалось сообщить супруге о беде, однако после этого ни он, ни его товарищи на связь уже не выходили. Поисковая операция в районе бедствия судна ведется с воздуха и на море. Об этом сообщили в краевом МЧС. Спасателям на вертолете удалось обнаружить нос затонувшей лодки, однако людей поблизости не оказалось. По факту нарушения правил безопасности и эксплуатации водного транспорта возбуждено уголовное дело. Российских туристов предупредили об изменениях правил въезда во Вьетнам. Теперь перед поездкой в страну, но не ранее, чем за 72 часа, всем прилетающим гражданам нужно заполнять электронную карту прибытия. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Документ размещен на портале Миграционной службы Вьетнама, в том числе на русском языке. В карте необходимо указать паспортные данные, информацию о визе, период и место пребывания в стране. После внесения этих данных система сгенерирует QR-код, который нужно будет предъявить на погранконтроле. Ну и Вьетнам нагоняет время. В столице продолжается строительство метро, которого не было до 2021 года. Первые станции подземки жители Ханоя увидели лишь 5 лет назад. И вот накануне в Ханое дали старт строительству сразу 5 новых линий метрополитена. Об этом сообщило вьетнамское издание DTI News. Новые линии должны связать центр Ханоя с быстрорастущими жилыми районами, промзонами и технологическими кластерами. Общая стоимость проектов оценивается почти в 50 миллиардов долларов. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Кинодеятель, поэт и драматург скончался накануне в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Соратники отмечали большой патриотизм актера, и уход 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, стал для всех символичным. Михаил Ножкин сыграл во многих художественных фильмах, но особо он запомнился нашему зрителю по лентам «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Юность Петра» и «Освобождение». О дате и месте погребения актера пока не сообщается. Но погода в Москве сегодня формирует антициклон, обойдется без осадков, а температура в течение дня будет соответствовать климатическим показателям. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, завтра в столице тоже будет сухо и тепло, но затем ненадолго похолодает, однако уже в воскресенье температура воздуха вновь поднимется до показателей нормы. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
16: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Он стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванные из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе теперь 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия праздновала победу над Сенегалом 3-2. Первое место в своей группе французы и норвежцы оспорят в очном противостоянии в третьем туре. Греческий АЕК, помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер АЕКа Марко Николич одобрил эти кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Футбольный Ростов усилился полузащитником Максимом Мухиным. Он пополнил состав «Южан» на правах свободного агента. Ранее Мухин расторг контракт с ЦСКА. А в прошлом сезоне он выступал в аренде в Сочи. Александр Барабанов продолжит карьеру в «Автомобилисте». Как сообщает «Спортэкспресс», нападающий станет самым дорогим игроком континентальной хоккейной лиги. Зарплата форварда составит 124 миллиона рублей. В прошлом сезоне Барабанов выступал за казанский «Акбарс». И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
14: В Магадане сегодня 10-12 градусов, во Владивостоке 14-16, пройдут небольшие дожди. В Тюмени 27-29, кратковременные дожди с грозами. В Сургуте 30-32 градуса, в Новосибирске 28-30. В Петрозаводске 17-19, облачно с прояснениями. В Казани 21-23, временами ожидаются дожди. Во Владимире 22-24, облачно и дождливо. В Волгограде 27-29 градусов, в Сочи 26-28, небольшая облачность. В Санкт-Петербурге без осадков, днем максимальная температура в городе на Неве составит 19-21. В Москве воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске стало известно, сколько выпускников в регионе получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике. В Орловской области посчитали количество крупного рогатого скота. В центре Орла пройдут 33-е тургеневские чтения. Теперь подробнее. 8 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщили в региональном центре оценки качества образования. Максимальных баллов удостоились 2 ученика школы номер 35 города Орла, а также орловские школы номер 27 и лицея номер 22, гимназии Ливен, гимназии ОГУ имени Тургенева и школы Леонардо. На отлично базовую математику сдали 742 выпускника. Выпускные вечера пройдут в школах Орла 26 и 27 июня. Об этом рассказали в городской администрации. В этом году со школой попрощаются 1356 11-классников. Причем 270 из них могут получить аттестаты с отличием и медали. Окончательные результаты будут известны после обработки всех результатов ЕГЭ. Также в конце недели пройдет бал медалистов. 41 несовершеннолетний иностранец успешно сдал русский язык для учебы в орловских школах. Такую цифру озвучили на аппаратном совещании. В стране с весны минувшего года действует закон, который требует тестировать детей иностранцев и лиц без гражданства на знание русского языка. Об этом напомнила руководитель департамента образования Татьяна Патова.
2: Тестирование несовершеннолетних граждан на знание русского языка проводится по годам обучения в устной или письменной формах по диагностическим материалам, которые разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. Диагностические материалы и критерии оценивания направляются Рособорнадзором по защищенным каналам связи в региональный центр оценки качества образования для их дальнейшей передачи в Орловский лицей-интернат. Тестирование для поступающих в первый класс проводится только в устной форме.
1: При этом 21 несовершеннолетний иностранец продемонстрировал недостаточный уровень знания русского языка. В Крамском районе благоустроили детскую игровую площадку. Она обошлась в 1 000 000 рублей. Объект находится в селе Шахово на улице Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. В ходе благоустройства рабочие отсыпали песчаные основания, установили бортовые камни, забор, скамейки, урны и игровой комплекс. 19 орловцев получили звание «Почетный донор России». Торжественное мероприятие прошло на станции переливания крови. Чтобы получить это звание, нужно сдать цельную кровь 40 раз или плазму крови 60 раз. Почет

0: Радио России «Орел». Спорт.
1: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» одержал победу над тульским «Арсеналом-2». Матч прошел в Орле в рамках второй лиги «Б». Итог – победа нашей команды со счетом 4-1. Забитыми мячами отметились Эмрах Набатов, Артем Ошкин, Георгий Борисов и Игорь Бугаенко. У «Арсенала-2» гол забил Дмитрий Гусаров. В Орле прошел первый этап спартакиады государственных и муниципальных служащих Орловской области. На спортивные площадки вышли 32 команды. Спортсмены состязались в легкой атлетике, волейболе, настольном теннисе и баскетболе 3x3. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается преимущественно облачная погода, вероятность осадков низкая. Днем воздух прогреется до 24 градусов. Ветер северо-западный, его скорость до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам дня!
2: Реклама. Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама.
4: На радио России «Орел» музыка без слов.

0: На радио России «Орел» музыка без слов.
1: Программа «Законный интерес». Особенности регионального и федерального законодательства. Наши права и наши обязанности.

0: Рекомендации от сотрудников правоохранительных органов Орловской области.
1: Здравствуйте, у микрофона Григорий Николаев. В этом выпуске «Законного интереса». Новости «Закона и права». В России начал действовать закон о наказании за подделку медсправок. Бумажные свидетельства из ЗАГСов перестанут быть обязательными. Комитет Госдумы одобрил отмену штрафов за задержку налоговых деклараций. Главная тема – мошенничество в социальных сетях. Далее подробности.
0: Вестник правопорядка.
1: В России вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за фальсификацию и оборот медицинских справок об отсутствии заболеваний, представляющих угрозу для окружающих. Документ был подписан 10 июня президентом Владимиром Путиным и вступил в силу по истечении 10 дней. Теперь за изготовление, сбыт или использование поддельных бумаг об отсутствии опасных болезней предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, а также штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Более строгое наказание ожидает тех, кто подделывает справку об отсутствии инфекционного заболевания, опасного для окружающих, лишение свободы на срок от 2 до 5 лет и штраф от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

0: В Министерстве юстиции сообщили, что бумажные свидетельства из ЗАГСов перестанут быть обязательными. Выдаваться они будут только по желанию граждан. Информация о цифровых планах прозвучала в ходе заседания региональной руководящей группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое прошло в Бангкоке. В Минюсте напомнили, что в нашей стране в 2018 году был создан единый государственный реестр записи актов гражданского состояния. До того существовали отдельные электронные базы ЗАГС в регионах. Сейчас база стала единой. Полный переход от бумажных архивов к централизованному цифровому ресурсу ЕГР ЗАГС был осуществлен в 2020 году. Цитата: «Сегодня в ЕГР ЗАГС содержится более 560 миллионов записей актов гражданского состояния», сообщил замдиректора Департамента развития и регулирования юридической помощи правовых услуг Минюста Дмитрий Севрюк. После внедрения данной системы для граждан были упрощены многие процедуры. Например, появилась возможность дистанционной регистрации рождения в рамках суперсервиса «Рождение ребенка». За нарушение сроков предоставления налоговой декларации или расчета по страховым взносам предпринимателей штрафовать не будут. Законопроект об этом одобрил принятию во втором и третьем чтениях Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. Инициатива направлена на снижение издержек как самого бизнеса, так и бюджетной системы на администрирование малозначительных правонарушений. Комментируя принятое решение, председатель комитета Павел Крашенинников отметил, что необходимо избавляться от архаичных норм, которые не приносят реальной пользы государству, но создают колоссальную бюрократическую нагрузку. Нерационально, когда госбюджет тратится на бумажную волокиту, уведомления и суды ради взыскания 300 рублей, при этом с ущербом для государства, уверен он. По его оценке, этот законопроект – прямая защита бизнеса от избыточного давления и одновременно оптимизация работы самой государственной машины. Мы убираем пустой карательный элемент, освобождая мировых судей и налоговиков от рутины, а предпринимателям даем возможность работать без оглядки на бессмысленные штрафы, подчеркнул парламентарий. По мнению членов комитета, существующие штрафы в размере от 300 до 500 рублей абсолютно неэффективны. Госрасходы на составление протоколов налоговыми органами, почтовые отправления и судебные процедуры кратно превышают доходы, поступающие в бюджет от этих взысканий. Кроме того, налоговый кодекс уже содержит куда более жесткие действенные механизмы контроля, включая блокировку банковских счетов и крупные оборотные штрафы, что делает дополнительное преследование избыточным дублированием. Переходим к главной теме.
1: Главная тема.
0: Мошенничество по-прежнему занимает лидирующие строчки в криминальной хронике. Электронные жулики все больше концентрируют свое внимание на социальных сетях потенциальных жертв. Один из самых распространенных способов работы – это взлом аккаунта и рассылка вредоносных ссылок. Мы встретились с Ириной Савельевой, помощником прокурора Орловского района. Она более подробно рассказала о методах работы электронных жуликов в социальных сетях, а также она дала несколько советов о том, как обезопасить себя.
2: Ирина Александровна, у нас с вами тема беседы – это профилактика преступлений, совершенных с использованием средств информационно-коммуникационных технологий. Распространены ли преступления, совершенные путем дистанционного мошенничества? Об этом много говорится, ведется активная пропаганда государственными органами по профилактике этих преступлений. Как сейчас обстоит с этим дело?
3: Мошенничество – одна из самых распространенных форм хищения. Злоумышленники используют доверчивость граждан, приспосабливаются к изменившейся социально-экономической ситуации, изобретая все новые способы хищения денежных средств и имущества граждан. В связи с развитием информационно-телекоммуникационных технологий злоумышленники изобретают все новые и новые способы хищения денежных средств, о чем свидетельствует рост числа возбужденных уголовных дел в сфере мошенничества. Преступные схемы, активно применяемые мошенниками, становятся все более изощренными, что требует от общества повышенной бдительности и осторожности. Прокуратура, в свою очередь, осуществляет защиту прав граждан, не оставляет без внимания возникающие угрозы, принимает меры к профилактике данных преступлений.
0: Какие же сейчас существуют способы мошенничества?
3: Наиболее распространенными схемами мошенничества на сегодняшний день является мошенничество в социальных сетях. В данном случае преступник с помощью взлома персональных страниц в социальных сетях обращается от лица потерпевшего с просьбой о помощи, а именно о переводе денежных средств на банковский счет, либо просит реквизиты карты, чтобы самим перевести им деньги. Также при телефонном мошенничестве, как правило, от имени сотрудников банка в России, мошенники сообщают потенциальной жертве о несанкционированном списании денежных средств с банковской карты, либо сообщают о необходимости блокировки банковской карты. А далее, войдя в доверие, просят предоставить определенные данные карты владельца или сообщить им смс-код, поступивший на их телефон, после чего происходит списание денежных средств с банковской карты. Нередко используют публикации объявлений о продаже товаров на интернет-ресурсах, содержащих заведомо неправдивую информацию, в первую очередь о цене. При совершении указанных действий мошенники после перечисления денежных средств просто не отправляют товар покупателю, либо отправляют совсем иную вещь. Иногда используют уведомления о выигрыше, связанных с предоставлением личной информации для получения приза. Нередко бывают и звонки, которые информируют о якобы возникающих проблемах у родственников. В данном случае жертве сообщают заведомо ложные сведения о том, что кто-то из его родственников либо близких пострадал, либо им требуется иная помощь, для оказания которой необходимо перечислить определенную денежную сумму. Еще один вид интернет-мошенничества – это фишинг, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователя, логин, паролям. Мошенники при помощи рассылок через различные мессенджеры от лица банка дают потенциальной жертве ссылку на страницу, на которой предполагается ввести определенные конфиденциальные данные, после чего, соответственно, происходит также списание денежных средств.
0: Какая же сейчас предусмотрена ответственность за совершение мошеннических действий дистанционным способом? Какие статьи Уголовного кодекса тут вступают в силу?
3: Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за совершение мошеннических действий, то есть хищение чужого имущества, либо приобретение права на чужое имущество путем обмана, либо злоупотребления доверием. Указанные преступления, а также наказание, назначаемое за его совершение, предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. А также у нас мошенничество квалифицируется. Ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа предусмотрена статьей 159 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. А статьей 159 прим. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерных информации, либо иного вмешательства функционирование средств хранения, обработки либо передачи компьютерной информации для информационно-телекоммуникационных сетей.
0: Как же обезопасить в наше время от преступного посягательства дистанционных мошенников? Дайте несколько советов.
3: Остерегайтесь телефонных мошенников, которые пытаются ввести вас в заблуждение. Помните, что сотрудники любого банка никогда не просят сообщить данные вашей карты. Номер карты, срок ее действия, секретный код, который находится на оборотной стороне. Также рекомендуется хранить пин-коды отдельно от карты. Его не нужно писать на самой банковской карте. Внимательно читайте смс-сообщения от банка. Никогда и никому не сообщайте пароли и секретные коды, которые приходят вам в смс-сообщении от банка. Покупайте в интернет-магазинах товар по явно заниженной стоимости, так как это явно мошенники. Никогда не переводите денежные средства, если об этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной сети. В сети интернет не переходите по ссылкам на неизвестные вам сайты. Не перечисляйте по просьбе незнакомых лиц денежные средства на различные нужды органов государственной власти, а также правоохранительных органов. Прокуратура Орловского района настоятельно призывает население проявить бдительность и сохранять критическое восприятие информации, поступающей из неизвестных подозрительных источников. Необходимо помнить, что безопасность ваших финансов зависит от вашей внимательности и осторожности.
0: На этом очередной выпуск «Законного интереса» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. В программе были использованы материалы портала «Российской газеты». Знайте свои права, берегите себя. Всего доброго!
1: Программа «Законный интерес». Особенности регионального и федерального законодательства. Наши права и наши обязанности. Рекомендации от сотрудников правоохранительных органов Орловской области.
4: Из фондов радио. Приглашаем вас послушать рассказ о Генри «Из любви к искусству». Читает Михаил Державин.
5: Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Джо Лерроби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В 6 лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя в большой спешке, проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зерна составляли нечетное количество рядов. Когда же Джо Лерроби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Дилия Керузер жила на юге, в окруженном соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из 6 октав фортепианной клавиатуры, порождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки на север с целью завершения музыкального образования. Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли. Впрочем, об этом мы и поведем рассказ. Джо и Дилия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоих и Шопене. Джо и Дилия влюбились друг в друга или полюбились друг другу, как вам больше по вкусу, и, не теряя времени, вступили в брак, ибо смотри выше, когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Мистер и миссис Лерроби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля диез фортепианной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат. Продай имение твое и раздай нищим, а еще лучше отдай эти денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей Дилией и со своим искусством. Джо обучался живописи у самого великого маэстри. Вы без сомнения слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока. Вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепианных клавиш. Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда. Но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дили же должна была познать все тайны музыки, затем присытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в партере или в ложах, лечить внезапную мигрень омарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду. Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке, горячие увлекательные беседы по возвращении с уроков, уютные обеды вдвоем и легкие необременительные завтраки, обмен честолюбивыми мечтами, причем каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого, взаимная готовность помочь и ободрить, и да простят мне непритязательность моих вкусов, бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну. Однако дни шли, и высоко поднятое знамя искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистера Маэстри и Гера Розенштока. Но когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами. День за днем она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении. «Джо, дорогой мой, я получила урок!» — торжествующе объявила она. «И знаешь, такие милые люди! Генерал! Генерал Пинкни с дочкой. У них свой дом на 71-й улице. Роскошный дом, Джо. Поглядел бы ты на их подъезд. Византийский стиль, так, кажется, ты это называешь. А комнаты, ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного. Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная и деликатная. И так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей 18 лет. Я буду заниматься с ней 3 раза в неделю. Ты только подумай, Джо, урок $5. Это же чудно. Еще 2-3 таких урока, и я возобновлю занятия с Гером Розенштоком. Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться. И давай устроим хороший ужин».
6: «Тебе легко говорить, Дилли», — возразил Джо, вооружаясь столовым ножом и топориком и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. «А мне каково? Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенута Челлини. Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мастить улицы и приносить в дом доллар другой».
5: Дилия подошла и повисла у него на шее. «Джо, любимый мой, ну какой ты глупый. Ты не должен бросать живопись. Ты пойми, ведь если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним, а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на $15 в неделю мы будем жить как миллионеры. И думать не смей бросать мистера Маэстри».
6: «Ладно», — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. «Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам. Нет, это не искусство. Но ты, конечно, настоящее сокровище и молодчина.
5: Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы», — изрекла Дилия.
6: «Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке», — сообщил Джо. «А Тинкл разрешил мне выставить 2 вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами».
5: «Непременно купит», — нежно проворковала Дилия. «А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку». Всю следующую неделю чита Лэраби рано садилась завтракать. Джо был необычайно увлечен эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки, и в 7 часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями. «Искусство требовательное, возлюбленное». Джо теперь редко возвращался домой раньше 7 часов вечера. В субботу Дилия, немного бледная и утомленная, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила 3 5-долларовые бумажки на маленький столик в маленькой гостиной. «Клементина удручает меня порой», — сказала она чуть-чуть устало. «Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять ей одно и то же по нескольку раз.
6: Эти ее белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни, вот чудесный старик. Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока. Он ведь одинокий вдовец и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. Ну, как 16-е, 32-е, спрашивает он всегда. Идут на лад? Ах, Джо, если бы ты видел, какие у них панели в гостиной, а какие мягкие шерстяные портьеры. Клементина немножко покашливает, надеюсь, что она крепче, чем кажется с виду. Ты знаешь, я и в самом деле очень привязалась к ней. Она такая ласковая и кроткая, и так хорошо воспитана. Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии. Но тут, Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо извлек из кармана сначала $10, потом 5, потом еще 2 и еще 1. 4 самые что ни на есть настоящие банкноты и положил их рядом с заработком своей жены. Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пиории. Преподнес он ошеломляющее известие. «Ты шутишь, Джо!» — сказала Дилия. «Не может быть, чтобы из Пиории!»
5: «Да, вот представь себе! Жаль, что ты не видала его, Дилия. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы. Но он славный малый и купил вместо мельницы обелиск. И даже заказал мне еще одну картину маслом. Вид на Лекуонскую товарную станцию. Повезет ее с собой. Ох уж эти мне уроки музыки. Ну, ладно, ладно. Они, конечно, неотделимы от искусства».
6: «Я так рада, что ты занимаешься своим делом!» — горячо сказала Дилия. «Тебя ждет успех, дорогой! $33! Мы никогда не жили так богато! У нас будут сегодня устрицы на ужин!» «И филе миньон с шампиньонами!» — добавил Джо. «А ты не знаешь, где вилка для маслин?» В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил $18 на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то черное, по-видимому, толстый слой масляной краски. А через полчаса появилась Дилия. Кисть ее правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел. «Что случилось, Дилия?» – спросил Джо, целуя жену. Дилия рассмеялась, но как-то не очень весело. «Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валийски», — сказала она. «Вообще-то девушка со странностями. В 5 часов вечера гренки по-валийски. Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой. Можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем. Она такая нервная. Плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас, как больно было. Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни, ты знаешь, старик просто чуть с ума не сошел. Сам помчался вниз в подвал и послал кого-то, кажется, из стопника в аптеку за мазью и бинтами. Сейчас уже не так больно». «А это что у тебя тут?» — спросил Джо, нежно приподнимая ее забинтованную руку и осторожно подтягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта. «Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь», — сказала Дилия. «Господи, Джо, неужели ты продал еще один этюд?» Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги. «Продал ли я этюд? Спроси об этом нашего друга из Пиории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне еще пейзаж в парке и вид на Гудзон. В котором часу стряслось с тобой это несчастье, Дили?»
3: «5 часов должно быть», — жалобно сказала Дилия. «Сыр сняли с плиты примерно в это время.
6: Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он... «Поди-ка сюда, Дилли», — сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи. «Чем это ты занималась последние 2 недели?» — спросил он. Дилли храбро посмотрела мужу в глаза, взглядом исполненным любви и упрямства, и забормотала что-то насчет генерала Пинкни, потом опустила голову, и правда вылила снаружи в бурном потоке слез. «Я не могла найти уроков», — призналась Дилия, «и не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. Тогда я поступила в эту большую прачечную, знаешь, на 24-й улице, гладить рубашки. А правда, я здорово придумала все это насчет генерала Пинкни и Клементина, как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пиори».
5: «Он, между прочим, не из Пиории», — с расстановкой проговорил Джо.
6: «Ну уж это не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, и скажи, пожалуйста... Нет, поцелуй меня сначала. Скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?»
5: «Я и не догадывался до последней минуты», — сказал Джо. «И теперь бы не догадался. Но сегодня я послал из котельной наверх в прачечную лигнин и мазь для какой-то девушки, которые обожгли руку утюгом. Я уже 2 недели как топлю котел в этой прачечной».
6: «Так значит, ты не...»
5: «Мой покупатель из Пиории, так же, как и твой генерал Пинкни, всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой». Оба рассмеялись, и Джо начал. «Когда любишь искусство, никакие жертвы...» Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой.
2: «Нет», — сказала она, — «просто, когда любишь».
4: Вы слушали рассказ о Генри «Из любви к искусству». Читал Михаил Державин. Из фондов «Радио».
7: Доброе утро. В студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: губернатор поручил усилить контроль за подростками. Здание типографии «Труд» в Орле капитально отремонтируют. Александр Малинин выступит на дне русского поля. Подробности прямо сейчас. Губернатор поручил усилить контроль за подростками после гибели двух девушек на городском пляже. Купание в этом месте запрещено, однако орловцы, в том числе дети, продолжают заходить в воду. Также Андрей Клычков обратил внимание правоохранителей, что количество жалоб на поведение подрастающего поколения со стороны горожан возрастает.
2: Должен какой-то волонтер на каждом закрытом пляже стоять с палкой и отгонять купающихся? Я вот последние выходные... Вы знаете, я думаю, что каждый из нас свидетель является на Дворянке. Ну, мат-перемат. Купающиеся дети. Но это не моя задача ехать их воспитывать. Мне кажется, это немножко другие органы есть, которые должны этим заниматься. Каждый из нас, я думаю, в такой ситуации уже побывал когда-нибудь. Ну, во-первых, это риск. Прыгают с веток, орут на все публичные места. Так это центр города. У меня жалобы приходят. Городской парк на сцене. Молодежь собирается, орет матом. Я понимаю, что это не инопланетяне, это наши дети. Ну так за ними надо заниматься тоже. Но если вы этим не будете заниматься, то кто должен этим заниматься тогда? Надо вот в течение всего года этим заниматься.
1: Глава региона призвал сотрудников ОМВД усилить работу по обеспечению норм общественного порядка. Для ремонта подвесного моста через Орлик вновь не нашли подрядчика. На открытый конкурс не поступило ни одной заявки. За обновление переправы готовы заплатить 46 миллионов рублей. Сделать мост нужно до 30 апреля следующего года. Поиски подрядчика будут продолжены. Планируется усилить береговые опоры, обновить пролетное строение, мостовое полотно и перила, а также смонтировать подсветку. Здание типографии «Труд» в Орле ждет капитальный ремонт. Заменят фасад, обновят внутреннюю отделку и обустроят парковку. С крыши распахнется панорамный вид на город, а еще откроют музей типографии. Чем сейчас живет здание и когда ждать перемен, узнала Ольга Прилепская.
3: Шум печатных станков не покидает стены типографии «Труд» более 60 лет. Началось производство с одной модели, привезенной в «Орел» в 1812 году, чтобы спрятать и сохранить. Только в 1963 он и запустил печать. Выпускали газеты, со временем производство расширили, плакаты, рекламные листы. Но налаженный конвейер мог остановиться в 2022. Причин убытка несколько. Переход многих редакций в онлайн-формат, кредитные задолженности. Да и производственный расход немаленький. Например, в неделю 3,5 тонны бумаги, краски за месяц почти 200 килограммов. Несмотря на сложности, здание не продали.
4: Типография работает круглосуточно, потому что все газеты, редакции сдают все материалы в основном вечером, и поэтому газеты печатаются у нас, начинаются с 6 часов вечера, и покуда все редакции не отпечатаем, чтобы вовремя доставить на почту, а почту уже развозят по районам.
3: Сейчас на счету типографии 17 газет. Сохранить производство помогла аренда. Сдают помещения под различные сферы – спортивные студии, медицинские центры. Но есть и более крупные проблемы. Зданию нужен капитальный ремонт, и он будет. Полностью заменят фасад, обновят и внутреннюю отделку. Обустроят парковку, а с крыши трудов распахнется панорамный вид на Орел. На ней откроют смотровую площадку и первый в городе летний театр.
5: Планируем, что в 2028 году мы завершим строительство офисного центра. Будем привлекать молодых предпринимателей.
3: Ателье, столярные мастерские, студии дизайна интерьеров. Несмотря на масштабные работы, свою арендаторы продолжат в привычном для них режиме. А их посетители смогут в скором будущем заглянуть и в музей типографии «Труд». Несмотря на обновление, историю сохранят.
1: Названо имя лучшего судебного пристава-исполнителя в регионе. Им стала Алина Жиронкина. Девушка работает в заводском районе Орла. Участники демонстрировали не только знания законодательства, но и умение применять его на практике, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Победительница представит наш регион во втором этапе всероссийского конкурса в Тверской области. Во время каникул сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят уроки безопасности для подрастающего поколения. Они навещают тех, кто находится в пришкольных лагерях. На днях такая встреча прошла в городе Дмитровске, рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Антон Ухин.
6: Урок безопасности начался с учебной эвакуации. Ее задача – проверка персонала на знание инструкций и порядка эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Педагогам и обслуживающему персоналу необходимо было за минимально короткое время безопасно эвакуировать всех людей из учебного заведения. Как отметили сотрудники МЧС России, эвакуация прошла успешно. Все действия работников были направлены на обеспечение безопасности детей, сохранение их жизни и здоровья. А затем состоялась беседа по мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара.
1: Ребятам рассказали о причинах пожаров, мерах безопасности, а также показали, как работать с огнетушителем. Александр Малинин выступит на Дне русского поля в Амценском районе. Праздник пройдет 4 июля. В селе Отрадинское представят экспозиции поставщиков сельскохозяйственной техники, крупного рогатого скота, мастер-класс по лассо. Будет работать выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем Орловское», а также 20 экспозиций народных промыслов. Юных гостей ждет детский агрокластер. Запланировано и выступление народного артиста России Александра Малинина. И последнее. В Орловских лесах появились первые грибы. Бывалые грибники уже провели разведку и поделились фотографиями в социальных сетях. Лисички можно найти в Болховском, Мценском районах и Орловском муниципальном округе, но пока их немного. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» обыграла Смоленский университет спорта в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр». Итог игры в Смоленске – победа молодых зелено-белых со счетом 2-0. Забитыми мячами отметились Руслан Токанаев и Егор Аксенов. После 9 матчей наша команда находится на 7-й строчке турнирной таблицы группы «Запад» первенства Союза Федерации футбола «Центр». Отметим, что у всех команд соперников уже от 10 до 12 проведенных игр. Орловец Алексей Гущин выиграл марафон в Санкт-Петербурге. Экидэн-2026 прошел в северной столице накануне. В нем приняли участие порядка 2500 человек. Экидэн – особое соревнование, где команды преодолевают эстафету на марафонской дистанции. Орловец Алексей Гущин в составе смешанной команды ЦСКА завоевал золотые медали соревнований. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается преимущественно облачная погода, вероятность осадков низкая. Днем воздух прогреется до 24 градусов. Ветер северо-западный, его скорость до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам дня!
2: Реклама. Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: МЧС России напоминает, чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама.
0: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов предотвращен в Пятигорске. В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке Центробанка. Режим ЧС действует в Кушвинском округе Свердловской области из-за смерча. Подробности далее. Военная хроника в начале выпуска. 30 блиндажей и укрытий с личным составом, а также 15 беспилотных летательных аппаратов – таковы суточные потери ВСУ от действий южной группировки войск. О текущих результатах работы подразделений рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных и аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеевска, Друшковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и БПЛА, 5 терминалов Starlink, 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления БПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
1: Военнослужащие группировки войск «Север» за сутки уничтожили 156 беспилотников самолетного типа, 43 тяжелых боевых квадрокоптера и 28 пунктов управления БПЛА противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых. Проблемы глобальной безопасности обсудит сегодня с коллегами в Индии секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. В Нью-Дели состоится встреча высоких представителей стран БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости. Участники обсудят пути усиления координации по линии межгосударственного объединения с учетом формирования полицентричной архитектуры отношений. Напомню, в структуру БРИКС помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Как рассказали в Минобороны, продолжительность полета составила около 16 часов. Самолеты отработали дозаправку топливом в воздухе. Их сопровождали экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов предотвращен в Пятигорске. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, женщины 20 и 47 лет по заданию киевских кураторов планировали устроить взрывы возле одного из зданий силовых ведомств. При досмотре у молодой женщины в рюкзаке нашли взрывчатку мощностью 2 килограмма тротила. Вторая смертница должна была подорваться во время работы следственной группы. Оба агента задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Госдуме дали прогноз по ключевой ставке Центробанка. К концу года показатель может снизиться до 12%. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению депутата, регулятор проведет еще 4 заседания, во время которых ставка может падать на 0,5 пункта. Напомню, в прошлую пятницу Центробанк понизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Этот показатель формирует кредитный рынок в стране, в том числе процентные ставки для рядовых потребителей. Ливан присоединился к акции «Свеча памяти», приуроченной к 85-летию с начала Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на территории одной из православных церквей в центре ливанской столицы Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости. Участники акции зажгли 1500 свечей, из которых выложили изображение вечного огня и надпись «Ливан помнит». По словам координатора волонтеров Победы в Ливане Татьяны Эль-Хелу, акция «Огненные картины» проводится в стране уже 6-й год подряд. В ней участвуют не только представители российской диаспоры, но и ливанцы, в том числе выпускники российских вузов. Режим ЧС действует в Кувшемском муниципальном округе Свердловской области из-за прошедшего смерча. Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 16 человек. Стихия затронула более сотни домов, треть из которых полностью разрушены. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. В поселках временно приостановлена подача газа, постепенно в дома возвращается свет. Напомню, накануне социальные сети облетели кадры, на которых большая воронка гнет деревья, движется в сторону жилых строений. Эксперты продолжают оценивать масштабы ущерба. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, развернут пункт временного размещения. Иран купит размороженные активы американскую кукурузу и соевые бобы. Так, по крайней мере, утверждает Дональд Трамп. В своем заявлении после швейцарских переговоров американский лидер заявил, что иранские активы после разморозки пойдут на эксклюзивную закупку сельскохозяйственной продукции у США. Комментариев с иранской стороны по этому поводу пока не поступало. Напомню, сейчас Тегеран и Вашингтон готовятся к следующему этапу переговоров на высоком уровне. В этом им помогут специально созданные 4 рабочие группы, которые займутся прекращением санкций, ядерными вопросами, экономическим развитием, а также реализацией достигнутых договоренностей. Что касается вопроса восстановления нефтерынка, то участники сделки заверили о полном восстановлении судоходства в Ормузском проливе. При этом Тегеран пообещал не взимать с нефтетанкеров плату, однако оставил за собой право контролировать водную артерию. Аналитики назвали рецепт самой недорогой окрошки. Приготовление 4 порций блюда на минеральной воде обойдется российской семье в 434 рубля. Это самый доступный по цене вариант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. В расчет вошли литр напитка, 300 граммов вареной колбасы, 500 граммов картофеля, 3 яйца, 300 граммов огурцов и 200 граммов редиса. В среднем сегменте оказалась окрошка на кефире, на которую уйдет 467 рублей. Дороже всего выйдет приготовление на айране, почти 500 рублей. Указали аналитики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нина» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нина» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Греческий «Аек», помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер «Аека» Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Месси стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Здесь дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2, а в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира 1-2. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи. Погода.
1: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов. В Владивостоке 14-16, пройдут небольшие дожди. В Тюмени 27-29 градусов. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Новосибирске 28-30, в Омске 32-34. В Вологде, Перми и Кирове 21-23 градуса, ожидаются дожди. В Самаре 25-27, пройдут кратковременные осадки с грозой. В Туле 23-25, а в Волгограде 27-29, ожидаются кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге без осадков, днем максимальная температура в городе на Неве составит 19-21 градус. В Москве воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Театр «Радио России» представляет.
4: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
0: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
5: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
6: Строить, товарищ майор.
0: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
7: Трудно.
6: Не труднее, чем воевать, справимся.
7: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
8: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
10: Это волшебство технологий.
11: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
12: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
13: 8 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим июньским утром.
14: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. Также наши каналы в Максе, в Телеграме, Радио России. Подписывайтесь, пишите комментарии и читайте самые свежие новости на вести.ру.
13: Ну а теперь поговорим о жилищных наших делах, о проблемах насущных, потому что, ну, мы все знаем, что с 1 июля начнет действовать обновленная, я бы сказал, модификация семейной ипотеки. Мы сейчас об этом подробно поговорим, но и ряд заявлений по этой тематике заслуживает пристального внимания.
14: Да, в частности, комиссия Госсовета по направлению «Семья» предлагает и считает целесообразным дифференцировать процентную ставку по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье. Причем снижать ставку необходимо, по их мнению, уже при рождении первого ребенка.
13: Что касается других инициатив, они так или иначе все завязаны на региональные меры, потому что мы знаем, что в Липецкой области вообще прекрасно выглядит механизм и работает он по компенсации аренды жилья с прогрессивной шкалой в 50% за одного ребенка, 75% если детей двое и более. Меры иных...
14: Ну, субсидии, да, поддержки, субсидии, на, да, оплату
13: тоже распространены.
14: Аренды жилья или компенсации части процентной ставки действуют во многих регионах, вот в частности.

0: этого делать не хочет.
1: Давайте будем честны, потому что это не просто ответственность, и это не просто расходы, это меняется вообще просто парадигма любой семьи, и в том числе нужны другие меры поддержки, как мне представляется. Но вообще неплохо бы поговорить, конечно, о том, что представляет из себя комиссия Госсовета, опять же, учитывая, что у нас ЦБ немного помогает рынку, немного, да, в этот раз на 4%.
0: На 25%.
1: Да, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей, традиционных семейных ценностей Общественной палаты России Павел Пожигайло присоединяется к разговору. Павел Анатольевич, здравствуйте.
2: Да, доброе утро, Кирилл.
0: А как вам идея комиссии Госсовета, насколько она сегодня реалистична?
2: Ну, собственно, комиссия делает то, что может. Я думаю, что если бы у губернатора Мордовии, господина Сдунова, была возможность, он бы, конечно, вышел на действительно правильное, да, эффективное решение по вопросу ипотеки. Потому что сейчас обсуждается вопрос, что там один ребенок, это, по-моему, 12%, там 2,3, он там 6, ну и, так сказать, для тех чудаков типа меня, у кого 8 детей, 4%. Здесь что очень важно от этих цифр, к чему перейти? Я все время говорю, ну вот мы одному из детей наших взяли одну ипотеку, да? Там квартира на окраине Москвы, 55 квадратных метров. Взяли мы кредит 12 миллионов. И банк ВТБ, то есть я почему эти все вещи говорю? Потому что это вполне себе, ну, обычный средний там, да, параметр, который может любой человек, как бы, да, так сказать, на это претендовать. То есть 12 миллионов, 55 метров. И сумма, которую мы платим ежемесячно, составляет примерно 102-125 тысяч рублей в месяц. Теперь это 6%, да, ипотека. То есть дальше какой расчет идет? Допустим, двое работающих родителей, да, ну, возьмем среднюю зарплату, я никого не хочу обидеть, и меньше есть, и больше есть, допустим, 100 тысяч рублей, да, так сказать, 200 тысяч рублей бюджет. Из них 120, 6% ипотека, уходит, соответственно, на оплату этой ипотеки. Остается 80.
0: И это минимум на трех человек.
2: Да? Это на трех человек, это если один ребенок есть, да? А если его нет, и одного не родят, потому что...
1: А критерии бедности у нас официально говорят, что это семья не бедная, да?
2: После, ну, послушайте, вот из моих 8 детей, я могу так сказать, ну, как-то... Всякие жаропонижающие, сосудосуживающие или антиаллергические препараты, там эти 80 идут на год. Поэтому, конечно, собственно, это, ну, недостаточно не то, что для второго ребенка, и для первого. Это 6%. А если будет 12, то есть это может мера сработать так, что люди и первого ребенка не будут рожать, понимаете? Поэтому расчет очень простой. Если бы сказали, что вот в среднем, допустим, по 100 тысяч, там 200 тысяч рублей бюджет, то сколько может человек платить, допустим, за ипотеку, чтобы сохранить какой-то свой социальный статус? Допустим, цифра, ну, наверное, была бы как в Китае, там 2%, там максимум, может быть, 3%, да? Кстати, вот, как кандидат исторических наук по Столыпинской реформе, могу сказать, что во времена Петра Аркадьевича Столыпина субсидии давали 5%, из них 3%, вернее, 5% кредит, из них 3% субсидировало государство. То есть крестьяне имели 2% годовых. Вот это примерно та сумма, тот процент, который возможен, да, вот при такой среднем бюджете, то есть люди бы спокойно, например, платили там 30, там 40 тысяч рублей и оставляли 160 на свою жизнь. Вот откуда идут все расчеты. Понимаете, поэтому... Я часто говорю, что вот эти вот ипотеки там под 12% или там, не знаю, под 10 и так далее, да, это больше вопрос спасения строительного бизнеса. Кстати, не зря эти новости в основном...
1: То есть я не спасаю, у меня под 8, да? Я против этого.
2: Ну, конечно, то есть я считаю, что больше 2-3%, собственно, да, это не является ипотекой. Потому что реально, ну, невозможно эти деньги жить. Ну, вот, например... В Германии есть такая система, мы часто об этом говорим, вот Наташа Карпович очень хорошо эту тему знает, да, руководитель многодетных семей Москвы. Так вот, там есть понятие социального жилья, да, то есть, например, молодая семья, которая еще пока как бы небольшой у них семейный бюджет, они могут взять социальное жилье, и государство Германии платит и коммуналку, соответственно, дает сертификат на обучение детей, то есть не живые деньги, а сертификат. И родители, соответственно, сертификат этот отдают школе, и детишки учатся бесплатно. И даже сертификаты на корзину, как бы продуктовую в специальных магазинах. То есть они могут купить самые

0: необходимое, это все бесплатно. Но при этом государство мотивирует, собственно, эту семью, соответственно, повышать квалификацию, получать большую зарплату, чтобы в определенный момент, когда действительно эта ставка ипотеки не превышает их серьезный бюджет семейный, да, они могли перейти на ипотечную систему и уже платить ипотеку и иметь жилье как в ипотечной программе. Но начинают они, да, вот малоимущие, с этого социального жилья, где государство заставляет, мотивирует, помогает, да, получить профессию, способную дать необходимую зарплату. То есть вот начинать, мне кажется, надо с этого старта, вот когда действительно молодая семья, может быть, и вот один ребенок, чтобы второго родили, а они фактически живут в этом социальном жилье.
1: Можно один вопрос, я прошу прощения, потому что у нас дальше еще один эксперт, я прошу прощения. А какое количество, по вашим оценкам, людей имеют сейчас, что называется, лист ожидания, да, отложенный спрос, да, потому что, ну, по нынешним ставкам брать ипотеку полноценную, да, не альтернативу, это просто грабительство. Какое количество миллионов людей в качестве отложенного спроса?
0: Вы знаете, вот было бы неплохо как раз, да, эту статистику провести. Я тоже часто говорю, что прежде чем вводить вот эту 12% на одного ребенка ипотеку, или там 6, проведите статистические исследования, потому что никто из нас, никто из экспертов точно сегодня сказать это не может. Мы можем оперировать только данными Дальнего Востока, когда был Александр Галушко там министром. Помните, да, там коэффициент рождаемости был 2,1, Сахалин, Сахалинская область. И у них тратилось 2% ВВП на целый ряд демографических проблем, в большинстве на, так сказать, оплату жилья. Вот этот опыт есть, понимаете, вот по большому счету, мне кажется, его бы можно было использовать, ну а в целом, конечно, все вот эти выводы должны делать не там Министерство строительства, еще раз говорю, возникает мысль о помощи строительной отрасли больше, да, а все-таки, наверное, там вице-премьер, курирующий демографию, которая должна оперировать реальными данными, реальными социологическими прогнозами, что если эта ипотека введется, может быть, не второго ребенка будут рожать, а и первого не родят, понимаете?
1: Сегодня, ой, понятно, понятно. Павел Пожигайло, первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации. Никто не считал, оказывается, у нас отложенный спрос на ипотеку. Никто не считал, но, наверное, это миллионы семей, безусловно. Далее говорим с экономистом, автором телеграм-канала «Деньги писец» Дмитрий Прокофьев, он же у нас и
2: директор по внешним коммуникациям на «Автресёч».
1: Да.
2: Дмитрий, доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Вот смотрите, нынешняя программа, которая будет действовать уже меньше, чем через 10 дней, буквально через неделю начнет действовать, да, это если у вас один ребенок, можно забыть про 6%, теперь это ставка 10-12, а если двое детей, там подняли лимиты для Москвы и Питера до 15 миллионов, но под 10% в регионах до 8 миллионов, под 8%, ну, про трое детей 6%, но там с оговорками, да, для Москвы и Питера вообще от 4 детей. В общем, насколько эта программа стала более адресной, по-вашему?
3: Такие вещи можно увидеть только на длинном горизонте. Надо смотреть, кто будет эту программу брать и как она будет работать. Эффекты здесь не проявляются моментально. Здесь скорее речь не идет о том, об адресности программы, о том, что правительство хочет оптимизировать свои расходы на субсидии льготной ипотеки, потому что экономика замедляется, денег свободных меньше на вот именно вот эти задачи, ну и сужается круг получателей этих денег.
1: А что мешало раньше каким-то образом облегчить вообще конфигурацию всех этих семейных льготных программ? Потому что их много, у некоторых банков они серьезно отличаются. Ну и также мы помним, что эффект узкого горлышка. Там заходишь на сайт, а уже там условно через какое-то время ипотека уже недоступна. Открыли горлышко, собрали заявки, аккумулировали спрос, и все, и опять тишина.
2: Так большинству клиентов светит 8-12%, да, особенно если брать Москву и Петербург, там либо взнос от 50%, либо четверть детей в столицах. Ну, это самый серьезный удар, это семья с одним-двумя детьми. По сути, они остались без льготной ипотеки.
3: Ну, здесь вы сказали два ключевых слова, это спрос и приоритет, да. Все программы льготного субсидирования ипотеки, да, это программа, направленная на увеличение спроса на жилье, да, то есть, чтобы люди имели возможность его купить. Но эта программа никак не стимулирует жилье строить, почувствуйте разницу, да. зачем строить больше, чем если ты знаешь, что тебя все равно это жилье будут покупать, будут брать ипотеку под 8%, потому что отсутствие, потому что альтернатива – это отсутствие жилья вообще. Если вы хотите ставить задачу обеспечить жильем, да, вот решить квартирный вопрос, то ключевая фундаментальная стратегия на макроуровне – это строить это жилье. Строить в огромном количестве, строить как можно больше и, соответственно, создавать избыток предложения. Да? Субсидируя льготную программу, вы создаете избыток спроса. Вот. И действительно, это для того, чтобы люди повесили все риски по строительству, по обеспечению этой стройки, повесили на людей. Ну и заодно сократили расходы на все остальное, потому что, если вас правильно говорил коллега, да, говорит, если у вас, допустим, 100 тысяч рублей условно, из них вы тратите там 20 на ипотеку, а 80 вы тратите на потребление, это у вас одна картина экономики. Если вы 60 тратите на ипотеку, а 40 на потребление, другая совершенно картина экономики.
1: Вы только что сказали... Правительству
3: нужна картина экономики, где вы тратите 60 на ипотеку, 40 на потребление. Условно, я говорю, для сравнения.
1: Да, раньше банки совершенно консервативно подходили к выдаче ипотеки, и, соответственно, ты не мог нигде там не оставить нераскрытым кредитку и прочее-прочее. Все учитывалось абсолютно. Так вот, я хотел у вас уточнить по поводу создания избыточного предложения. А это вообще реально? Опять же, учитывая то, что мы знаем, что у застройщиков огромное количество миллионов квадратных метров, в десятках миллионов квадратных метров измеряется.
2: А теперь их покупать некому.
1: Нераспроданных. Покупать некому, они стоят нераспроданные.
3: Значит, по этим ценам люди не готовы покупать. Надо разбираться, почему они были построены. Вот, в свое время, когда принималась история вот эта своя льготная ипотека, когда там застройщики... Дело в том, что застройщики — это не торговые сети, когда можно с двумя-тремя там торговыми сетями договориться, они определяют положение на рынке. Застройщиков много, поди их уследи за ними, поди там дай им субсидии, которых они просили там в 2020 году во время карантинного кризиса. Это нужно либо переносить все это финансирование на более низкий уровень, на локальный, чтобы у нас на уровне там субъектов федерации этим занимались, либо как-то этим ограничивать эту помощь. Ну и было принято решение, у нас есть несколько системных банков, давайте вот через них мы будем субсидировать ипотеку, люди возьмут кредит на жилье, потому что жилье у нас такой единственный понятный ликвидный актив, стоимость которого в глазах людей, в общем, падать не будет, потому что квартиры у нас уже лет 100, как по большому счету, не отбирали, вот единственное такое кажется стабильным. Да что у нас не что у нас стабильно? Деньги обесцениваются, собственность условно, но квартира вот останется крыша над головой.
2: Да, но при этом, аж как это скажется на демографии? Ведь люди не рожают детей ради ипотеки, как не знаю, не покупают автомобили ради шиномонтажа, ну то есть условно, да, люди заводят детей совершенно по другим причинам.
3: Вот прекрасные золотые слова, потому что у нас демографическую политику почему-то... Вот женщин бы спросить, да, а что им хочется для того, чтобы они рожали детей?
2: А я вам отвечу, знаете, мы даже как-то проводили опрос с девушками, они говорили о том, что вы мне оставьте 100% зарплаты на все 3 года, я вот прямо сегодня в декрет соберусь.
3: Вот, так значит, другие приоритеты. Понимаете, когда надо смотреть всегда не на то, что там говорят, да, а на то, что делают. Есть, значит, в приоритете, чтобы люди взяли на себя ипотеку и платили ее любой ценой. Вообще россияне очень добросовестные плательщики. И, соответственно, если бы хотели построить жилье, то тратили бы деньги на строительство жилья. В свое время, когда была поставлена задача в конце 50-х годов, да, скоро 70 лет как, поставлена была задача обеспечить вот этим типовым, более-менее доступным жильем, да, до этого, по большому счету, массового жилья там 30 лет не строили с 17-го года, там, да, было вот четверть всего жилья, по-моему, в котором мы сейчас живем, в России, которое есть, оно было построено за короткий период, там, конец 50-х, середина 60-х
1: годов. Строили временно, оказалось надолго. Спасибо большое, спасибо, мы говорим нашему эксперту. Дмитрий Прокофьев, экономист, автор телеграм-канала «Деньги и писец», директор по внешним коммуникациям «Нефть Ресерч», был у нас в эфире.
2: 8-925-222-99-92, это наш мессенджер. Пишите, мы читаем ваши сообщения.
4: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Сигналы точного времени.
1: 8:31, 7 секунд, точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Продолжаем эфир. Здравствуйте.
2: Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события не только этого утра, но и, наверное, этого года, да, и хочется поговорить о едином школьном учебнике по истории, который совсем недавно представили, новое издание. И вот, кстати, приходят подробности, что в этом новом издании по истории будет включена целая графа сведений об участии военных КНДР в освобождении Курской области.
1: Об этом сообщил директор Российского военно-исторического общества Михаил Митков. Мягков, он отметил, что в учебнике также появятся сведения о российских героях, специальной военной операции и новых видах оружия.
2: Ну и ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что работа над едиными государственными учебниками истории завершена и готовится уже второе издание, что важно, да, потому что хочется уже учебник истории, который останется с нами надолго, по которому школьники смогут учиться, где все будет выстроено по всей школьной программе, а не вот это, когда перескакивает с автора на автора, когда каждый год меняется, когда у нас какие-то непонятные редакции учебников выпускаются, и почему-то школьники должны по ним учиться. Вот единые учебники должны решить эту проблему уже основательно.
1: А еще когда я подхвачу огромные длиннющие предложения, которые можно, ну, как по мне, на 4-5 вполне разбить, да, сложные обороты, для кого вы пишете? Для собственных монографий по истории или обществознанию? Едва ли вы пишете для молодых людей, которые хотят понять, как сложно устроен этот мир, но о нем можно просто ведь рассказать.
2: Не так рассказать ли? Проще.
1: Рассказать проще.
2: На языке детей, которые учат историю, чтобы им было интересно в первую очередь.
1: Мы попросили о школьных учебниках истории комментарии. Первый зампред комиссии по просвещению Общественной палаты России, телерадиоведущий Армен Гаспарян высказался.
5: Прежде всего, дополнения, которые появляются в учебнике истории, показывают, что это не застывшая форма, а что мы стараемся его сделать максимально соответствующему дню сегодняшнему. Это важно, чтобы школьники получали в режиме вот здесь и сейчас самую актуальную информацию о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Безусловно, помощь военных КНДР в освобождении Курской области – факт, который заслуживает того, чтобы он был отражен в современном учебнике истории. То, что будет расширяться раздел о героях специальной военной операции, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Чтобы мы помнили о всем том героизме, который осуществляют наши военнослужащие в зоне специальной военной операции. Чтобы не получилась потом история, как было, к сожалению, в Советском Союзе, когда подвигов было много, и вот этот большой, давайте мы о нем будем говорить, а вот этот какой-то там поменьше, и мы его забудем. Мы таким образом сами растеряли очень большую часть истории. И то, что сегодня, прямо вот в режиме реального времени, информация о героях появляется в учебниках истории, мне представляется, ну, таким, возможно, одним из поворотных моментов. Кроме того, новые виды вооружений. Во времена моего детства существовали там дополнительные брошюрки и всякий там научпо по этому поводу. Сейчас, естественно, другое время. В интернете, который для многих является источником знаний, к сожалению, очень много откровенно фейковой информации. Как с этим бороться? Только создать действительно правильную информацию, которая соответствует действительности, и ввести ее в образовательную программу. Что, собственно говоря, в случае с учебником истории и будет сделано. Это принципиальная позиция. И мне чрезвычайно приятно, что вот эта вот работа, она продолжается. Собственно, когда учебник этот готовился, Владимир Вячеславович Мединский, советник президента, он тогда сказал, что мы будем его расширять и актуализировать. Ну вот, как видите, все, что происходит здесь и сейчас, будет находить отражение в новом учебнике истории. Школьники будут получать актуальные знания.
2: Вот, кстати, еще один комментарий председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Он заявил, что критики единого учебника по истории ставят вину авторам не фактологические ошибки, а эмоциональные впечатления избыточных побед.
1: Да, приходится сталкиваться с критикой, отметил председатель РВО Владимир Мединский, помощник президента. Но если проанализировать ролики, где ругают учебники истории, увидите, что нам не ставят вину фактология, сообщил он в интервью одному из журналов. Но у меня лишь одно пожелание ко всем этим учебникам, потому что вы пишете для молодых людей, которые, давайте честно скажем, читают немного. Их нужно заинтересовать подачей, интерактивом и разными другими штуками. Как то QR-коды в учебниках появились. Прекрасно, можно перейти и посмотреть дальше, дополнить. Еще, знаете, очень хорошо заходит, вот лично из опыта, на молодому поколению заходит хорошо разного рода вещи в такой юмористической мультподаче, комиксы и прочие-прочие вещи. Очень хорошо заходят, но в видеоформате. Вот таким, наверное, могут быть и разного рода исторические пособия.
2: Продолжаем эфир. Продолжаем обсуждать события интересные. Вот в Петербурге, кстати, сегодня необычный день, очень важный для тех, кто защищает право, кто работает с нашим правом, потому что именно сегодня, в начале Питерского международного юридического форума, впервые в парке Санкт-Петербурга состоится историческая церемония закладки камня мемориала святым юристам-новомученикам.
1: Да, сообщается, что это, ну, поистине эпохальное событие. Синодальная богослужебная комиссия Московского патриархата под председательством митрополита Тверского и Кашинского Амвросия одобрила и направила на утверждение Священному Синоду Тропарь, Кандак и молитву небесным покровителям юристов, святым мученикам Петроградским Сергию, Юрию Новицкому и Иоанну Ковшарову. С нами на связи президент фонда иконы святых юристов-новомучеников петроградских адвокатов Артем Бакунин. Артем Дмитриевич, здравствуйте.
6: Доброе утро.
1: Ну, не случайно, конечно, что в Петербурге это происходит как раз в день открытия Петербургского международного юридического форума. Расскажите, пожалуйста, о значении этого события.
6: Ну, наверное, надо сказать прежде всего о том, вот в продолжении вашей темы про героев. Вот эти люди, они были людьми, которые приняли мученическую смерть, предав ни себя, ни Бога, ни свою профессию, которую, значит, они были юристами, и они сопровождали митрополита Неамина Петроградского и Гдовского. Четверо, значит, по приговору военно-трибунала были расстреляны. У них был выбор. Они этот выбор сделали, впоследствии, значит, это стало поступком, потом подвигом, потом они стали святыми, новомучениками, которые являются покровителями России. Потом, значит, была реализована идея о создании иконы, она была освящена, и вот в продолжении, значит, всего дела была инициатива министра юстиции Константина Анатольевича Чурченко о том, чтобы их память увековечить не только иконой, на которой они располагаются, да, и которую, значит, уже сейчас является, ну, скажем так, международной, потому что она вышла за пределы Российской Федерации. И вот сегодня это, значит, такое действительно эпохальное, вы правильно сказали, событие в жизни нашего города, и не только нашего города, хотел бы подчеркнуть, но и нашей страны, произойдет.
1: Расскажите, пожалуйста, еще, какова она вообще, православная юриспруденция и правозащита сквозь призму веков?
6: Вы знаете, вообще все на самом деле просто. То есть тут не надо сваливаться ни вот в какую-то крайность. Человек, если обладает знаниями, ну, в частности, вот, знаниями в области применения права, должен их выполнять честно, добросовестно, и все у него будет, что называется. Для кого-то критерии там православие, для кого-то критерии, значит, другие какие-то конфессии. Но есть понятие закон. И светский, есть понятие закон канонический, да, в частности, вот эта икона, должен сказать, защищена как каноническим правом, так и светским. То есть у нас было получено разрешение также синодальной комиссии Московского патриархата на этот образ иконы. Ну и дальше она была в настоящее время является защищенной законом об авторских и смежных правах. Это тоже является законом. Поэтому, ну, здесь просто все очень просто. Надо выполнять закон каждому человеку, неважно, там, юрист там, или шахтер. Это не имеет никакого значения. И люди, которые пользуются перед этой иконой, не обращаются к Всевышнему для того, чтобы Господь Бог помог в тех или иных вопросах правоприменения, но подсознательно, и вот вы правильно отметили, что синодальная комиссия, рассмотрев наше обращение и одобрила текст этой молитвы к этой иконе, и впервые, впервые, подчеркну, за 2000 лет, в этой молитве есть слово «правитель». И это очень важно. Почему? Потому что у нас основной закон – Конституция, и гарантом Конституции у нас является президент. И мы обращаемся, когда к этим святым, мы также обращаемся к нашему правителю, нашему президенту, для того, чтобы основной закон нашей Конституции был применим законно, подчеркну, и обоснованно, и справедливо. Таким образом, люди, обращаясь вот к этим святым, которые увековечены как в иконе, так и будут увековечены в этом мемориале, ну, получат не просто утешение, знаете, там пришли, там что-то такое, да, вот, а получат разрешение своих вопросов.
2: Да, вот, кстати, образ новомучеников-юристов, расстрелянных в 1922 году по Петроградскому делу. А можно поподробнее об этих мучениках?
6: Прежде всего, это были люди, как я уже сказал, со своими, значит, слабостями, какими-то сильными сторонами жизни. Это были люди. Это были люди, это были профессионалы с большой точки вообще буквы вообще всего. То есть это были, ну, действительно профессионалы в области юриспруденции. Это и Кошаров, это и Новицкий, и архимандрит Сергий Шейн. Он, кстати говоря, принял постриг монашества за 2 года до своей кончины. До этого он был вообще возглавлял даже канцелярию Министерства юстиции нашей страны. То есть он в звании генерала так на всякий случай был. Ну, он серьезный такой был товарищ. Вот. Ну и все, чего. Они начали представлять интересы церкви, ну, в частности, интересы митрополита Вениамина по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Был издан Лениным такой указ о том, что надо изъять ценности церковные, передать их помощь голодающим. Вот. Они говорят, да все нормально, ребят, ну давайте как бы просто с пиететом относиться к, ну, вот, не, это не просто какие-то вещи, да, это сакральная история, и просто вежливо подходите к вопросу, мы сами все отдадим. Ну, как бы товарищи пришли, сказали, нет, так мы делать не будем, вот мы их просто заберем. Все, значит, было возбуждено уголовное дело, 86 человек было привлечено, значит, к...
2: Да, суровое время, к сожалению, времени в эфире у нас не остается. Спасибо большое, Артем Бакунин, президент фонда иконы святых юристов, новомучеников петроградских, адвокат.
4: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
7: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
8: Как ребенок-то?
9: Замечательно.
8: Наш?
9: Наш. Мы еще дома решили наш.
7: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
4: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
11: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнуться с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречива. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
10: И каковы последствия?
11: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
10: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
11: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
10: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
11: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомак» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомак» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
10: Ну вот основа «Простомага» – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
11: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
10: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
11: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
10: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько «Простомак» прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
11: Конечно, «Простомак» – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество «Простомага» – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент. Он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом Простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора Простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
10: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на Простомаг?
11: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата Простомаг. Действие Простомага направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простомаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции, естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат Простомаг. 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
10: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата Простомаг?
11: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. Простомаг может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Простомаг рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление Простомага – это сенсация. Да, сенсация. Простомаг – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия. Инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусами и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81-83. 8 800 777 81-83.
10: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате Простомаг. Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81-83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
4: Радио России. Первое государственное. Реклама.
8: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
12: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы группировки «Запад» зачищают территорию Красного Лимана в ДНР. В Госдуме готовят законопроект о повышении зарплаты врачам. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Подробности далее. Бойцы группировки «Запад» овладели в северо-западной части Красного Лимана в ДНР 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. За сутки уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
14: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Вышовки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля, квадроцикл и 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 101 тяжелый боевой квадрокоптер. Кроме того, скрыты уничтожены 2 полевых склада боеприпасов, 50 пунктов управления ВПЛА, а также станция радиоэлектронной борьбы.
13: Системы ПВО работали этой ночью в 10 регионах страны. Дежурные средства воздушной обороны сбили 143 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны. Дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, Адыгеей, а также над Азовским и Черным морями. Россия предлагает в рамках БРИКС создать механизмы оперативного реагирования, а также резервы на случай ЧС. Данные меры отвечают нестабильной ситуации в мире и обострению международной обстановки. Такое мнение высказал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с коллегами объединения в Индии. Сегодня в Нью-Дели проходит встреча высоких представителей стран БРИКС. Напомню, что в структуру организации помимо России входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Уголовное дело по статье о подготовке теракта возбуждено в отношении двух задержанных в Пятигорске со взрывчаткой. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Как мы ранее уже сообщали, женщин 19 и 47 лет задержали возле одного из зданий силовых структур. Следователи уточнили, что обе работали на киевскую разведку и на задание в Пятигорск приехали из Москвы. Однако каждая из них утверждает, что не знала о взрывчатке и задании взорвать силовиков.
15: Искала подработку в сети интернет. В июне 26 года в сети интернет со мной связался человек и предложил высокооплачиваемую работу. 20 июня, мой день рождения, куратор поручил мне доставить рюкзак к одному из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске. в котором находилось взрывное устройство.
16: 18 июня 2026 года украинский куратор поручил мне доставить сумку на территорию одного из объектов правоохранительных органов в городе Пятигорске, в котором находилось взрывное устройство. О том, что в сумке находилось взрывное устройство, я узнала только после задержания сотрудниками.
13: По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, для исполнительниц теракта был разработан индивидуальный план.
17: Фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, прибыли из Москвы в Пятигорск, после чего забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились самодельные взрывные устройства. 20 июня на подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города Пятигорска 19-летняя девушка была задержана. Обнаруженное при ней самодельное взрывное устройство незамедлительно было обезврежено. При этом в рамках проведения оперативных мероприятий в районе происшествия была выявлена и задержана 47-летняя женщина, намеревавшаяся по указанию кураторов доставить аналогичное взрывное устройство к месту предполагаемого первого взрыва.
13: Добавлю, Пятигорский горсуд вынес решение арестовать участниц несостоявшегося теракта сроком на 2 месяца. Врачам предложили платить не менее 4 МРОТ при работе на полную ставку. Соответствующий законопроект подготовила группа депутатов из разных фракций, сообщает «Парламентская газета». По данным Росстата, в прошлом году среднемесячная зарплата в здравоохранении выросла на 14,9%, при этом цифры приводятся без разделения на уровни медицинского образования, то есть в статистике суммированы зарплаты врачей, среднего и младшего медперсонала. По этим данным, в 6 регионах средняя зарплата медработников ниже 50 тысяч рублей в месяц, а еще в 14 не дотягивается до 60 тысяч рублей. Электроснабжение после урагана в Кушве Свердловской области планируют полностью восстановить до 18 часов мест по местному времени, то есть до 16 часов по московскому. Об этом сообщили местные власти. Напомню, смерч обрушился на регион минувшим вечером. Сильнее всего от непогоды пострадала Кушва. В городе ввели режим ЧС. По данным регионального главка МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Повреждены 99 частных жилых домов, а также 25 автомобилей. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Кинодеятель, поэт и драматург скончался накануне в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Соратники отмечали большой патриотизм актера, и уход 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, стал для всех символичным. Михаил Ножкин сыграл во многих художественных фильмах, но особо он запомнился нашему зрителю по лентам «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Юность Петра» и «Освобождение». О дате и месте прощания с актером пока не сообщается. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
18: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. В ближайшие 2 недели будет несколько приятных сюрпризов в вопросе допуска россиян к международным соревнованиям. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Он также отметил, что обсуждает вопрос возвращения российских хоккеистов на международные турниры. Переговоры между «Зенитом» и «Флуминенсе» по трансферу защитника клуба из Санкт-Петербурга «Нина» остаются безрезультатными. Об этом сообщают бразильские СМИ. Российская команда отклонила очередное предложение «Флуминенсе» по игроку. «Зенит» настаивает на своих условиях сделки и не готов идти на уступки в ходе переговоров. Отмечается, что в данный момент переход «Нины» из «Зенита» во «Флуминенсе» близок к срыву. Греческий «АЕК», помимо полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, рассматривает вариант трансфера футболиста Краснодара Александра Черникова. Как сообщает чемпионат, главный тренер «АЕКа» Марко Николич одобрил обе кандидатуры. По данным греческих СМИ, за Черникова афиняне готовы заплатить 7 миллионов евро. Футбольный Ростов усилился полузащитником Максимом Мухиным. Он пополнил состав «Южан» на правах свободного агента. Ранее Мухин расторг контракт с ЦСКА. А в прошлом сезоне он выступал в аренде в Сочи. Сборные Аргентины, Франции и Норвегии вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы обыграли Австрию 2-0, оба мяча забил Лионель Месси. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира. Месси стал рекордсменом по этому показателю, на 2 точных удара опередив немца Мирослава Клозе. Франция была сильнее Ирака 3-0. Здесь дублем отметился Килиан Мбаппе. Эта встреча стала первой на турнире, прерванной из-за погодных условий. Второй тайм начался спустя 2 часа после окончания первого. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира. Норвегия благодаря дублю Эрлинга Холлана праздновала победу над Сенегалом 3-2. А в еще одной встрече игрового дня Иордания потерпела поражение от Алжира 1-2. Это были новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
13: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, облачное, без осадков. В Екатеринбурге 23-25, ожидаются кратковременные дожди. В Тюмени 27-29, пройдут дожди с грозами. В Иркутске 22-24 градуса, в Архангельске 16-18, кратковременные осадки. В Казани 21-23, временами пройдут дожди. В Самаре 25-27 градусов, кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге без осадков, днем температура составит 19-21. В Москве воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице 19 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.
3: Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
4: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: 9 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин этим утром вместе с вами. Сигналы точного времени.
9: Здравствуйте. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также пишите нам в телеграм-канале, в Максе. Читаем ваши сообщения и читайте последние новости на вести.ру. Вот, кстати, из последних новостей. Правительственная комиссия одобрила законопроект о поддержке искусственного интеллекта. Собственно, об этом рассказали в аппарате заместителя председателя правительства, руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко. Вице-премьер рассказал, что правительство доработало законопроект с учетом предложений бизнеса. На чем же основной акцент? Конечно же, на поддержке российских и моделей. Сейчас идет работа над конкретным перечнем стимулирующих мер. И еще одно из важных в этом законопроекте – это закон о регулировании искусственного интеллекта. Больше не будет запрещать иностранные нейросети. В первоначальной версии были такие варианты для того, чтобы развивать отечественные. Ну и как-то обезопасить нашу ИИ среду. Но решили, что не стоит исключать зарубежные искусственные нейросети, потому что и нашим моделям нужно обучаться, и нет в этом ничего плохого, если грамотно это регулировать.
10: Тем более, что если все это запретить, то тогда отрасль серьезно бы встала на стоп. Ну, мягко говоря, по-простому. И без этих послаблений внедрение системы искусственного интеллекта в стране просто стало бы на паузу практически.
9: Ну, кстати, не только мы думаем о регулировании искусственного интеллекта. Сейчас весь мир гадает, а как же правильно его регулировать для того, чтобы и отрасль развивалась, и безопасность сохранялась. Потому что, например, да, власти США недавно полностью запретили экспорт передовых ИИ-программ. Там касается все это модели искусственного интеллекта Клод. У нас, кстати, некоторые ребята пробовали эту модель, и она буквально 2 дня проработала для тех, кто сидит с помощью VPN, да, в иностранных ИИ-сервисах, и сказали, что это какая-то космическая вообще система, и Соединенные Штаты решили в рамках безопасности убрать и запретить ее использование в других странах, только на территории США.

Стамбуле. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее, с 2019 года, «Орел» принимал этапы чемпионата страны. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем 23 градуса. Ночью в среднем плюс 18, ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Сейчас в Орле 21 градус, в течение дня облачно, без существенных осадков. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня!

0: Реклама.
1: Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
3: Здравствуйте. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. Программа «Обучение служением» по поручению президента России охватила уже сотни вузов нашей страны. Но главное не в цифрах. Главное, студенты перестают быть пассивными слушателями и становятся авторами позитивных изменений. В Орловском государственном университете такие проекты уже есть. Сегодня мы с ними познакомимся. И чтобы рассказать нам об этом подходе, о том, как он живет в стенах Государственного университета имени Тургенева, мы пригласили к микрофону доцента, представителя кафедры философии, кандидата философских наук Анну Анатольевну Гревцеву. Анна Анатольевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Спасибо большое за приглашение.
3: И самое главное, с нами сегодня представители студенческих команд, авторы, создатели проектов. Я попрошу Анну Анатольевну их нам представить.
4: Да, у нас сегодня наиболее активные студенты расскажут о своих

0: наиболее перспективных, на наш взгляд, проектов на данный момент времени. Это ребята, учащиеся Института автоматизации приборостроения, группа информационной технологии и их проект СВО Доки. Как бы главным идейным вдохновителем этого проекта является сам ветеран СВО Белобородов Юрий, и главным техническим мозгом является у нас Прасолов Игорь. Команда большая, ребята представляют сегодня проект, реально команда, составляющая проект, довольно внушительная. Еще один ветеран СВО, который является частью разработки этого проекта, это Сушарник Максим. Он, к сожалению, сегодня не смог к нам присоединиться. Это Андрюшин Юрий, это Филина Юлия и это Бруев Александр. Ребята развивают, и я думаю, они сами расскажут об этом проекте. И еще один проект направлен на развитие инклюзии для детей с особенностями ментального развития, которые также развивают ребята, которые учатся в Институте приборостроения, автоматизации и производства. Это группа ПГ, программисты программирования, это Скобаров Ярослав и Миронов Максим. И группа АП, это Ходенков Артем.
1: Всем здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Которые расскажут об особенностях своего проекта. Проект большой, разделился на два больших направления. Ребята создали программный продукт, обучающий планшеты, но более подробно об этом они расскажут сами.
1: И наша студия сегодня полна под завязку, ни одного свободного места, но на самом деле могло бы быть и больше значительно людей, потому что проекты эти развиваются уже довольно давно и есть результаты. Но об этом мы еще поговорим. А сейчас в целом, Анна Анатольевна, расскажите, в чем вот ключевое отличие подхода обучения служением от традиционного волонтерства, благотворительности, почему для дисциплины основы российской государственности выбран именно такой формат?
0: Юрий Алексеевич, в 2023 году по решению, собственно говоря, и Министерства образования, и главы государства вводится особый курс «Основы российской государственности» для вузов, для которой проходят студенты всех первых курсов не любых направлений подготовки, обучения. Причем об этом курсе надо сказать один из самых интересных. Курс, который вводится, но инициатива необходимости подобного курса и его внедрения происходила не сверху, а снизу. То есть, по большому счету, у ребят всегда был запрос, кто мы, как мы развиваемся, какова наша история, как ее осмыслить, что сформировало национальный характер. Эти вопросы для студентов первого и второго курса всегда были актуальными. Конечно, эти вопросы затрагивали в рамках философских дисциплин в первую очередь, гуманитарного цикла, но в первую очередь философских дисциплин. И на философии такие вопросы задавались, но курс философии не предполагал возможность осмысления. Недостаточно было времени в учебном плане, не закладывалось на это. Конечно, какие-то вопросы возникали в рамках истории, но история – это все-таки фактологический материал, а здесь требовалось именно историософский подход. И, конечно, это все обсуждалось на крупных конференциях, запрос от преподавательского состава, от студенческого состава был всегда очень актуален. И вот в 2023 году мне посчастливилось, я как раз была на большой конференции, которую проводила МГУ, когда было сказано, да, назрела необходимость подобного курса, у ребят есть вопросы, на вопросы нужно отвечать и формировать, собственно говоря, представление, и курс запускается. И действительно, конференция была в апреле 2023 года, а в сентябре 2023 года уже был запущен первый курс «Основы российской государственности». Курс большой, он содержит разные блоки. Это и особенности мировоззрения, и система ценностей, и вообще представление о том, что такое страна, наша страна, особенности ее климатических зон, экономических зон развития и так далее, и так далее. И большой довольно блок, который рассматривает проблемы развития страны в будущем, ее трансформации, движения и не только. Это был первый как бы такой пробный такой шар, скажем так. Через год, в 2024 году, 2024-2025 учебный год, к этому курсу добавляется особое направление – подход обучения служения. Почему это было важно и почему именно в рамках основ российской государственности? Когда мы говорим о патриотизме, когда мы говорим о формировании личности, когда мы говорим о том, что вклад каждого гражданина очень важен в то, как будет развиваться страна, нам нужно дать возможность почувствовать это. И от теоретических основ российской государственности, которые позволяли сформировать мировоззрение, подход обучения служением дал возможность практического применения того, о чем мы говорим теоретически. Ребята могут почувствовать, какова важность их роли, насколько важна их роль в развитии страны. Подход обучения служения отличается от волонтерства. Это не волонтерство, это нужно понимать сразу. Это возможность реализовать и решить социальную задачу в рамках освоения собственной профессии. Ни для кого не секрет, что, получая высшее образование, очень часто ко второму-третьему курсу, ну вот сейчас бакалавриат – это второй курс, те, кто учился на специалитете, помнят, это третий курс, так называемый экватор, назревает такой кризис профессии, когда ты до конца не знаешь, а зачем, куда, как ты применишь, собственно говоря, свои навыки, к чему, собственно говоря, что они за собой несут. И людям в том числе, как бы это банально ни звучало, при прочих равных условиях, при необходимости достижения определенного уровня материального достатка, человеку нужно что-то большее, в том числе осознание того, что он служит в хорошем смысле слова, что его работа важна, нужна, решает основные проблемы и задачи. И вот внедрение подхода обучения служением, она эту проблему решает, потому что впервые ребята, ориентируясь на создание необходимых социальных проектов, понимают, где их профессиональные навыки и как могут быть реализованы. У нас есть небольшая проблема, потому что подход обучения служением предполагает, что у нас действительно появляется некая социальная задача, которую ребята могут решить, предлагая собственные идеи. Но очень часто первый курс, первое, с чем сталкивается, говорит, а мы еще ничего не знаем. И, возможно, а как мы будем решать и предлагать? И вот очень хорошо, что курс, вот этот вот подход обучения служением существует в рамках курса «Основы российской государственности», который преподает
1: самые знания, да?
0: Да, и дает эти знания, и преподается в течение года. Когда поступательно, неделя за неделей, месяц за месяцем, мы начинаем осознавать, что на самом деле знаем мы не так мало, как нам кажется, что навыки мы применить можем, что мы можем больше, чем мы даже сами подозреваем об этом. И как бы уже такой вот экватор в рамках этих профессий – это январь-февраль, когда в феврале у ребят оформляется идея и желание решить какую-либо проблему, с которой они сталкивались так или иначе. Плюс свежий взгляд на проблему, который дает студенчество. Они еще не в шорах предубеждений и не мыслят шаблонами, и могут предложить решение, которое не видят, возможно, даже специалисты, именно потому что очень долго работают с какой-то проблемой. И второй момент. Только как бы сталкиваясь с жизнью, встречаясь с ней, они очень остро чувствуют проблемы, проблемные точки, которые можно и нужно решать. И у них появляется желание это сделать. И вот когда это желание появляется, это стоит дорогого. Поэтому подход обучения служением, который и предполагает возможность применения навыков для решения социальных задач, в первую очередь, с которыми сталкиваются сами ребята, это один из наиболее перспективных подходов, который реализуется сейчас в ВУЗе.
1: По каким направлениям ведется работа?
0: Проекты абсолютно разные по направлениям. Это и проекты, связанные с адаптацией людей с особенностями развития, и проекты, связанные с возрастом. То есть есть проекты, направленные на адаптацию людей золотого и серебряного возраста. Это и проекты, которые решают проблемы, например, ветеранов СВО. Это и проекты, которые решают проблемы самого студенчества. Мы с такими тоже проблемами сталкиваемся. Например, «Орел» – студенческий город. Очень много ребят приезжают учиться из других регионов. И они сталкиваются с самыми элементарными бытовыми проблемами, с которыми не сталкиваются горожане, потому что мы здесь живем, и мы привыкли. Как добраться от одного корпуса до другого? Где купить продукты? Сколько времени уйдет на дорогу? Как в корпусе ориентироваться в самом корпусе и не только. И вот, например, один из проектов, которые запускали ребята как раз группы АП, это был проект, который связан с созданием такого чат-бота, который поможет первокурснику ориентироваться вот в таких вот бытовых проблемах. Даже элементарно, где купить бытовую химию и как помыть посуду, потому что очень многие, вылетая из домашнего гнезда, этими навыками не всегда обладают. И это тоже, как бы играет важную роль. Это просветительские проекты, их большое количество, и что поражает, в хорошем смысле слова, ребята действительно интересуются очень многими вопросами. И вопросами истории, и вопросами литературы. Хотя говорят, не читающее поколение, одно из самых, наверное, читающих поколений, просто читающих по-другому. Это, знаете, как в анекдоте, да, мама ходит мимо и говорит, что ты у меня не читаешь, а смотришь все время в телефон, а я читаю электронную книгу. Вот здесь примерно то же самое. У нас есть целый проект, связанный с книгообменом, который развивают ребята группы ПГ тоже, и хотели бы запустить его на региональный уровень, потому что они действительно интересуются книгами. Это и обучающие проекты. То есть проектов очень много с очень разной направленностью.
1: И эти проекты реально, как мы поняли, помогают людям. Вот на второй всероссийской конференции, которую, я знаю, прошла в Орловском университете, замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова называла эту программу «основой социальной миссии университета».
0: Да, все верно. У нас есть проекты, которые уже масштабируются. В прошлом году впервые подход обучения служением вводился, как мы уже упомянули, и мы, никто не знал, как это будет действовать и развиваться. И, конечно, боялись немножко все. И мы, как преподаватели, и студенты, которым пришлось выполнять, собственно говоря, этот функционал и включаться в работу сразу. Первый год был годом пробным. Я могу сказать, что этот год был очень удачным, несмотря на то, что нам действительно приходилось учиться, что называется, с листа, с места в карьер мы прыгнули. Во-первых, очень хотела бы сказать большое спасибо всем, кто поддерживал ребят и их проекты. Как вы понимаете, мы как гуманитарии создаем, наверное, систему, структуру, систему ценностей, в которых ребята могут реализовывать проекты. Но проекты довольно часто сугубо узкотехнические, узкопрофессиональные. И нам всегда необходима помощь узких специалистов. Хотелось бы сказать большое спасибо всем коллегам. Никто, ни одна кафедра, ни один специалист не отказал в помощи, когда нам это нужно было. В прошлом году ребята запускали, которые учатся в биомедицинских технологиях, запускали проект, связанный с исследованием возможности использования борщевика. Вы знаете, что это одна из самых больших проблем вот этих вот
1: экологических.
0: Да, умных трав, которые адаптируются. И нам нужны были лабораторные исследования. И большое спасибо лабораториям нашим университетским, которые ребят поддержали и помогали. Ребята, кстати, заняли со своим проектом 3-е место на первом всероссийском конкурсе в Майкопе. У нас большое спасибо в прошлом году очень сильно поддержала Наталья Семеновна Лаушкина с ребятами с информационными проектами, потому что ребята предлагали и систему создания расписаний, которые бы адаптировали, то есть модернизацию расписаний, которые есть. То есть они предлагали рекомендации, которые они как потребители уже, в которых они нуждаются, в функционал, который нужно изменить, как они считали. И их очень серьезно поддержали. Ребята предлагали проекты, связанные с транспортом. Транспорт – это насущная проблема для всех и всегда, и она была всегда, и в Советском Союзе в том числе. И ребята создали очень интересный чат-бот, который позволил бы мониторить состояние действия движения общественного транспорта и возможные проблемы, которые с ним связаны. Опоздания, недостаточно убранные салоны и так далее. То есть функционал, который существовал. То есть проекты, они были действенные. В прошлом году ребята запустили проекты по заявке, решали социальную заявку, которая была направлена. Ребята, направление радиотехника, это Коновалов Данила, Пометеев Александр, Городничева Арина, которые были связаны с изучением гаджетов и их использования для того, чтобы обеспечить безопасность детей с расстройствами аутистического спектра, и вообще с ОВЗ. Заказчиком у них была некоммерческая организация «Озарение», которая работает с этими детками, и настолько был успешный проект, ребята подготовили и обучающие брошюры, изучили все возможные гаджеты, которые существуют и которые можно использовать. И футболки, и нашивки, которые можно использовать для обеспечения безопасности, что в ноябре к ним обратились ребята уже второй курс. И, казалось бы, они окончили обучение в данном направлении. Но в ноябре к ним обратились с заказом еще одна некоммерческая организация «Равные возможности». И это дало возможность масштабировать. Ребята согласились и, более того, с удовольствием включились в работу. Продолжили масштабирование. А в этом году к ним обратилась уже поисковая организация «Сармат». Она занимается поиском детей и людей пропавших для того, чтобы они подготовили похожий, функционал изучения электронных средств, которые могут обеспечить безопасность людей, да, и оптимизировать поиск людей с использованием технических средств. Что ребята, собственно говоря, и подготовили. Помимо этого, ребята сняли обучающие ролики, и, в общем-то, их проект продолжает масштабироваться дальше все больше и больше. Были заказы от школ. Ребята-программисты очень часто сами говорят о том, что когда они поступают учиться, их представление о том, чему бы они учились, и реальность несколько расходятся. И они говорили, что вот эту разницу, разрыва, чтобы не было разочарований на первом курсе, чтобы люди, поступив, потом не бросали, нужно как-то убирать. И один из, это, кстати, ребячья инициатива была, один из вариантов того, что они предлагали, это создать обучающие просветительские игры, которые помогут рассказать о профессии в школе. И вот два таких заказа школьных было. Как работать с ИИ, как работать с играми, которые помогут обучать основам программирования. И это реализовывалось. То есть даже когда мы только начинали, еще не совсем зная, в какое направление двигаться, это оказалось более чем успешным. У нас было довольно много проектов, связанных с развитием внутреннего туризма. Мы думаем, что для Орла это более чем актуально. Причем конкурентных проектов. В рамках одного потока ребята из разных групп создали очень интересные сайты и чат-боты, которые позволяют продвигать туризм. Они были ориентированы на абсолютно разные категории. Молодежный туризм, туризм семейный, с очень хорошей подборкой. И это уже дало хороший результат. Это так вдохновило очень серьезно и меня, я думаю, и коллег. Нам очень помогал директор и помогает директор нашего ресурсного центра добровольчества Елена Евгеньевна Баженова, потому что помимо того, что мы получаем определенные заказы, нам нужно правильно оформить документы. И вот в чем плюс еще подхода обучения служением, который внедряется в курс студенческий, в том, что ребят учат работать на всех стадиях реализации проекта. Потому что одно дело гореть идеей, а другое дело поступательно, целенаправленно эту идею продвигать. И это начинается с оформления документов, с регистрации, с патентов. А это уже сложнее. Потому что, ну да, гореть идеей легче, наверное.
1: Ну вот мы сейчас и познакомимся с тем, как идет работа по конкретным проектам, интереснейшим конкретным проектам. И начнем с команды проекта СВО «Доки». Юрий и Игорь нам о нем расскажут и, наверное, подойдем исторически. Как все это начиналось? Почему? Как?
3: Да, здравствуйте.
1: Юрий.
3: Да, Юрий в аппарат, как говорится. Я являюсь ветераном боевых действий. В прошлом году, вернувшись, был комиссован и столкнулся с проблемой, то, что не знал, куда податься, какие документы нужно собрать для той или иной льготы. У нас есть фонд защиты Отечества, но сразу я о нем не знал. Как, в принципе, на данный момент я столкнулся даже с такими ребятами, которые до сих пор не знают об этом фонде. И также я, вернувшись, не знал, куда податься, какие документы, что нужно. Банально тот же проездной для ветеранов, он безлимитный по городу и области. Я об этом не знал. И тут зародилась идея, ребята меня поддержали, создать сайт-платформу, на которой будет непосредственно все это храниться в одном месте. То есть человек заходит на сайт, сначала он, естественно, ставит, кто он, ветеран, либо член семьи, и по выпадающему списку он смотрит, там нужен ему проездной, билет, транспорт, льготы, что у него, ранения, контузии и тому подобное, и после подбирается уже ряд документов, которые ему нужно получить, где, куда их предоставить, чтобы он мог дальше спокойно уже об этом не думать и заниматься своими делами, как говорится. И мы разрабатываем сайт, и, надеюсь, он дальше будет разрабатываться и запустится в помощи ветеранам и их семьям.
1: В поддержку существующим ресурсам,
3: да,
1: уже.
3: Да.
1: Ну, ведь ваша целевая аудитория, она, наверное, обширная. Там еще и пожилые ветераны есть, и члены семей, и они могут испытывать определенные трудности с интернетом.
3: Поэтому,
1: об этом думаете?
3: Да, поэтому наш сайт, он мало рекламы, мало нету, как говорится, в нашей среде воды. Мы не делаем лишнего.
1: Угу.
3: То есть у нас функционально. Ранение, ветеран, члены семьи, то есть даже бабушка, не имеющая доступа, постоянно доступ к интернету, не знающая чего, она спокойно сможет вбить 3 буквы в поисковик. И по задумке наш сайт сразу выпадает, один из первых, она заходит и сразу видит: «Ой, я член семьи ветерана, мне сюда, что у меня, пропал без вести, мне сюда». И выпадает там, кто какие нужны документы, куда нужно обратиться, чтобы узнать, ну, интересующий ее вопрос. Также, если человек ветеран, но в возрасте, тоже не имеет доступа к постоянному контроля, то также та же история.
1: Насколько ваш проект уникален в масштабах страны? Вы за опытом других регионов наблюдали? Там что-то подобное делаете же наверняка?
3: Ну, лично я, когда искал документы, которые мне необходимы, это все разрозненно. Тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. И даже я, мне всего 27 лет, хорошо лажу с интернетом, даже я путался, не понимал, что куда нужно. Поэтому и родилась идея централизовать все в одном месте.
1: То есть вы решили превратить личные проблемы в такое системное решение?
3: Да, совершенно верно.
1: Игорь, в чем ваше участие заключалось?
4: Здравствуйте. Я был разработчиком проекта и делал сам сайт. Фронтенд, бэкенд. Ну, бэкенд пока в процессе, мы пока его дорабатываем. И у нас, кстати, на сайте...
1: Не все знают, наверное, значение этих слов, но...
4: Ну, грубо говоря, мы делаем...
1: пояснить.
4: Сам сайт, и чтобы человек мог зайти и дать какой-нибудь запрос, там, выдай мне такой-то тип документов, и он выдает.
3: Ну, фронтенд – это то, что человек видит, пользователь. Бэкенд – это непосредственно мозги сайта.
4: Да, все верно. И также у нас на сайте нет регистрации, чтобы, допустим, человек, не знающий, как и что делать, он смог спокойно зайти и сразу выдать пакет документов, который ему нужен по запросу.
1: А вы проблему интеграции с существующими ресурсами как-то решали? Вот, например, же ведь есть и госуслуги, есть и защитники Отечества и так далее.
3: Ну да, в идеале бы в дальнейшем интегрироваться с госуслугами, то чтобы автоматически подтягивались данные, и человек, ну, пару нажатий, и все. И уже не общая информация к документу нужна, а непосредственно по его случаю автоматически подтягивалась и выдавалась, типа, вам нужно то-то, то-то, а то-то вы, мы, тут вы еще можете получить дополнительно, а не точечно, чтобы человек, ну, допустим, с тем же проездным билетом. Я даже не знал, что он существует, мне нужно было другое. А если бы можно было подтянуть еще дополнительные источники информации, я бы еще дополнительно знал, может быть, я до сих пор не знаю, что мне что-то положено, а тут подтянулось бы и было бы более подробно.
1: Ну, информация же эта, в том числе юридическая, постоянно обновляется. Вы это продумали, этот момент, что она должна актуализироваться, причем вот прям моментально?
4: Да, у нас будет верификация всех документов, которая будет либо еженедельно, либо даже, возможно, ежедневно, чтобы каждый день, когда человек заходит, он видит, что документы обновлялись по такой-то дате, чтобы он видел, что они актуальны на данный момент времени.
1: Ну, мы поняли, что проект прекрасный, нужный и потенциально востребованный. Что нужно для того, чтобы он действительно заработал в полную силу? Вот об этом бы хотелось тоже узнать.
0: Проект действительно очень актуальный. Ребята болеют прям проектом, его развивают и действуют. Знаете, чем хороша проблема про подход обучения служением? Он все-таки становится очень хорошим социальным лифтом для ребят. Потому что потенциальные социальные заказчики – это органы и местные, и региональные власти, и федеральные. Мы прекрасно знаем, что у нас отлично работает система госуслуг, постоянно обновляется и появляется новый функционал. И с ребятами, талантливыми программистами, они тоже работают, их отбирают. И в какой-то степени вот это вот внедрение проектов – это возможность показать, кто у нас есть и на что они способны. Ребята получают и предложения о стажировках, и не только. Проект ребят уже получил довольно высокую оценку. Буквально 2 недели назад у нас в гостях были представители Курского государственного университета, которые выиграли президентский грант и осуществляют программу «Акселератор» «Курск жив и развиваются дальше». И ребята презентовали свой проект и тут же получили приглашение в летнюю школу в Курский государственный университет быть со-спикерами и, собственно говоря, презентовать и развивать проект в дальнейшем. Мы очень хотим его развивать на базе нашего вуза, потому что все-таки это та наша альма-матер, толчок дала нам именно она. И проект чем хорош для нас? Он действительно может во многом решать именно региональные проблемы, потому что понятно, что да, есть общие вопросы, которые решаются на федеральном уровне, но есть определенные свои какие-то нюансы в каждом регионе, в каждой области и не только. И вот здесь мы можем отвечать на запросы региональные. Мы хотели бы развивать его вот именно здесь. Поэтому да, для масштабирования и развития проекта есть все возможности, способности, и главное, у нас есть рабочие кадры, которые хотят этим заниматься.
1: Вот. А создатели проекта учат учатся в институте приборостроения, автоматизации информационных технологий.
0: Да, да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да,
1: это да. ваша сфера вообще, да?
0: Да.
1: То есть ваши инженерные IT-навыки оказались здесь востребованы в полную силу, так получается.
4: Да.
1: Но ведь чему-то и новому пришлось учиться, потому что там же и юридические тонкости, и социальная работа.
4: Ну,
1: так?
4: Да,
3: ну,
4: да.
3: Подбор информации, документы. Дизайн, документация – это самое сложное, что айтишники, большинство не любят документацию.
0: Да.
1: Ну, то есть, что получается? Выходят люди совершенно на новый уровень
0: абсолютно.
1: Осмысления своей профессии. Вот так.
0: Абсолютно. Во-первых, проект заставляет развиваться всех. Заставляет ведущего педагога развиваться, потому что проекты, в общем, теперь приходится разбираться даже в сортах бетона, как кто-то шутил, потому что проекты затрагивают очень разные аспекты, и ты не можешь помочь ребятам, если ты сам не разбираешься в этом вопросе. И ребятам приходится очень много осваивать. Это действительно большой пласт правовых документов. Еще один момент очень важный – проекты коллективные. И вот умение работать в команде – это одно из самых важных качеств, которые они приобретают. У нас действительно, ну что скрывать, очень долго культивировался какой-то индивидуализм и конкуренция, которая не способствовала росту, а скорее способствовала тому, что ребята не умели работать сообща. Вот проектная работа учит ребят работать сообща, и когда в сентябре мы начинаем, и когда в мае и июне они начинают защищать проекты, это абсолютно разные люди в хорошем смысле слова, друг друга поддерживающие, знающие, к кому обратиться. Мы пошли на такой очень интересный шаг, мы разрешили, создавая проект, кооперироваться людям из разных направлений подготовки, вот как второй проект у нас, о котором сейчас расскажут ребята. Они учатся взаимодействовать, понимать, кто какой функционал может выполнить. Вот ребята со СВО-доками, они действительно правильно сказали, есть те, кто хорошо работает, что называется, условно, с мозгами, ну, то есть создают вот эти вот коды, которые позволяют функционировать сайту. Есть те, кто хорошо обрабатывает документы. И они скооперировались таким образом, чтобы люди собирали документы, ребята переносили их на цифровой язык и, собственно говоря, масштабировали в проект. То есть это очень важное качество. Второй момент – умение работать в команде, подставить плечо, понять, кто за что отвечает. Более того, понять, что если ты на своем этапе работы сделал плохо, то ты подвел всю команду. И это очень важное качество. И то, что в дальнейшем они продолжают дружить, взаимодействовать, вот тот пресловутый нетворкинг, о котором все говорят. Вот это одно из очень важных навыков и умений, которые приобретают в рамках освоения этого подхода.
1: Мы сейчас об этом поговорим уже перейдя к другому проекту, который называется «Развивающая платформа для детей с УВЗ плюс обучающий планшет».
0: Угу.
1: Это Максим, Ярослав и Артём.
0: Да.
1: Итак, ребята, да, кто у нас будет представлять этот проект и расскажет о нем?
2: Здравствуйте, меня зовут Максим, давайте тогда я начну. Вообще, с этой тематикой я познакомился значительно раньше. Еще во время обучения в техникуме я искал место, где можно пройти настоящую практику, и мне удалось найти такое место. Это была школа, как раз-таки дистанционная, для детей с УВЗ. Проходя там практику, я впервые увидел масштабы проблемы. Все настолько тяжело, что приходилось целыми днями работать, не выпуская паяльник и клавиатуру из рук. Но самой главной проблемой оказалось другое – нехватка технического оснащения. Мы увидели, что профессиональное оборудование стоит слишком дорого, выпускается малыми тиражами. Что уж говорить, какая-нибудь клавиатура увеличенного размера для детей, которым трудно пользоваться клавиатурой стандартного размера, могла стоить как половина компьютера. Но по-настоящему начать решать данную проблему возможность у нас появилась только в этом году, когда мы познакомились с такой дисциплиной, как «Основа российской государственности». В рамках этой дисциплины мы по-настоящему смогли уже применить свои навыки, собравшись командой, организовать помощь. Мы увидели, что специализированное оборудование стоит слишком дорого, выпускается малыми тиражами, и потому абсолютно недоступно для большинства обычных семей и коррекционных центров. Семьям катастрофически не хватало простых, безопасных и недорогих устройств для регулярного развития и занятия дома. Педагоги и дефектологи, конечно, частично решали их вопрос, но у них также не хватает времени, чтобы организовать прям круглосуточную работу со всеми детьми. Поэтому, осознав весь масштаб этой проблемы, наша команда поставила перед собой цель развить концепцию, физически создать прибор недорогой и интуитивно понятные и развивающие для данной категории детей. Впоследствии наша команда разделилась на две группы. Одна часть команды развивает планшет для более ранних возрастов, а другая часть команды развивает устройство для более старших возрастов в связи с особенностями развития, необходимыми тонкостями. Передам вопрос другой половине команды.
5: Так, хочу начать, что у нас планшет создан по возрастную категорию от условно 6 лет до 9 лет, когда начальная школа, вот это вот. У нас вся система построена на карточках PECS. Это то есть карточка, допустим, где изображено действие, допустим, хочу есть, хочу спать, хочу в туалет и так далее.
1: Пиктограмма какая-то.
5: Ну,
1: рисунок.
5: Да, что-то типа рисунка. И у нас само устройство представляет из себя как раз-таки доску, на которой несколько кнопок. К каждой кнопке привязана своя карточка. И у нас два блока кнопок. Это для преподавателя, это для связи. И второй блок – это как раз-таки для нашего ребенка с особенностями развития. И по центру экран для показывания той самой карты.
1: Так. Ну в чем вот уникальность-то вашего устройства по сравнению с обычным планшетом, где можно тоже такие кнопки сделать?
0: Ребята работали в связке со специалистами. Мы хотим сказать большое спасибо Збиняковой Ирине Владимировне. Это преподаватель-дефектолог школы номер 2 ПГТ Нарышкина. Собственно, там мы и будем апробировать. Работа над этим продолжается. Социальный заказ у нас поступил, и там мы будем апробировать работу наших планшетов. Она подсказывала нам, какие программы и как лучше реализовывать. То есть мы работали в связке со специалистом, который занимается с такими детьми. Мы работали и создавали планшет для того, чтобы именно ему было комфортно работать. Это первое. Второе. Я хотела бы сказать, что ребята, конечно, скромничают, но они молодцы. Они создали два типа планшетов. У нас реальный готовый продукт обучающих планшетов, в котором продумано все. Начиная от функционала зарядки. Ребята даже в зарядку втопили, чтобы дети не могли травмироваться. Они создали такой интерфейс очень хороший. Для детей раннего возраста это крупные планшеты с крупными кнопками. Для детей старшего возраста это планшеты, которые развивают в том числе и мелкую моторику и уже немножко на другое направление имеют. И еще очень важно. Конечно, есть аналоги планшетов. Но еще раз повторюсь, мы работаем в связке со специалистами, которые нам дают запрос, что им нужно для занятий, а уж кто как не они знают об этом лучше. И второй момент, я думаю, он немаловажный. Наши планшеты дешевле.
1: Ну, то есть, они удобные, красивые, а как вы достигли вот такого результата?
0: Ребята сами разработали интерфейс.
1: Корпус нужно сделать, прежде всего, да, удобный.
0: Используя 3D-принтер, напечатали сами этот планшет и оборудование, и собрали его с нуля.
1: Но он прочный получился достаточно?
0: Более чем, да.
5: Ну, в принципе, я на нем попрыгал, он не сломался, значит, выдержит.
0: Это точно.
1: Так, а начинка электронная – это уже такая приобретенная отдельно, так получается?
0: Нет, это то, что делали ребята сами, разрабатывали сами. Это то, что разрабатывали сами. Мы очень хотим и планируем попробовать оформить патент на изобретение.
1: Ну вот да, судя по тому, что мы узнали, вы можете же и амбициозные задачи перед собой поставить, то есть получить какую-то поддержку грантовую, тоже об этом думаете?
0: Да, мы думаем. У нас уже есть опыт прошлого года. Мы подавали на гранты, на 2 гранта. Конечно, мы пока не выиграли, но с нами тоже знакомятся. И в этом году мы хотим и масштабировать наши проекты, продолжать развитие. Ребята сдали зачет, но продолжать развитие проектов они хотели бы. Вот мы продолжаем, собственно говоря, работу, и социальные заказчики у нас появляются. Как только о нас начинают слышать, к нам приходят социальные заказчики, что для нас тоже очень важно. И второе, да, мы хотели бы продолжать работу и в рамках, к счастью, у нас сейчас такое количество возможностей грантовых развития. Мы бы хотели подать и на гранты для того, чтобы развиваться, и на любых других площадках также продолжать действовать.
1: Так, ну а самим-то ребятам с проблемами здоровья вы давали их в руки? Как они к этим приборам относились?
0: Первые тестовые решения у нас назначены на сентябрь. Угу. Как раз в школе номер 2 ПГТ Нарышкина они нам дают площадку для апробации. И после уже встречи непосредственной будем дорабатывать функционал. Посмотрим, какие к нам замечания появились. Сами посмотрим, понаблюдаем, что рабочее, что нерабочее. Ну и будем дальше масштабировать. Пока планы такие.
1: Так, что даст ваше устройство и родителям, и детям, мы поняли. Ну, а вот что дала вам работа над этим проектом, можете рассказать?
5: Допустим, для
1: меня
5: это…
1: Чему вы научились? Что поняли?
5: Для меня это… Я нашел себе команду, с которой мне очень легко работать. И мы продолжаем работать и в других проектах.
2: Одно дело – это изучать просто учебники и решать элементарные задания, которые нам дают. И совершенно иное дело – попробовать себя в реальном проекте, увидеть проблемы, которые возникают на более сложном уровне реализации.
1: Ну вот вы на каком курсе учитесь?
2: Заканчиваем первый курс.
1: Ну, да. Первый курс. Только-только начинаете, да? Чтобы вы могли… пожелать, например, тем ребятам, которые вот будут включаться в подобные проекты, пока они еще абитуриенты, да? Вот какие советы, может быть, у вас уже созрели, исходя из собственного опыта реализации подобных проектов?
4: Ну, наверное, терпение, чтобы и мотивация. Допустим, для чего это нужно делать? И цель. Нужно поставить цель, и если эта цель оправдана, и вам это нравится, то тогда можно реализовывать вообще все, что угодно.
3: Главное не сдаваться на полпути.
4: Да, да, да.
1: Ну, а чего вам не хватает для продвижения вашей проектной деятельности? Вот, наверное, вопрос, который должен в завершении уже нашей передачи прозвучать. Что хотелось бы докрутить и какие пожелания?
4: Ну, наверное, это силы, чтобы все успевать и всегда все делать вовремя.
1: Так, это со стороны вот студентов, а со стороны преподавателя?
0: Ну, я уже говорила, когда только мы начинали, мы чувствовали поддержку на каждом уровне, и от коллег, и от руководства, и сейчас мы чувствуем поддержку. Мы на кафедре философии занимаемся этим очень активно. У нас есть целый костяк преподавателей, которые занимаются проектной деятельностью. Это и Марина Владимировна Зубова, и Юрий Анатольевич Налетов, и Елена Ивановна Хохлова, и Светлана Губаненкова, которая реализовала много проектов.
1: То есть мы увидели маленькую часть только. Очень маленькую. Вершина айсберга была.
0: Да, причем у нас занимаются проектами не только в рамках курса ОРГЭ и в рамках курса философии Юлия Андреевна Ильина и Ольга Анатольевна Ежова, наши молодые специалисты, и Валерия Андреевна Родина, которая работает с созвездием Орла постоянно, и Татьяна Грибакина, Татьяна Эдуардовна, кстати, недавно приехала с МЭФ, где ей удалось пообщаться с замминистром Ольгой Петровой, которая курирует как раз проектную работу, и она рассказала о наших проектах. И это тоже очень важно. Мы чувствуем поддержку. Мы хотели бы, чтобы эта поддержка не заканчивалась, потому что мы чувствуем поддержку, и, соответственно, мы можем поддерживать ребят и двигать проекты дальше. Мы хотели бы, чтобы мы на кафедре философии продолжали, собственно, наш руководитель Инга Владиславовна Желтикова нас так это мобилизует. Мы хотим, чтобы это продолжалось дальше. Мы хотели бы реализации проектов. Нам нужна очень большая помощь социальными заказчиками, чтобы они знали о нас и видели нас. Мы готовы работать с администрацией города Орла, Орловской области. У нас есть что предложить. Пока нам больше другой поддержки, наверное, и не нужно.
1: Ну что ж, мы сегодня с нашими слушателями, надеюсь, провели очень интересные 40 минут в эфире, узнали о том, как развивается в Орловском государственном университете проект обучения служением, и выяснили, что это не просто такое модное слово, а новый стандарт ответственности. И учеба перестает быть просто учебой, а становится действительно каким-то полезным и нужным делом. То есть здесь мы помогаем ветеранам, делаем добрые дела и вообще, конечно же, развиваем прежде всего личностные и профессиональные компетенции. Спасибо за участие в нашей передаче.
0: Спасибо, спасибо вам.
5: Еще услышимся.
6: Вы слушали Радио России «Орел».

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске до десятка пунктов управления БПЛА уничтожили артиллеристы группировки войск «Север». Следствие предоставило список ответственных за атаку ВСУ на автобусы с детьми в Брянске. Иран подтвердил свободный трафик судов в Ормузском проливе. Подробности далее. 10 пунктов управления БПЛА уничтожили за сутки артиллеристы группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны. В ночное время во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем военные выполнили более 250 огневых задач в Сумской и Харьковской областях. В результате артиллерийских ударов уничтожена также радиолокационная станция, две станции радиоэлектронной борьбы, а также 11 единиц боевых бронированных машин. Следствие предоставило список ответственных за атаку ВСУ на автобусы с детьми в Брянске. В нем 5 фамилий военных, рядовых исполнителей и организаторов удара.
2: Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали целенаведение и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
1: Напомню, на прошлой неделе ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобусы детской футбольной команды из Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, 8 человек, из них 6 детей получили ранения. Белоруссия выразила России благодарность за помощь пострадавшим гражданам республики, а также в расследовании атаки. Слова прозвучали от имени посла Беларуси в Москве Юрия Селиверстова, который в эти минуты принимает участие в совещании в рамках 12-го посольского круглого стола, организованного МИДом. Дипломат осудил атаку на детей и назвал ее терактом.
3: Искренне благодарим российскую сторону за всестороннюю, в том числе медицинскую, помощь пострадавшим. Решительно осуждаем атаку на автобус с детьми. Как и события в Старобельске, мы расцениваем ее как террористический акт против мирного населения, которому нет и не может быть оправдания. Более того, как заявил президент Беларуси, это открытый фашизм, когда бьют по детям.
1: О нежелании Запада помочь закончить кровопролитную войну с Украиной говорили сегодня и на ежегодном международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» в Москве. По убеждению помощника президента России Юрия Ушакова, страны Европы в ходе саммита группы 7 во французском Эвиане попытались перебить договоренности, достигнутые на саммите России США в Анкоридже, чтобы продолжить войну до последнего украинца. По его словам, коллективный Запад последовательно проводит линию на разрушение международного правопорядка и навязывание права сильного. Односторонний не санкции, тарифные барьеры и прочие ограничения против России буквально льются как из ведра. Запад толкует правила, придуманные под себя, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование, уточнил Ушаков. Вместе с тем он признал, что США при Дональде Трампе предпринимали попытки решить украинский конфликт путем переговоров, в отличие от администрации бывшего американского лидера Джо Байдена. Режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней введен в оренбургском городе Бугуруслане. Подтоплены более сотни домов. Из опасной зоны эвакуировали несколько десятков человек. Власти развернули пункты временного размещения. О ситуации в регионе репортаж корреспондента ВГТРК Елены Перовой.
4: Вода с окрестных полей зашла в село около 6 утра. Эвакуировать жителей 10 подтопленных домов начали уже в 7. Все вывезены и сходятся у родственников или соседей. В лидерах по проливным дождям Осикеевский район. Здесь за несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. Поля под водой, и в отдельных местах она переливается через дорогу. Малые реки стремительно наполняются, выходят из берегов. Жители села Старосултангулово опять отрезаны. Чтобы выехать из дома или вернуться туда, нужно отправляться в объезд. Ну а самая тяжелая обстановка в эти часы складывается в Бугуруслане. Подтоплено порядка 70 домов. Более 60 домовладений отключены от электроснабжения.
5: Ее мы все эвакуировали, документы, все это в первую очередь, конечно. Первый у нас тонул зал. Он тонул первый. начался заток, и все поплыло.
4: По информации администрации Бугуруслана, сейчас развернуто 3 пункта эвакуации пострадавших от подтоплений. На городских улицах работают 3 муниципальных звена и 1 от службы МЧС, которые предпринимают необходимые меры спасения домовладений и жителей. Скоро в помощь к ним присоединятся коллеги из Оренбурга и Бузулука. Елена Перова, Вести Оренбуржья.
1: Тем временем в дома Кувшинского муниципального округа Свердловской области постепенно начал возвращаться свет. Накануне регион столкнулся с небывалым до этого смерчем. Число обратившихся за медицинской помощью выросло до 17 человек. Полностью разрушено 32 частных дома. Последствия непогоды ликвидируют более 100 человек, сообщил начальник пресс-службы главка МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин.
6: Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы в городе Кушево. За ночь электроснабжение восстановлено более чем в 3000 домах. Социально значимые объекты находятся на резервном электропитании. В поселке Барончинском электроснабжение восстановлено полностью. Для оценки масштаба происшествий на месте работает беспилотная авиационная система. Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению. Для контроля за оперативной обстановкой и ведением аварийно-восстановительных работ на месте работает первый заместитель начальника главного управления Валерий Казаков и оперативный группа. За медицинской помощью обратились 16 человек. Для ликвидации последствий непогоды всего задействовано более 180 человек и 30 единиц спецтехники. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Свердловской области.
1: Несмотря на последствия стихии, школы в Кушве продолжают работать. Все сдающие ЕГЭ выпускники приступили к аттестационным испытаниям. Иран подтвердил свободный трафик судов в Ормузском проливе. Он открыт для прохода коммерческих судов и международного судоходства. Об этом заявил постоянный представитель Исламской республики при ООН в Женеве Али Бахрейни. Дипломат подчеркнул, что суда могут беспрепятственно следовать без взимания каких-либо сборов. И напомню, снятие блокады Ормуза стало возможным благодаря длительным переговорам Ирана, США, а также посредников, в результате которых участники конфликта договорились о прекращении боевых действий, а также разблокировке судоходства. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
7: Спорт.
8: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира в Будапеште, который пройдет с 26 по 28 июня. Вместо этого они сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, рассказал главный тренер сборной России Андрей Макушин. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 9 августа в Стамбуле, а чемпионат мира с 24 по 30 августа в китайском Гуяне. Челябинский «Трактор» подписал контракт на 2 сезона с лучшим голкипером прошлого чемпионата мира по хоккею Хенриком Хаукеландом. Хаукеланд помог сборной Норвегии завоевать бронзовые медали на турнире. Сообщалось, что в Норвежском хоккейном союзе заявили, что голкипер не будет больше вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом континентальной хоккейной лиги. Краснодар отдал Ростову в аренду 22-летнего вратаря Даниила Голикова. Голиков – воспитанник Краснодара, но за основную команду не провел ни одной игры. В прошлом сезоне Даниил сыграл 5 матчей за Челябинск, выступающий в первой лиге. А «Спартак» намерен отдать защитника Илью Самошникова в аренду одному из клубов российской премьер-лиги. Один из вариантов – «Самарские крылья Советов». Сам футболист хочет получать больше игровой практики. Самошников перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Локомотива» за 350 миллионов рублей. С тех пор он провел за клуб всего 5 матчей. В «Динамо» рассчитывают на выплаты ФИФА за участие игроков клуба в чемпионате мира по футболу. Полузащитник бело-голубых Луис Чавес представляет Мексику, а защитник Хуан Касерес – Парагвай. «Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждение за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Чавеса и Касереса обратно в «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира», рассказал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Мексика досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, а для Парагвая все решится в последнем матче группового этапа. С вами был Юра Геворкян.
7: Погода.
1: В Хабаровске сегодня 26-28 градусов. В Челябинске 22-24, ожидаются кратковременные дожди. В Сургуте 30-32, в Омске 32-34 градуса, небольшая облачность. В Красноярске 24-26, в Мурманске всего плюс 8-10. В Воронеже 25-27 градусов, в Волгограде 27-29, кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, и днем температура в городе на Неве составит 19-21. В Москве воздух прогреется до максимальных 24 градусов. Сейчас в столице 23 градуса, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
7: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
9: Как ребенок-то?
10: Замечательно.
9: Наш?
10: Наш. Мы еще дома решили наш.
7: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
0: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
11: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
12: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводе, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
14: Словарь русских говоров Забайкалья.
13: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Грозного, Твери, Чебоксар, Луганска, Ялты, Новороссийска, Екатеринбурга, Вологды, Зарайска, Орла и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Кутузова. И в ближайшем втором нашем информационном часе мы продолжим говорить на самые актуальные и важные темы. Отмечу также, что нас слышно не только в FM-формате, но и в онлайн с помощью приложения Радио России, которое вы наверняка установили на свои смартфоны. Можно слушать, все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Следите за информацией на сайте вести.ру и, конечно, в наших социальных сетях. Не забывайте про мессенджер «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? С 1 сентября 2027 года школьники начнут обучаться по новому стандарту. Важно понимать, что изменится, об этом мы обязательно поговорим совсем скоро. Законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России доработан правительством. В чем заключаются доработки и как теперь будут действовать наши сети, как это повлияет на технологическую безопасность, обязательно поговорим. В России с 1 июля заработает новый ГОСТ по уборке, причем уборке помещений не только, об этом также расскажем. И около 120 тысяч человек стали участниками обучающихся программ ресурсного центра «Мосволонтер». К этой теме мы перейдем ближе к завершению этого информационного часа, но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
8: Да, давайте мы вот к теме обучения и образования перейдем. Важнейший вопрос, важнейшая тема. Российские школьники будут обучаться по новому стандарту. Начнется это, правда, не с этого будущего учебного года, а со следующего, с 1 сентября 2027 года. Заявил об этом министр просвещения России Сергей Кравцов. И согласно этому стандарту, учащиеся будут изучать все предметы на базовом уровне, сохраняя за собой возможность
9: возможность выбора профиля. Вот что отметил министр. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям. Ну, а те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень. Тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты. Ну вот что это за инструменты, хотелось бы как раз вот выяснить у эксперта. Мы к этой теме давайте перейдем чуть позже. Сейчас я предлагаю поговорить на другую тему нашего технологического суверенитета и про искусственный интеллект в том числе поговорить. А вот к теме... есть у нас специалист, есть эксперт. Хорошо, давайте тогда, что называется, еще одна тема припасена у нас. Давайте поговорим о новых стандартах и что же изменится. Ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев с нами на связи. Алексей Владимирович, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
9: Итак, что изменится с 1 сентября 2027 года для школьников?
15: Ну, вы знаете, в полной мере, наверное, не в таком временном формате, и, наверное, другой специалист, все-таки представитель министерства, должен дать полный обзор. Но для родительской общественности, я ее представляю, изменится то, что будет более четкое представление о том, что мы должны знать по итогам школы. Вот это очень важно, что, наконец-то, вот этот стандарт дает определенный базис, которым должны обладать все ученики, вне зависимости от того, где они учатся, в какой школе или в каком месте страны. Вот. И что мы, как родители, должны планировать, может быть, самостоятельно, может быть, углубленно и так далее. Вот это, наверное, основное.
9: Угу. То есть я правильно понимаю, что вот есть основные направления, продолжится обучение по основным направлениям. В частности, естественно, научное, агротехнологическое, гуманитарное, технологическое, социально-экономическое и универсальное. А вот про то, про какие инструменты говорил министр, вот он сказал, что даются инструменты для того, чтобы вот расширить.

0: производители оборудования, держатели магистральной инфраструктуры. И выигрывают конечные потребители, потому что они обезопасят себя от будущих угроз. Но здесь важно сказать, извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, что квантовые коммуникации решают не только будущие угрозы, но и текущие угрозы информационной безопасности, такие, например, как человеческий фактор. Сегодня при работе с критической информацией, всегда присутствует человек. Но, как мы понимаем, человек такое, как сказать, явление, да, оно переменное, да, и влияет очень огромное количество факторов на принятие решений, тех или иных решений. В любом случае, человеческий фактор, он во всех моментах по информационной безопасности, он фигурирует, да, поскольку это такая некая уязвимость в этом процессе, неконтролируемая ни компьютером, ни кем-либо, это вот человеческий фактор. Квантовые коммуникации за счет своей технологии, за счет автоматизации этого процесса решают эту проблему. Это первая часть. И есть вторая часть, которую сегодня тоже квантовая коммуникация решает. Так называемый сценарий, я по-английски просто озвучу, harvest now, decrypt later. Да, это означает то, что собирай сейчас, расшифровывай после. Что на практике это означает для нас, для корпораций? Вся информация, которая на сегодняшний день передается там, с помощью асимметричного шифрования, она может быть собрана там, злодеями, и в будущем, даже сейчас, если она зашифрована и недоступна для дешифровки злоумышленниками, в будущем она может быть дешифрована. При этом наличие квантовых коммуникаций и защита каналов передачи данных с помощью квантовых коммуникаций защищает от этих двух проблем. И в этом смысле внедрение квантовой коммуникации, развитие экосистемы квантовой коммуникации, лично я со своей стороны вижу, это ключевая вещь, в которую корпорации, бизнес и как можно больше участников должны включаться. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы донести эту информацию до предприятий о ценности и необходимости работы в области квантовых коммуникаций. Коллеги из РЖД делают все возможное и все необходимое для того, чтобы предоставить и сервис, услугу, и магистраль для оказания таких услуг в области защиты данных с помощью квантовых коммуникаций. Производители оборудования тоже это делают, научные коллективы делают. То есть, завершая свой ответ, я хочу сказать, что у нас есть и технологии, и люди, и инфраструктура для того, чтобы обеспечить информационную безопасность с помощью квантовых коммуникаций.
1: Очень простой и наивный вопрос, возможно, ну такой даже глупый. С детства там мы привыкли видеть образ российских железных дорог, ну знаете, как в детской считалочке. Рельсы, шпалы, ехал поезд запоздалый, но мы уже привыкли к тому, что поезда ходят с секунды в секунду. Это вам не Германия, где сейчас поезда опаздывают на час. И почему квантовые коммуникации, почему РЖД является ответственным за развитие этого всего проекта, этой экосистемы? Почему так получилось? Какие возможности есть у РЖД для развития такого гигантского проекта?
2: Дмитрий, сегодня российские железные дороги – это в полной мере одно из ведущих технологических предприятий страны. Это сложнейшие технологии, комплекс сложнейших и очень важных технологий, которые мы используем каждый день в своем хозяйстве и каждый день, когда мы сталкиваемся с железнодорожной инфраструктурой, когда покупаем билеты, когда ездим на поездах, отправляем груз. И это все вшито в ДНК российских железных дорог сегодня. И одним из существенных столпов, собственно, такого технологического лидерства компании, в котором РЖД сейчас присутствует и активно развивается, это вопросы, безусловно, связанные с задачей безопасности. Потому что безопасность – это одно из ключевых преимуществ компании РЖД сегодня – и на рынке грузоперевозок, и пассажироперевозок, и других составляющих, а это возможно только при консолидации полного меры технологического ландшафта. Я здесь хотел бы, Вячеслав сегодня говорил, еще раз отметить наше давнее партнерство и коллаборацию с компанией «Наопрактика», потому что вот такой именно платформенный системный подход – это то, что мы с коллегами много лет совместно успешно развиваем, и уверен, что большое количество важных и значимых задач еще успеем решить. Вот, поэтому фактически, что такое российские железные дороги с точки зрения квантовой коммуникации? В первую очередь, это мощнейший телекоммуникационный кластер. Немногие знают, но РЖД – это больше 70 тысяч километров оптических сетей связи. это мощная телекоммуникационная инфраструктура.

0: и телекоммуникации это неотрывная часть системы и перевозок и работы с грузами и пассажирами. Второй момент – это внутренняя экспертиза, мощнейшая экспертиза с точки зрения информационной безопасности и телекоммуникации. Мы обладаем несколькими ключевыми центрами компетенции. В группу компаний входит компания «Транстелеком». Это один из крупнейших телекоммуникационных операторов страны. С другой стороны, РЖД обладает разветвленной инфраструктурой, то есть позволяет сервисами, в том числе телекоммуникационными сервисами, дотянуться до каждого уголка страны и до каждой точки, где присутствует компания Российской железной дороги. И таким образом РЖД является, с одной стороны, значимым потребителем по перспективным информационным сервисам, цифровым сервисам и новым технологиям, с другой стороны, очень эффективной экосистемой для того, чтобы, соответственно, вот эти новые технологические решения доводить до конечного потребителя для отрасли и для страны в целом, развивая комплексно сразу множество направлений. И это крайне важно, потому что идеология развития высокотехнологичных направлений, реализованных в дорожных картах, а в 2019 году было заключено соглашение между правительством Российской Федерации и компанией Российской железной дороги по развитию высокотехнологичного направления, это и есть тот самый системный подход по работе с инновациями, который в полной мере реализует развитие данного высокотехнологичного направления. А это большая, сложная и комплексная работа. То есть это, с одной стороны, экосистема предприятий, их уже сейчас в этой сфере более 200, это и производители оборудования, научные центры, операторы связи, потребители, образовательные центры, то есть целый пул задач, которые, собственно, и партнеров, кто, без кого нельзя создать, собственно, вот этот новый рынок. Это вопросы, связанные с нормативными документами, стандартизацией, развитием нормативной базы. Это, безусловно, отраслевая экспертиза и внутренний спрос на технологичные решения. То есть фактически мы в этом плане являемся и методологами, и примером для других компаний для развития, создания и внедрения вот такого комплексного перспективных технологий. Поэтому, соответственно, вот такая база сейчас создана, и на ее основе создаются передовые и лучшие в мире решения. И вот сейчас хотел бы обратить внимание, я нахожусь в Центре управления мониторинга квантовой коммуникации компании «Российские железные дороги». Это действующий центр, который, собственно, обслуживает, обеспечивает существование вот этой самой новой инфраструктуры, которая сейчас создается в России. А сегодня создано уже свыше 7800 километров магистральных квантовых сетей. Если задуматься, это 13 городов-миллионников, это 27 субъектов Российской Федерации, в которых квантовые коммуникации уже присутствуют. Это то, где мы находимся на переднем рубеже в мире. Фактически, когда мы говорим о лидерстве, что такое лидерство, по сути, Россия находится в тройке стран по развитию квантовых коммуникаций и квантовых технологий в целом. И это крайне важно, потому что здесь, в этой сфере, именно в этом направлении, мы находимся в состоянии опережающего развития. То есть мы не находимся в состоянии догоняющего или в попытке сравнить паритет, а мы движемся, притом движемся на переднем лидирующем рубеже с другими странами, как Китай, Штаты и другие, кто, собственно, создают такие решения. А это крайне важно, потому что сейчас вот эти высокотехнологичные направления и вот то, что, собственно, компания РЖД делает вместе с «Напрактикой» и другими партнерами, это впитать те лучшие практики, те лучшие решения, которые есть в стране, аккумулировать их в единый фронт, то есть создать такую кооперацию ведущих и лучших центров. То есть фактически я без преувеличения могу сказать, что мы подключили к работе и ввели вот в такой единый круг единомышленников, кто вместе двигает, всех лучших специалистов, кто в той или иной мере занимается развитием этой отрасли в стране, и они работают как единая команда для обеспечения глобальной конкуренции. То есть, соответственно, аккумулировали силы в один кулак у нас, а с другой стороны, обеспечили конкурентную, равную конкурентную борьбу на мировой площадке. И это крайне важно, и это то, что с другой стороны позволяет как раз трансформировать очень быстро и эффективно такие решения до конкурентных продуктов. А особенность в том, что квантовые технологии – это концентрация тех знаний, которые всегда в России были на очень высоком уровне. Это вопросы и, значит, квантовых технологий, вопросы оптических технологий, фотоники, передовых технологий фотоники, информационной безопасности, которая всегда была на высочайшем уровне у нас в стране. А квантовые технологии сегодня, особенно квантовые коммуникации, это конвергенция вот этих направлений, где мы всегда были сильны. Но в чем задача. То есть нужно взять вот эти знания, взять новые решения и идеи и трансформировать их в производство, в продукты и сервисы, довести до конечного потребителя. И это то, чем сейчас компания РЖД активно занимается. То есть наша ключевая задача – посадить за один стол и потребителей, и компании, кто предоставляет услуги, чтобы они показали науке, технологическим центрам производства, где находится рынок, где находится потребитель, какое это решение должно быть, как на это смотрят эксплуатационные подразделения, и очень быстро ввести в этот производственный процесс. И это нам успешно удается, потому что фактически, что такое 2019 год? Это пятилетний период, за который мы находились в точке, когда не было вообще ничего. То есть были отдельные образцы устройств, изделия, лаборатории их создавали, их можно было потрогать, но максимум, что можно было делать, это, там, например, соединить два офиса между собой. Сегодня эта инфраструктура на тысячи километров. То есть это тот период, за который, как правило, создаются только отдельные изделия. За это время были созданы не только изделия, была создана технология внедрения, технология эксплуатации, технология доведения создания сервисов, нормативная база. И все это создано, это есть сейчас, и, собственно, вот в студии, в которой я сейчас нахожусь, можно просто наблюдать результаты этой работы. Это просто то, что действует, то, что эксплуатируется, то, что применяется в компании в РЖД сейчас. Это вот тот объем работы, массив работ, который был сделан. И еще многое предстоит. Мы, я думаю, что успешно будем активно двигаться в этом направлении вперед.
1: Вячеслав Владиславович, когда в 2018 году президент России Владимир Владимирович Путин обращался к Федеральному собранию, он рассказывал в том числе и упомянул такое понятие, как цифровая Россия. Только-только мы привыкли к цифровой России, по сути дела мы сейчас говорим уже о квантовой России, то есть о той истории, которая обеспечивает нашу, извините, выживаемость в ближайшем будущем, когда вычислительные мощности, в том числе и наших конкурентов, будут, так скажем, в том числе и пытаться проверить нас на прочность. С точки зрения вот этого передового, самого переднего края науки, техники и технологий, которые реализуются в рамках этого и конгломерата компаний, и выдающихся наших научных центров, и ученых, с точки зрения, вы уже упомянули исследования, которые проводила компания на практике, для того, чтобы понять и наше место в мире, и какая роль и в будущем предстоит квантовым коммуникациям, квантовым системам с точки зрения конкуренции. Вот что вы можете сказать о месте России в этой квантовой гонке? Потому что вот Артур Викторович сказал, да, мы лидируем, опережающее развитие, но в целом все-таки люди привыкли, ну, находиться в таком иногда состоянии уныния. Но то ли дело там, где-то там. Вы четко говорите, мы первые. Тогда уже расскажите, что вы там изучили и систематизировали.
0: Дмитрий, если можно, я один пример приведу, и он, ну, попробую опровергнуть тот тезис, который озвучили. Буквально несколько месяцев назад проходил совет по стандартизации, соответственно, это самый верхний уровень в мире, куда съезжаются специалисты и предприятия со всей планеты для того, чтобы найти, ну, единые технические стандарты в области развития квантовых технологий как таковых. Вот на данный момент Россия входит в очень узкий сегмент стран, которые присутствуют в Совете с правом голоса. И далеко не все европейские страны, не все крупнейшие европейские страны туда входят. А причина этому очень проста. Это при том в текущей сложной и непростой политической ситуации. Это те мощные и крайне высокоэффективные результаты, которые являются базой для нашей работы, которые имеют международное признание. И с этим это невозможно не считаться и невозможно не учитывать, а сильные результаты, они всегда вызывают глубочайшее уважение и другой уровень сотрудничества. Поэтому здесь мы находимся принципиально в другом качестве, здесь вопрос стоит не в выживаемости, а мы чувствуем себя комфортно и уверенно, потому что мы понимаем свое место, это место очень твердое, очень устойчивое, с уникальными отечественными технологическими решениями, что важно, глубокой инновации. И это крайне важный момент, потому что в этом направлении мы двигаемся вплоть до компонентной базы и единичных элементов, где создаются лучшие российские технологии. И поэтому сейчас в этом смысле мы в полной мере являемся основателями того направления, которое сегодня обсуждаем, и чувствуем себя в нем абсолютно уверенно и движемся крайне активно. И вот этот темп, то, что нужно сохранять, соблюдать и продолжать активно развивать, потому что с точки зрения той школы, которая используется, и того базиса, с одной стороны, с другой стороны, удивительного потенциала, Здесь все складывается крайне эффективно, и это действительно такое лидерство, но темп нужно поддерживать. То есть задач множество, борьба идет конкурентно, и важно понимать, почему сейчас я немножко к началу нашей дискуссии переключусь, почему сейчас квантовые технологии важны. Дело в том, что это такой же современный вызов, как когда-то был вызов в области полупроводниковой техники, когда-то был вызов в области искусственного интеллекта, это следующее поколение вот таких революционных изменений в области вычислений и технологий. И вот это то ожидание, с которым мы сейчас работаем, и в этом смысле это, безусловно, крайне важно с точки зрения государственного суверенитета и технологической независимости. Но важно, что здесь мы можем находиться с такой очень высокой стартовой позиции, развиваться активно. Вот, и, ну, думаю, что Вячеславу есть что добавить в этом направлении. Хотел бы
2: Спасибо, Дмитрий, ваш вопрос. Спасибо. Я вот действительно, наверное, продолжу мысль Артура Викторовича. Вот я для себя пометил слово «выживаемость». Да? Ну, в части квантовых технологий, кажется, нашей стране не приходится говорить такими терминами, как «выживаемость». Мы говорим терминами, говорили сначала технологический суверенитет, когда, ну, сродни понятию импортозамещения, да, то есть мы пытались там заместить какие-то технологии в области коммуникации, вычислений, сенсоров и так далее. Вот мы сейчас перешли в фазу технологического лидерства, то есть это там, где мы создаем новые технические заделы и пытаемся лидировать эти направления. Более того, вот в рамках нашего анализа мы действительно, ну, там было многокомпонентное анализ по множеству критерий, мы таблично видим рейтинг стран, да, по развитию квантовых коммуникаций. И Россия уверенно занимает технологическое там, второе, третье место в мире по развитию квантовых коммуникаций. За счет чего? За счет инфраструктуры. Во-первых, распределенная большая инфраструктура у нас в стране уже создана, и она создается. Да, то есть эта работа ведется постоянно, системно. Как Артур Викторович отметил, да, важно держать темп. Да, то есть здесь нельзя останавливаться в таких высокотехнологичных направлениях, и оно экспоненциальное, оно, то есть не такое там поступание движения. В области квантовых вычислений приходит регулярно, там, выходят международные статьи про новые достижения, да, и снижение требований для квантовых компьютеров, которые там, в будущем будут там, взламывать уже существующую криптографию. Об этом на разных уровнях говорят. Вот. При этом мы видим, что, вот я вам просто пример приведу, эта работа началась в 2019 году по развитию направления квантовых коммуникаций. Поскольку у меня еще одно направление моей профессиональной деятельности, управление интеллектуальной собственностью, в том числе и в корпорациях, да, нам известно, что ну, показатель на 2020 год, два результата интеллектуальной деятельности должно быть запатентовано за 2020 год в области квантовых коммуникаций. Это вот было закреплено в дорожной карте. Но поскольку только это начинается направление, то на сегодняшний день по результатам 2025 года таких результатов 58. Да, и надо сказать, что если посмотреть в это соотношение, то рост в 30 раз. И ежегодный прирост этих объектов интеллектуальной собственности в области квантовых коммуникаций, он составляет от 20 до 50%. То есть ежегодный рост. Что для нас это говорит? Рост патентной активности, рост изобретательской активности говорит о степени зрелости того или иного технологического направления. По квантовым коммуникациям мы можем смело сказать, что это направление, оно технологически зрелое. Более того, мы проводим даже оценку уровня готовности технологий в области квантовых коммуникаций, омляем это все. То есть серийное производство, то, о чем я говорю, да, у нас в стране, в России, есть серийное производимое квантовое оборудование, в том числе стоит на магистральной квантовой сети РЖД. Мы здесь не выживаем, мы там не там обороняемся, мы создаем собственную инфраструктуру, готовую квантовому будущему и, в принципе, суверенную инфраструктуру, с которой мы будем в будущем работать. Помимо этого, ранее отмечал, в России реализуется не только направление квантовых коммуникаций, есть и дорожная карта по квантовым вычислениям, которая развивается, уже есть свои ключевые показатели, которые все показатели ежегодно выполняются, реализуются и действительно созданы квантовые вычислители на семи платформах. Теперь также параллельно развивается направление в области квантовых сенсоров. тоже перспективное направление. Надо сказать, что вот, на мой взгляд, это было правильное решение поручить развитие высокотехнологичных направлений вот, в части квантовых коммуникаций и квантовых вычислений компаниям. То есть не научным институтам, а именно компаниям. Потому что компании, во-первых, могут вокруг себя аккумулировать как научные коллективы, так и производители оборудования, так и интеграторов, так и институтов развития. И вот создана огромная экосистема в области квантовых коммуникаций, куда входят и федеральные органы исполнительной власти, и производители оборудования, интеграторы, банки, университеты, научные коллективы, институты развития. В свою очередь это создает такую системную работу, когда все понимают, ради какой ли они работают, ради цели лидерства нашей страны в области квантовых коммуникаций. И я могу, наверное, смело заверять, что мы находимся в уверенной тройке по развитию квантовых коммуникаций.
1: Насколько вот ваша задача заключается в том, чтобы приучить ваших клиентов, ваших партнеров, с кем вы находитесь в сотрудничестве, к вот этому квантовому мышлению, да, чтобы вот как в онкологии есть квантовая, вернее, есть своя настороженность, да, по отношению к разным болезням, а здесь должна быть квантовая осведомленность и квантовая тоже настороженность к пониманию того, что ожидает ваших партнеров. Вот как вы к этому их приучаете, обучаете, информируете, потому что, ну, это же сложная работа. Человек, наверное, одно из самых консервативных явлений на этой планете, он привык к старым явлениям, и он очень любит экономить энергию. Этим пользуются все, от криптографов до мошенников. Поэтому, с точки зрения квантового мировоззрения, что значит думать квантово?
2: Дмитрий, да, действительно, есть определенный скепсис в разных кругах, в разных уровня этих решений у наших партнеров, да, все-таки наши партнеры, мы действительно стараемся их приобщить к пониманию, что квантовым технологиям как минимум нужно заниматься, интересоваться. Вот как мы работаем, как мы видим эту работу по посвящению наших партнеров, я выделяю лично так три механизма: доведение информации, доведение представления о квантовых технологиях до корпоративного, так скажем. Первый механизм, который мы используем для повышения осведомленности наших партнеров, это реализация так называемых пилотных проектов по использованию оборудования квантового распределения ключей в контуре наших партнеров. Такие проекты мы уже проводили с банком ВТБ, с ПАО «Новатек» в топливно-энергетическом комплексе. Что позволяют сделать данные пилотные проекты? Они позволяют нашим партнерам понять, что квантовые технологии – это не какое-то там будущее, да, это уже здесь, сейчас, есть уже оборудование, оно сертифицировано, оно интегрируется в ваш корпоративный контур информационной безопасности, оно соединяется с существующим оборудованием, которое у вас есть в области защиты информации. При этом существует оператор магистральной квантовой сети в лице ООО РЖД, который готов вам уже сейчас предоставить сервис по объединению ваших центров обработки данных или там, корпоративных центров в городах присутствия магистральной квантовой сети, то есть распределенная такая сеть. Вот пилотные проекты, они позволяют немного поменять сознание лиц, принимающих решения о том, что квантовые технологии – это уже здесь, сейчас, и это вот можно пощупать. Второй механизм, который мы видим, вот он, наверное, более относится к самому вопросу, как просветительский, да, это разработка стратегии квантовой трансформации. Вот был ряд исследований, которые показывают, что в момент появления квантового компьютера, когда об этом все узнают, пересобрать свою информационную инфраструктуру на quantum ready, так называемую, да, на квантово готовую инфраструктуру, это займет довольно-таки много времени. Вот. И для того, чтобы, более того, вы должны понимать, а где вам нужно такое оборудование, которое будет вас защищать от квантового компьютера, какие каналы должны быть защищены с этим, с помощью квантовых коммуникаций. Какие инвестиции вам нужны для этого? Ну, то есть это целая такая инфраструктурная системная работа. И что мы предлагаем? Мы предлагаем коллегам, нашим партнерам, формировать некие стратегии даже не некие, наверное, неправильное слово, да, формировать стратегии квантовой трансформации. Они включают в себя ряд этапов. Первый этап, он заключается в диагностике существующей инфраструктуры. То есть мы анализируем IT и телеком-инфраструктуру на предмет уязвимости в будущем к квантовому компьютеру. То есть определяем там ключевые точки, где потенциально может произойти в будущем проблема. Дальше мы занимаемся проектированием такой инфраструктуры, проектированием уже с помощью там, может быть, с помощью оборудования квантового распределения ключей, может быть, с помощью где-то оборудования симметричного шифрования квантового готового, чтобы в будущем можно было туда интегрировать технологию квантового распределения ключей. Потом следующий этап после проектирования идет финансовое планирование. То есть любому бизнесу важно понимать, сколько это стоит, да, и какие затраты это за собой несет. И здесь тоже вот такой камень преткновения, все по-разному оценивают риски. Ну, это же, да, известно. Вот,
1: абсолютно, абсолютно. Вот риски все оценивают по-разному. Вот как раз, вот давайте здесь мы поставим короткую паузу и через несколько секунд продолжим, потому что, я думаю, и нашим слушателям важно здесь сделать маленькую паузу, осознать простые факты о том, что Россия занимает лидирующие позиции в области квантовых трансформаций, квантовых коммуникаций, и тем более не намеревается снижать темпы. Но как это будет на самом деле и как это происходит с точки зрения вот всех этих внедрений, опережающих внедрений, об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио. В эфире Радио России «Орел».
1: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова. 13:45.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Аграрная неделя пройдет в Амценском районе. Останки 56 красноармейцев перезахоронили в районе Новосиля. На сцене Академического театра имени Тургенева представят премьеру. Подробности прямо сейчас. Глава региона Андрей Клычков анонсировал аграрную неделю. Она пройдет с 30 июня по 5 июля в Амценском районе. Главным событием станет День русского поля 4 июля.
2: Все желающие приглашаются на День русского поля. Всего Отрадинского и Мценского района – та площадка, на которой в прошлом году проходил День русского поля. Здесь будут по традиции представлены выставки сельхозтоваропроизводителей, техники, сельхозтехники. Зрители увидят выступление конного клуба «Вязки», ансамбль «Барабанщиц», фермерские подворья, экспозиция крупного рогатого скота. Ну а в 18 часов 4 июля к нам приедет Александр Малинин, народный артист Российской Федерации. Ну а уже 5 июля всероссийский марафон «Земля от спорта» и утренняя зарядка, многоборье ГТО и мини-футбол, силовой экстрим, волейбол, семейный эстафет, армрестлинг, фотозон, аниматоры.
1: А на этой неделе губернатор отправится в Минск. Там 25 и 26 июня пройдет форум регионов Республики Беларусь и России. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве. За прошедшую неделю в рамках ямочного ремонта в Орле восстановили больше 1200 квадратных метров дорожного покрытия. Работы ведет спецавтобаза. Ямы устраняют с применением горячего асфальтобетона. На этой неделе работы продолжатся. Специалисты займутся улицами Гагарина, Половецкой, Черниговской, Старомосковской, Инженерной и Московским шоссе. Выпускные вечера пройдут в школах Орла 26 и 27 июня. Об этом рассказали в городской администрации. В этом году со школой попрощаются 1356 одиннадцатиклассников. Причем 270 из них могут получить аттестаты с отличием и медали. Окончательные результаты будут известны после обработки всех результатов ЕГЭ. Также в конце недели пройдет бал медалистов. 22 июня, в День памяти и скорби, на территории военно-исторического комплекса «Вяжи» в Новосильском районе перезахоронили останки 56 красноармейцев. На церемонии присутствовал наш корреспондент Антон Сорокин.
3: 56 красноармейцев с воинскими почестями перезахоронили в братской могиле, буквально в 100 метрах от того места, где во время Великой Отечественной войны были окопы.
4: Каждое такое перезахоронение позволяет оживить не одну область, где проходят поисковые работы, но и те области, через которые мы едем, те области, где производим захоронения. Каждое такое мероприятие – это взрыв, как бы это ни звучало, энергии, памяти.
3: В прошлом году недалеко от военно-исторического комплекса «Вяжи» эти же поисковики нашли части советского истребителя Ла-5. И тогда же на Орловщине появился еще один отряд. Назвали его «Крылья Победы». Найти медальон рядом с бойцом – мечта любого волонтера-поисковика. Но шанс один к 100. В этот раз произошло без преувеличения. Чудо. 56 человек и сразу 4 имени удалось восстановить.
5: Окунев Григорий Ильич, который 11 июля будет захоронен на Малой Родине в Нижегородской области, город Семенов. Родственники есть, родственники его ждут. Да, также вот у нас три фамилии Меркулов, Шевцов. Это бойцы 6-й гвардейской стрелковой дивизии.
3: Их обнаружили еще в 2024-м и 2 года пытались найти родственников. Близкие Меркулова сейчас живут в Приморском крае. К сожалению, у самих поисковиков перевести останки на такое расстояние не получилось, а семью красноармейца Шевцова обнаружить не удалось. В 4 километрах отсюда работает еще одна группа. Иван Савин 40 лет назад собрал все необходимые данные.
6: Сейчас уже, ну, как-то ориентиры сохранились. И схемы у меня сохранились, я составлял. Шагами вымерял. Такие ориентиры брал, которые сохранятся на будущее. Березки там, все что-то там. Вот мы вкапывали даже куски больших осколков, гусениц порватых.
3: Это позволило в короткие сроки найти останки 26 красноармейцев и установить имя одного бойца. Но в помощь идут не только архивы, но и современные технологии.
7: У кого было возможно, ученые-антропологи провели исследования, и у ряда бойцов уже были установлены образы, как их выглядели лица.
3: За свободу Орловки бились бойцы 5 дивизий. Штурмовали минные поля, рыли окопы. Здесь советская армия потеряла 200 танков. Сколько погибло красноармейцев? Назвать даже примерную цифру не берется никто.
1: Также в Краеведческом музее «Орла» открылась выставка о защитниках Брестской крепости. Именно они первыми встретили врага 85 лет назад. В экспозиции фотографии, цитаты, материалы из немецких архивов, рассказывающие о предвоенной жизни крепости, ее обороне и судьбах защитников. Часть предметов поведает об орловцах, принимавших участие в тех сражениях. 26 и 27 июня на сцене Академического театра имени Тургенева представят премьеру. Спектакль «Мастер и Маргарита» готовит московский режиссер Сергей Дьячковский. Он рассказал о том, какая работа была проделана.
8: Самое тяжелое, я довольно много написал инсценировок, и это, наверное, самая тяжелая была работа, потому что очень тяжко выкидывать что-то из этого романа, хочется все больше и больше сохранить, поэтому бережливо мы постарались отнестись к тексту автора, и максимально все, что хотелось бы нам, мы, мне кажется, передали. Он довольно объемный получился, там все время интересно, но это объемное произведение, но при этом там нет такого, чтобы где-то зритель заскучал.
1: Это уже шестая постановка Сергея Дьячковского на орловской сцене. Этой премьерой закроют 211-й творческий сезон Академического театра. И последнее. 87% российских туристов не собираются экономить на путешествии в отпуске. Результаты исследования приводят РИА Новости. Те, кто собирается сократить расходы, намерены сделать это за счет жилья, уменьшить количество поездок или выбрать более доступный транспорт. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
9: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле перенесли благотворительный забег по берегу с августа на сентябрь. По сообщению Орловского социального кластера, проведение забега перенесено на 19 сентября. Слоты уже зарегистрированных участников автоматически перенесены на новую дату. Зарегистрироваться можно на сайте поберегу.рф до 17 сентября. Благотворительные забеги по берегу проходят в нашем городе ежегодно с 2022 года. Собранные средства направлены на строительство инклюзивных детских площадок в Орле и Мценске. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке в самом центре Орла с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее с 2019 года Орел принимал этапы чемпионата России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, вероятность осадков низкая. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью в среднем плюс 18. Ветер северо-западный, его скорость 4 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Сейчас в областном центре переменная облачность, также 23 градуса, существенных осадков не ожидается. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Всего вам доброго. Редактор

0: Музыкальная пауза.
1: Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин встретился с выпускниками военных вузов. Российские силы ПВО сбили 5 крылатых ракет за сутки. Стабильность экономики России обеспечена, несмотря на падение цен на нефть, заявил Песков. Далее подробности. Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава государства поздравил выпускников и подчеркнул, что им важно на протяжении всей службы расти профессионально. Без знаний не может быть побед. Президент заявил, что Россия будет и дальше последовательно повышать авторитет и статус офицерского корпуса.
3: Товарищи офицеры, дорогие друзья, сердечно приветствую вас и поздравляю с успешным окончанием учебы. Сегодня мы по традиции чествуем лучших выпускников военных академий, институтов и университетов. Вы образцово проявили себя в освоении курса учебных заведений Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. На отлично сдали профильные дисциплины, показали высокий уровень боевой и специальной подготовки. Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами, а значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны.
2: В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 462 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным оборонного ведомства, российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах одного населенного пункта в Днепропетровской области и 7 в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 330 военнослужащих ВСУ, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Европа хочет увековечить существующий политический режим на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в дипломатической академии МИД. По его словам, ЕС не намеревается стать беспристрастным посредником, поскольку поддерживает Украину.
4: Евросоюз настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях, в рассуждениях и в угрозах, в обещаниях представлять весь Запад, включая Соединенные Штаты, по проблемам украинского конфликта. При этом все упоминавшиеся и многие другие деятели Брюсселя и европейских столиц абсолютно едины в том, что Европа не намеревается стать беспристрастным посредником, потому что она на стороне Украины. И заявляется также о том, что европейцы ни за что не откажутся от поддержки Киева и после кризиса. То есть они хотят увековечить нынешний режим. Поэтому, когда Европа, ну, так говоря, не дипломатично, буквально лезет со своими оценками переговоров, настаивая на своих подходах и растаптывая все те ростки здравого смысла, которые проявляла администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом, у нас нет никаких иллюзий в отношении реальных планов европейцев.
2: Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Зеленский был назначен Западом на роль фюрера и проводника антироссийской политики. Несмотря на колебания мировых цен на энергоносители, макроэкономическая стабильность российских отраслей надежно обеспечена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, растет доля доходов, не связанных с продажей нефти и газа.
5: Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и здесь не вызывает ни у кого сомнений. Об этом неоднократно заходила речь на экономических совещаниях у президента. И он об этом говорил, и председатель правительства об этом докладывал главе государства. Что касается сильной волатильности на нефтяных рынках, да, она имеет место, и она так или иначе влияет на все экономики мира. Влияет это и на нашу экономику. Вот, вместе с тем, хотя, безусловно, нефтяные доходы продолжают оставаться существенным вкладом, так сказать, в формирование бюджета нашей страны, и растет все-таки доля ненефтегазовых доходов. Но вместе с тем никаких поводов для сомнений в макроэкономической стабильности у нас в стране нет и в настоящее время.
2: Ранее Дмитрий Песков назвал милитаризацию экономики США после заявления Трампа о возможном производстве ракет «Патриот» на заводах американских автоконцернов. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам пяти месяцев 2026 года 3,4 промилле. Он один из самых низких в мире. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья». Он добавил, что ряд регионов пока имеют показатели выше среднероссийских, поэтому национальные медицинские исследовательские центры проводят соответствующие мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудования. Ураган снес малый купол с крестом с 200-летнего храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области, сообщается в соцсетях храма. Судя по опубликованным кадрам, обломки упали на забор и частично его разрушили. Сам купол также поврежден. Этот храм является памятником архитектуры федерального значения. Напомню, что накануне в соседней Свердловской области прошел смерч. По последним данным, в городе Кушве 17 человек обратились за медицинской помощью. Повреждено 100 домов, из них 32 полностью разрушено. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, уфимская Динамо и челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. «Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист», заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Диэн Радонич, а в серии за третье место в единой лиге командой руководил Ростислав Вергун. Челябинский «Трактор» подписал контракт на два сезона с лучшим голкипером прошлого чемпионата мира по хоккею Хенриком Хаукеландом. Он помог сборной Норвегии завоевать бронзовые медали на турнире. «Трактор» заплатит норвежцу 110 миллионов рублей за два года. Сообщалось, что в Норвежском хоккейном союзе пригрозили, что голкипер не будет больше вызываться в национальную сборную, если подпишет контракт с клубом континентальной хоккейной лиги. В футбольном «Динамо» рассчитывают на выплаты ФИФА за участие игроков в клуба в чемпионате мира по футболу. Полузащитник «Бело-голубых» Луис Чавес представляет Мексику, а защитник Хуан Касерес – Парагвай. «Это законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждение за участие наших игроков, которым платим зарплату. Приезд Чавеса и Касереса обратно в «Динамо» зависит от выступления их сборных на чемпионате мира», рассказал генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров. Мексика досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Для Парагвая все решится в последнем матче группового этапа. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода. В среду 24 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 10, плюс 12. Вечером небольшие дожди. В Магадане небольшие дожди, плюс 10, плюс 12. В Тюмени плюс 25, плюс 27. Кратковременные дожди, гроза. В Омске без осадков. В Архангельске плюс 15, плюс 17, небольшие дожди. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, небольшие дожди. В Уфе плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 19, плюс 21. В Волгограде плюс 27, плюс 29, без осадков. осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 17.
1: Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
2: О, госпожа моя, Дульсинея Тобоская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня за страдания. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор!
1: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот момент наш рыцарь заметил, как по стоялому двору подъехали 4 отлично одетых всадника с мушкетами у седел. Ворота гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
3: Эй!
4: Эй!
2: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были! Ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
3: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
2: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
3: Да не знаю я, на кого вы похожи, знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
2: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
3: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
2: Черт, кто там еще? Да иду, иду!
5: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
2: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того.
1: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
6: А-а-а! Дон Воришка! Теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
1: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
7: Правосудие! Суда! Именем короля! Этот вор-разбойник с большой дороги украл у меня седло, а теперь хочет меня убить!
6: Врешь! Я не разбойник с большой дороги! Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот!
7: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе! Да!
1: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
7: Разберись!
4: разбойник!
8: Да сам ты подлец!
4: Парю! Урод! Я тебе покажу! Честно пою!
1: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. Дон Кихот, услышавший крики своего оруженосца, поспешил в конюшню. Видя, как Санчо ловко ведет бой с цирюльником, с удовольствием убедился в храбрости своего оруженосца.
2: О, Санчо! Молодец, Санчо! Его следует посвятить в рыцари, ибо он с честью может послужить рыцарскому ордену.
1: А между тем ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралась.
8: Разбойник! Сам ты подлец!
4: Варюга! Урод! Подлец! Разбойник!
8: Сам ты подлец!
4: Варюга! Урод! Я тебе покажу! Подлец! Разбойник!
7: Смотрите, сеньоры, этот мошенник украл мое седло. Вот здесь в стойле находится мой осел. Уж он-то не станет лгать. Примерьте, нет, вы примерьте это седло. Если седло не придется ему впору, зовите меня мошенником. И кроме того, этот мошенник утащил у меня совсем новенький бритвенный таз, за который я заплатил целый эскудо.
9: Сеньоры, сеньоры, вам сейчас станет ясным заблуждение, в котором пребывает вот этот добрый оруженосец, который называет бритвенным тазом то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина. Этот шлем я отнял у него в честном бою, и с тех пор я его законный владелец. Сеньоры и кавальеро, взгляните на этот золотой шлем и судите сами, похож ли он на бритвенный таз. Вот какова наглость этого оруженосца, обвиняющего нас в похищении жалкого цирюльничьего таза. Клянусь рыцарским орденом, которому

0: раз лжет.
1: Ну, позвольте, сеньоры, позвольте. Позвольте, сеньор цирюльник, знаете, что я ваш брат по ремеслу, что уже больше 20 лет я занимаюсь этим делом, и нет такой бритвенной принадлежности, которая не была бы мне хорошо знакома. Кроме того, я в молодости служил солдатом и знаю отлично, что такое шишак, шлем и прочие доспехи. И я, сеньоры, утверждаю, что предмет, который этот любезный сеньор держит в руках, так же похож на бритвенный таз, как белый цвет похож на черный, а правда на ложь. Я заявляю, что это настоящий шлем, хотя у него не хватает многих частей.
2: Конечно, не хватает. Прежде всего, у него нет забрала.
3: Совершенно верно. Это шлем, у которого не хватает забрала.
4: Господи, помилуй. Как же это возможно, чтобы столько почтенных людей говорило, что это не таз, а шлем? Тогда и седло для моего осла окажется, пожалуй, конской сбруей.
2: В этом замке, сеньоре, произошло столько удивительных приключений, что я уверен, здесь все совершается силою какого-то волшебства.
3: Сеньор Дон Кихот рассуждает совершенно правильно. Без волшебства тут не обошлось. К тому же я обращаюсь к вам, сеньоры. Ведь глупо же называть седлом осла вот эту конскую сбрую, не так ли?
1: Ну да, конская сбруя, самая настоящая!
5: Конская!
6: Конская!
4: Пусть я не попаду в Царствие Небесное, если все вы, сеньоры, не ошибаетесь. Пусть душа моя не предстанет перед лицом Господа Бога, если это сбруя, а не седло осла. Прав же, я не пьян, может, и в чем другом грешен. А завтракать я еще не завтракал.
2: Сеньоры, теперь остается каждому забрать то, что ему принадлежит. Что Бог даровал, то и святой Петр благословит.
7: Те, кто уже знал причуды Дон Кихота, потешались от всей души, причем простодушие цирюльника забавляло их не меньше, чем сумасбродство рыцаря. Однако людям, впервые его видевшим, вся эта история казалась величайшей нелепостью. Именно так думали те четверо всадников, с которыми повздорил наш Идальго у ворот гостиницы, и которые, как оказалось, были стражниками святого братства.
8: Сеньоры, я убежден, что все это простая шутка. Нельзя допустить, чтобы люди столь разумные могли всерьез утверждать, что перед ними шлем и конская сбруя. А если они, вопреки опыту наших чувств, настаивают на этом, значит, здесь скрывается какая-то тайна. Провались я на этом месте, если когда-нибудь поверю, что это не таз для бритья и не седло сосла. Да не будь я сыном своего отца! А кто скажет противное, тот пьян, как винная бочка!
2: Вы лжете, низкий негодяй, будете жестоко наказаны за свою ложь!
7: С этими словами он поднял копье и с такой силой пустил его в голову стражника, что если бы тот не отскочил в сторону, то был бы убит на месте. Копье, ударившись о землю, разлетелось в щепки.
8: Все сюда! На помощь святому братству!
9: Ой, ой, ой, ой, они убьют друг друга! Пресвятая Мадонна!
8: Сеньоры! Держите, держите этого безумного!
7: Цирюльник, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за свое седло. Санчо вцепился в него с другой стороны.
1: Вор! Ворюга!
10: Сам ворюга!
1: Бей его, сукина сына! На помощь!
7: Хозяин гостиницы, который тоже служил в братстве, мигом слетал за своим жезлом и шпагой и, вернувшись, примкнул к своим собратьям.
1: Здравствуй, святое братство!
7: Священник! священник кричал, дочка хозяина вопила, служанка мориторно сплакала, Доротея растерялась, цирюльник лупил

0: Санчо. Санчо колотил цирюльника. Один из постояльцев, которого стражник осмелился схватить за руку, дал ему такую зуботычину, что у того кровь залила лицо. Другой постоялец повалил на землю другого стражника и топтал его ногами. Словом, в гостинице царило смятение, кутерьма, полная растерянность. Кровь лилась рекой. Внезапно Дон Кихот нежданно-негаданно вообразил, что он очутился в минуту жестокой распри между рыцарями.
1: Остановитесь! Мечи в ножны! Успокойтесь, слушайте меня все, если вам дорога жизнь. Сеньоры, теперь вы сами убедились, что этот замок заколдован.
2: К черту ваше колдовство, сеньор Дон Кихот. Вы мне за все заплатите. Уже второй раз вы все переворачиваете вверх дном. К черту!
3: Вы напали на стражу святого братства, сеньор. Вы за это ответите.
1: Я могу ответить на это только тем, что прекращу это позорное кровопролитие из-за столь ничтожного повода.
0: Шум потихоньку начал стихать. И тут один из стражников вспомнил, что у него имеется приказ об аресте Дон Кихота. Святое братство постановило задержать его за противозаконное освобождение каторжников. Вспомнив об этом, стражник решил проверить приметы Дон Кихота. Он вытащил из-за пазухи приказ и стал читать по складам, все время поглядывая на рыцаря. Убедившись, что Дон Кихот именно тот человек, которого ему велено арестовать, стражник схватил рыцаря за шиворот.
3: На помощь святому братству! А кто не верит, что я действую от его имени, тот пусть прочтет этот приказ. Я должен задержать этого разбойника с большой дороги.
4: Позвольте мне, сеньор.
0: Священник прочел приказ и убедился, что стражник говорит правду, так как все приметы Дон Кихота были указаны вполне точно. Он только вздохнул и грустно покачал головой. А Дон Кихот, видя, что его оскорбляет какой-то жалкий проходимец, пришел в ярость.
1: Неучтивая тварь! Дьявол!
0: И обеими руками вцепился стражнику в горло.
3: Заступите! Тут же песня!
1: Наглец! Да я тебя!
2: На помощь святому братству!
5: Помоги еще, он его задушит! Сеньоры, помогите!
6: Матерь Божья!
7: Ради Господа, сеньоры, прекратите!
8: Господи Боже мой, да ведь все, что господин мой толковал о всяких волшебствах и чудесах, в этом замке сущая правда. В нем и часу нельзя провести спокойно.
0: Наконец присутствующим удалось разнять Дон Кихота и стражника. Однако стражники продолжали добиваться выдачи преступника, требуя именем святого братства помочь им связать по рукам и ногам разбойника с большой дороги. Дон Кихот слушал их речи и презрительно улыбался.
1: Подлые и худородные людишки! Так вы осмеливаетесь называть разбойником с большой дороги того, кто разбивает цепи бедных пленных, освобождает узников, помогает несчастным, поднимает павших, заступается за обездоленных. О, гнусный сброд! Поистине вы недостойны того, чтобы небо открыло вам величие странствующего рыцарства. Уже одна тень странствующего рыцаря должна внушить вам почтение.
0: Во время этой речи Дон Кихота священник убеждал стражника прекратить дело.
4: Но вы что? Не видите, как нелепо и глупо он себя ведет?
1: Странствующие рыцари не подлежат обычному суду. Их закон — меч, их судебник — храбрость. а указы – их собственная воля. Ни одна дворянская грамота не дает своему владельцу таких огромных привилегий, какие посвящение в рыцаре дарует счастливому избраннику, принесшему торжественный обет посвятить свою жизнь великому делу странствующего рыцарства.
4: Если не поверит в то, что он сумасшедший, то и все мы окажемся безумцами вроде него. Отпустите его.
3: Нет, мы не можем, у нас приказ, и мы обязаны его исполнить.
1: Какая благородная девица не влюбится в него? И, наконец, найдется ли такой странствующий рыцарь, у которого не хватит смелости встретить жизнь с 400 стражников, влепить им 400 палочных ударов?
4: Но вы же слышите, что он говорит? Такое может говорить только ненормальный.
3: Да, да, да, точно, ненормальный.
9: В конце концов, доводы священника убедили стражников в том, что перед ними и правда сумасшедший. Они не только оставили Дон Кихота в покое, но даже и взялись примирить цирюльника с Санчо Пансой. Противники обменялись седлами, но каждый сохранил свои подпруги и уздечки. Что же касается шлема Мамбрина, то священник тайком от Дон Кихота дал цирюльнику за бритвенный таз 8 реалов. А тот написал ему расписку «Не жаловаться ни ныне, ни во веки веков». Священник также уладил дела с уже окончательно обезумевшим от напасти хозяином, щедро вознаградив за все убытки. Мир был восстановлен, и все присутствующие признали, что благодарить за это следует благожелательного и красноречивого священника. Шел, однако, второй день с тех пор, как Дон Кихот со своими спутниками прибыл в гостиницу. Священник и мастер Николас начали думать о том, как им завершить приключение, связанное с возвращением Идальго в родные Палестины. Тем более, что Дон Кихот торопился поскорее закончить предназначенный ему великий подвиг.
1: Прекрасная и высокородная дама, мудрая пословица гласит: «Усердие – мать успеха». Кто успевает предупредить намерения неприятеля, тот выигрывает сражение. Говорю это к тому, прекрасный сеньор, что, по моему мнению, дальнейшее наше пребывание в этом замке бесполезно и даже опасно.
10: Сеньор рыцарь, раз я вручила свою судьбу в ваши руки, я не стану прикословить тому, что предпишет ваше благоразумие. Надеюсь, мы выступим завтра же, сеньор?
1: О, да. Мы постараемся предупредить коварные умыслы наших врагов и ранним утром двинемся в путь.
9: Однако, не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего Идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображение тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор.

0: Вы слушали 17-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Доротея Елена Харитонова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, цирюльник Александр Бардуков, всадник Александр Быков. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Радио России. Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Приветствую вас, друзья. Сразу прошу тех, кто хочет себя проверить, приготовьте бумагу и ручку. В прошлый раз мы говорили о тотальном диктанте, текст которого был посвящен детству Пушкина. Думаю, многие впервые узнали о той огромной роли, которую в жизни Александра Сергеевича сыграла его бабушка по материнской линии Мария Алексеевна Ганнибал. В 1805 году она приобрела сельцо Захарово в Московской губернии, где и прошло детство ее внуков. Ну а теперь запишите предложение из диктанта, которое прочтет вам актер и режиссер Сергей Алдонин. Потом мы его с вами проверим.
4: Захарова известно несколько меньше, нежели другие пушкинские места. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, услыхал крестьянскую речь, почувствовал красоту родной природы. Проверяем. Захарова известно несколько меньше, нежели другие пушкинские места. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, услыхал крестьянскую речь, почувствовал красоту родной природы.
3: И вот как нужно было это написать.
5: Захарова известно несколько слитно меньше, запятая, нежели другие пушкинские места, запятая. Но именно здесь будущий поэт впервые увидел русскую деревню, запятая. Услыхал крестьянскую речь, запятая, почувствовал красоту родной природы, точка.
3: Надеюсь, вы все написали правильно. Хотя в интернете мне встретился текст, где перед «нежели» запятой не было. Однако «нежели»…
5: Это устаревший книжный союз, который обычно употребляется при сравнительных оборотах, и перед ним ставится запятая.
3: Поговорим с Сергеем Алдониным, актером, режиссером и, в нашем случае, чтецом.
6: Сергей, вы когда-нибудь читали диктант?
7: Да, в молодости. В школе заменял учителей.
6: А почему вас выбрали?
7: Ну, у меня семья ученые-педагоги, и бабушка занимала высокий пост, и дед. И они мечтали, чтобы я стал директором школы.
6: Почему директором, а не учителем?
7: Учителем, но они были директорами и вузов, и школ. Директор в школе раньше. Бог какой-то недоступный, грозный. Ну, я пионервожатым ездил в старшем лагеря. И учитель подменял. Были диктанты по литературе что-то. Я много знал наизусть. Бабушки как раз меня тоже учили уже с 3 лет. Мамина занималась детьми и обучала внуков. Занималась образованием.
6: Вы помните, что самое первое в мелком возрасте вам читали?
7: Все начиналось с таких сказок советских авторов, которые переписывали часто у европейских и американских. Я любил очень «Волшебник изумрудного города», «Питер Пен». Из русских я любил Пушкина.
6: Вот я тоже обратила внимание, у меня внучка, я ей в 3 года, мы с ней были в каком-то пансионате, я ей читала по памяти сказку о мертвой царевне. Она говорит, ой, хочу дальше. И потом мы ходили с ней, я начинаю, она продолжает. Пушкина дети, даже совсем маленькие, воспринимают замечательно.
7: Да.
3: Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Поразительно, но у ребенка даже слово «инда» – «инда» очи разболелись глядячи – не вызвало вопросов. Стало понятным по ходу дела. И лишь когда мы читали сказку о рыбаке и рыбке, она спросила, что такое «невод». Знакомьте, друзья, детей и внуков со сказками, которые написал наше все Александр Сергеевич. Они им не только нравятся, но и сильно обогащают речь.
7: Главное – правильно подавать его, потому что как раз, когда родители или бабушки с дедушками, это лучше, чем когда нам стали преподавать в школе. В школе какой-то мертвый был, его никто не любил, Пушкина.
6: Правда?
7: Терпеть не могли, потому что там никаких сказок, во-первых, не было. Все под какое-то социальное подминалось, неживое, не рассказывался, какой он был. Человек был разгульный, веселый. Его представляли комсомольцем и пионером. По-настоящему для меня Пушкина открыла мой педагог, народная артистка Антонина Михайловна Кузнецова, которая учила наш курс. Я там много выиграл гран-при разных. Она делала Пушкина. Это было что-то. Про кого-то мне другого рассказывать. Я не знал ничего.
6: А вы в театре не собираетесь ничего по Пушкину поставить?
7: Собираюсь. Мы говорили о повестях Пушкина, из разряда «Метель» и так далее, сделать какую-то интересную композицию. И, конечно, хочется очень сказку, причем для детей и взрослых.
6: А какую? Или вы хотите там все вместе?
7: Я люблю позамешивать. Здесь появляются разные герои. Ну, например, Иван-Царевич и Серый Волк люблю. И когда выходят богатыри из «Морской пучины».
6: Сказка о царе Салтане.
7: Пушкин не так прост. Его легко сделать скучным. Его надо очень понимать и влезать в шкуру, как, например, Булгакова или Гоголь.
6: Я его обожаю, но прежде всего то, что он сделал с русским языком, это беспрецедентный случай.
7: Он, по-моему, его даже создал.
6: Он его создал, да. Причем, если вспомнить, что первым языком у него был французский, то тут вообще падаешь ниц.
5: В начале 19 века в Петербурге происходили странные вещи. Взрослые, серьезные люди собирались по вечерам и ругались из-за слов. Из-за того, следует ли употреблять заимствования, вроде букет, бриллиант, аппетитно, или подобрать им родные замены. Пучок, сверкалец, алчно.
3: Пишет в статье «На грамоте.ру» ее редактор Антон Солдатов.
5: Раскол проходил не только в кругу искушенных интеллектуалов. По всей стране люди говорили и думали по-разному. Дворяне на французском или, кто попроще, на галорусском, который пестрил галлицизмами вроде «амурица», простой народ на грубоватом русском. А был еще и церковнославянский, который все больше расходился с русским разговорным. Был язык юридический и делопроизводственный.
3: Мне кажется, и сегодня эти два языка сильно расходятся с литературным.
5: Пушкин был готов к смелым экспериментам. Первым делом он отбросил строгую языковую иерархию, которая закрепляла за каждым словом принадлежность к определенному стилю. Очи – высокое, поэтическое, глаза – обыденное, прозаическое. Смешивать в одном тексте разные стили считалось дурным тоном. Он сознательно уменьшал длину предложений, делал их проще и лаконичнее, часто сводя к главным членам, что придавало повествованию стремительность и естественность.
3: Это заметно в «Евгении Онегине». Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. И в «Медном всаднике» пошел назад и воротился. Глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит.
5: Пушкин виртуозно использовал порядок слов, усилил роль глагола, как двигателя сюжета, и сократил количество эпитетов. Лаконизм заметен уже в «Черной шали» 1820 года, где короткие, энергичные фразы создают стремительное движение рассказа.
3: «Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели, я весь изнемог. В покой отдаленный вхожу я один, неверную деву лобзал армянин».
5: Пушкин надолго определил характер русской литературной речи. Он стер границы, отбросил лишнее, использовал все лучшее и создал гармонию того языка, который подходит всем.
6: Что-то хотите еще добавить?
7: Развивайте русский язык и поменьше самодеятельности. Мы уже столько допустили в жизни, как и в театре. Классику раскорданили так, что уже непонятно, кто такое мог написать. Как плохо писал Пушкин. Смотришь?
6: Вовсе не Пушкин.
7: Хотя
6: фамилия
7: написана. Мы ставим классику. Поэтому возвращаться к истокам, не рушить форму, а внутри, пожалуйста, вкладывайте свои фантазии в форму содержания. И мысль должна быть Пушкина и Гоголя.
6: И даже если это не Пушкин и не Гоголь, а просто разговор наш, это должен быть, на мой взгляд, русский язык, а не смесь русского с английским плохим.
7: Да, русская культура. И бесконечные шутки на иностранном языке тоже надоели.
6: Спасибо вам.
8: Всего доброго.
3: Давайте беречь свой язык, друзья. До встречи.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
1: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
9: С Лёвушкой встреча получилась прекрасно.
10: Как ребёнок-то?
11: Замечательно.
10: Наш?
11: Наш. Мы ещё дома решили наш.
9: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
1: Какие документы? Кто такой Лёвушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
14: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
15: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
14: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
15: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
14: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
15: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
14: От чего возникает эта болезнь?
15: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
14: А в каком возрасте обычно это начинается?
15: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
14: 45? Так рано!
15: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
14: Какие главные признаки начало угасания мозга?
15: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
14: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
15: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
14: О чем вы говорите?
15: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
14: Они реально настолько успешны?
15: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
14: И в чем разгадка?
15: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головы. Мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
14: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер «#2203». «#2203». Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного «#2203».
15: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
14: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
15: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203».
14: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
15: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим пустышку – плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
14: Отлично. А как насчет побочных явлений?
15: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
14: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
15: Основной компонент я уже озвучила – это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
14: А если перевести с научного на обычный язык?
15: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
14: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
15: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного «#2203», «#2203». Звонки по России бесплатные.
14: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
15: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в
14: полной мере. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
15: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
14: Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного звездочка 2203.
15: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
14: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
15: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапия.
14: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
15: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 0133 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
14: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
15: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
14: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2203. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
16: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
17: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
18: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией. ВС России поразили за сутки объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ. Лавров назвал Зеленского фюрером. Далее подробности. Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние угрозы. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи в Большом Кремлевском дворце с выпускниками высших военно-учебных заведений. По его словам, страны Запада теперь открыто говорят, что готовятся к войне с Россией и наращивают военные наступательные бюджеты. Глава государства отметил, что сегодня российские солдаты и офицеры эффективно решают задачи СВО.
20: В этот торжественный день мы с вами находимся в Георгиевском зале Московского Кремля. Именно здесь, в этом историческом месте, всегда чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет, ради мирной и безопасной жизни нашего народа. И сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции, освобождают наши исторические земли, защищают наших людей. Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться, потому что без знаний не может быть побед.
19: Путин сегодня встретился с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН. В Кремле собрались более 600 выпускников, завершивших обучение с отличием, их преподавателей и руководителей соответствующих ведомств. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
0: Противник потерял более 315 военных, 4 боевые бронированные машины, орудия полевой артиллерии и 7 автомобилей. Зеленский был назначен Западом на роль фюрера и проводника антироссийской политики. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. По его словам, глава киевского режима уже требует от своих западных кураторов организацию вариантов переговоров с Россией. Но последнее слово Зеленский оставляет за собой.
21: Господин Зеленский, который настаивает на переговорах, выдвигая абсолютно нереалистичные, но и даже хамские Москве не только условия, не только Москве, но и своим европейским кураторам, он прямо заявил на днях: Европа должна подумать о формате переговоров и предложить несколько возможностей. Но Киев сам определит, кто будет переговорщиком от Европы. Комментарии излишни. Фюрер, он и есть фюрер, его назначили на роль фюрера, взяв его из самодеятельности, но вот, видите, оказался этот образ заразным.
0: Сергей Лавров подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма с целью вырастить русофобские и нацистские организации. Американские компании Ford и General Motors, а также другие автоконцерны могут вскоре развернуть производство вооружений. В частности, речь идет о ракетах Patriot. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на глазах происходит милитаризация экономики США.
22: Здесь вполне все объяснимо. Собственно, были военные действия в зоне Персидского залива во время агрессии против Ирана. Помимо этого, США продолжают в значительных количествах продавать вооружение для Украины. Это тоже всем хорошо известно. И, конечно, запасы, все склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики.
0: Ранее Песков заявил, что, несмотря на колебания мировых цен на энергоносители, макроэкономическая стабильность российских отраслей надежно обеспечена. В одной из шахт Кушвы из-за урагана были заблокированы 16 горняков. Там отключилось электричество, и люди не могли подняться на поверхность, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас все шахтеры уже подняты, они чувствуют себя нормально. По словам главы региона, шахта, другие предприятия Кушвы, а также больницы сейчас работают в штатном режиме. Электричество туда подали, есть поваленные столбы и оборванные провода. Восстановление проводов завершится завтра, продолжил Паслер. В течение 2 дней планируется завершить подачу газа в дома. Напомню, Кушва и поселок Баранчинский минувшим вечером попали под удар урагана. Пострадали 17 человек, полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены. В России автономный грузовик впервые совершил поездку из Москвы в Санкт-Петербург без вмешательства человека, рассказали в компании, которая разрабатывает систему автономного управления. Роботрак ехал с прицепом по трассе М-11 Нева. Протяженность пути составила 700 километров. Грузовик преодолел расстояние примерно за 8 часов. Водитель-испытатель находился в кресле, но в управлении не участвовал. На протяжении всего пути роботрак вела систему управления на базе искусственного интеллекта. Под контролем системы грузовик опережал более медленный транспорт, объезжал зоны ремонта, миновал пункты взимания платы. Добавлю, М-11 – скоростная трасса с плотным потоком машин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
23: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Завтра в Лозанне начнется внеочередная сессия Международного олимпийского комитета. На ней обсудят понятие нейтральности и статус спортивных федераций, но, как сообщает «Спортэкспресс», в повестке нет вопроса о допуске российских спортсменов до международных стартов и снятия с них санкций. Баскетбольная единая лига утвердила участие Астаны и Динамо Владивосток в следующем сезоне. Бюджет клуба из Владивостока составит 400 миллионов рублей. Мы считаем, что этих денег достаточно, чтобы быть конкурентными. Надеемся, что уже в первый сезон сможем выйти в плей-ин турнира, заявил директор Динамо Владивосток Эдуард Сандлер. Кроме того, Уфимская Динамо и Челябинский ЧБК могут войти в состав участников лиги. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. «Мы в решающей фазе. Надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист», заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. Футбольный «Локомотив» не намерен продавать лидеров команды, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. «Наша позиция – сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась. Хочу дальше ее развивать», – рассказал Галактионов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет выручить порядка 50 миллионов евро на продажах Алексея Батракова, Артема Карпукаса и Дмитрия Воробьева. Бразильский футболист «Зенита» Нино пришел на тренировку с учебником по русскому языку. Возможно, такой жест – ответ на слухи о том, что защитник может покинуть команду этим летом. Накануне главный тренер «Зенита» Сергей Симак заявил, что у Нино есть предложение от других команд, и петербургский клуб должен быть готов к его уходу. Ранее бразилец рассказывал, что активно изучает русский язык и надеется дать на нем интервью. С вами был Юра Геворкян.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода. В среду 24 июня в Южно-Сахалинске плюс 19, плюс 21, без осадков. Во Владивостоке плюс 18, плюс 20, небольшие дожди. В Екатеринбурге плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Новосибирске плюс 29, плюс 31, без осадков. В Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшие дожди. В Кирове плюс 18, плюс 20, кратковременные дожди. В Самаре плюс 23, плюс 25, небольшие дожди. В Туле без осадков плюс 23, плюс 25. В Ростове-на-Дону плюс 30, плюс 32, без осадков. В Нальчике плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. И мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Мы все больше и больше наши программы посвящали событиям отечественной и зарубежной истории средних веков, нового и новейшего времени, событиям последних 10-20 лет. Но мы достаточно редко с вами углублялись в нашу отечественную древнюю историю. А что происходило во времена Киевской Руси, что происходило во времена домонгольского нашествия, собственно говоря, о чем было само татаро-монгольское нашествие и период, который традиционно мы именуем периодом татаро-монгольского ига. Существует несколько полярных, очень любительских, я тут специально оговорюсь, представлений, которые к настоящей, к реальной истории никакого отношения и близко не имеют. Кто-то говорит о том, что татаро-монгольское нашествие ига – это ужас-ужас, это чуть ли не геноцид русского населения, это убирание и убивание всего русского государства, русского народа, русских традиций и всего, вообще непонятно, как чудом выжили. Кто-то говорит о том, что да на самом-то деле нет, и татаро-монгольская империя строилась по образцу чуть ли не федерации и делает всякие глубокомысленные аналогии с современностью, говоря о том, что русские княжества, да, в общем-то, были на правах чуть ли не субъекта федерации, ну, только татаро-монгольского. А назначение князей, ну, мало чем принципиально отличалось от нынешних выборов губернаторов или назначения в Рио губернаторов. Выборов не было. Правда, как обычно, где-то рядом и где-то посередине. Вот что из себя действительно представлял период татаро-монгольского владычества на территории Руси, мы сегодня и обсудим с нашим экспертом, с доктором исторических наук, главным научным сотрудником, заместителем директора Института российской истории Российской академии наук Антоном Горским. Антон Анатольевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: Существует в историографии четкая хронология, четкая периодика татаро-монгольского нашествия. Конец 1480-й стояния на Угре, а начало...
2: Ну, речь идет не о нашествии тогда, а о так называемом Ордынском иге. А начало – это начало 1240-х годов. То есть вот примерно 240 лет, когда значительная часть русских земель находилась в зависимости от того государственного образования, которое ну, сначала принято именовать Монгольская империя, а затем ее, речь идет уже о ее западном улусе, который принято называть Золотой Ордой. Ну, в источниках он русских именуется просто Ордой,
1: значит. Вот начало 1240-х годов. Это единомоментный процесс. Вот налетели, все княжества сдались, дальше устанавливается система госуправления со стороны Орды. Или это процесс все-таки растянутый во времени?
2: Он растянут был, но не слишком на длительное время. Началось все с нашествия войск Монгольской империи во главе с Батыем. Это 1237-1241 годы, если говорить для Руси. В 1242 году поход Батыя заканчивается, он возвращается из центральной юго-восточной Европы, и центр нового образования, вот уже с присоединением значительной части земель на западе к улусу Джучи, это называемым по имени отца Батыя, центр этого образования оказывается на Нижней Волге, и после этого уже происходит оформление зависимости русских князей от монгольских правителей. Причем, ну, это мы сейчас знаем, что эта зависимость была опосредованной, то есть были сохранены у власти русские князья и только оказались в зависимости от монгольских ханов. В то время, конечно, такой ясности ни у кого еще не было, в том числе и у самих завоевателей, потому что до вот 1240-х годов ну, почти везде монголы, там, где происходили завоевания, это и Китай, и Средняя Азия, и Иран, и Кавказье, там почти везде устанавливалась непосредственная власть завоевателей. То есть отстранялись от власти или уничтожались местные правители, и на их место становились монгольские наместники. И на Руси тоже вполне, конечно, могли ожидать того же самого. В 1240-е годы даже предпринимались некоторые попытки установить прямое управление и в Переславле Южном, и в Киеве, и в некоторых других местах присутствовали монгольские наместники. Но затем возобладала все-таки тенденция к тому, чтобы местных правителей у власти сохранить. Ну, конечно, во многом это зависело и от их поведения. Вот в 1243 году Ярослав Всеволодович, великий князь Владимирский, отец Александра Невского, по вызову Батыя к нему приехал и получил старейшинство над всеми русскими князьями, признал его верховную власть. Вот, скажем, два других сильнейших правителя этого времени – Даниил Романович, князь Волынский и Галицкий, и Михаил Всеволодович, князь Черниговский, тогда тоже получили вызовы к Батыю, но не поехали, побоялись ехать. Приехали они позже и тоже свою власть признали. Если бы никто не признал власть, может быть, и была бы попытка установить непосредственное управление на каких-то русских землях. Другой вопрос – хватило бы сил для этого? Ну, для всех вряд ли ресурсов бы хватило, но в южно-русских землях, я думаю, это вполне было возможно.
1: Галицкая, Киевская, с чем такая избирательность? Вот вы говорите, что Закавказье, территория частично Персии, территория Китая, там сносили местные элиты только в путь и ставили своих. Да. А здесь-то почему?
2: Ну, это не только на Руси было явление, и на разных регионах, окраинных, так скажем, для монгольской экспансии, переходили вот к такому опосредованному управлению. На Дальнем Востоке это Корея, скажем, там сохранились там свои правители, ну, в зависимости от монгольских ханов. В Закавказье тоже грузинское царство сохранилось, в Малой Азии румский султанат, Киликийская Армения тоже сохранились под знак зависимости. То есть вот Дунайская Болгария, кстати, оказалась в таком же положении. То есть вот там, где ресурсы уже для непосредственной власти не доставало на окраинных территориях, вот такие вот создавались как бы зоны, где местные правители сохранялись, платили дань, назначались, значит, по ярлыкам на свои княжения. И это рассматривалось как плацдарм для дальнейшей экспансии. Скажем, за Русью, за Венгрией, Польша, Литва, там за Кореей, Япония, которые пытались тоже завоевывать, как и вот названные выше государства. Ну, дальше экспансия не продвинулась, а вот на этих территориях это вот опосредованное правление, оно стало как бы уже традиции после. Хотя на Руси очень долго жили опасения, даже в 15 веке, что от этого вот опосредованного управления через местных князей Орда перейдет к непосредственной власти, посажают своих князей в русских городах.
1: Вот этот период, начало середины 13 века, непосредственное княжение и назначение на или подтверждение власти русских князей, что принципиально менялось для простого жителя?
2: Ну, для простого жителя менялось то, что, в первую очередь, конечно, надо было выплачивать дань в Орду. Вот ее первоначально предполагалось, что будут собирать ордынские чиновники, но, в общем, нет данных, чтобы такого рода взимание дани укоренилось.

0: возникают больше в океане, потом идут на южные регионы, да, там они хотя бы заранее могут это увидеть, что,
1: ну, да,
0: оно формируется.
1: Здесь, к сожалению, оно нельзя было
0: начало
1: предсказать.
0: Формироваться в самом городе.
1: Да, да.
0: И это было сложно.
1: Альберт, спасибо вам большое. Мы, конечно же, желаем, чтобы все поскорее наладилось, и люди смогли заново отстроить свои дома. Пожелаем им сил и бодрости духа, и двигаемся дальше.
2: Большая страна, разное время.
3: Отправляемся в Якутию. В Якутии площадь лесных пожаров составила свыше 1000 гектар. Все подробности у нашего корреспондента Иннокентий Киринский уже у нас на связи. Здравствуйте, Иннокентий.
1: Иннокентий, добрый вечер.
4: Добрый день, Мария, Иван и дорогие радиослушатели. Вот всего несколько дней жаркой погоды в Якутии, и уже количество лесных пожаров перевалило за десяток. Но огнеборцы оперативно их тушат. На начало суток, вот 23 июня, действует 9 лесных пожаров общей площадью порядка 1500 гектар. Об этом подробнее рассказывает заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, главный лесничий региона Андрей Коноплев. Давайте послушаем.
5: За прошедшие сутки в результате авиационного, наземного и космического мониторинга было обнаружено 4 лесных пожара на общей площади 9,1 гектар. За прошедшие сутки ликвидировали 8 лесных пожаров на общей площади, пройденной огнем, почти 75 гектар. По оперативным данным, на начало суток действует 9 лесных пожаров на общей площади 1438 гектар. На удаленной труднодоступной местности в зоне контроля продолжает действовать 4 лесных пожара на общей площади 1116 гектар. Меры по ним не применяются. Пожаротушение приостановлено комиссией КЧС из-за труднодоступности, удаленности и горной местности. Данные пожары расположены на территории Усть-Майского, Алданского, Мирнинского района. Сегодня на тушение лесных пожаров привлечено 156 человек и 3 единицы техники. На авиационном мониторинге задействовано 19 воздушных судов. Авиамониторинг будет проводиться по территориям 22 районов.
1: Накиньте, оставление пожаров из-за труднодоступности не повлечет за собой более серьезные последствия?
4: Но, к сожалению, не могут туда перебросить пожарников, десантников, потому что очень далеко и, самое главное, опасно для самих спасателей, ну и пожарников, пожарных. Да. Да. Ну, поэтому такие моменты берутся на контроль и отслеживаются. Ну, поэтому в эти дни работает зондировщик Ан-26 «Атмосфера» на территории 3 районов Якутии. Искусственное увеличение осадков проводится целью предупреждения возникновения лесных пожаров и снижения классности пожароопасности. Ну и попутное увеличение травостоя для нужд сельского хозяйства. Сегодня ночью зондировщик работал в заречных районах по правому берегу реки Лены, Ангинской, Майском и Тампонских районах. Вот в Тампонском районе, да, есть труднодоступные места. Ну, лесные пожары действуют в 5 районах республики. И самое сложное, в Татинском районе сохраняется чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности. Лесные пожары начались уже в конце мая, и зондировщик был задействован еще 26 мая в Татинском районе. В горном районе установился высокий 4-й класс, тут рядом с городом Якутском этот район, всего центр горного района находится в 200 километрах от Якутска. И сегодня в 3 районах ожидается установление высокого 4-го класса пожароопасности леса. Ну, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 135 лесных пожаров на общей площади более 9000 гектар. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 148 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, тогда превысило 53 тысячи гектара. Ну, самое главное, оперативность тушения лесных пожаров в республике очень высокая, на сегодня достигает 95%. Ну, особый противопожарный режим действует на территориях 13 муниципальных районов, ведется работа по профилактике лесных пожаров даже в арктических районах. Так, в Нижнеколымском районе инспекторы государственного пожарного надзора МЧС России совместно с сотрудниками МВД усиливают меры по соблюдению пожарной безопасности, территории которой 90% занимает обширные водно-болотные угодья. Озера, реки, да, речные поймы.
1: Да.
4: Но так, с начала года в районе уже зафиксировано 3 лесных пожаров. Рейды проводятся регулярно. Уже в республике выявлено 94 нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

0: наложен штраф на сумму 1 миллиона 310 тысяч рублей, ну и установлено 11 виновников возникновения лесных пожаров.
1: Спасибо большое. Это был Иннокентий Киренский. Говорили мы о том, что в Якутии борются с лесными пожарами и ведут профилактическую работу. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна. Разное время.
3: Продолжаем программу «Разное время» и вновь обращаемся к теме мошенников. Сейчас отправляемся в Пермь, потому что пермячка заплатила за недоставленные цветы мошенникам 200 тысяч рублей. Ну, видимо, какой-то баснословный был букет за 200 тысяч рублей. И вот, к сожалению, женщина в это поверила, назвав код мошеннику, подумав, что букет прислал ей сын, и, к сожалению, потеряла свои средства, ну и в дальнейшем нервы. Константин Бахарев у нас на связи, специальный корреспондент российской газеты. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, здравствуйте. Да, у нас был такой случай, произошел, про него сообщили буквально вчера в полиции. Женщине на работу позвонили, сказали, что к ней едет курьер с цветами, и вот к ней поступил там СМС и с кодом, попросили сообщить. Она сообщила, и тут же ей пришло уведомление, что якобы какая-то доверенность выдана ей на жителя Украины и так далее. И ее начали просто-напросто запугивать, вот эту женщину. И в итоге убедили перевести все ее деньги на безопасный счет. Она сбегала с работы домой, сняла, взяла наличку, которая была 200 тысяч рублей, пришла в банк, там положила в банкомат. И все, и денег больше не видать. Потом она уже пришла в себя, поняла, что ни к чему, что ее обманули, но денег уже нету.
1: Константин, но это, конечно, история с кодом достаточно распространенная. В целом в регионе таких случаев много. Ну, то есть мошенники так же активны, как и в ряде регионов нашей страны?
4: Да, конечно, потому что буквально, ну, не скажу, что через день, но постоянно. Вот сегодня пришла информация, да, еще в одном городе Пермского края, пенсионерке, которой 85 лет, ей позвонили тоже мошенники, сказали, что ее записывают на флюорографию, надо ее записаться ей, да, она передала свои паспортные данные, ну, по телефону, а ей на следующий день позвонили якобы из военной прокуратуры, и запугивая тем, что ее данные известны там каким-то экстремистам, стали ее вот раскручивать на деньги, и опять она стала переводить деньги на безопасный счет, но к ней приехали два курьера и забрали у нее 1 700 000 рублей. Представляете, вот это буквально. Она несколько дней ждала ответа, а потом поняла, что ее обманули, подсказали ей родственники. И вот пришла в полицию. То есть это постоянно под разными предлогами людей обманывают. Везде это безопасный счет и так далее, и так далее. То есть и люди как почему-то до сих пор верят. Хотя везде трубят средства массовой информации все. Не верить, не отдавайте деньги, кому попало. Нет, люди попадаются в эту ловушку до сих пор. Очень часто, очень много такого происходит у нас.
1: Ну, вот это, да, удивительная история, потому что и мы, и вы, и все наши коллеги в своих программах постоянно затрагивают тему мошенничества, и мы постоянно проговариваем те самые схемы обмана, которые, конечно же, каким-то образом дорабатываются мошенниками, но так или иначе зерно и звено остается одинаковое.
3: Да, суть одна и та же.
1: Да, назвать код из СМС и лишиться всех денег на счете, либо безопасный счет деньги. Не бывает безопасных счетов. Дорогие радиослушатели, еще раз вам напоминаем в нашем сегодняшнем эфире. Пожалуйста, прежде чем принимать какое-то решение, если вы видите, что вам поступает какой-то странный звонок с незнакомого номера, повесьте трубку, сделайте паузу, свяжитесь со своими родственниками, и только потом уже принимайте какие-то решения.
3: Ну да, и вдобавок ко всему прочему, если звонящие представляются вам представителями органов власти, либо каких-то силовых структур, ведомств, то лучше можно всегда перезвонить, уточнить ту или иную информацию, которая вас интересует, но и ко всему прочему, эти структуры никогда сами не звонят и не просят вас данные какие-то или перевести деньги, и никогда не угрожают без надобности. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны и не ведитесь на эти уловки.
1: Мы благодарим Константина Бахарева, специального корреспондента российской газеты. Говорили мы о том, что пермячка заплатила за недоставленные цветы мошенникам 200 тысяч рублей, лишилась своих сбережений. Курортный сезон и сезон отпусков у нас также в разгаре, и не лишним будет напомнить, что мошенники, конечно же, резко нарастили количество множество фишинговых сайтов по продаже авиабилетов и бронированию гостиниц. Поэтому, пожалуйста, дорогие радиослушатели, пользуйтесь только проверенными ресурсами и будьте бдительны. Ваша бдительность сохранит вам ваши деньги. После небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
5: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
2: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов.
1: И мы сейчас отправимся в Югру. Там подвели итоги конкурса среди молодых мам, создавших свой бизнес. Вот, вот такая интересная инициатива. Все подробности у Марины Грей, редактор службы радиовещания Радио России Югория, у нас на связи. Марина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Марина.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, коллеги, приятно слышать вас, и горячий привет из Югры, где жарко не то что лето, потому что на улице, а еще и потому что проходит большое количество конкурсов, подводятся итоги, и поэтому такие времена, ух, прям горяченькие.
1: Ну, расскажите же нам про региональный этап программы «Мама-предприниматель». Очень нам любопытно, как это проходило, какой был приз, кто победил.
3: Да, нередко мы встречаем такие новости.
8: Да, на самом деле очень здорово, что вот такие конкурсы проводятся, потому что существует такая вот традиция, может быть, устой какой-то, что мама в декрете занимается ребенком, стиркой, уборкой, готовкой. Нет, югорские мамы в том числе занимаются и бизнесом, и придумывают всевозможные яркие стартапы, которые реализуются. Ну, понятно, что все они, большинство из них связано с социальной сферой, с производством продуктов, это все появляется у нас в Югре, потому что, слава богу, у югорских мам есть возможность не просто кормить своих детей, да, воспитывать их, а еще и любить. И поэтому ради того, чтобы их дети кушали вкусную еду, занимались в безопасной среде и развивались, и они вот рождают такие замечательные проекты. Всего на этот конкурс было заявлено 20 участниц со всех уголков Югры, с городов, с районов, и в течение нескольких дней у них проходил такой очень серьезный интенсив. Они общались с экспертами, разрабатывали свои проекты, готовили презентации, бизнес-идею оформляли уже в бизнес-проект, а не просто в идею. Да, ну и, соответственно, конечно же, объявился, была большая презентация бизнес-проектов, и жюри, прежде чем скажу о победителе, определило, что вот югорские мамы больше всего, во-первых, любят заниматься различными развивающими центрами. Это частные пространства, которые совмещают и досуг детей, и занятость родителей. Конечно же, это клубы психологической поддержки, семейные клубы, где ребенок, мама, папа могут найти вот, поддержку в сложных каких-то ситуациях. Да. Естественно, конечно же, мы говорим о красоте. Это и текстильные дизайны, и переработка интерьеров, и каких-то элементов интерьера. Ну и, конечно же, самое вкусное, это, например, частные сыроварни, шоколадные мастерские и полезные десерты без сахара. И вот как раз-таки такой полезный десерт без сахара, «Дикая морожка» он называется, это ягодная мастерская, руководитель ее Татьяна Деменчук, стали победителями этого проекта и, собственно, забрали главный приз 150 тысяч рублей, которые, я так понимаю, Татьяна отправит все-таки в производство. Прежде чем пойдем дальше, я бы хотела, чтобы мы сейчас послушали впечатление самой Татьяны об этом конкурсе.
3: Давайте послушаем.
9: Заходя на проект «Мама-предприниматель», У меня были сформированы ожидания. Мне хотелось откалибровать свой курс направления ведения бизнеса. Мне хотелось узнать, как другие мамы справляются с этими тонкостями и сложностями ведения бизнеса, когда у тебя есть дети, когда нужно учиться гармонично сочетать время для себя, время для работы и время для детей. Для меня было важно найти эту золотую середину и получить поддержку среди женщин, которые меня понимают, так же, как и я их.
3: Марина, ну а как по вот в будущем, наверняка еще в регионе будут проводиться подобные программы, как можно вот принять участие и побороться за приз?
8: Но на самом деле такие программы происходят у нас систематически. Не только для молодых мам, но и для других людей, интересующихся развитием собственного бизнеса, различных направлений. Здесь нужно достаточно просто следить за сайтами органов муниципального и регионального управления. Конкурсы проводятся очень часто, поэтому достаточно просто вот наблюдать. Сегодня один, завтра другой. Если что-то интересно, всегда есть поддержка и в округе, есть у нас и центры, которые работают с предпринимателями. Вообще поддержка предпринимателей малого бизнеса, вот такого вот индивидуальных предпринимателей или самозанятых людей, она осуществляется достаточно на таком широком формате. Достаточно просто в любом поисковике набрать поддержка бизнеса Югра, и огромное количество ссылок, официальных данных вам придет. И, пожалуйста, пользуйтесь, развивайтесь, стройтесь и делайте нашу жизнь ярче, интереснее, тем более, вот, ну, если касается, например, Татьяны, да, победительницы, ведь ее проект начинался, в принципе, с банального, она просто хотела кормить ребенка вкусной и полезной пастилой, и теперь ее бренд, который создавался как личный, становится популярным не только в Югре, но и у россиян, потому что он уже представлен даже на маркетплейсах.
1: Ну, вообще замечательно, я смотрю на 26-й год, очень амбициозной задачей будет и расширение ассортимента, и увеличение производственных площадей и оборудования, и даже участие в конкурсе теперь уже молодой предприниматель России.
8: Ну, а почему бы и нет? Тем более, что вот предприниматели Югры, чем еще интересны, они умеют работать вместе, они очень часто объединяются, и получаются очень интересные проекты, когда несколько предпринимателей, объединившись в некую коллаборацию, уже представляют жителям Югры и жителям России очень классные продукты, которые не только здесь в Югре покупаются, но и экспортируются и за рубеж в том числе, потому что в Югре есть, например, бренд такой, он так называется, сделано в Югре, это определенный знак качества. Как правило, в него, конечно же, попадают это переработка дикоросов, очень много товаров, начиная от косметики, это и продукты питания, это и консервы всевозможные, и очень много действительно всяких продуктов. И главное, что они объединяются, и продукт получается качественным и полезным.
3: Ну, это, конечно же, не может не радовать, и вот можно так отметить, что, по-моему, это отличная идея для мам в декрете, а почему бы нет? Может быть, получится тоже создать свой бизнес, тем более, если это продукты питания домашнего производства, ну, по домашней технологии рецептуре, которые уже потом выйдут на полноценное производство. Это просто замечательно. Марина, спасибо вам большое. Марина Грей, редактор службы радиовещания Радио России и Югория, была у нас на связи. Ну и сейчас продолжим наш разговор про поддержку молодых мам, какие существуют меры поддержки, с нашим сегодняшним гостем Ольга Владимировна Коробова, депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. У нас на связи Ольга Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Ольга Владимировна, ну вот смотрите, сейчас, конечно же, очень много мер поддержки, что не может не радовать, и каждый регион, каждая область каким-то образом стараются внедрить что-то новаторское, расширить этот спектр мер поддержки. Как на ваш взгляд, насколько популярна сейчас подобная мера поддержки, как переобучение, открытие собственного бизнеса у молодых мам?
10: Вы знаете, из того, что я вижу, общаясь с мамами молодыми, поскольку комитет у меня и профильный, как раз семьи с детьми, наше направление, то, конечно, очень хорошо видно, что мамы в декрете сейчас готовы и видят это время как время возможности для себя и для своей семьи. Время возможности попробовать, открыть свой бизнес, организовать себе статус самозанятого, или если у них уже есть какой-то ИП, посмотреть новое направление. переобучиться, поскольку программы эти есть. И несмотря на то, что статус мама-предприниматель или мама в декрете предприниматель такого нет, закрепленного в федеральном законодательстве, но все-таки в рамках национального проекта «Экономика» вот этот проект по поддержке мам в декрете, он, конечно, дает о себе знать. И эти возможности наши молодые мамы используют очень и очень активно. Мы сейчас это уже услышали, но с одной стороны, вроде как нет у нас этого статуса понятия отдельно, но с другой стороны, нами было закреплено и был прям отдельный закон принят по сохранению пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет при условии, если мама выходит досрочно на работу. То есть у нее появилась возможность сейчас у мам, если они решили, что они работают, официальный статус работающих сохраняют, они продолжают получать пособие по уходу за ребенком в том числе. Они не лишаются этого пособия, это как было раньше.
1: Да.
10: Именно поэтому вот программы и заработали. Программа переобучения, возможности попробовать, плюс социальный контракт. Это тоже дополнительные средства, которые мамы многие используют. И развитие малого бизнеса в регионах говорит о том, что это очень и очень нужная мера поддержки, в том числе и для экономики регионов.
3: Ну, то есть, можно сказать, так подытожить, что это как раз-таки некий стимул именно для мам и в последующем для развития малого и среднего бизнеса в том или ином регионе.
10: Конечно, и здесь особые слова благодарности, ну, во-первых, Министерству экономического развития за эту большую программу, ну и, конечно, регионам, которые мам поддерживают, которые видят, что есть в этом потребность, есть необходимость у молодых родителей для самореализации, для того, чтобы была возможность не только пособие получать, но и зарабатывать самостоятельно средства, чтобы уровень дохода в семье был достойный, такой, которого они хотят. Мне кажется, что вот совместная вот такая работа по направлению и бизнес-поддержки на федеральном уровне, на региональном, безусловно, она только в помощь, в первую очередь, семьям.
1: Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, а как формируются, в принципе, меры поддержки? Ведь внедряются все новые и новые. Каким образом они разрабатываются? Это идет от запроса?
10: Безусловно, идет аналитика. У нас сейчас достаточно серьезные исследования проходят, и ни одна мера поддержки сейчас не принимается без предварительного исследования и понимания, насколько это необходимо. Более того, было принято решение по поручению председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Сейчас все законопроекты проходят такую дополнительную экспертизу, как это влияет на семьи с детьми. И, конечно же, когда принимаются дополнительные меры поддержки, они должны быть очень обоснованы. Мы должны понимать, что те средства, которые выделяются, немалые средства, выделяемые из бюджета, они, конечно же, должны расходоваться и идти именно тем, кому они в этот момент больше всего нужны. И те объединения этих мер соцподдержки, которые у нас произошло несколько лет назад, единое социальное пособие, когда их было много-много разных пособий, разобраться родителям было практически невозможно. Сейчас это все происходит в единой системе. Более того, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации очень уверенно идет шаг за шагом в течение года и приводит все большее количество мер в электронную систему и в систему, когда даже меры поддержки не несут заявительный характер. То есть они должны назначаться, как только возникает юридический факт автоматически, да. И я надеюсь, что все-таки вот это вот социальное казначейство, оно заработает, и родителям вообще не нужно будет в этом разбираться, а государство будет обеспечивать и сообщать о том, какие меры поддержки существуют, ну, как, например, там, налоговый вычет, который есть для работающих родителей, у которых есть двое более детей.
1: Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, каким образом можно повысить информированность о льготах в регионах? У нас минута остается.
10: Вы знаете, я думаю, что этим должны заниматься все государственные учреждения, ЗАГСы при рождении детей, поликлиники, те места, где у нас происходит прямой контакт государства с жителями.
3: Ольга Владимировна,
10: мне кажется, основной источник.
3: Да, спасибо вам большое за такую конструктивную беседу. Вы очень четко все обозначили, теперь стало яснее, как же молодые мамы, вообще, в том числе граждане наши, могут получать меры поддержки и выплаты, что это стало все намного проще — подать документы и, соответственно, эти выплаты получить. На связи с нами была Ольга Владимировна Корова, депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Вот обсуждали, еще раз повторим, меры поддержки молодых мам. И все началось с того, что мы говорили, что в Югре объявили победителя программы «Мама-предприниматель» региональной. Теперь она сможет поучаствовать уже во всероссийском конкурсе.
2: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
11: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
2: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий, Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес — город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходит только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
14: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
15: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
14: То есть так все просто?
15: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии — задача весьма сложная.
14: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
15: Вы правы. От глаукомы и катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
14: Да.
15: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
14: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
15: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так — «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата радгопрозрения показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытая угольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
16: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
15: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат радугопрозрения – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
16: Нет, конечно, помню.
15: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
16: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
15: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
16: Да, да, да.
15: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом радугопрозрения. Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
16: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
15: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
16: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
15: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 2533. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
16: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор радугопрозрения?
15: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты, большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
16: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться «Радуга прозрения».
15: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно. Согласитесь?
16: Да, конечно.
15: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
16: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
15: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
16: Конечно, да.
15: Вопрос
16: да, да.
15: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
16: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Как вырастить арбуз Реклама.
17: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
18: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время, 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Киев применяет тактику нанесения ударов по гражданским объектам России, заявил Путин. Современный Евросоюз придерживается ценностей нацизма, заявил Лавров. Госдума разрешила семьям с двумя и более детьми брать ипотечные каникулы на 1,5 года. Далее подробности. Киев по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны.
20: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесение ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
19: Путин попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о ходе этой работы. Ранее президент на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений отметил, что Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. По его словам, в последнее время европейские политики открыто говорят, что ведут подготовку к войне с Москвой. Они используют лживые заявления об угрозе со стороны России для обоснования милитаризации. Но пока что Запад не дошел до того, чтобы наносить удары со своей территории, так как понимает, что последует ответ. Путин также подчеркнул, что российские войска поджимают ВСУ на все линии боевого соприкосновения и близки к освобождению Константиновки. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 148 районах. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и мотопехотной бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области и трех в Харьковской области. ВСУ здесь за сутки потеряли свыше 215 боевиков, 12 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы израильского производства. Практически вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД России. По его словам, продолжается поддержка антироссийского режима Зеленского.
21: Брюссель вместе с Парижем, Берлином, Лондоном вновь, как и гитлеровская Германия перед Второй мировой войной, сплачивают континент под знаменами неонацизма и русофобии. На сей раз эти знамена вручают Зеленскому, выдвинув его в авангард войны против России. Показательно, что начиная с 2022 года страны Евросоюза и НАТО голосуют против ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. До этого времени, до 2022 года, они стыдливо воздерживались. А в сегодняшней ситуации, как вы видите, Польша в одиночку возмутилась, когда Зеленский встал на колени перед прахом приспешника Гитлера, бандеровского палача поляков и евреев, русских и белорусов, на торжественной церемонии перезахоронения этого праха. Весь остальной Запад промолчал по поводу такого глумления над памятью жертв нацизма, причем промолчал отнюдь не стыдливо, а по сути поощрительно.
19: Ранее Лавров отметил, что Европа поощряет киевский режим в нанесении ударов, в том числе вглубь России, в надежде посеять панику и расколоть российское общество. Народная ипотека под 3%, ежегодная индексация пенсий, соцпособий, зарплат бюджетников не менее чем на 20%, последовательное снижение НДФЛ. Сегодня на предвыборном съезде ЛДПР в Подмосковье была озвучена программа партии и определен федеральный список на выборах депутатов Госдумы. В него вошли 10 человек во главе с Леонидом Слуцким. В своем выступлении он заявил, что задачи ЛДПР ставят перед собой поистине масштабные, охватывающие практически все сферы. По его словам, партия будет бороться за спасение каждого человека и спасение всей страны.
0: Дорогие коллеги, мы должны чувствовать себя совершенно по-особому. Чувство особой сопричастности к решению задач, которые нельзя оставлять на завтра, которые нужно было решать давно, но они не решены. И люди просят нас, партию, в которую они верят, принимать участие в решении этих задач, форсированном, полном и бесповоротном решении этих задач. Ответственность за это на нас.
19: Делегаты съезда ЛДПР представляют все 89 регионов страны, жители которых впервые примут участие в том числе Донбасс и Новороссию, жители которых впервые примут участие в думских выборах 20 сентября. Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в качестве нового посла России в Абхазии. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Константин Затулин. Гладков сменит в Сухуми нынешнего посла Михаила Шургалина. Мошенники рассылают фейковые судебные повестки, якобы от подразделений УБК МВД России. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Отмечается, что мошенники отправляют пользователю на почту письмо, в котором представляются полицейским следователем офицером. Сообщают о предполагаемой судебной повестке против IP-протокола пользователя и предупреждают, если получатель не ответит на уведомление в течение суток, то в отношении него будут предприняты серьезные юридические меры. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге. На старте соревнований российская теннисистка обыграла Энн Ли из США со счетом 6-1, 6-7, 6-1. В следующем раунде Александрова сыграет против соотечественницы Миры Андреевой. Россиянки завоевали серебро в стрельбе из винтовки на юниорском чемпионате мира. Мария Круглова, Анастасия Горохова и Елена Кретинина стали вторыми в командном зачете в стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров лежа. Первое место заняли спортсменки из Швейцарии. Все 8 российских прыгунов на батуте, заявленные на этапы Кубка мира в Швейцарии и Португалии, получили шенгенские визы. Настроение нормальное в команде, запал боевой, ребята готовы к соревнованиям, рассказал главный тренер сборной России Алексей Рыжков. Швейцарская «Ароза» будет принимать этап Кубка мира с 26 по 27 июня, португальская «Коимбра» с 4 по 5 июля. Новым главным тренером баскетбольного «Зенита» станет иностранец, заявили в клубе. «Мы в решающей фазе и надеюсь, что в ближайшие дни мы подпишем контракт и объявим имя. Это известный специалист», заявил генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. В минувшем сезоне «Зенит» возглавлял сначала Александр Секулич, затем Диан Радонич, а в серии за третье место командой руководил Ростислав Вергун. Арсен Захарян не перейдет этим летом в Краснодар. С нами никто не вступал в переговоры, опроверг слухи представитель футболиста. Захарян с 2023 года выступает за испанский Реал Сосьедад. Ранее в клубе заявили, что не имеют никакой необходимости с ним расставаться. «Локомотив» не намерен продавать лидеров команды, заявил главный тренер клуба Михаил Галактионов. «Наша позиция – сохранение костяка. Я никого не готов отпускать. Хочу, чтобы наша команда сохранилась. Хочу дальше ее развивать», – рассказал Галактионов. Ранее сообщалось, что «Локомотив» может выручить порядка 50 миллионов евро на продажах Алексея Батракова, Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева и ряда других игроков. С вами был Юра Геворкян.
19: Погода. В среду, 24 июня, в Ханты-Мансийске +30, +32, без осадков. В Иркутске без осадков +25, +27. В Петрозаводске +15, +17, кратковременные дожди. В Сыктывкаре +13, +15, дожди, временами сильные. В Перми +19, +21, временами дожди. В Пензе +22, +24, без осадков. А во Владимире +19, +21, без осадков. В Ставрополе +26, +28, кратковременные дожди, гроза. В Севастополе +27, +29, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура +16, +18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура +21, +23. Сейчас в столице 22 градуса тепла.

0: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
1: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
2: Как ребенок-то?
3: Замечательно.
2: Наш?
3: Наш. Мы еще дома решили наш.
1: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, они у нас на руках.
0: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
9: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
10: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
11: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
12: С берегов Великой реки Волги. Татарстан, Казань.
13: Из Тюмени, столица Западной Сибири.
14: Из географического центра страны, города Красноярска.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
15: Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели. Сегодня для вас работают Мария Тарабаева и Иван Фурсов. И по традиции, каждый вторник и пятница посвящены регионам, которые вернулись в состав нашей страны, а именно Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Сегодня, как и всегда, вместе с вами и нашими коллегами будем обсуждать, чем же живут регионы и что там происходит.
16: И начинаем мы по традиции с Донецка. У нас на связи наш корреспондент Виктория Цыпленкова с последними новостями из региона. Виктория, здравствуйте.
15: Виктория, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Конечно, хотелось бы начать с новостей на линии фронта.
16: Да.
17: В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить активность наступления на Константиновку. Там продолжается активное освобождение этого населенного пункта. 138 зданий было освобождено нашими военнослужащими только за прошлые сутки. И это очень большая цифра, с учетом того, что многоквартирные жилые дома. И это очень большой труд. И, как отмечают военнослужащие, что в городе, да, по-прежнему еще остаются военнослужащие ВФУ, противник, но спрятавшись, так скажем, по норкам, и практически они не выходят, потому что город полностью находится под артиллерийским контролем наших военнослужащих, и постоянно, естественно, в круглосуточном режиме работают дроны и постоянно висят над этим населенным пунктом, поэтому противник пока только посылает, получает посылки, которые им отправляют для того, чтобы они могли хоть чем-то питаться, но не всегда эти посылки доходят. Опять же, наши ребята активно работают, а вот противник ВФУ, к сожалению, продолжает отыгрываться на мирных жителях. В Горловке вчера 18 гражданских получили ранения, из них один подросток. Удар совершили по автобусу, городской маршрут номер 2. И эти вот автобусы, кстати, еще достаточно давно, пару лет назад, оснастили средствами радиоэлектронной борьбы. опасный маршрут. Ну вот в очередной раз противник по нему ударил, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Более того, ВФУ уже позже отработал по пожарной автоцистерне, сотрудник МЧС также получил ранение, и в другом центральном городском районе Горловки также два мирных жителя, к сожалению, получили ранения, есть повреждения того самого автобуса, спецтехники МЧС, грузового автомобиля. Вчера в ДНР чтили память в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Начали, естественно, с 4 утра в Донецке у мемориального комплекса «Твоим освободителем Донбасс». Прошла памятная акция, возлагали цветы активисты, общественники, участники специальной военной операции. Выпускники станцевали вальс памяти, это 15 пар школы номер 4 кадетского корпуса имени Захарченко. Организовали это мероприятие в подземном паркинге и вложили символический смысл выпускники, что вот и мы в непростых условиях сейчас находимся, и отдали дань памяти тем, да, выпускникам, для которые встретили его в 22 июня 1941 года. И в одном из подземных переходов организовали интересную акцию «Огненные картины войны», оформили площадку в стиле фронтового блиндажа. Там же выступили коллективы Министерства культуры ДНР и читали стихотворениями, максимально старались передать атмосферу времен Великой Отечественной войны. Хотелось бы перейти к таким максимально положительным, мирным новостям.
15: Да, пожалуйста.
17: В Донецке. Москва восстановила поврежденную обстрелами ВФУ поликлинику. Это больница имени Калинина. Прилетов туда было несколько, было много. В декабре 2022 года, когда по нейрохирургическому отделению ударил противник, а в соседнем здании находится отделение гинекологии, где лежала и роддом, где лежали тогда на сохранении много беременных женщин, роженицы. И в феврале 2024-го также было повреждено одно из зданий, но сейчас разрушение полностью устранили. Более того, поликлиника сейчас оснащена более современно, чем ранее. После того, как Москва взяла ремонт поликлиники в свои руки, там появилось отделение и кабинеты, которых ранее не было. Например, полноценное эндоскопическое отделение, установлены современные стоматологические комплексы, лора-комбайн, акустическая камера для лоров. Работают там 150 сотрудников ежедневно. Медицинское учреждение может принимать более 1000 пациентов. 5000 единиц медицинского нового оборудования. Там есть все полностью современная мебель, новый ремонт. Теперь там работает электронная регистратура, полная цифровизация, запись по электронному талону без ожидания и очередей. Крупная новость также появилась в Донецкой Народной Республике. В ДНР за 3 года привлекли 27 миллиардов рублей инвестиций. Об этом сообщил вице-премьер региона Кирилл Макаров. Всего в бюджет страны поступило 372 миллиона рублей налогов, и из них более 189 миллионов в бюджет Донецкой Народной Республики. В дальнейшем будут решаться вопросы нормативного регулирования инвестиционной деятельности для того, чтобы актуализировать законодательства, потому как отметил вице-премьер, инвестиционная активность в ДНР растет быстрее, чем успевают обновляться отдельные механизмы. Также в ДНР приняли закон, который направлен на повышение гибкости этих инвестиционных механизмов. Определенные требования теперь будут к объему вложений, например, для туристической отрасли минимальный объем инвестиций 50 миллионов, для компаний в сфере IT 1 миллион, для легкой промышленности 30 миллионов. И вот такие инвестиции за последние годы — это было, конечно, шахты, строительство. Мы видим, как строятся квартирные жилые дома, например, в центре города 2 года назад начали строить новострой. Первое здание сдадут в конце этого года.

0: по образовательному учреждению и других достопримечательностях этого города, нашей культурной столицы. Также в Мариуполе благоустроили остановки общественного транспорта, и это сделали в отдаленных поселках. Всего за день привели в порядок 45 остановочных павильонов. Это Сартана, Старый Крым. Две бригады дорожников по 5 человек в каждой работали, провели тщательную уборку павильонов и
1: теперь все в надлежащем виде, в надлежащем качестве. Да. Благодарим нашего корреспондента из Донецка. Виктория Цыпленкова была у нас на связи. Мы передвигаемся в Луганск.
2: Время новой России.
3: Да, все верно. Передвигаемся в Луганскую Народную Республику, где нас уже ожидает наш коллега, корреспондент Юрий Свидерский из Луганска. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте все наши коллеги, кто обеспечивает эфир, кого не видно в кадре в наших трансляциях. Ну и, конечно же, здравствуйте вся Россия. К сожалению, вынужден снова начать с обстрелов, пострадавших и жертв. ВСУ продолжают целенаправленно бить по энергетикам Луганской Народной Республики. Так, накануне были ранены два человека. 22 июня вражеский дрон ударил по бригаде компании «Луганскэнерго» в городе Рубежном, ровно в тот момент, когда специалисты собирались на выезд, чтобы восстановить людям свет. Ранения разной степени тяжести получили водитель и мастер, оба госпитализированы. Ну а ночью 20 июня украинские беспилотники заминировали оживленный участок трассы Луганской Народной Республики в сторону Ростовской области. И при этом погибли два человека. Взрывные устройства сбросили с беспилотника между поселком Должанский и городом Ровеньки. Один из автомобилистов заметил подозрительный предмет на дороге и попытался убрать его сам. В этот момент произошел взрыв, погибли два человека, об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. На трассе Е-50 в направлении контрольно-пропускного пункта на границе ЛНР и Ростовской области Должанский ограничивали движение транспорта, там проводились, соответственно, инженерно-саперные работы, на месте работали профильные службы. Ну, в общем, вот такое вот нечто новое было применено в коварной тактике украинского террора жовто-блакитного, если раньше они занимались дистанционным минированием, поэтому да, у нас сейчас там весь берег реки Северский Донец, впадающий далее в Дон, он заминированный, никто его еще не разминировал, потому что ну, даже непонятно, какие ресурсы на это нужны. То вот видите, вот такое дистанционное минирование с беспилотников абсолютно гражданской инфраструктуры, ну, это в нашем случае нечто новое.
3: Да, и разминировать намного сложнее.
4: Да. 18 лет колонии строгого режима получил житель города Рубежное за шпионаж через жену. Тоже интересная история была. Некто Владимир Лукашенко был противником СВО и охотно пошел на сотрудничество со своей супругой, ранее сбежавшей на Украину. Он 3 месяца, живя здесь, в ЛНР, вычислял расположение вооруженных сил Российской Федерации, а затем сбрасывал данные жене. Далее координаты уходили вражеской спецуре для ударов по городу. В суде шпион во всем признался и как бы даже якобы раскаялся. Ну, понятно, когда
1: раскаяние дело такое.
4: Никуда.
3: Да. Само собой.
4: Да, делом его супруги правоохранители занимаются отдельно. Ну, а этот товарищ теперь будет 18 лет
1: отбывать наказание.
4: На казенных харчах,
3: да,
4: что называется. Под контролем, ну, теперь я о хороших новостях, позвольте,
1: да?
4: тоже расскажу.
1: Да, конечно,
4: под контролем Фонда развития территорий в городе Алчевске, а это город металлургов, да, более чем 100-тысячное население, там заменят почти 25 километров тепловых магистралей. Эта тема, если помните, еще с зимы, и приезжали ваши коллеги, когда весь Алчев.

0: Да.
1: Точнее, ну в этот раз не весь, там было полгорода дело. Точно сидели да. в морозы без отопления. То есть проблема знатная, проблема такая, возникавшая за 20 лет уже трижды. В 2006-м, напомню, Алчевск зимой полностью оставался в морозы без тепла. И тогда еще в 2006-м, напомню, Украине, поскольку в это время, еще в 2006 году, это был абсолютно украинский тогда еще город по документам, пришла на помощь вся Российская Федерация, множество регионов, там и одеяло, и сухпайки, и еду горячую, кухни эти на колесах привозили и готовили, ну, уже тогда. И проблема в городе была, и помощь от России была огромнейшая. И вот, наконец-то, здесь, после коллапса, который был минувшей зимой, да, принялись за ремонт. 25 километров тепловых магистралей будет заменено в этом году. Это примерно треть всего, что в городе нужно заменить. Работы пройдут в два этапа на 21 участке сети, износ которых регулярно и приводил к авариям. Сначала обновят 12 километров трубопроводов, затем еще около 13 километров. Ну и, как сообщил мне исполняющий обязанности министра ЖКХ и строительства ЛНР Станислав Дупленко, и в квартал будут заходить, и квартальная замена будет, не только магистральная, вот этого вот всего хозяйства теплового, подземного, но и в ближайшие 2 года тоже будет меняться, то есть это не то, что треть заменят, а дальше хоть трава не расти. Нет, конечно, просто невозможно все за 1 год весь город заменить. Что касается дорожного строительства, с начала сезона специалисты привели в норматив уже порядка 120 километров межмуниципальных трасс между городами, районами Луганской Народной Республики. На обновленных участках дорожники не только уложили новый асфальт, но и укрепили обочину, установили дорожные знаки, нанесли разметку. В общем, скажу я вам на примере некоторых территорий, дороги появляются подчас даже там, где их не было никогда. То есть даже не то, что меняется покрытие на старых, на которых там с советских времен никогда ничего не делалось.
2: А строится с нуля.
1: А строится даже там, где их не было. Да,
0: даже
1: и
0: так.
1: Сейчас в работе еще 3 крупных участка общей протяженностью 35 километров. Основная задача, как сообщил министр транспорта Альберт Апшев, остается неизменной. К 2030 году довести долю межмуниципальных дорог, находящихся в нормативном состоянии, не менее чем до 60%. Еще сферу медицины, если мы затронем, то подвели небольшие промежуточные итоги наши медицинские коллеги и сообщили о том, что в Луганской Народной Республике с 2023 года, то есть, по сути, за чуть больше, чем 3, отремонтировали 50 больниц и 37 объектов первичного звена, от поликлиники, построено 26 фельдшерско-акушерских пунктов. Если Украина до этого на тех территориях, которыми она владела до 22 года, уничтожала здравоохранение, делая для того, чтобы банально к терапевту попасть, люди должны были ехать в райцентр по 40-50 километров, то теперь шефы региона активно строят поселковые вот такие вот маленькие акушерские пункты, ну а Минздрав ЛНР туда трудоустраивает по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». И закупили вот тоже за 3 года более 15 тысяч единиц оборудования, которого вообще никогда не было. У нас чем больше тут общаешься с врачами, тем больше люди говорят, что такой термин, как медицинский туризм, жители ЛНР просто уже забывают. Не нужно никуда выезжать для помощи.
2: Все есть на месте.
1: И операций.
2: Да, это очень важно.
1: И до 2030 года планируется обновить еще 90 учреждений. Вот
2: Юрий Свидерский из Луганска был с нами на связи. После
0: Спасибо.
2: Небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
0: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
6: Время новой России. Сейчас, уважаемые радиослушатели, мы, Мария Тарабаева и Иван Фурсов, отправимся в Херсонскую область, и нам расскажет о последних событиях и новостях региона наш коллега, военный корреспондент Сергей Саблин. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Да, коллеги, добрый вечер.
2: Начнем, к сожалению, с обстрелов. Мы понимаем, что стабильно тяжелая обстановка в регионе на данный момент. Пожалуйста, расскажите подробнее.
7: Да, у нас в последнее время обстановка резко ухудшилась. Увеличилась прямо вот, можно даже сказать, что в разы интенсивность обстрелов, а еще больше увеличилась интенсивность налетов дронов, причем по ночам сейчас налетают тяжелые дроны, вот эта вот пресловутая Баба-Яга, которая сбрасывает дроны камикадзе, находящиеся в спящем режиме, их разбрасывают вдоль дорог, и реагируя на движение, они уже поднимаются. Более того, противник сейчас активно использует искусственный интеллект, занесли параметры основного транспорта, использующегося нами, в базы данных ИШКИ, и машина сама определяет уже, дрон, вернее, сам определяет уже, по какой машине наносить удар. В результате этого у нас чаще всего, как ни странно, страдают как раз мирное население. Потому что, ну, людям же никто не объяснил, что нельзя ездить, к примеру, на «Ладах». А «Лады» почему-то у укронацистов считаются машинами, которые используют военные. Поэтому чаще всего бьют по машинам с мирным населением. Причем, не разбираясь, кто сидит, и даже видя, что в салоне находятся гражданские люди, все равно бьют. Вот за последнюю неделю у нас пострадало в общей сложности 18 человек, 2 человека, к сожалению, погибли. Вот. А из-за этого у нас сейчас, конечно, начинаются некоторые сложности с доставкой топлива в регион, ну и в Крым через нас. Вот. А также в последнее время начали бить по фурам, которые завозят сюда продукты в наши розничные сети. Вот. Но у нас сейчас барсы наши, батальоны армейские резерва, ведут контрдроновую борьбу, патрулируют нашими дронами сейчас основные дороги, и при обнаружении украинских дронов их уничтожают. Поэтому ситуация все-таки нормализуется, и мы надеемся, что в самом скором будущем все наладится и вернется к тому, что было до этого. А теперь давайте все-таки, может, о хорошем, потому да, что у нас хорошего, конечно, все равно гораздо конечно больше.
2: Давайте,
6: определенно.
7: Нам война не мешает налаживать мирную, спокойную жизнь. И вот буквально на днях, позавчера, я побывал на строительстве новых жилых кварталов, причем побывал в обоих городах, и в Скадовске, и в Геническе, посмотрел, как идет строительство, и хочу сказать, что первые дома будут сданы, как и планировалось, к концу этого года.
6: Приятно слышать.
7: И, да, более того, я разговаривал с застройщиками, и они говорят, что практически 80% квартир, которые выставлены на продажу, уже раскуплены. Причем квартиры покупают люди из наших центральных регионов, из Сибири. Чаще всего покупают люди из Сибири. У нас здесь квартиры. Вот. Кроме того, часть квартир будет распределена среди работников социальной сферы, среди врачей, среди учителей. Они получат служебное жилье, которое по истечении определенного срока, говорят, что там 5 лет нужно будет отработать, и они смогут приватизировать эти квартиры, перевести их в свою собственность. Это очень большой стимул. Кроме того, у нас здесь работает льготная ипотека по 2% всего, поэтому люди квартиры раскупают активно. Но хочется еще рассказать о том, о чем, как правило, забывают даже те, кто готовится к поездке к нам сюда в регион или проезжая через нас в Крым. Очень мало людей посещает наши горячие источники целебные. А эти источники прошли полную модернизацию. Более того, источники по своему составу и действию уникальные. В советские еще времена начали их использовать для лечения людей с детским церебральным параличом. Вот. Очень хорошо влияют эти источники на тех, у кого ДЦП, даже известны случаи, причем не единичные, а случаи, так, которые перевалили за сотню, когда люди с ДЦП поднимались на ноги и возвращались к абсолютно нормальной жизни. И вот наши эти источники привели в порядок наконец-то, и они готовы принимать всех желающих, кто только к нам приедет. Мы надеемся, что обстановка улучшится и отдыхающих будет гораздо больше. Хотя в последнее время укронацисты пытались разрушить мосты, которые ведут здесь сюда к целебным источникам на Арабатскую стрелку. А Арабатская стрелка — это еще одна дорога, связывающая Херсонскую область с Крымом. Поэтому пытались разрушить мосты, ничего у них не получилось, наши ПВОшники большую часть ракет сбили на подлете, мосты получили незначительные повреждения, более того, в оперативном порядке были построены объездные насыпи, приведена дорога в удобный для перемещения вид.
2: Спасибо большое. У нас на связи был военный корреспондент Сергей Саблин из Херсонской области с последними новостями региона. Переходим дальше.
3: Время новой России.
2: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, мессенджеры работают 8-925-222-9992. Вы можете оставлять свои сообщения. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в остальных мессенджерах. Не забываем также про платформу «Смотрим», где также собраны архивы программ наших коллег. Поэтому, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Мы же с вами отправляемся в Запорожье, и об оперативной обстановке Максим Сергеевич Степанов расскажет нам, он уже у нас на связи. Максим Сергеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
8: Здравствуйте.
6: Максим Сергеевич, ну мы так понимаем, что обстановка... Да, все еще напряженная.
8: Да, простите. Да, я не очень хорошая связь, к сожалению. У нас продолжаются удары. Да, продолжаются удары по области, практически по всем населенным пунктам, так или иначе, прилетает, и периодически возникают проблемы с электроснабжением. Были попытки ударов не только по бензовозам, но это уже кадры, так сказать, стали известны этого, а вот били по АЗС и в Бердянске, и в Мелитополе. Но там серьезного ущерба удалось избежать, но, в общем-то, общий вектор, к сожалению, укронацистских атак, он здесь очевиден. Также из того, что, ну, скажем так, появилось совсем в недавнее время, и что сейчас присутствует, это удары по транспорту, причем бьют и по грузовикам, бьют по легковым автомобилям, бьют по автобусам, но, в частности, рейсовый автобус Мелитополь-Кирпичное-Фруктовое, это села недалеко от города, подвергся атаке БПЛА и, в общем-то, получил серьезные повреждения, но там, к счастью, никто не пострадал. А вот чуть севернее, уже ближе к линии боевого соприкосновения, там гибли люди в результате ударов по автомобилям, по гражданскому транспорту. Это село Великое Знаменка, там погиб один человек. Кроме того, в Приморском и Акимовском муниципальных округах также на трассе били по автомобилям, и несколько человек были ранены, 2 человека погибло. И, в общем-то, пока, к сожалению, укронацисты продолжают этот адресный террор в отношении мирных жителей. Ну и также нельзя не сказать о том, что в Энергодаре продолжает очень напряженная оставаться обстановка. Достаточно теплая, жаркая погода установилась, и из-за ударов недалеко от ЗАЭС там горела трава, горел лес. Ну, в общем-то, огонь удалось локализовать, но общее такое вот ощущение того, что пытаются спровоцировать экологическую катастрофу, и также в результате ударов по линиям электроснабжения также в 20-й раз с момента начала специальной военной операции прерывалось полностью электроснабжение ЗАЭС. Но при этом стоит отметить все-таки, что большая часть дронов сбивается, прям, ну, там, практически 100%, и количество этих сбитых дронов, в общем-то, у нас растет, и это момент, несомненно, положительный. Но на этом фоне хотелось бы сказать о тех положительных моментах, которые присутствуют, и здесь особенно важным кажется начало вступительной приемной кампании в вузы. Два основных вуза у нас в Запорожской области — это Мелитопольский государственный университет и Азовский государственный педагогический. И год от года растет количество бюджетных мест в вузах и количество желающих поступать в университеты. Но достаточно сказать, что только в МелГУ 4658 бюджетных мест, при этом там 3128 мест в бакалавриате и специалитете бюджетных. А это выпускники школ в первую очередь будут поступать. Ну и, соответственно, это очень большой шанс на то, что жители региона, ну, в общем-то, понятно, что сейчас актуальна тенденция к переходу на, в том числе, и получение специального профессионального образования, это колледжи, но вот здесь также очень большое количество выпускников школ и выпускников училищ останутся в регионе, получат высшее образование, ну, в общем-то, буквально для каждого выпускника школ есть возможность остаться и учиться в вузе. Ну и традиционно основными, пока уже наиболее популярными направлениями являются энергетика, ну, в силу того, что регион очень много, да, связан здесь с энергетикой, это и ЗАЭС, и солнечные станции, и гидроэлектростанции, ну, подготовка энергетиков, специалистов в области сельского хозяйства, педагогов, ну и, конечно, юриспруденция здесь уже как во всей стране. Таким определенным, ну, единственной такой, может быть, ложкой дегтя здесь стало то, что долго очень говорилось о том, что совместно с ЗАЭС Севастопольский государственный университет откроет набор на СПО, то есть прямо свой филиал, колледж в Энергодаре. Но, к сожалению, вот та ситуация сейчас непростая и у нас, и южнее, да, в Севастополе, в общем-то, не позволила в полной мере, да, пока этот проект реализовать. Но, тем не менее, очень много ребят и те, кто проходит через специализированные так называемые атом-классы Росатома, да, те, кто родители, которых работают на ЗАЭС, значит, эти ребята из наркодарских школ, выпускники 11-х классов, они смогут поступать по отдельным направлением в Севастопольский госуниверситет на профильные направления подготовки. Ну, соответственно, то есть потом дальше продолжать уже вернуться к себе и делать жизнь в Энергодаре и в Запорожской области лучше, краше. Вот такая ситуация.
2: Максим Сергеевич,
8: если
2: скажите...
8: Слышно ли меня? Если у меня...
2: Максим Сергеевич, к сожалению, у нас заканчивается практически время. Скажите, пожалуйста, поступление в университеты идет по экзаменам вузов или все-таки сдают ЕГЭ и их результаты?
8: Да, еще в этом году и в следующем вузы вот, наших регионов можно сдавать в формате вуза экзамены, но также принимаются и экзамены ЕГЭ. Здесь дело все в том, что несколько такой параллельный процесс, то есть в школах заинтересованы в том, чтобы сдавали ЕГЭ, но ребята могут поступать и так, и так.
2: Спасибо большое. Это был Максим Сергеевич Степанов из Запорожья с новостями региона. Дорогие радиослушатели, напоминаю, мессенджеры работают 8-925-222-9992. После короткой паузы вернемся в студию. Мария Тарабаева, Иван Фурсов. Сегодня работаем для вас.
3: Радио России.
9: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Большая страна, разное время. Все для фронта, все для победы.
6: «Все для фронта, все для победы» — наша постоянная рубрика, в рамках которой мы говорим о помощи бойцам специальной военной операции. И, конечно же, да, это все в рамках второго часа, который посвящен новостям новых регионов. Вот такой у нас лейтмотив. И сегодня мы будем говорить о помощи, которая у нас исходит из Ставрополя. Вообще у нас с Северного Кавказа очень много добровольцев, которые отправились на фронт и сейчас выполняют боевые задачи. Но поговорим сегодня о следующем. Волонтеры Ставрополя передали свыше 3000 изделий для бойцов специальной военной операции. С начала года в краевой столице работают уже 11 патриотических мастерских, которые объединяют всех, кто хочет внести вклад в общее дело и помочь бойцам на передовой. Ну, сейчас будем разговаривать с нашим коллегой-корреспондентом Андреем Чистяковым. Андрей поделится, какую же еще помощь оказывают волонтеры Ставрополя. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Приветствую, коллеги. Ну, вы правильно сказали, там несколько площадок, это почти больше десятка в Ставрополе. Причем, ну, это не изобретение. Сделали следующим образом. Муниципалитет предоставил помещение. Есть добровольцы, те, кто и был за лентой, те, кто понимает, что он делает. И ребята проводят примерно сейчас, вот немножко частота снижена, поскольку каникулы, расчет-то идет в основном это на учеников профтехучилищ, старшеклассников. А два раза в неделю мастер-классы устраиваются. Вот с одним из заместителей руководителя такого центра, с Александром, мне удалось сегодня, что называется, на коротке переговорить. Давайте пусть он расскажет коротко о своей работе.
6: Слушаем.
12: Плетем маскировочные сети, изготавливаем сушку для обуви, сухоармейский душ делаем, там стельки шьем, окопные свечи и там другие вот эти предметы быта. То есть предоставляем материалы, обучаем, у нас специалисты по работе с молодежью приходят к нам, точнее, которые работают здесь, обучают тех, кто приходит, получается, к нам сюда.
11: Самое интересное, вот я спрашивал Александра, говорю, бывают такие случаи, когда у людей горят глаза, ведь приходят, никто же, наверное, не задумывался, что там маскировочную сеть будет делать, да. Делать окопные свечи, сухие души какие-то там изобретать. И он рассказывает, знаете, как загораются глаза у тех людей, особенно у школьников, которые пробуют первый раз, потому что такие площадки работают и на особо значимых мероприятиях, например, там День Победы или там День Защитника Отечества, да, там, скажем, такие выездные палатки, попробуй себя. Да. И вот результат, да, вы слышали, вернее, вы сами озвучили, это больше 3000 сетей, это меньше, чем за половину года. Но на самом деле работа в Ставропольском крае, как и в любом регионе России, наверное, за лентой, она не останавливается. Есть у нас на Ставрополе такая станица Марьинская, она известна тем, что много канальчиков, там растет прекраснейшая клубника и просто совершенно изумительная малина вдоль этих канальцев. Эти канальцы копали казаки. И вот казаки отличаются тем, что создают вкусный тыл. Именно так называется команда добровольцев, которую возглавляет Анна Дмитриевна. Кстати говоря, эта женщина вместе со своими, скажем так, одногруппниками знает, что такое война. Она попробовала на себе это еще в момент контртеррористической операции в соседней Чеченской республике, поэтому женщина вкладывает всю свою душу в изготовление сухих супов. А я только прошу прощения, там прозвучит, это не антиреклама, торговая марка одного из продукта, пусть не обижаются товарищи, это никоим образом не антиреклама. Давайте дадим слово Анне Дмитриевне.
6: Давайте.
13: А как останавливаться, если ребята голодные?
14: Ну, где они голодные? Слушайте, ну наверняка по нормам довольствия это получается. Или у вас другой взгляд на эту тему?
13: А вот смотрите, мы на фронт отправили 78 тысяч порций. Все то, что мы готовим, мы сперва варим, а потом сушим. В процессе варки уходит 50%, в процессе сушки каждый продукт по-разному. Если с 10 килограмм моркови остается 700 грамм морковки. А потому что он как доширак, залили его водичкой горячей, и он готов. Только в дошираке одна химия, а мы используем все натуральные продукты. Смотрите, у нас идет суп харчо, суп лапша, суп гороховый, суп гречневый идет, каша гречневая с печенью, картофельное пюре с грибами, картофельное пюре с куриным мясом.
6: Ну, это не антиреклама, а просто уже как в простонародье, именно рицательнее скорее.
2: Да, для любой лапши, мне кажется.
15: Ну, так и есть. Вот женщины укладывают порционку, а такой в разовый пакет, он получается 10 порций. Они там по-разному делают. Либо собирают одно меню, либо там несколько. Ну, пока все довольны. Приезжают специально. Даже ребята, вот кто в отпуск в короткий приезжает, делают заявку. Я знаю, например, из Лермонтова, это тоже такой город есть. Все время постоянно с этими женщинами контачат. Приводят, подкидывают, что называется, им деньжат для того, чтобы эта кухня не останавливалась. И ровно так же в соседнем Минераловодском округе при школе ДОСААФ продолжает то же самое. Работать еще одна команда, это помощь минераловодским бойцам, минеральные воды. Тоже женщины, тоже пенсионерки, тоже работают по 4 часа. Но здесь я уже без звука, потому что я просто склеил несколько интервью примерно полтора, наверное, года назад. Я приезжал уже, делал материал. И мы рассказывали в своем эфире, тогда они готовили костюмы антиснайперские. Вот они тогда только-только появились, эти пончо так называемые, где закатывается фольга, чтобы термическое излучение человека не было видно. Сейчас они продолжают делать шапки лешего, плетут сети, делают подушки. Знаете, что делают еще? Разноцветные трусы для госпиталей. Это вот такая вещь, что называется, с нашего дома, чтобы теплая рука в тыло все время чувствовалась. Давайте послушаем этих женщин.
6: С удовольствием.
16: Мы шьем трусы. Материал покупаем за свои деньги.
17: ХБшка?
16: Ну, ХБшка, конечно. Ну, поэтому резинка, вот видите?
17: Какие лилии, какие лилии, как у и солнца.
16: Так что все.
18: С 8 утра до 12 обеда. До 12 часов. Каждый день.
17: Каждый день? Что сейчас делаете?
18: Вот, плетем сети. Вот там у нас на досочке написано. 1532, это вчера мы сделали. Также работаем две сети в сутки, ну, за световой день делаем две сети. Также у нас там мы закладываем в сети вот такие кружочки, на них сидят, подушечки маленькие.
6: Андрей, ну а какая обратная связь-то от бойцов?
15: Да, обратная связь, конечно, приходит. Все хвалят совершенно недавно, и этим женщинам присылают, значит, маленькие ролики. Мальчишки бегают в окопах, как они говорят, в наших труселях и радуются. То, что они живы-здоровы, и можно поменять белье, знаете, не озадачиваясь со стиркой, потому что выполнение задач, оно достаточно сложно. Сейчас все скажут, ну вот, конечно, их там должны снабжать. Но, понимаете, когда из дома это приехало, это совсем другое.
2: Конечно.
15: И вот совершенно недавно тоже в соседний район, это Новопавловский, пришли бойцы, вот, представляете, такие серьезные дядьки с автоматами, говорят, спасибо вам, паучки, за то, что вы плетете нам серьезные сетки. Вот эти паучки прислали там полтора или два десятка сетей, то есть такой расходный материал, причем вы, наверное, уже говорили об этом, и об этом все знают, что рукотворная сетка, к счастью, не читается дронами. Вот производственный пиксель, он почему-то вычисляется, а вот то, что делают волонтеры, к счастью, дрон пока не видит.
2: Вот какая интересная особенность. Об этом мы, кстати, не знали. Андрей, скажите, пожалуйста, объединение волонтеров между собой каким-то образом общаются в регионе? Делятся разработками,
15: да,
2: и так далее?
15: Есть такие контакты, я знаю, например, вот Ипатовский район, это север Ставрополя, это ближе к Калмыкии, они созваниваются, в основном, знаете как, это идет координация доставки груза, то есть, условно говоря, у нас сегодня есть столько-то наименований того-то, того-то, а когда у вас отправка, у нас тогда-то, или, допустим, у кого-то не хватает вот к этой отправке конкретного, там, не знаю, стелек, чего-то еще, созваниваются, списываются, и вот волонтеры доставляют, кстати говоря, многие предприниматели помогают, выделяют транспорт и везут в нужную точку нужное количество. Например, есть запросы там с госпиталей, хотя, в принципе, там тоже есть все по норме, врачей и прочее-прочее. Например, есть подушечки, которые вот подкладывают там под ампутацию и так далее, и так далее. Да, есть вопросы санитарной гигиены и прочее, но все равно это требуется, это возится, это не выбрасывается. Весь труд, что называется, идет в зачет, и все женщины сегодня говорили, мы знаем, что мы работаем на общую победу.
2: И это действительно так, об этом с этим даже никто и не спорит. Андрей, скажите, пожалуйста, наверняка такой, скажем так, подъем активности будет уже с началом учебного года, когда все студенты выйдут на обучение и снова начнут волонтерить, помогать.
11: Да, это безусловно так, потому что в основном техникумы наши, да, вот готовят те же самые супы, готовят какие-то вот заготовки, это швейные предприятия такие маленькие, готовят заготовки как раз именно вот так называемые спонды, подсетки и прочее, прочее. Сейчас студенты немножко заняты, кто-то сдает сессию, ну, а кто-то немножко отдыхает, ну, все равно приходит. Ну,
6: пожелаем им удачи, а мы говорим спасибо Андрею Чистякову и волонтерам, которые помогают бойцам специальной военной операции, но мы, Мария Тарабаева, Иван Фурсов, благодарим вас и прощаемся.
2: До новых встреч в эфире.
3: Разное время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
19: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
19: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
19: Подвиг этот очень опасен.
20: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. В центре внимания специальная военная операция.
21: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
23: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
24: Мы так торопимся жить, что...
3: Реклама.
25: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
26: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
27: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
28: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама.
29: Москва.
0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские воинские подразделения каждый день двигаются вперед, заявил Путин. Правительство делает все, чтобы обеспечить рынок поставками топлива, отметил Новак. Средства российской ПВО за сутки сбили 13 авиабомб. Далее подробности. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году и в Анкоридже, но и реалии на земле в зоне СВО должны учитываться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства страны.
4: Вот те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она... Мы абсолютно решаем. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично. Что хотел бы в этой связи сказать? Все, что делается на этом направлении, этом самом киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
1: На заседании Путин поручил правительству принять дополнительные меры для минимизации последствий украинских ударов по российской инфраструктуре. Как заявил вице-премьер России Александр Новак, правительство принимает все необходимые решения для обеспечения внутреннего рынка топливом, разработан комплекс мер.
5: Правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях. Особое внимание по вашему поручению уделяем Крыму, Севастополю, приграничным регионам. Уделяем внимание особое Дальнему Востоку и Калининграду, безусловно. Проводим фактически в ежедневном режиме оперативный штаб с участием нефтяных компаний и федеральных органов власти.
1: По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, Кабмин совместно с Минобороны прорабатывают меры дополнительной защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом.
7: Благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова у нас туризм является одним из драйверов развития экономики. Могу сказать, что в 2025 году, несмотря на все попытки там противника что-то нам мешать, у нас туристов было больше. 7,4 миллиона туристов было в 2025, в 2024 было 6,3 миллиона туристов. Вот у нас 75% туристов прибывает автомобильным транспортом, 25% железнодорожным транспортом. С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены, так как вы поручали.
1: Президент России поручил Кабмину и регионам ритмично работать в зоне своей ответственности в рамках работ по купированию угроз от атак ВСУ. Средства российской противовоздушной обороны за сутки сбили 13 авиабомб, 5 ракет Storm Shadow производства Великобритании, 462 украинских БПЛА. Как отметили в Минобороны, группировкой «Днепр» нанесено поражение формированием бригады теробороны в районах двух населенных пунктов Запорожской области. ВСУ за сутки здесь потеряли более 50 военных, 12 автомобилей, 5 станций радиоэлектронной борьбы. Украина и ее западные союзники не оставляют попыток втянуть Белоруссию в прямой вооруженный конфликт, что серьезно осложнит в дальнейшем решение противоборства дипломатическим путем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия и Белоруссия союзники и готовы поддерживать друг друга.
8: С марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер, который предусмотрен договором, чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного государства.
1: Ранее Зеленский в ультимативной форме потребовал от Минска убрать с границы некие ретрансляторы, которые, по его словам, якобы обеспечивают навигацию российских дронов. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 сентября 2026 года позволит семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен в исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон предоставит гражданам возможность при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные соревнования по спорту Кубок защитников Отечества среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Уфимская «Динамо» и челябинские ЧБК могут войти в состав участников в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной Единой лиге ВТБ. Нижний Новгород не сыграет в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ. Команда выступит только в молодежном первенстве. Защитник футбольного «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего футболиста были предложены нескольким клубам РПЛ, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, но провел всего три матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй раунд турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в 1/4 Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй круг турнира WTA 250 в Истборне. Она победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с немкой Татьяной Марией. И пока это все новости спорта.
1: В среду 24 июня в Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшие дожди. В Вологде плюс 19, плюс 21, вечером небольшие дожди. В Уфе плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 23, плюс 25, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, без осадков. В Туле плюс 23, плюс 25, без осадков. В Краснодаре плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. Во Владикавказе плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Симферополе плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла. We'll be right back.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Завершился основной период единого государственного экзамена. Последними орловские школьники сдавали информатику и иностранный язык, устную часть. Результаты по этим предметам пока неизвестны, но уже сегодня понятно, что в Орловской области точно есть и 100-бальники, и мультибальники. А тех, кто очень усердно грыз гранит науки, расскажем сегодня, и о том, как в целом прошла экзаменационная кампания в регионе. У микрофона Татьяна Курбатова, Наталья Филиппова за режиссерским пультом. Мы в прямом эфире и услышимся с вами сразу после выпуска новостей.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова. В этом выпуске. Ливны отметят 440 лет со дня образования. 7000 растений украсили площадь Ленина в Орле. В регионе заметили черных аистов. Теперь подробности. Ливны отметят 440 лет со дня образования. Основные торжества намечены на 27 июня. На разных площадках города пройдут выставки и исторические реконструкции, концерты, ярмарки и мастер-классы. Запланированы и спортивные мероприятия, чемпионаты первенства города по теннису, фестиваль единоборств по рукопашному бою, забег. В 11 часов в городском парке культуры и отдыха торжественно откроют фрагмент Ливенской крепости – 16-17 веков. В поселке Змеевка начали капитальный ремонт железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. На здании установят новую кровлю, обновят фасад, заменят окна и входные группы. Внутри вокзала отремонтируют зал ожидания, а также обустроят комнату матери и ребенка. Вокруг появятся новое ограждение и цветочные клумбы. А в поселке Нарышкино продолжается капитальный ремонт молодежного центра «Юность». Здание было построено в 1969 году. Там уже заменили окна и обновили кровлю. Сейчас специалисты приступили к обновлению фасада. В ближайшее время будет установлено современное световое и звуковое оборудование. Юные жители Верховского района побывали в пожарно-спасательной части. Профилактические акции прививают культуру безопасности и проходят в течение всего лета в пришкольных лагерях и загородных оздоровительных учреждениях, рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: Работники 15-й пожарно-спасательной части провели экскурсии для учеников школы номер 2 поселка Верховья и Васильевской школы, которые сейчас находятся в летних лагерях дневным пребыванием. Экскурсию сотрудники МЧС России начали с обхода служебных помещений. Ребята посмотрели, где и в каких условиях несут службу пожарные, увидели пожарное депо изнутри, служебные, бытовые помещения. Им рассказали о количестве личного состава и служебной техники. После этого ребятам показали пожарные автомобили, пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, которым оснащены автомобили, набор для оказания первой помощи. После этого пожарные показали детям дыхательный аппарат, который обеспечивает безопасную работу пожарного в задымленной среде. Встретившись с сотрудниками пожарной охраны, школьники еще раз задумались о безопасности.
1: Ребята узнали, как вести себя в случае пожара, не допустить его возникновения и побывали за рулем пожарной машины. Площадь Ленина в Орле украсили 7000 новых растений. Специалисты спецавтобазы высадили бегонии и агератумы. Эти цветы хорошо подходят для городских условий. Они устойчивы к переменам погоды, неприхотливы в уходе и отличаются продолжительным ярким цветением, отметили на спецавтобазе. В регионе заметили черных аистов. Эти редкие птицы занесены в Красную книгу. 5 лет назад они впервые загнездились в Дмитровском районе на специально установленной платформе и вывели 2 птенцов. А в июне минувшего года в Шаблыкинском районе специалисты зафиксировали повторное гнездование. Сейчас в регионе установлено 14 искусственных платформ. 24 и 25 июня орловцам покажут фольклорный мюзикл «Яга». О спектакле номинанте театральной премии «Золотая маска» рассказала пресс-секретарь театра «Свободное пространство» Полина Дудина.
3: У каждого человека в жизни свой путь. Он как дороги, все связаны и переплетены. И рано или поздно каждому приходится принимать решение у легендарного «Латырь камня» на распутье дорог. Каждый день мы делаем выбор, и даже от самого незначительного шага зависит наше будущее. Как любая сказка, наша история наполнена множеством смыслов. Но самое важное и в сказке, и в жизни – человек. Его мысли, чувства и эмоции – все, что им управляет, и колесо судьбы вращает. А вы все еще думаете, что сказка – ложь?
1: Начало спектакля в 19 часов для зрителей старше 16 лет. Главным произведением русской литературы россияне назвали роман Льва Толстого «Война и мир». Итоги опроса приводят РИА Новости. В пятерку лидеров также вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Отцы и дети» Ивана Тургенева. В советской литературе первое место занял роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Амценске определили самую спортивную семью региона. Участниками регионального отбора на всероссийский финал комплекса ГТО стали семьи из Амценска, Орла, Амценского, Свердловского и Болховского районов. Программа фестиваля включала в себя 8 испытаний. Победители регионального этапа семья Богачевых из Амценска получила право представлять Орловскую область на всероссийском финале фестиваля ГТО, который состоится в августе 2026 года в Красноярске. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее, с 2019 года, Орел принимал этапы чемпионата страны. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями, вероятность осадков низкая. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью в среднем плюс 18. Ветер северо-западный, его скорость 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: «Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Если вы только сейчас включили свои радиоприемники, то расскажу вам о том, что сегодня наша тема – сдача единого государственного экзамена. Пора подводить итоги. Время разбрасывать камни, да, и время собирать камни. Но прежде чем мы подойдем к этой теме вплотную, хотелось бы вообще в принципе поговорить об едином государственном экзамене. Для этого мы в студию пригласили руководителя Департамента образования Орловской области Татьяну Константиновну Патову. Татьяна Константиновна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Сколько в этом году девятиклассников и одиннадцатиклассников, потому что, понятное дело, что экзамены сдавали не только одиннадцатиклассники, сдавали, собственно говоря, эти самые экзамены? Сколько человек?
2: У нас уже в течение последних трех лет, на протяжении тех трех лет, количество и девятиклассников, и одиннадцатиклассников остается практически на одном и том же уровне. Их чуть более 10 тысяч, если быть точными, 10 700 выпускников девятых и одиннадцатых классов в этом году заканчивают образовательные организации Орловской области. Конечно, девятиклассников у нас больше, это 7 800, и 2 800 у нас это выпускники 11 классов.
1: Девятиклассники потом, к счастью, некоторые остаются и идут, продолжают свое обучение в 10-11 классе, а некоторые, конечно,

0: при проведении государственной итоговой аттестации, что родители привлекаются.
1: Дети стали меньше волноваться?
0: Дети, я думаю, что дети всегда остаются детьми, так же, как и мы, взрослые, все равно дети волнуются, и волнуются родители. Главное здесь, конечно, правильный настрой и настрой со стороны родителей, сказать детям, что все будет хорошо, ты молодец, ты хорошо учился, ты обязательно сдашь, ты получишь хорошие оценки, ты получишь хорошие баллы и пойдешь и либо учиться в 10 класс, либо пойдешь учиться в учреждение среднего профессионального образования.
1: Что тоже неплохо.
0: Что тоже неплохо, да. Потому что с каждым годом учреждения среднего профессионального образования в Орловской области набирают обороты, пользуются большой популярностью, и, в общем-то, 50% выпускников-девятиклассников именно идут поступать в наши техникумы и колледжи. Ну, а одиннадцатиклассники, конечно, набрав хорошие результаты, поступают, наверное, в те вузы, которые вот они для себя сами запланировали.
1: Ну, то есть получается, что детям дали такую возможность выдохнуть, да, после последнего звонка, собраться с силами и только потом сдавать экзамены.
0: Да, действительно. То есть если раньше у них был очень маленький ограниченный период для того, чтобы вот последний звонок, и буквально через день начиналась государственная итоговая аттестация, то сейчас у них немного больше времени, конечно, для того, чтобы выдохнуть, прийти в себя, собраться силами и прийти уже на экзамен со своими собранными силами, мыслями. Для того, чтобы показать хороший результат.
1: Но в целом на, вот скажем, на расписание всех экзаменов это не особо повлияло, да? Там сохраняется же какая-то периодичность между днями,
0: конечно,
1: сдачи?
0: Конечно, обязательно. То есть, конечно, должны быть дни подготовки. Чередуются у нас экзамены у 9 классов, у 11 классов, потому что... Кроме того, что мы должны организовать пункты сдачи, у нас же еще и должны быть организаторы, должны быть педагоги, которые работают организаторами, да, на пунктах сдачи единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, они тоже должны немного отдохнуть. Поэтому, конечно, чередуются эти экзамены и в 9-м, и в 11-м классе.
1: Я знаю, что в этом году тоже вот эти вот все ключи, шифрование, диски, что-то такое на госэкзаменах тоже было какое-то новшество, прям сразу, как только начинался экзамен, поступала то ли шифра, то ли что-то еще. Расскажите, вот эта вот система, то раньше спецсвязью доставляли, теперь как?
0: Теперь вся информация у нас передается по защищенным каналам связи. Для этого у нас есть региональный центр оценки качества образования. Действительно, раньше нам необходимо было запаковывать все материалы. Теперь, если мы говорим про 11 класс, то материал у нас передается по защищенным каналам связи. Организаторы в аудитории распечатывают непосредственно все эти материалы, а затем по окончании экзамена материалы в аудитории сканируются. То есть мы сразу видим эти отсканированные материалы, поэтому я говорю прозрачность экзамена, и продолжают работать. Все это происходит, естественно, под онлайн-видеонаблюдением. Онлайн-видеонаблюдение осуществляют у нас и общественные наблюдатели не только Орловской области, но и других регионов, которые имеют на это право, и, конечно, представители Рособорнадзора. Вот я на это очень хотела бы обратить серьезное внимание, потому что, несмотря на то, что каждый год мы говорим об онлайн-видеонаблюдении, о том, что нельзя нарушать порядок. Тем не менее, в этом году у нас все равно есть еще детки, которые решили воспользоваться справочными материалами, что совершенно недопустимо. И, конечно, камеры их тут же зафиксировали. Организаторы, естественно, на видеокамерах их тут же увидели. Поэтому, конечно, они были удалены и... Некоторые из них останутся для пересдачи на
1: пересдавать.
0: Осень. Конечно.
1: Справочные материалы вообще никакие нельзя?
0: Это называется шпаргалка. Шпаргалка,
1: Это вы так завуалировали,
0: да, красиво.
1: Я думала, словарями воспользоваться или что-то
0: еще.
1: Нет,
0: есть справочные материалы, которые, естественно, допущены. То есть на определенные предметы имеют право они пронести какой-то справочный материал. То, что допускается, да, на определенные предметы, есть свой перечень этих предметов, что возможно использовать. А справочный материал я имею в виду именно шпаргалку.
1: Да, то есть шпаргалки до сих пор составляют. Но вообще,
0: знаете, до сих пор, да, пользуются шпаргалками.
1: Но в некотором смысле это неплохо, если ими не пользоваться, да, а просто переписывать информацию или там перепечатывать. Я правда, не
0: и
1: знаю, как сейчас.
0: Дома.
1: Да, как сейчас шпаргалки сейчас.
0: Они сегодня разные бывают, они тоже бывают и от руки написанные. Но лучше, конечно, воспользоваться, написать от руки, все это оставить дома,
1: запомнить хорошенько.
0: Запомнить хорошенько, да, чисто. подозрительно все

0: формулы все необходимые, изречения все, которые вам понадобятся, взять с собой только паспорт, ручку и идти сдавать.
1: А влияют ли результаты экзаменов на итоговые оценки в аттестате?
0: Если мы говорим про 9 классы, то и по 9, и по 11 немножечко разные системы.
1: Так.
0: То есть, например, у наших 9-классников есть такая возможность улучшить свои результаты по итогам государственной итоговой аттестации. То есть у них есть годовая оценка, у них есть экзамен, и оценка в аттестатом идет как средняя арифметическая. То есть если, например, у него по географии была годовая оценка 3, да, он получил на экзамене оценку 4, средняя арифметическая получается 3,5, мы округляем в сторону.
1: Так, в пользу учащегося,
0: обучающегося. Конечно, да. А вот то, что касается 11 класса, здесь немножко другая история. То есть здесь в аттестат идут у нас оценка, это тоже средняя арифметическая, полугодовых и годовых оценок за 10-11 класс.
1: Угу.
0: И здесь у нас итоги единого государственного экзамена не влияют на аттестат, они влияют только на поступление в учебные заведения, но тоже есть свой нюанс. Если вдруг по одному из обязательных предметов русский язык или математика вы набрали количество баллов ниже порога, минимального порога, то, к сожалению, вы можете остаться без аттестата.
1: Даже так?
0: Конечно.
1: Даже аттестат не дадут?
0: Конечно.
1: А это все равно надо прийти, есть, пересдать,
0: конечно,
1: потом
0: это
1: год
0: пойдет
1: теряется,
0: пересдача.
1: Да, получается?
0: Нет, это может пойти пересдача в резервные дополнительные сроки, в сентябрьские сроки.
1: Угу. Сейчас у нас уже стартовали, да, резервные дни?
0: Да, у нас с 22 июня стартовали резервные дни по сразу нескольким предметам. В них принимают участие дети, которые по различным причинам, например, заболели или плохо почувствовали себя во время проведения государственной итоговой аттестации. Такие детки тоже есть. Они принимают участие в эти резервные дни. И есть дети, которые вот получили не очень хорошие результаты.
1: Угу. Ну, к счастью, их тоже допускают, а то уж я думала.
0: Но останутся... для этого есть резервные дни, которые используются для того, чтобы могли дети улучшить свой результат.
1: Так, вы сказали о пунктах проведения экзаменов. Как они были организованы в нашем регионе? Расскажите, пожалуйста, сколько их было? Где, на базе чего они были?
0: Пункты у нас организуются на базе образовательных организаций. Организуются они на базе образовательных организаций в муниципалитетах. Не в каждом муниципалитете есть пункт единого государственного экзамена, то есть у нас пункт может быть расположен, и так он объединяет несколько выпускников, то есть детей утром привозят из другого района для того, чтобы здесь вот сдавать экзамен. Ну, это по разным причинам, в силу каких-то обстоятельств у нас это организованы такие пункты. Конечно, пунктов по 9 классам гораздо больше, потому что мы с вами видим 7800 выпускников 9-классников. Конечно, здесь у нас 52 пункта, а по 11 классам у нас 19 пунктов, поэтому здесь у нас 11-классников меньше. Как они организованы, эти пункты? Конечно, все пункты, как я уже сказала, обеспечены системой безопасности, то есть это либо ручной металлодетектор, либо рамка металлодетектора, это обязательно присутствуют на пункте сотрудники МВД, обязательно медицинские работники, потому что, ну, в силу каких-то обстоятельств детям может быть плохо, естественно. Кроме того, на пункте могут сдавать дети с ограниченными возможностями здоровья, которым также будет при необходимости, если вдруг возникнет такая ситуация, оказана медицинская помощь. Об этом заранее как бы медицинский работник должен быть проинформирован, что такие детки находятся на пункте.
1: Да.
0: Поэтому пункты организуются так же, как и ежегодно, с соблюдением всех мер безопасности. Организаторы в аудитории, вне аудитории, руководители пунктов. Поэтому ежегодно стараемся все эти пункты оснастить. А самое главное, конечно, провести все необходимые подготовительные работы для того, чтобы пункты работали без сбоев.
1: Мне кажется, нужно еще комнаты психологов придумать и для родителей, и для тех, кто сдает экзамен, и для учителей тоже. У них же тоже стресс.
0: Вы знаете, для этого мы в течение года проводим очень большую подготовительную работу. У нас очень большая дорожная карта, которая называется «Путь к экзаменам». Угу. И в течение года мы проводим и консультации от стобальников, мы проводим ЕГЭ с родителями, куда мы привлекаем, проводим, когда такое мероприятие, такую акцию, мы привлекаем родителей, когда они садятся за парты, мы им раздаем контрольно-измерительные материалы по одному из предметов. В этом году, например, родители у нас писали русский язык, с тем, чтобы вот немножечко почувствовать, как проходит единый государственный экзамен, как проходит государственная итоговая аттестация, чтобы детей, наверное, тоже вот настроить и сказать: волнительно, но не страшно.
1: Но ничего страшного. А родители оценивают, интересно, вот они написали, ну, просто так, или потом, может быть, им оценки выставили и сказали: вот, пожалуйста, ознакомьтесь, Лариса Степановна, ваша оценка.
0: Здесь самая главная, конечно, задача – это психологическая помощь, психологическая поддержка. Здесь эта акция направлена не на то, чтобы все-таки оценить родителей, взрослых. Здесь просто акция направлена на то, что за одной партой могут находиться и ребенок, и его родитель, угу, для того, чтобы потом действительно ребенка поддержать в этой ситуации. Потому что экзамены – это все равно волнение, это все равно переживание. Все равно мы с вами все сдавали экзамены, мы всегда волновались и переживали. Конечно, мы хотели сдать их хорошо и поступить туда, куда мы для себя задумали.
1: Да, но вот несколько десятков лет назад, я помню еще, когда я училась в школе, вот мы говорили о среднем профессиональном образовании сейчас и об отношении к нему. Вот, например, когда я заканчивала школу, у нас было принято только в институт. Вот если там техникум, это вообще ужасно. Это просто даже, ну, после 9 класса, да, в основном уходили в эти средние профессиональные заведения обучаться и так далее, то сейчас это даже очень почетно, в принципе, да, и ты не обязательно должен тянуть после 9 класса еще 2 года, если тебе, ну, как бы, да, если ты, ребенок чувствует, что он не может, не хочет, не справится, или он хочет пойти в профессию и
0: получить
1: узнать
0: сразу
1: ее,
0: профессию,
1: да,
0: конечно,
1: узнать ее сразу. Вот как время-то бежит. Я боюсь, что еще через несколько десятков лет еще что-нибудь будет новенькое.
0: Все меняется, но мне кажется, все происходит по спирали. Почему? Потому что вы сейчас про себя говорите. Я сейчас могу вспомнить, когда я заканчивала школу, то в 10 класс шли не все, угу, по окончанию, в 9 класс шли не все по окончанию 8 класса. Очень многие целенаправленно шли и в училище, и в техникуме, чтобы получить именно рабочую специальность, чтобы уметь что-то делать руками. Поэтому и сейчас то, что учреждения среднего профессионального образования действительно вот такое, такая у них новая жизнь, это, наверное, все-таки здорово, потому что уметь делать руками – это тоже важно. Сейчас очень много специальностей предоставляет наше учреждение в Орловской области, и в некоторые из них, в общем-то, уже сложно попасть, то есть поступают в учреждение на основании среднего балла аттестата.
1: Да,
0: среднего балла аттестата, и в некоторые учреждения средний балл аттестата бывает довольно-таки высоким. То есть я могу сказать, что очень большой популярностью у нас пользуется и наш автодорожный техникум, и техникум путей сообщения имени Лапочкина, и Мезенский педагогический колледж. Вот в прошлом году в Мезенском педагогическом колледже уже был конкурс «Два человека на место». Поэтому вот педагогические специальности тоже в наших учреждениях СПО вот пользуются такой популярностью. Поэтому, наверное, это и не случайно. Тем более после окончания техникума у нас же в государственной итоговой аттестации тоже дети принимают участие, которые учатся в СПО. У них есть такая возможность сдать ЕГЭ.
1: Это если они захотят пойти в институт.
0: Если они захотят пойти в институт, если у них не совпадает их направление специальности с тем, куда они будут поступать в институт. Если же у них сейчас их направление специальности будет совпадать с той специальностью, куда они будут поступать в высшее учебное заведение, то это может быть внутренний экзамен вуза. А так, конечно, если это будут разные направления, то у них есть такая возможность в течение периода обучения сдать единый государственный государственный экзамен тоже и поступить в высшее учебное заведение.
1: Ну, то есть из Мизинского колледжа могут поступить в педагогический? Ну,
0: конечно,
1: да,
0: педагогический.
1: Раньше он так назывался, теперь немного иначе, но суть одна и та же.
0: Да. Конечно.
1: Да. А реальность нашего времени еще и такова, что, к сожалению, особенно в последнее время, очень часто звучит ракетная опасность. И есть ли какой-то алгоритм действий для детей, когда они сдают ГОСы? Что нужно делать и как вообще это все
0: проходит? Да, действительно, вот мы в последнее время сталкиваемся с реалиями нашего времени, и вот в прошлом году уже возникали такие ситуации, когда необходимо было принять данный алгоритм, алгоритм действия в случае возникновения ракетной опасности. Угу. Алгоритм такой уже был принят еще в прошлом году решением оперативного штаба. А в прошлом году, что хорошо, мы не воспользовались этим алгоритмом, а вот в этом году, к сожалению, два раза во время основного периода у нас звучала ракетная опасность, и организаторы, пользуясь этим алгоритмом, должны были организованно и делали это организованно, выводили детей в безопасные помещения, как положено, да, без окон. В основном это или подвальные помещения, или спортивные залы, то есть или защитные сооружения, то, что есть в образовательной организации, на время проведения ракетной опасности. Дважды уже, как я уже сказала, это был основной период, и вчера как раз тоже была ракетная опасность, у нас были резервные дни, и получилось так, что вот у нас уже за это время три раза звучала ракетная опасность. Что мы делаем, кроме того, что детей, конечно, отводим в безопасное место и организаторов, после этого, в зависимости от того, конечно, какой промежуток времени, но вот ракетная опасность была не более полутора часов, мы спрашиваем детей, готовы ли они продолжить экзамен, то есть чисто психологически, чисто морально, чисто вот по своим силам. Все дети, вот три раза все дети возвращались на свои места, мы возобновляем экзамен.
1: Время продлевается,
0: время,
1: да?
0: Время продлевается, да. То есть время продлевается на то время, когда вот, к сожалению, экзамен пришлось прерывать. Здесь, конечно, возникают некоторые сложности для детей с ограниченными возможностями здоровья, потому что у них экзамен и так продлевается на полтора часа. И в зависимости от того, что мы продлеваем экзамен основной, еще плюс полтора часа, конечно, возникают сложности. Но у нас дети молодцы, дети стойкие. Видимо, у них все-таки действительно вот есть своя цель, и поэтому они к этой цели идут. И несмотря на все эти сложности, они продолжают писать и сдавать экзамены.
1: Вы сказали о том, что все меняется, все течет, не стоит на месте, и это действительно так. Наверняка департамент образования уже проинформировали о том, какие изменения ЕГЭ, ОГЭ будут в следующем году.
0: Изменения в следующем году пока таких вот документов, скажем так, да, то есть вот зафиксированных документов о том, какие изменения нас коснутся, пока нет, пока мы заканчиваем этот учебный год, мы заканчиваем эту государственную итоговую аттестацию, она ведь у нас еще не завершилась, потому что еще идут резервные дни, потом у нас будут так называемые президентские еще дни 8-9 июля, поэтому до 9 июля у нас еще идет этот период государственной итоговой аттестации. А то, что касается в дальнейшем, то действительно Министерством просвещения и Рособорнадзором обсуждается вопрос, я думаю, для всех это не секрет, о том, чтобы для девятиклассников, это устный экзамен по истории, и его ввести как допуск тоже государственной итоговой аттестации, чтобы он проводился в третьей четверти, то есть в феврале месяце. Это был устный предмет, то есть именно устно проводился в рамках собеседования.
1: Да, это вот
0: то, то есть не письменно.
1: Как возвращение к билетам, да, в интернете
0: много наверное, об этом говорят. Наверное, все-таки, да, это вот собеседование, и в рамках собеседования это вот будет как допуск. Но пока, еще раз говорю, этот вопрос обсуждается, и будет ли это так, будет ли это по-другому, но тем не менее, да, такой вопрос действительно обсуждается.
1: Ну, об этом глава Рособорнадзора сказал, да,
0: Анзор Музаев, да,
1: Михаил Мишустин, но он сказал, что девятиклассникам пора бы уже и рассказать, собственно говоря, вернее, как попробовать себя в роли рассказчика, да, а то они все пишут,
0: Может быть, это и правильно. Тем более мы с вами знаем прекрасно, что сейчас у нас вводятся единые государственные учебники. Это и 9 класс, и 11 класс. Мы переходим на единые государственные учебники и не только по истории, но и по обществознанию. Ну, наверное, поэтому это будет правильно, если знание истории мы будем не только писать, но и говорить.
1: Да. Как раньше. Как сейчас раньше. Многие скажут, вот, хорошо же было. Но основной период сдачи ЕГЭ завершился, как мы уже сказали. Какими же результатами мы можем оперировать? Расскажите, пожалуйста, чего там, как много ли у нас хороших результатов? Я где-то, опять же, в интернете прочитала, что русский язык чуть ли не каждый пятый сдал на хорошо. Прямо.
0: Мы хорошо сдаем русский язык, но в этом году, вы знаете, у нас каждый год есть какие-то результаты для нас неожиданные, но очень приятные, потому что русский язык мы традиционно, да, третья литературная столица, поэтому мы стараемся держать
1: планку
0: на уровне. Да, да. В прошлом году для нас был невероятным открытием, это такой серьезный результат, 19 стобальных результатов по химии, а вот в этом году у нас замечательные результаты по физике и по математике. У нас 8 стобальных результатов по математике и 11 стобальных результатов по физике. То есть мы теперь вот Пифагоры и Ньютоны.
1: Да, это как гуманитарии раньше были, и физики,
0: да,
1: лирики.
0: Да. То есть мы вот сейчас, у нас такие замечательные результаты, у нас 50 стобальных результатов, но это пока предварительно, потому что мы сами знаем,
1: да,
0: что пришли еще не все результаты, экзамены сданы, но у нас еще не пришла ни биология, не пришли еще иностранные языки, не пришла еще информатика. Поэтому мы надеемся, что это не окончательный результат, мы надеемся, что у нас еще будут стубальные результаты, и у нас уже есть мультистубальники, у нас 4 мультистубальника, имеют стубальные результаты по двум предметам, детки, которые вот хорошие результаты показали.
1: Их число тоже может немножечко
0: еще. Их тоже может, конечно, число может увеличиться, потому что, как я сказала, еще придут результаты, пока те, кто получили, это у них русский язык и химия, и русский язык и физика. Поэтому мы надеемся, что еще и по другим предметам тоже у нас будут стобальные результаты, и среди них тоже будут мультистобальники.
1: Какой предмет на выбор был популярнее всего в этом году, пользовался самым большим спросом?
0: Вы знаете, у нас пока традиционно остается таким предметом обществознание, но обществознание теряет свои лидирующие позиции, потому что последнее время набирают обороты предметы естественно-научного профиля. То есть вот эти стобальные результаты по предметам и химия. У нас в этом году все равно есть стобальники по химии, и химия, и физика, и математика. Вот эти предметы действительно тоже дети начинают их углубленно изучать. И количество детей, которые выбирают эти предметы для сдачи единого государственного экзамена, с каждым годом все у нас возрастает. Поэтому, да, обществознание пока остается таким предметом, который лидирует, но тем не менее и другие предметы, в общем-то, начинают очень быть востребованы. То есть мы понимаем, что дети у нас начинают выбирать для получения образования инженерные, технические, вот такие направления.
1: А как же литература?
0: Литература, конечно, все равно остается, безусловно. Литература остается, но я говорю, что у нас, конечно.
1: Но там просто много надо всего прочитать. Где-то, может быть, выехать еще на каких-то предметах, на таких знаниях, которые в тебя там за 11 лет вложили, и что-то всплывет, а здесь все-таки надо читать книги.
0: Вы знаете, по физике с математикой тоже надо читать.
1: Конечно, это не легче 100%, но
0: каждый предмет все равно нужно знать, изучать, и чтобы получить такой высокий результат, и стобальный результат, конечно, это много труда, это много усидчивости, это много терпения, потому что это много все равно дополнительной литературы. Ребенок должен в себя впитать, однозначно.
1: Осталось у нас 3 минуты до конца эфира. Все ли остались довольны результатами? Уж что-то я сегодня повторяюсь прямо словами. Все ли ученики остались довольны своими результатами? Может быть, кто-то подал на апелляцию? Как вообще этот процесс?
0: Ну, дело в том, что, конечно, да, у нас ежегодно подают дети на апелляцию. Не очень большое количество детей, но, тем не менее, конечно, у них есть такая возможность быть не согласны с выставленными баллами. Но подавать на апелляцию нужно помнить самое главное, что количество баллов может быть изменено не только в сторону увеличения, но и в сторону уменьшения. И такие тоже случаи, конечно, бывают. Но чаще всего, конечно, решением апелляционной комиссии, когда дети подают на апелляцию, чаще всего решением, конечно, остаются без изменений, но еще раз говорю, что бывает и в сторону увеличения, и значительного увеличения дети могут улучшить свои результаты. У них такое право есть, и если они видят и считают, что действительно вот задача была решена неординарно, и можно доказать о том, что ты прав, всегда нужно этим правом воспользоваться.
1: Ну, скажем, что 26-27 июня пройдут выпускные
0: вечера,
1: в этом году. Со школой попрощаются 1356.
0: Это город Орла.
1: 11-классников, да, город Орла. И 270 из них претендуют на получение аттестата с отличием и медали за особые успехи
0: первой степени. Да. Действительно, 27 июня в 13 часов на базе Орловского института культуры будет проходить традиционный бал медалистов, куда мы приглашаем выпускников, которые получат медаль. Претендуют на получение медали первой степени, так называемая золотая медаль. У нас есть еще медаль второй степени. Мы, да, золотых медалистов будем чествовать 27 июня. Ну, а вечером их будут чествовать уже в своих образовательных организациях.
1: Так, вы сказали, что это по Орлу только, а по
0: всей... А всего у нас 11-классников 2800.
1: 2800,
0: да.
1: Точно. Руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Патова была сегодня у нас в гостях. Мы попытались рассказать о том, как прошел госэкзамен единый и в 9 и в 11 классе обязательный госэкзамен. Но вроде бы совсем справились. Впрочем, мне кажется, образование Орловской области находится на таком, на хорошем уровне.
0: Судя по тому, что в прошлом году по оценке Рособорнадзора, по системе оценки качества образования Орловская область получила первое место.
1: Да вы что?
0: Да, я думаю, что система образования Орловской области и показывает, дети наши показывают такие результаты. Наши педагоги, безусловно, профессионалы, безусловно, готовят детей на самом высоком уровне, показывая замечательные результаты.
1: Ну, я желаю, чтобы эти результаты сохранились как минимум и приумножились в следующем году, чтобы как можно больше было и 100-бальников, и мульти-100-бальников, и чтобы дети наши могли поступить в любое учебное заведение.
0: Мы будем на это не только рассчитывать, но обязательно в это верить. Спасибо.
1: Спасибо вам большое. До свидания.
0: Спасибо.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова.
2: Вести Орел.
3: В этом выпуске... Аграрная неделя пройдет в Амценском районе. Останки 56 красноармейцев перезахоронили в районе Новосиля. На сцене Академического театра имени Тургенева представят премьеру. Подробности прямо сейчас. Глава региона Андрей Клычков анонсировал аграрную неделю. Она пройдет с 30 июня по 5 июля в Амценском районе. Главным событием станет День русского поля 4 июля.
4: Все желающие приглашаются на День русского поля всего Отрадинского и Мценского района. Это площадка, на которой в прошлом году проходил День русского поля. Здесь будут по традиции представлены выставки сельхозтоваропроизводителей, техники, сельхозтехники. Зрители увидят выступление конного клуба «Вязки», ансамбль «Барабанщиц», фермерские подворья, экспозиция крупного рогатого скота. Ну а в 18 часов 4 июля к нам приедет Александр Малинин, народный артист Российской Федерации. Ну а уже 5 5 июля всероссийский марафон «Земля от спорта» и утренняя зарядка, многоборье ГТО и мини-футбол, и силовой экстрим, волейбол, семейная эстафета, армрестлинг, фотозон, аниматоры.
3: А на этой неделе губернатор отправится в Минск. Там 25 и 26 июня пройдет форум регионов Республики Беларусь и России. Запланировано подписание ряда соглашений о сотрудничестве. За прошедшую неделю в рамках ямочного ремонта в Орле восстановили больше 1200 квадратных метров дорожного покрытия. Работы ведет спецавтобаза. Ямы устраняют с применением горячего асфальтобетона. На этой неделе работы продолжатся. Специалисты займутся улицами Гагарина, Половецкой, Черниговской, Старомосковской, Инженерной и Московским шоссе. Выпускные вечера пройдут в школах Орла 26 и 27 июня. Об этом рассказали в городской администрации. В этом году со школой попрощаются 1356 одиннадцатиклассников. Причем 270 из них могут получить аттестаты с отличием и медали. Окончательные результаты будут известны после обработки всех результатов ЕГЭ. Также в конце недели пройдет бал медалистов. 22 июня, в День памяти и скорби, на территории военно-исторического комплекса «Вяжи» в Новосильском районе перезахоронили останки 56 красноармейцев. На церемонии присутствовал наш корреспондент Антон Сорокин.
5: 56 красноармейцев с воинскими почестями перезахоронили в братской могиле, буквально в 100 метрах от того места, где во время Великой Отечественной войны были окопы.
6: Каждое такое перезахоронение позволяет оживить не одну область, где проходят поисковые работы, но и те области, через которые мы едем, те области, где производим захоронение. Каждое такое мероприятие – это взрыв, как бы это ни звучало, энергии, памяти.
5: В прошлом году недалеко от военно-исторического комплекса «Вяжи» эти же поисковики нашли части советского истребителя Ла-5. И тогда же на Орловщине появился еще один отряд. Назвали его «Крылья Победы». Найти медальон рядом с бойцом – мечта любого волонтера-поисковика. Но шанс 1 к 100. В этот раз произошло без преувеличения чудо. 56 человек и сразу 4 имени удалось восстановить.
7: Окунев Григорий Ильич, который 11 июля будет захоронен на малой родине в Нижегородской области, город Семенов. Родственники есть, родственники его ждут. Да, также вот у нас три фамилии Меркулов, Шевцов. Это бойцы 6-й гвардейской стрелковой дивизии.
5: Их обнаружили еще в 2024-м, и 2 года пытались найти родственников. Близкие Меркулова сейчас живут в Приморском крае. К сожалению, у самих поисковиков перевести останки на такое расстояние не получилось, а семью красноармейца Шевцова обнаружить не удалось. В 4 километрах отсюда работает еще одна группа. Иван Савин 40 лет назад собрал все необходимые данные.
8: Сейчас уже, как-то ориентиры сохранились. И схемы у меня сохранились, я составлял, шагами вымерял. Такие ориентиры брал, которые сохранятся на будущее. Березки там, и все что-то. Вот мы вкапывали даже куски большие осколков, гусениц порватых.
5: Это позволило в короткие сроки найти останки 26 красноармейцев и установить имя одного бойца. Но в помощь идут не только архивы, но и современные технологии.
9: У кого было возможно, ученые-антропологи провели исследования, и у ряда бойцов уже были установлены образы, как их выглядели лица.
5: За свободу Орловки бились бойцы 5 дивизий. Штурмовали минные поля, рыли окопы. Здесь советская армия потеряла 200 танков. Сколько погибло красноармейцев? Назвать даже примерную цифру не берется никто.
3: Также в Краеведческом музее Орла открылась выставка о защитниках Брестской крепости. Именно они первыми встретили врага 85 лет назад. В экспозиции фотографии, цитаты, материалы из немецких архивов, рассказывающие о предвоенной жизни крепости, ее обороне и судьбах защитников. Часть предметов поведает об орловцах, принимавших участие в тех сражениях. 26 и 27 июня на сцене Академического театра имени Тургенева представят премьеру. Спектакль «Мастер и Маргарита» готовит московский режиссер Сергей Дьячковский. Он рассказал о том, какая работа была проделана.
10: Самое тяжелое, я довольно много написал инсценировок, и это, наверное, самая тяжелая была работа, потому что очень тяжко выкидывать что-то из этого романа, хочется все больше и больше сохранить, поэтому бережливо мы постарались отнестись к тексту автора, и максимально все, что хотелось бы нам, мы, мне кажется, передали. Он довольно объемный получился, там все время интересно, но это объемное произведение, но при этом там нет такого, чтобы где-то зритель заскучал.
3: Это уже 6-я постановка Сергея Дьячковского на Орловской сцене. Этой премьерой закроют 211-й творческий сезон Академического театра. И последнее. 87% российских туристов не собираются экономить на путешествии в отпуске. Результаты исследования приводят РИА Новости. Те, кто собирается сократить расходы, намерены сделать это за счет жилья, уменьшить количество поездок или выбрать более доступный транспорт. Далее новости спорта.
2: Радио России «Орел». Спорт.
11: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле перенесли благотворительный забег по берегу с августа на сентябрь. По сообщению Орловского социального кластера, проведение забега перенесено на 19 сентября. Слоты уже зарегистрированных участников автоматически перенесены на новую дату. Зарегистрироваться можно на сайте поберегу.рф до 17 сентября. Благотворительные забеги по берегу проходят в нашем городе ежегодно с 2022 года. Собранные средства направлены на строительство инклюзивных детских площадок в Орле и Мценске. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке в самом центре Орла с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее с 2019 года «Орел» принимал этапы чемпионата России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Вероятность осадков низкая. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью в среднем плюс 18. Ветер северо-западный, его скорость 4 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
0: Вы слушали «Радио России. Орел».

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин назвал принципы, на которых Россия готова к переговорам с Украиной. Фальков заявил о льготном приеме в вузы участников СВО и их детей. США направят размороженные иранские средства на закупку продовольствия американского производства. Далее подробности. Россия будет двигаться вперед по всем направлениям с опорой на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижение вооруженных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства страны.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
1: Президент попросил вице-премьеров России Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Как отметил Новак, правительство России рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива из России. По словам вице-премьера, все нефтеперерабатывающие заводы страны максимально увеличили мощности, сокращены сроки ремонтов. А в целом ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая.
3: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры. Максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок.
1: Также на совещании выступил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Он заявил, что ведомство ориентирует все университеты на индивидуальное сопровождение каждого участника СВО во время приемной кампании. По словам Фалькова, открыто специализированное подготовительное отделение для успешного поступления в инженерные вузы демобилизованных участников спецоперации. Глава ведомства подчеркнул, что в этом году для льготного приема в вузы участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты установлено более 53 тысяч мест. Он напомнил, что отдельная квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым в ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства в Великобритании и 462 дрона ВСУ. По данным ведомства, подразделения южной группировки уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в Донецкой Народной Республике. В течение суток формирования ВСУ вытеснены из 130 зданий в городе. В Красном Лимане также в ДНР группировка «Запад» овладела 5 опорными пунктами и очистила 52 здания. Соединенные Штаты направят размороженные иранские средства на закупку для Ирана продовольствия и медицинских товаров исключительного производства США. Они поступят на подконтрольный Вашингтону эскроу-счет, заявил Дональд Трамп. Эти деньги будут использоваться исключительно для закупки медицинских товаров и продовольствия, включая кукурузу, пшеницу, соевые бобы от наших замечательных фермеров. Именно в этих товарах Иран остро нуждается, написал президент США в своей соцсети Truth Social. Роспотребнадзор поручил своим региональным управлениям усилить мониторинг за инфекциями, которые могут быть завезены туристами из эпидемически неблагополучных стран, в том числе за инфекциями, которые передаются комарами. Кроме того, в ведомстве отметили, что в целом эпидемиологическая ситуация в России стабильная. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах среднемноголетних значений. При этом начался сезонный подъем заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Завтра в столице, как сегодня, будет солнечно и обойдется без осадков. Затем, однако, в Москве ненадолго похолодает, но уже к воскресенью, как прогнозирует ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, вновь потеплеет опять до показателей нормы.
4: Завтра в среду также будет солнечно, без осадков. Минимальная температура воздуха составит плюс 10-13, максимальная плюс 20-23. Ну и в четверг, пятницу атмосфера будет неустойчива. Через регион пройдет фронтальный раздел, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В ночные предутренние часы плюс 8-11, а в дневное время посвежеет до плюс 17-20, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу снова распогодится и 20-23, в воскресенье потеплеет опять до нормы 22-25 градусов, но здесь в теплом секторе циклона пройдет дождь и не исключена гроза.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Утвержден формат и основные даты проведения нового сезона баскетбольной единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля будущего года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Серия за третье место состоится 20-29 мая, а финал с 20 мая по 7 июня. Тем временем бывший главный тренер Химок 68-летний Душ Иванович возглавит «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии, Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Московский футбольный «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на один сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Пресс-служба Ростова объявила о переходе голкипера Даниила Голикова из Краснодара. Вратарь присоединился к «желто-синим» на правах аренды до конца предстоящего сезона. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с немкой Татьяной Марией. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В среду 24 июня в Архангельске плюс 15, плюс 17, небольшие дожди. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, небольшие дожди. В Кирове кратковременные дожди плюс 18, плюс 20. В Казани плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Самаре небольшие дожди плюс 23, плюс 25. В Туле плюс 23, плюс 25, без осадков. В Волгограде без осадков плюс 27, плюс 29. В Сочи плюс 25, плюс 27, без осадков. В Нальчике без осадков плюс 28, плюс 30. В Ялте плюс 28, плюс 30. Кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
1: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Койлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
7: Радиожурнал «Баянталын Айылга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
8: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся. Там в последнем сообщении идет видеотрансляция, под ней также можно оставить свой комментарий, здесь мы его сразу же увидим. Подписывайтесь, скачивайте приложение в Рустор и Google Play нашей Радио России. Доступно оно там совершенно бесплатно. Там есть все те же самые функции, и даже больше. И сообщения можно отправить, и видеотрансляцию посмотреть, и в архивчик наш заглянуть. Ну, в общем, устанавливайте его и используйте на здоровье. Ну, а самые свежие интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
8: Переходим к темам обсуждения. Сегодня президент Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов. Встреча прошла очень торжественно в Георгиевском зале Московского Кремля. Да, и я думаю, что все 600 выпускников учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственных комитетов и ФСИН запомнят эту встречу, конечно же, на всю жизнь.
9: Несколько важных заявлений президент сделал на этой встрече. Так, например, он отметил, что выпускникам предстоит приступить к службе в непростом. Простое время. Не прекращается вооруженное противостояние. На Ближнем Востоке, говорит президент, страны НАТО открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Владимир Путин напомнил, что Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, говорит президент. Фрагмент его выступления, еще один про противостояние с НАТО, как раз мы предлагаем послушать.
10: Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира. В целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии. Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России.
8: Ну, надо сказать, что после официального выступления Владимир Путин лично пообщался с выпускниками, подошел, они задавали ему вопросы, но, в частности, один из них спросил про письмо, которое Зеленский направил российскому президенту, и вот что ответил Владимир Путин. Вот он направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи. Ну и что? А через 3 дня удар по Старобельску. Как это понимать? Что же здесь? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?
9: Наоборот, говорит президент, все это только формирует конфликтный потенциал. Кто забыл Старобельск, это удар по колледжу в Старобельске, да, где студенты и студентки, в основном из них, стали жертвами этого удара в ВСУ. Вслед за встречей с выпускниками вузов, да, силовых ведомств, была встреча с кабинетом министров у Владимира Путина. И здесь тоже есть несколько заявлений, которые стоит узнать, услышать и спросить о них у экспертов. Давайте несколько заявлений сначала послушаем, а потом уже на все это проговорим. Во-первых, что Владимир Путин говорит, что дополнительные угрозы, которые пытаются создать Россия и киевский режим, должны сводиться к минимуму, и что это абсолютно решаемая задача. Напоминает, что мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины.
8: И мы предлагаем тоже сейчас фрагмент заявления Владимира Путина посмотреть и послушать.
10: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
8: Какие еще заявления были сделаны? Удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где вооруженные силы освобождают один населенный пункт за другим, сказал президент. И также сказал, что Киев ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров.
9: Но теракты Киева, это опять же Владимир Путин об этом сказал, не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где российские войска освобождают территорию за территорией. Что касается терактов Киева, то об этом только что заявление сделал посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник. Он сказал, что московский регион столкнулся с беспрецедентной по своей интенсивности и масштабом серии воздушных атак с применением беспилотников. Силами противовоздушной обороны на подступах к столице было перехвачено и уничтожено 194 дрона. Дальше Мирошник очень подробно говорит о жертвах этих атак ВСУ, да, которых Владимир Путин назвал не иначе как террористическими, а режим неонацистским. Итак, что он говорит? Основная тяжесть ударов пришлась на юго-восточный район Москвы и соседние округа Подмосковья. За минувшую неделю 23 мирных жителя пострадали. В Раменском округе во время пожара погибла девочка 8 лет. Самая сложная ситуация с пострадавшими в Котельниках. 10 человек, где есть 3-летний ребенок, девочки 10 и 13 лет, Раменский и Воскресенский округах. А всего за неделю от атак ВСУ пострадали более 290 человек. И это с начала 2026-го наибольшее число пострадавших за неделю.
8: Ну что ж, я думаю, что все эти заявления нужно обсудить с нашим экспертом. К нам присоединяется политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
8: Очень внимательно мы слушали все заявления и те, которые делал

0: безопасности и для нас, и для всего европейского континента, с сохранением суверенных гарантий и прав нашей страны. И это есть база, на которой готовы переговариваться. Мы от этих слов не отказывались, не отказываемся и сейчас. Другое дело, что еще раз, содержание переговоров, транслируемое противоположной стороной и нашей стороной, взаимопротивоположное. Поэтому никаких переговоров нет, и в ближайшее время конструктивных переговоров содержательных, наверное, не ожидается. Переговоры об обмене пленными, о каких-то частных вопросах, они происходили последние месяцы, полгода, год. Возможно, они будут восстановлены. Содержательных переговоров сейчас ожидать вряд ли нужно.
1: Владимир Владимирович, еще хочется поинтересоваться. Ну, вот смотрите, Владимир Путин говорит, что ударами по России Киев пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров. И наверняка вот заявление о том, что Россия готова к переговорам, да, хотя мы это действительно, вы правы, постоянно повторяем, да, ни для кого это не секрет, ни для кого это не новость, в общем, но тем не менее сейчас не исключено, что Запад и Киев воспримет это как некоторую слабость и продолжит давление. Скажите, пожалуйста, ну вот это реальный вариант развития событий или все-таки будет по-другому?
0: Ну, реальное развитие событий — это когда одна из сторон, мы считаем, что это Запад, поймет, что сопротивление дальше бесполезно. И сопротивление Запада и Украины бесполезно будет после победы российской армии на линии боевого соприкосновения. Решаться это будет там. И после того, как там будет прорвана оборона ВСУ, и там начнется продвижение российских вооруженных сил, там освобождение Херсона, Запорожья, Днепропетровска, Харькова, Одессы. Вот после этого будут содержательные переговоры. Пока содержательных переговоров в нынешней ситуации ожидать не стоит. Украина будет пытаться остановить продвижение России или предотвратить его, как считают там, нанося удары по российской инфраструктуре в глубине страны. По нефтебазам, НПЗ, мостам, по жилым объектам, по мирным гражданам, по всему, до чего смогут дотянуться. Такая будет стратегия в ближайшее время.
1: Владимир Владимирович, а как тогда объяснить то, что Евросоюз тоже начал поиск переговорщика с Россией? Вроде как с той стороны запрос на какой-то диалог тоже начал присутствовать, может быть, в какой-то такой пока эфемерной степени, коль скоро они не смогли на последнем собрании выбрать этого самого переговорщика. Но само начало об этом разговора как бы намекает на то, что они вроде как хотят, нет?
0: Они считают, что сейчас для них складывается удачный момент для давления на Россию и для предъявления России условий капитуляции, российской капитуляции. Поэтому сейчас они заговорили о переговорах. Mm-hmm. Они считают, что в России экономический кризис, что ВСУ пробивают ПВО и ПРО-России. И сейчас Россию можно склонить к тому, чтобы она западные условия приняла. Для этого нужен переговорщик. Они считают так.
1: Удастся им это сделать? Есть ощущение, что все-таки у нас позиция несколько иначе.
0: Несколько иная. Ну, наша позиция принципиально иная. То есть удастся им что? Удастся им найти переговорщика? Ну, скорее всего, там не с первого раза, но да, удастся. В конце концов, там Владимир Путин и с Макроном когда-то говорил по телефону и открыт для разговора с другими лидерами. Может кто-то позвонить, может кто-то приехать. Роберт Фицо вот прилетал в Словакию, член Евросоюза. Поэтому мы можем встречаться с представителями Евросоюза. Угу. Вопрос о чем будет?
2: Вот, и мне кажется, что именно поэтому так сложно выбрать переговорщика, даже не столько потому, как этот переговорщик будет восприниматься в Москве, да, потому что, ну, мне кажется, вести переговоры мы-то можем с кем угодно. Главное, как вы сказали, что будут говорить. А говорить будут, видимо, что мы должны сократить армию, ну, вот этот вот весь список-то, который они уже выдавали как-то.
0: Ну, первая часть — это 5 пунктов, которые были сформулированы Евротройкой 1.5 недели назад, сколько там, да, 2 недели назад на встрече в Лондоне. Вот это будет первый пункт. Ну, а дальше, да, дальше сокращение российской армии, контроль Запада над российскими госкомпаниями, там выплата репараций в размере нескольких сот миллиардов, может быть, там триллион, из расчета, что Европа должна покрыть свои расходы на нынешнюю кампанию. И, собственно, все состояния европейских финансов, они только и держатся за счет того, что ожидают компенсировать свои расходы за счет российских репараций. Вот будут дальше переговоры об этом. Ну, а дальше, понятно, то, что говорил Европарламент, деколонизация России.

0: России, то есть там разделение России на пару десятков квази-государств под управлением, опять же, Европы, Соединенных Штатов, Японии и всех остальных, кто захочет сюда дотянуться. Вот это план, который у них есть, который они собираются реализовать.
1: А все вот эти террористические акты, которые следуют один за другим в последнее время довольно плотно, да? Вот, например, Яна Ландратова сегодня, а нет, вчера, накануне она сообщила, что подготовит для ООН ответное обращение с данными по удару ВСУ в Старобельске, и вроде бы как ООН впервые заинтересовались и попросили эти данные для изучения. То есть такое ощущение, что как будто бы что-то приподнялось, там как-то приоткрылись глаза как-то где-то там на Западе вот к тому, что происходит. Вот эта плотность, она так и сохранится, как вы считаете? Возможно ли введение переговоров на этом фоне?
0: Не, на этом фоне, ну как, еще раз говорим по поводу этих переговоров, но все равно переговоры изменят свое содержание после изменения ситуации на линии боевого соприкосновения. До этого ничего не изменится. Там то, что в ООН рядом с папками, подготовленными там Европейским Союзом с фальсифицированными данными, как бы совершенных России преступлениях, положат маленькую папочку, которую принесет Россия, ну да, скажут, что вот у нас есть одни материалы, есть и другие материалы, смотрите, мы готовы рассматривать и ваш российский, но сначала мы посмотрим вот эти европейские. В Европе к этому сценарию тоже готовы, он по такому пути может пойти. Считать, что тут будет наша принципиальная победа, ну в общем нет. То, что мы сможем показать и свои материалы тоже, это, конечно, важно.
2: Владимир Владимирович, а вот то, что Владимир Путин говорит о подходе к переговорам, сначала там теракты, нападения, чтобы более выигрышную позицию получить, ну, со стороны Европы и киевского режима, вот он говорит, что так не делается, да, ну, вот про письмо Зеленского он ярко сказал, ну, кто так делает, говорит, сначала о переговорах просят, а потом теракты совершают. Вот этот посыл здесь в чем? В том, что на таких условиях и мы не будем вести переговоры, что ли, так? Не понимают этого или как? Зачем это еще раз повторять?
0: Ну, мы это повторяем, потому что это наша позиция, как бы мы демонстрируем, что она не меняется. Это тоже важно. А то, что отношение к переговорному процессу с той стороны именно формулируется так, как мы видим, с унижением России и с демонстрацией своего превосходства там любого морального, там, психологического, еще какого-то. Вот там пытаются провести контакты именно на этом уровне. И там ничего не меняется, и наша позиция не меняется. Важно, что мы не прогибаемся под
2: давлением. Значит, переговоров действительно ждать еще не скоро. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Политолог, политтехнолог Дмитрий Солоников был с нами на связи.
3: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
4: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
2: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. По-прежнему наши контакты. И переходим к следующей теме. Обратили внимание на то, что Владимир Зеленский решил перессориться со всеми соседями. Не только мы на это обратили внимание, но и многие эксперты в отрасли тоже говорят о том, что напряжение с Белоруссией и с Польшей обострились. Со Словакией и Венгрией тоже в последнее время дела не очень идут. Только что прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Минска Сергей Лавров, глава российского МИДа. Он сказал, что Белоруссию стремятся втянуть в украинский конфликт. Киеву и Западу о договоре России и Беларуси по безопасности союзного государства, напоминает Сергей Лавров, да, и при необходимости, и то, что при необходимости может быть задействован весь комплекс предусмотренных мер. Я напомню в двух словах, что Зеленский потребовал от Беларуси прекратить помогать России, но я тут в подробности вдаваться не буду, там они с военными историями связаны.
1: Ну, может быть, даже и стоит, потому что, на мой взгляд, как мне кажется, это такая, знаешь, придуманная тема. Ну, то есть уберите ретрансляторы, иначе уберем их мы, даем вам на эту неделю. Такое ощущение, что вот эти ретрансляторы – это что-то такое кардинально влияющее на процессы на фронте. Мне кажется, нет.
2: Ну, Украина считается, что с помощью ретрансляторов вроде как помогают наводить оружие на регионы Украины. Ну, насколько это правда, у военных экспертов, конечно, нужно спросить. Что касается Польши, то там все еще проще. После того, как Украина стала активно бандеровцев,
1: ну, там военному подразделению, к себе, они, да, военному подразделению дали имя героев УПА, запрещенной в России организации. Да, вот. Ну, то есть это, конечно, не могло просто поляков не задеть, потому что все помнят Волынь, и все точно знают, кто именно там на Волыни все эти преступления творил.
2: В общем, лишили поляки Зеленского ордена Белого Орла, это высшая награда Польши, и там президенты Украины тоже остальные сдали эти свои ордена.
1: Там замечательно было, да, еще прекрасно было, когда кто-то из бывших политиков, ну, экс...
2: Да Кучма это был.
1: Нет, нет, нет, именно из польских бывших политиков кто-то сказал, а чего вы нам эти медальки-то возвращаете? Вы нам тогда танки возвращаете, оружие, наш самолет возвращаете. Чего нам эти... Ну, раз уж вы от всего отказываетесь-то.
2: Вот, и, значит... Зеленский в итоге не поехал на конференцию по восстановлению Украины, которая должна была в польском Гданьске проходить. Поехал туда премьер-министр, если мне память не изменяет. Ну, такая ситуация сложилась с Польшей и Белоруссией, ближайшими соседями Украины. Хочется все это обсудить. С нами на связи военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Вот по поводу этих ретрансляторов хочется понять, насколько это критично действительно для Украины, и является ли это достойным поводом для того, чтобы предъявить ультиматум, причем со сроками, там неделю он дал, 20 числа это произошло, сегодня 23, то есть 3 дня уже прошло, 4 осталось.
5: Ну, вы знаете, как смешно об этом говорить. Все-таки граница между Белоруссией и Украиной – это не 37-я параллель на Корейском полуострове. Поэтому если там какие-то ретрансляторы действительно на них реагируют жестко, то здесь это просто лишь повод. Угу. Повод оказать давление на союзника России и Беларусь, попробовать ее втянуть в войну, и заодно втянуть в войну там Польшу, какие-то другие государства. То есть я за этим вижу в первую очередь попытку Европы расширить масштаб конфликта. И, поэтому же перед этим же говорилось же не только о Беларуси, говорилось о Калининградской области Российской Федерации. То есть вот как считается, сейчас Россия не готова к противостоянию с Европой. И они пытаются таким образом Россию попытаться втянуть в какие-то вот такие действия, учитывая, что российские войска в основном вовлечены на СВО. Но это совершенно понятно, что эти попытки, они достаточно эфемерные, да? Они могут привести к реальному вооруженному конфликту, но они могут обострить ситуацию с Беларусью. В отношении Польши хотелось бы заметить, что не надо преувеличивать вот польско-украинское противоречие. Да, действительно, есть Волынская резня, да, есть негатив в отношении к УПА, есть негатив в проживании украинцам, которые сейчас находятся на территории Украины. Хочу заметить, на территории Польши. Сейчас хочу заметить, что на территории Польши проживает где-то до 1 миллиона 200 тысяч приблизительно украинцев.
1: Свежеприбывшие, как бы, да?
5: Да, да, это от 700 тысяч до 1 200 000. Uh-huh. И вот эти украинцы, они ведут себя как у себя дома, то есть считают, что им все кругом все обязаны, вот что их должны содержать, давать им пособие, как бы далеко не все хотят работать, а они еще будут права качать. Приблизительно такое манера поведения раздражает. Но есть другой момент. Украинцы, которые находятся на территории Польши и работают, все-таки приносят налоги. Польша сейчас стала одним из крупных производителей оружия для Украины на европейские деньги. это порядка будет свыше 2 миллиардов долларов, то есть как, в несколько раз был увеличен производство вооружений. Помимо этого, Польша как бы не заинтересована в дальнейшем обострении отношений с Украиной, потому что против этого и Брюссель, и Вашингтон. Поэтому вот я думаю, что вот это недопонимание, это очередной камень вот, в этих двусторонних отношениях, вот как бы противоречие. Но не надо за этим ожидать какого-то там кардинального изменения позиции Польши, прекращения поставок вооружений. Я приведу буквально один пример. Польша хочет поставить Украине последние самолеты МиГ-29, которые у них есть. Это 9 самолетов. Так вот, причиной непоставки этих самолетов является не то, что Польша не хочет поставлять России, не поставлять Украине, а только то, что Польша хочет за это получить дополнительные украинские военные технологии. То есть, вот понимаете, то есть вот речь идет о том, что на самом деле противоречия не так сильны, как, может быть, нам хотелось.
1: То есть вот эта вот история историческая, да, исторического противостояния, она сейчас используется как рычаг для ведения переговоров по технике, так что ли, я понимаю?
5: Ну вот смотри, то есть Польша хочет Украине получить какие-то дополнительные уступки.
1: Да, я, Украина мне, давать их не хочет, но хочет самолет, да, и начинается. Да, да. А вот вы нам в 1945 году.
5: Я просто вам привел как пример. Ага, ага. Что на самом деле, руководство Польши и президент, и премьер-министр, они оба являются русофобами. Вся польская элита является русофобами. Угу. Поэтому ожидать, что вот эти русофобы из-за того, что у них есть память о Волынской резни, что они перестанут сотрудничать с Украиной, ну, это было бы смешно.
1: Ну вот действительно обращала на себя внимание, что свастики по всей Украине были с 2014 года, да? Что доказательство того, что там национализм не просто процветает, а он активно развивается, разрастается, это вот на протяжении всего конфликта тоже были там явные доказательства, причем такие, которые попадали даже на немецкие телеэкраны, в новости, да, там вот эти вот все флаги, потом их вырезали, из эфиров пытались удалять там. Ну, вот эта вот вся история. А тут вдруг увидели, что, ой, оказывается, на Украине национализм. Даже вот когда перезахоранивали этого лидера Мельника. Националистического Мельника, да, даже в этот момент как-то Польша почему-то промолчала. А тут, боже, что случилось? Видимо, действительно, какие-то там закулисные решения не продавливаются.
5: Ну, вы знаете, на самом деле интерес Польши понятен. Польша хочет присоединить Западную Украину к себе. Это вот совершенно понятный интерес Польши. И ради этого, хочу заметить, тысячи поляков уже погибли на территории Украины. Там есть разные оценки, сколько тысяч. Но по количеству погибших польских военнослужащих погибло больше всего. Вот в зоне СВО. Поэтому их интерес понятен. И они как бы постоянно пытаются готовить почву к тому, что если вот Украина будет сыпаться, что если она начнет распадаться, в это время нужно как можно быстро захватить территорию. Но могу сказать, интерес у них есть не только к Украине, есть же интересы и к Беларуси. Вы знаете, что есть Западная Белоруссия, есть Западная Украина. То есть вот вы понимаете, то есть получается, что с одной стороны это элемент давления, но за этим очевидное желание такое захвата украинской территории, как только для этого момент будет благоприятный. И это является самым серьезным фактором, почему противоречия с Украиной не могут быть очень сильными.
2: Скажите, пожалуйста, Владимир Валерьевич, и вот в этом контексте еще хочется, обращает на себя внимание то, что и, в общем, не то чтобы наши союзники, хотя нет, вообще союзники, нужно сказать.
1: Вообще говоря, да. Очень даже союзники.
2: Армения в первую очередь, а во вторую очередь вот появились новости о том, что Таджикистан и Украина проводят политические консультации между МИД двух стран. Почему они-то стремятся к диалогу с Киевом, российские союзники?
5: Ну, то, что к этому диалогу стремится Армения, совершенно понятно, потому что Никола Пашинян прозападный премьер-министр. Угу. Вот элита является прозападной. И несмотря на фальсификации выборов, он пытается остаться премьер-министром и, скорее всего, останется премьер-министром. Вот. То есть вот позиция нынешнего руководства Армении, она совершенно понятна.
1: Хорошо. Очевидно, а вот Таджикистан-то? Переговоры прошли, между прочим, вчера, 22 июня, и вот на официальном сайте посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации значится, консультации прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания между Украиной и Таджикистаном.
5: Ну, вы знаете, мне трудно понять, но я хотел бы обратить ваше внимание, что на праздник 9 мая Эмоли Рахмон тоже не приехал. Вот, в отличие, например, от президента Казахстана и Узбекистана. Да? Возможно, что здесь какой-то есть элемент, что-то пообещал Запад за это, чтобы он вот так вот себя повел в отношении Украины. То есть пока не очень ясны вот эти мотивы. Почему вообще вот пытается изменить? Вот,
2: покупают наших союзников.
5: Это же Таджикистан занимает такую позицию. Ведь когда силовое противостояние с Киевом, но все же понимали, что как бы военный потенциал Таджикистана держится за счет Российской Федерации, за счет российской базы, с которой идет поставки оружия, где готовят военнослужащих. Очевидно, что именно российская военная база является таким как бы локомотивом как бы обновления вооруженных сил Таджикистана. То есть вы понимаете, и в то же время открывают русские школы, да, и вот получается не понятен пока мотив. Я выскажу свою личную точку, свое предположение. Я думаю, что в период, когда Эмоли Рахмон хочет передать власть своему сыну, ну это мое личное предположение, mm-hmm. да? Вот, в этот момент ему очень хочется, чтобы не было каких-то катаклизмов.
2: Катаклизмов, ну, в смысле, как бы... со стороны Запада имеется в виду, чтобы они...
5: Нет, что... Смотрите, речь идет о легитимности власти, да? Как бы у нас на постсоветском пространстве были удачные смены власти, не совсем удачные смены власти. Путем перехода, там, от, положим, отца, там, сыну, например. Такие примеры есть.
1: Угу.
5: В данном случае речь идет о передаче власти.
1: То есть все на... должно пройти гладко, его должны признать все страны, в том числе и Запада, если
5: да, да. Вот я думаю, что может ага. быть вот это. Вот. Может быть. Это как бы одно из предположений. Потому что я не очень понимаю, потому что экономически очень сильно влияние Китая в Таджикистане.
1: А еще очень сильно влияние экономически же России, потому что 1 миллион граждан Таджикистана сейчас проживает и трудится на территории России. Это информация от октября 2025 года.
2: И почему-то это в расчет не берется.
1: Это как-то забываемо, что ли?
5: Но я хочу напомнить вам и другое. Посольство Украины, которое находится в Душанбе, оно же занималось вербовкой таджиков для совершения терактов на территории Российской Федерации.
1: Да.
5: Такого рода примеры мы знаем. И поэтому вот я просто предположил, что, может быть, речь идет
1: о власти.
2: Время, к сожалению, заканчивается. Ваша мысль понятна. Спасибо вам большое за беседу. Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев был с нами на связи.
3: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
6: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
7: Как ребенок-то?
8: Замечательно.
7: Наш?
8: Наш. Мы еще дома решили наш.
6: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, они у нас на руках.
3: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Кстати, спасибо большое, дорогие радиослушатели, что комментируете и спрашиваете, и оставляете собственное мнение. Благодарим вас за то, что вы так активно подключились к обсуждению тем. Мы же переходим к следующей из них. Двойной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности в Пятигорске. Задержали двух женщин. По версии спецслужб, они по заданию Украины доставили две бомбы и планировали совершить двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как все было? Значит, на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задерживают девушку 2006 года рождения, 20 лет. Совсем молодая.
1: Ну, совсем дети, да.
2: А как потом написали, она искала подработку в интернете, и вот, значит, что-то попалось. В ее рюкзаке спецслужбы находят самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов тротила. Помещают в безопасное место, после чего взрывают. Кстати, видео тоже есть в социальных сетях, в интернете оно опубликовано. Естественно, все произошло без пострадавших. В районе тут же вводят меры повышенной безопасности, начинается поиск соучастников задержанной. И поблизости находится россиянка 1979 года рождения. И у нее тоже находят самодельное взрывное устройство, и также украинские кураторы ее вели к месту, к тому же месту, где должны были подорвать первую бомбу.
1: Надо сказать, что за июнь это уже четвертое сообщение о предотвращении террористических актов по заданию украинских кураторов. Вот, например, вчера была новость о том, что ФСБ задержал 2 агентов Киева, которые готовили теракт в Подмосковье. 17 июня тоже 3 пособника Киева были задержаны. Они планировали теракты против военных. 9 июня был предотвращен теракт в колонии в канун Курбан-Байрама в Ульяновской области.
2: Согласно пресс-релизу ФСБ, обе задержанные уже дали признательные показания и сказали, что действовали по заданию украинских спецслужб и не знали, что будут использованы в качестве смертниц. Уголовные дела возбуждены по совершению теракта, по перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. Обсудим статистику, работу спецслужб и то вообще, как люди попадаются на вербовку. С военным экспертом, членом Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон» Антон Щепетнов с нами на связи. Антон Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон Николаевич.
7: Добрый вечер.
1: Ну вот по поводу этого двойного теракта. Насколько сложно предотвратить совершение подобного преступления? Каким образом выявляют преступников?
7: Ну я немножко издалека зайду. Украинские спецслужбы, вот те, кто этим занимается, они продолжают вот славные в кавычках традиции террористов, с которыми мы сошлись на Кавказе. Такие вещи практиковались, двойное минирование во время чеченских войн. То есть когда минируют там обочину, инженер саперной группы подходит обезвреживать боеприпасы, в то время взрывается вторая. Вот, обезвреживать их очень сложно. Почему? Потому что не жертвы, я не считаю этих людей, которые пошли на теракт жертвами, они орудие преступления. Это самые обычные люди, они ничем от нас не отличаются, это не нужно искать каких-то людей с особыми, не всегда нужно искать людей с каким-то там девиантным поведением, достаточно поймать самого обычного человека в определенном состоянии, например, в стрессовом, в депрессии, в подавленности, собрать о нем, предположим, какую чувствительную информацию, скажем, финансовую, вот, огорошить его. Это еще связано с развитием технологий коммуникации, потому что сотовый телефон, мобильный, это часть нашего личного пространства. И когда тебе звонят на телефон, называют тебя по имени и отчеству, владеют какой-то информацией, скажем, банковскими счетами, тем более у нас, у людей, вот, ну, там, у российских людей, у нас очень сильно, ну, доверие к государству, у нас вовлеченность государства в дела граждан. И когда звонивший злоумышленник представляется, там, упаси Боже, сотрудником органов госбезопасности, то возникает некоторое, ну, если не робость, но все-таки какое-то особое
1: отношение.
7: Ну, легкое
1: волнение точно.
2: Антон Николаевич, да. А можно я сразу вот обострю эту ситуацию? Ну, смотрите, допустим, кто-то вот из этих орудий, да, как вы их назвали, искал что-то в интернете, ну, подработку, вот, да, мы знаем тут. И, значит, вот находит, звонит, ему говорят, вы знаете, вот у вас проблемы на счетах, вот Иван Иванович или там Мария Ивановна, да, а вот отнесите, пожалуйста, вот эту коробку вот туда-то и туда-то. Ну, неужели звонок в голове не звенит, что ну никто не будет так делать? Это, возможно, какие-то, ну, не мошенники уже, хочется сказать, а преступники.
1: Тем более, что об этом, ну, мне кажется, только утюги не разговаривают у нас, розетки и стен. Вот, ну, все вещают о том, что вот именно так они работают.
7: Здесь, смотрите, ситуация следующая. Здесь действует технология, вот очень многие действительно эффективные военные решения, диверсионные решения, к сожалению, пришли от эффективных гражданских решений. Та же система «Палантир» гражданская, потом нашла себя в военной сфере. Беспилотники. Сначала эта гражданская штука была, потом пришли в военной сфере. «Старлинг». гражданская система потом уже начала применяться в боевых ситуациях. Здесь аналогично общение по телефону, то есть это средство коммуникации пришло к нам откуда? Правильно, из бизнес-процессов, технологий холодных продаж. Любой учебник по холодным продажам из бизнеса на Западе отточен столетиями. Сначала face-to-face продажи лицом к лицу, потом продажи по телефону. Установление первоначального контакта, отработка возражений. Там, потом формируется воронка, и потом уже как финальное заключение сделки. Здесь то же самое. Установка первоначального контакта, отработка возражений, подавление воли. Вот. И затем уже финально сделай то-то, там, и сделаешь там видеоотчет, пришлешь. Вот и все. А если, например, то есть они, люди идут на сознательную подработку, зная, отнеси, принеси, там, не обязательно, например, там, взрывчатку могут, а могут быть вполне наркотики. Mm-hmm. Запросто, как mm-hmm. вариант. Mm-hmm. Ну, можно человека поздравить, он своим IQ низким, он себе заработал много, такой долгий-долгий срок. Здесь вообще разговора быть не может.
1: Хорошо, ну вот, когда действительно там пойди, сделай то-то, ну, мы тебе денежку заплатим, тут как-то все еще, ну, не то чтобы понятно, все равно я этого не понимаю, как можно за 10 тысяч пойти совершить преступление. Ну, вот у меня в голове это не укладывается. Ну, окей, ладно, предположим, какие-то люди, для них это аргумент. Но когда за идею, ну, точнее так, там, ты помогаешь государству, поэтому пойди и подожги вот эту машину, она принадлежит преступнику, ты сейчас спасешь страну тем, что ты вот разольешь бензин. Неужели вообще нет соображения, что это преступление?
7: Ну, вот у меня одну мою знакомую раскрутили, на, извиняюсь за сленг, на очень крупную сумму, более 5 миллионов. 1,5 миллиона своих сбережений и 4 миллиона заемных. Очень разумная женщина, она говорит, я была как во сне.
1: То есть это гипноз то по телефону, можно, опять, что ли?
7: Нет, это технология. Просто, опять же, здесь вступают бизнес-процессы. То есть как у менеджера по продаж, на 100 звонков у него есть конверсия. То есть на 100 звонков определенный процент удачи, 3-5%, как правило. Здесь аналогично. Каждый из нас там звонил с мошенниками, ну, каждому из нас звонили мошенники.
1: Обязательно.
7: Ну, не по одному разу. Конечно. Я вот могу сказать, при всем моем богатом коммуникативном опыте разных ситуаций, если раньше я их троллил, там, ну, скажи, там, чей Крым, например, там, ну, повторяй за мной, да здравствует Россия, там, сейчас я этим, ну, если время позволял, сейчас я этим не занимаюсь. Почему? Потому что я не знаю, что они еще могут придумать. Я не уверен. Поэтому здесь просто, здесь это, понимаете, это явление носит уже достаточно массовый характер. А если это носит массовый характер, значит, это не случайность, это технология.
1: Ну хорошо, это мы с вами поняли. А как же все-таки вычислили-то? Ведь это же преступление было предотвращено. Да, как вычислили? По переписке или по каким-то сигналам? Или вот, ну...
2: Только как-нибудь так, думаю, Антон Николаевич, чтобы не вскрыть технологию целиком.
1: Ну да, да, да.
7: Я ей не владею этой технологией, честно вам скажу, и слава тебе, Господи, потому что такие вещи должны... Я думаю, существуют определенные технические решения, которые контролируют узлы связи, например, там, ну, узлы связи там украинской стороны.
1: Поняли.
7: Это же все равно через определенные порталы, там, в том же Телеграме, там, через определенные порталы, группы, там, напиши в бот обратной связи, мы с тобой свяжемся. Я думаю, так или иначе, эти вещи компетентными товарищами контролируют, затем... Я предполагаю, я не знаю. И слава тебе, Господи, что это так.
1: Понятно. Еще, ну, совсем мало времени остается. Вот когда, ну, действительно, теракт, понятно, а когда вот женщину заставили поджечь собственную квартиру, вот это-то как? Тоже просто технологии или находят людей с ослабленной психикой?
7: Находят, это все вместе. Это может быть технология, может быть, человек просто в определенном состоянии, в стрессе. Помнишь, футболист один, да, женщину зарезал?
1: Да, да, да.
7: Вот, казалось бы, спортсмен, в здоровом теле, здоровый дух, а вот на тебе. Это все вместе. Понятно. И технология, и человек там может быть, там, опять же, в определенном состоянии, там, в стрессе, в депрессии. Но прежде всего, опять же, повторюсь, это массовость раз, и это технология. А массовость всегда даст какой-то выход на выходе.
2: Антон Николаевич, ну, будем, значит, в следующий раз говорить о технологиях противодействия. Спасибо вам большое за интересную беседу. Антон Щепетнов, военный эксперт, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Витком», был с нами на связи.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
11: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну, ну топай, топай!
3: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
12: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
13: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
12: Ай, слышал, не глухой.
3: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
14: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
3: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
15: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
16: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
15: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
16: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
15: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали.
17: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
18: Мы так торопимся жить, что тонем.
3: Реклама.
19: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
20: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
18: Московское время. 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин заявил, что Киев пытается создать видимость сильных позиций для переговоров. Хуснуллин рассказал о проработке мер по поддержке турпредприятий. Следующий российский экипаж МКС проведет 2 выхода в открытый космос. Далее подробности. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
22: Вот те угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она Мы абсолютно решаем. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично. Что хотел бы в этой связи сказать? Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
0: Президент попросил вице-премьеров России Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Хуснуллин доложил, что в Крыму наблюдается снижение туристической активности. Кабмин примет оперативные решения по развитию Крыма и Севастополя.
4: Благодаря системным мерам по развитию инфраструктуры Крымского полуострова у нас туризм является одним из драйверов развития экономики. Могу сказать, что в 2025 году, несмотря на все попытки там противника что-то нам мешать, у нас туристов было больше, 7,4 миллиона туристов было в 2025, в 2024 было 6,3 миллиона туристов. Вот у нас 75% туристов прибывает автомобильным транспортом, 25% железнодорожным транспортом. С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены, так как вы поручали.
0: Как отметил на совещании президент и вице-премьер Александр Новак, власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности. Также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Правительство держит ситуацию на особом контроле. В частности, Кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах трех населенных пунктов Харьковской области и двух в ДНР. Противник потерял здесь за сутки более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину «Сенатор» канадского производства, 13 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России, драматурга, поэта-писателя Михаила Ножкина. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах родных и близких всех поклонников его щедрого дарования, отметил президент. Михаил Ножкин скончался накануне на 90-м году жизни. 25 июня в храме Христа Спасителя состоится прощание с народным артистом. Зрители запомнили его по ярким ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Следующий российский экипаж Международной космической станции выполнит 2 выхода в открытый космос в ноябре и январе, сообщил командир корабля «Союз МС-29» Петр Дубров. Ранее во вторник в Центре подготовки космонавтов сообщили, что межведомственная комиссия допустила основной дублирующий экипаж корабля «Союз МС-29» к предстартовой подготовке на Байконуре. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» запланирован на 14 июля. В основной экипаж корабля входит космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон. В Лондоне из-за аномальной жары отменили смену караула в Букингемском дворце. Ранее британское метеобюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд. Ожидается 39 градусов и выше. Смена караула знаковая и популярная среди туристов церемония. Она обычно продолжается около 45 минут. Непривычно жарко сейчас и в других странах Европы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Уфимская «Динамо» и челябинский ЧБК могут войти в состав участников единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной единой лиге ВТБ. Защитник московского футбольного «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего футболиста были предложены нескольким командам РПЛ, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Илья Самошников перешел в «Спартак» летом 25 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал работу клуба на трансферном рынке. «Нам нужны левоногие игроки как оборонительного плана, так и атакующего. Также нужны креативные футболисты, способные нестандартными действиями взломать оборону противника. У нас есть некий бюджет на трансферы. Наша задача – найти хорошее сочетание цены и качества. Плюс есть новый лимит на легионеров. Нам нужно обращать внимание и на россиян», – приводит слова Артиги «Бизнес онлайн». Итальянский тренер Дженаро Гаттузо возглавил римский «Лацио». Ранее Гаттузо работал главным тренером сборной Италии, но покинул этот пост после поражения в финале отбора к чемпионату мира от национальной команды Боснии и Герцеговины. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй раунд турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В среду 24 июня в Петрозаводске плюс 15, плюс 17, кратковременные дожди, в Калининграде плюс 23, плюс 25, без осадков, в Перми плюс 19, плюс 21, временами дожди, в Пензе плюс 22, плюс 24, без осадков, в Ярославле без осадков, плюс 20, плюс 22, в Воронеже плюс 24, плюс 26, без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 30, плюс 32, без осадков. В Ставрополе плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Севастополе без осадков плюс 27, плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23. Сейчас в Москве 22 градуса тепла.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
1: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, и ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
3: Мы продолжаем наш эфир. Вернулись в студию Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И впереди у нас еще час нашего времени.
4: Совершенно верно. И как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста. Спасибо за то, что уже подключились к беседе. Задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция. Под ней можно также оставить свой комментарий. Ну, а кроме того, там есть актуальные новости, тоже их можно прочитать, там с ними познакомиться. Можно скачать приложение на Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, оно доступно. Устанавливайте его себе на телефон и точно так же смотрите трансляцию, отправляйте сообщения, слушайте наш эфир. Ну, а свежие и интересные новости на вести.ру читайте.
3: Переходим к темам обсуждения. Несмотря на то, что вроде бы как лето в разгаре, образовательный процесс продолжается. Во всяком случае, кампания ЕГЭ еще не завершена. Вот 24-25 июня – это основной период, резервные дни. Но основные, конечно, экзамены, тем не менее, уже сданы.
4: Сегодня видел новость о том, что впервые в одном из регионов, значит, появился молодой человек, который сдал экзамены на 400 баллов. Это максимально. То есть это он все на 100.
3: Все
4: сдал.
3: На 100.
4: Да. 400 баллов
3: мы
4: набрал.
3: Мы искренне рады за этого ребенка, мы его поздравляем. Ну, господи, где же было его детство?
4: Будем надеяться, что он успел совместить и хорошо время проводил, и отдыхал, и играл, и успел подготовиться. Отлично. Ну, и тем не менее, очень много новостей про образование приходит, причем про все его, скажем так, ступени. Ну, вот что касается высшего образования, да, чего, собственно, сейчас добиваются те, кто сдает ЕГЭ, так вот, российское правительство утвердило правила проведения проекта пилотного по изменению уровней высшего образования. В 26-30-х годах Михаил Мишустин соответствующие документы подписал. Напоминаю, что вообще вообще-то сейчас новая структура высшего образования будет, и уже идет тестирование, сейчас расширяется список вузов, которые будут это все отрабатывать, да, вот сначала было одно количество, а сейчас будет 17. Базовое высшее образование от 4 до 6 лет, специализированное высшее образование от 1 до 3 лет в зависимости от направления подготовки, и профессиональный уровень – это то, что, значит, аспирантские программы раньше были, теперь они выходят на так называемый профессиональный уровень.
3: Это вот высшая ступень, да, есть средняя ступень школа, там тоже свои нюансы, изменения. Изменят программу обучения в старших классах. Новый образовательный стандарт в следующем году должен вступить в силу. Сергей Кравцов, министр просвещения, об этом сообщил. Он рассказал, что ученик может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, а может какие-то предметы изучать углубленно.
4: Программы по таким предметам, как математика, физика, химия и биология, станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов. Надеюсь, ЕГЭ по метапредметным результатам не будет вводить. И спускаемся еще на одну ступеньку в рамках нашего образования. Единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования появится в России с 1 сентября 2026 года. Он объединит методические материалы для работников детских садов и контент для родителей. Мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам. Также в Минпросвещении об этом нам сообщают. Отмечается, что для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент. Художественная литература, книги, сказки, игрушки, игровые средства обучения, мультфильмы, разумеется. Вот об этом, обо всем, и в частности, про дошкольное образование, что почему-то нас больше всего заинтересовало. Сейчас поговорим с общественным омбудсманом в сфере образования. Амет Володарский с нами на связи. Амет Александрович, рад вас слышать.
3: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Ну, давайте, наверное, с первой ступенечки начнем, как раз с дошкольного образования. Что же это за единый такой цифровой ресурс? Как он поможет воспитателям и родителям? И к чему их обяжет, что немаловажно?
5: Ни к чему обязывать он не будет. Это такой плюс-минус агрегатор, который соберет все достижения различных образовательных организаций дошкольного образования для того, чтобы, ну, в общем-то, скажем, собрать всех в одну экосистему. То, что сейчас модно такое слово «экосистема», то есть в одну профессиональную систему. Дело в том, что я напомню, у нас же вот слово «детский сад» уже давно стало как бы таким неформальным, потому что де юре детских садов нет. У нас есть дошкольные образовательные учреждения или организации. То есть с января 2014 года впервые в России появились федеральные государственные образовательные стандарты для дошкольных организаций. То есть детские сады приравнялись к, ну, скажем так, первой ступени вообще в системе образования. Поэтому, а так как садов у нас много, да, от Камчатки до Калининграда, и результаты по внедрению этих стандартов у всех разные, соответственно, вот возникло такое желание собрать в один агрегатор все достижения, в том числе, кстати говоря, это не только для родителей и для педагогов, но и для администраторов, управленцев в области дошкольного образования. Ну, то есть это такой как бы помощник. Так что здесь никакого императива. У нас люди, конечно, уже боятся любого нововведения. Это понятно, потому что, ну, у нас как начались реформы в образовании с 86-го года, ну, вот до сих пор с 1986-го.
3: Да, да, да. Да. Это как-то напоминает вот тот самый детский калейдоскоп, да?
5: Да, и знаете, конечно, еще ни одна реформа, никто еще не сказал, как и чем закончилась, но мы живем, как говорится, сегодняшним днем. Я хочу сказать, что, ну, конечно, есть и плюсы, и минусы. Ну, вот, например, вот тот федеральный государственный образовательный стандарт для детских садов, который был введен с 2014 года, он, в принципе, дал возможность детским садам развиваться. Понимаете? То есть, если раньше детские сады все зависело от директора, все зависело от методической службы, и особенно в периферии не хватало каких-то ресурсов для того, чтобы детей выпускать, ну, хорошо подготовленными к школе, mm-hmm. в том числе и на уровне психологии. Да, мы же знаем, те самые нейронные связи, они максимальное развитие получают до 7 лет. Именно поэтому в советские времена наши врачи и физиологи очень настаивали на том, чтобы все-таки оставили поступление в первый класс не с 6 лет, а с 7 лет. Я помню, что прям целая такая была серьезная дискуссия. Ну и, в общем, пришли к выводу, ну, с 6,5 лет. Это у нас до сих пор с 6,5 лет ребенок идет в первый класс. То есть ему mm-hmm. должно, на момент поступления в первый класс ему должно быть 6,5 лет. Ну вот, кстати говоря, вот этот год с 6 до 7, он очень важный. И даже вот эти полгода, да, 6,5 до 7 лет, они очень важны. Поэтому во многих странах, вот, например, я недавно был в Ташкенте, в Узбекистане, у них в обязательном порядке с 6 лет ребенок должен поступать на программу, которая называется «Почемучка». То есть это...
3: Ну, то есть некая подготовка к школе, да?
5: К школе, да, угу. Потому что ты можешь не быть в детском саду, но «Почемучку» пройти ты обязан.
3: Но готов ты быть должен, да. Амет Александрович, давайте мы перейдем уже к следующей ступени, а то у нас еще две, а времени совсем давайте. Мало. Вот по поводу старших классов, что это за такая новая система, новая программа будет, каким образом это все будет работать? Означает ли это, что дети, наконец, если они определили, что им нужна, там, не знаю, математика, физика и русские, что им не надо на химию тратить время в последних двух классах?
5: Да, вы совершенно правильно говорите, но я бы чуть больше раскрыл бы. Дело в том, что у нас были обязательные предметы, которые ребенок

0: другая методика для получения тех или иных, ну вот тех базовых и углубленных знаний. И поэтому не все могут освоить вот эту углубленную программу. И я думаю, это некий такой первый шаг для того, чтобы, ну, освободить детей.
1: Ну, облегчить, да, подготовку к ЕГЭ.
0: Да, то есть дать некую базу, а дальше как раз ты получаешь некую базу, дальше идешь там условно в колледж, а колледжи сегодня очень даже неплохие, поверьте мне, как специалисту. Это не ПТУ там 80-х годов, и даже не 90-х и нулевых, сегодня очень хорошие колледжи. А уже после колледжа, когда у тебя уже есть определенные и базовые школьные знания, и предпрофессиональные, и среднепрофессиональные, ты можешь уже осознанно, тоже модное словечко, осознанно выбрать себе продолжение обучения.
1: Ну и правильное словечко-то, конечно. Амин, спасибо.
2: Да. Амид Александрович, спасибо вам большое. Про высшую школу поговорим как-нибудь отдельно. Время сейчас уже заканчивается. Благодарим еще раз общественный омбудсмен в сфере образования Амид Володарский был с нами на связи. Мы же к другой теме переходим.
3: Наше время.
2: Мы обратили внимание, что утвердили, ну или завершили работу, да, как правильно тут сказать, над ГОСТом в сфере кемпинга.
1: Угу.
2: И начали разбираться в этой теме и поняли, что, значит, что-то не так журналисты здесь понимают. Поэтому не будем придумывать ГОСТ в сфере кемпинга. Сейчас узнаем, что такое кемпинга, что такое кемпинг, кемп-стоянки. И все, что с этим
1: связано.
2: Чем одно
1: от другого отличается, зачем
2: да,
1: он ГОСТ?
2: В чем ГОСТ? Руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпинга и автотуризма Андрей Артюхов с нами на связи. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей
4: Вячеславович. Здравствуйте, друзья.
1: Давайте по порядку. Кто такие кемпинги и чем они отличаются от кемп-стоянок?
4: Ну, кемпинг – это средство размещения, которое может в современном формате разместить и владельцев автомобиля с палаткой, соответственно, и владельцев специализированной техники для автотуризма, автодомов, или, соответственно, на территории. Кемпинги у нас сейчас принято жить, если в отеле мы снимаем номер, то в кемпинге по современным стандартам выделяет вам специальный оборудованный участок определенной площади. Обычно это примерно 70-80 квадратных метров. У него есть визуальные границы, у него есть такой же номер, как номер в отеле. И вы берете в аренду этот участок, размещаете свои палатки, либо ставите свой автодом. На таких участках могут размещаться и модульные домики с удобствами, либо без удобств. Соответственно, вы тоже можете в них временно размещаться, если приезжаете отдыхать на природу. Mm-hmm. Но есть сейчас и кемпинги городские в малых исторических городах, в крупных туристических городах. Вот в Москве есть кемпинг, уже более 10 лет работает, прямо в парке Сокольники. Вы можете приехать в Москву, прилететь с палаткой и жить в центре города с палаткой в парке Сокольники. В Санкт-Петербурге есть кемпинг, в Казани есть кемпинг.
2: Мне кажется, москвичи...
4: Да, и при этом со всеми удобствами, с теплым душем, туалетом.
1: Угу.
4: Вот, поэтому вот такой современный, скажем так, формат комфортного, но при этом доступного отдыха на природе и в туристических городах.
1: А вот этот ГОСТ, который разработали, во-первых, для чего он был нужен, во-вторых, кто ему будет следовать, потому что ГОСТ у нас не обязательный.
4: ГОСТ, да, у нас всегда носит рекомендательный характер. Этот ГОСТ не новинка, это уже вторая редакция. Первую редакцию мы с Институтом стандартизации разрабатывали еще в 2018 году. В прошлом году мы начали работу совместно с командой Роскачества и сделали вот новую редакцию этого ГОСТа, куда вошли все современные требования, связанные с классификацией кемпингов, соответственно, и новые требования к МЧС. Они нужны прежде всего и бизнесу, для того, чтобы понимать, как правильно создавать такие современные средства размещения. Они нужны региональным органам исполнительной власти, чтобы понимать, как правильно, на что именно они выдают субсидии. Сейчас даются субсидии на строительство кемпингов. И, в принципе, они нужны потребителю сейчас, чтобы ориентироваться. У нас же сейчас все средства размещения проходят классификации, в том числе и кемпинги, и базы отдыха. И потребитель должен знать, что его ждет, на что он вправе рассчитывать, чтобы отличить, как говорится, современный настоящий кемпинг от той псевдоистории, которая может сейчас еще работать в сером секторе неофициально.
1: От выровненной площадочки без всего, да.
4: Хорошо. Да, вот. А отвечая на вторую часть вопроса, что такое кемпинговая стоянка? Кемпинговая стоянка, она больше ориентирована в первую очередь на караванеров, владельцев специализированной техники.
1: На автодом.
4: Если вам нужно... Ну, на автодом, да. Угу. Либо

0: если эта история может быть в рамках придорожного сервиса, если вы едете на юг с палаткой, вам нужно просто поставить палатку и переночевать без всякой там рекреации, без отдыха. Поэтому такой упрощенный формат кемпинга. На одну-две ночи, чтобы просто переночевать, да, не снимать отель там за 5000 рублей, а за 1000-1500 поставить палатку, что-то в кафешке перекусить, принять душ, соответственно, утром собрать палатку и поехать дальше.
1: Вот нас как раз вопрос стоимости всегда интересует, да, да, да. Потому что, ну, примерно по стоимости отелей мы все плюс-минус знаем. Видим, сколько это стоит там на Черноморском побережье, где-то еще там кто куда едет, в Калининград, в Санкт-Петербург. А вот что касается кемпинга, здесь вот как по стране варьируется стоимость?
0: Ну, скажем так, для владельцев, для тех, кто предпочитает жить в палатке, средняя цена сейчас одного места в аренду, с учетом пользования душем, туалетом, начинается, и кухней для приготовления пищи, начинается примерно в районе 1000-1500 рублей за семью. Есть варианты и дороже, то есть люди, которые предоставляют владельцы кемпингов большее количество удобств, более современные душевые, кафе, кухни современные, большие оборудованные детские площадки. И, допустим, близость моря, свой пляж, пользование пляжем, куча других дополнительных услуг, включенных в цену, там цена может доходить до 5000 рублей за семью с двумя детьми в сутки для палаточника. Ну, там уже, соответственно, высокий уровень сервиса. Тот же примерно уровень цен, если вы берете в домик в аренду, соответственно, в сутки. Мы стараемся, и бизнес этот уровень цен держит, чтобы было примерно на семью из 4 человек, 2 взрослых, 2 детей, до 6000 рублей, соответственно, ночевка.
1: Андрей Вячеславович,
0: для караванеров тоже примерно 1500-2500 сейчас цена современного оборудованного кемпинга.
1: 20 секунд, даже меньше остается у нас. А где искать? Ну, понятно, отели мы ищем на специализированных сайтах. Здесь тоже какие-то специализированные ресурсы есть?
0: Да, у нас есть специализированный ресурс rvland.ru, соответственно, и другие. То есть можно найти, и, в принципе, сейчас информация там должна быть актуализирована. Mm-hmm. Есть единый реестр средств размещения, раздел «Кемпинги». Там можно тоже найти именно официальные кемпинги.
1: Спасибо вам большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Андрей Артюхов был с нами на связи.
2: Слово «Это больше, чем текст». Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир, и к нам в студии присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
7: Приветствую, приветствую.
1: Ну что, поздравляю Марианну Ковалевскую.
7: Да-да-да, безусловно.
1: Расскажи, пожалуйста, я для себя, к своему стыду, наверное, да, в данном случае узнал, что есть, оказывается, соревнования по детскому фитнесу.
7: А, ну, Марианна Ковалевская, это, да, повод, да, чтобы да. Мы немножечко поговорили о детском фитнесе, потому что, действительно, я сегодня прочитал про нее, да, такой универсальный спортсмен, она чемпионка Европы, чемпионка мира по стритлифтингу, участница всяческих ТВ-шоу, достаточно такая серьезная звезда, на самом деле, детского фитнеса. Ей 12, по-моему, или 13 лет.
1: Это просто, чтобы вы понимали уровень, да?
7: Да-да-да. Нет, я вообще, в принципе, задумался, что такое детский фитнес. То есть это человек, это топ, да, такой, этого направления. направление, а вот, в принципе, вот для обычных людей что это такое, потому что я, честно говоря, не очень понимаю, да, что скрывается под этим названием, под этой оберткой. Видимо, это какая-то все-таки адаптированная под возраст ребенка система тренировок, ну, которая, соответственно, направлена на здоровье, на развитие координации, гибкости и выносливости без всяких экстремальных спортивных нагрузок, да, то есть если детей, например, там отдают там с маленького возраста, не знаю, там фигурное катание, либо в художественную гимнастику, это все очень крайне травматичные на самом деле виды спорта, а если они там начинают заниматься и тем более достигают каких-то серьезных высот, да, то это превращается на самом деле в, безусловно, не факт, что удастся добиться совсем уже высоких, да, результатов на профессиональном уровне, там, выиграть, там, не знаю, там, чемпионат мира. Нет, я, конечно, не говорю, что это не удастся, да, но такое тоже может быть, там, до верха доходят единицы, конечно. Это известная история. И родители, в принципе, сейчас как бы все чаще уводят детей из секции с высоким риском травм в сторону общего оздоровления, да, то есть это такое, дети из среднего класса, может быть, да. Что себя включает детский фитнес? Для малышей он начинается, это от 1,5 до 3-4 лет, занятия проходят вместе с родителями, ну, это наша любимая пальчиковая гимнастика, да-да-да. Это мы обычно в школе, да, этим занимались, да, но сейчас немножко возраст пониже стал. Игры на развитие мелкой моторики, ну, действительно, в таком возрасте очень важно развивать моторику, ну, и простейшие упражнения на удержание равновесия. Затем идет следующая категория для дошкольников от 4 до 6-7 лет. Это какие-то подвижные игры, основы детской йоги, аэробика и упражнения, может быть, там, профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки, да, потому что это закладывается перед школой. Ну, и затем уже для школьников и подростков, это от 8 до 13 лет, это основная группа. Это уже такой более функциональный тренинг, какие-то силовые упражнения со своим весом, танцевальные направления, растяжка, основа единоборств, ну и дальше уже кто захочет идти, тот пойдет. А мы сегодня пообщались с экспертом и методистом детского фитнеса, тренером клуба GT Fit, организатором спортивных и фитнес-кемпов для детей и взрослых, Артемом Юрьевым, и вот что он, собственно говоря, рассказал нам о детском фитнесе.
8: Детский фитнес становится таким дополнительным стимулом, возможностью, так скажем, развиваться и совершенствоваться в физическом и ментальном плане через призму занятий физической культурой и спортом. То есть, по сути, у наших детей с раннего возраста всегда есть репетиторы по учебе, по развитию интеллекта, по развитию различных предметов, да, которые изучаются в школе. Но зачастую не существует такого репетитора по физической культуре, по физическому развитию. Так вот, фитнес-клуб, фитнес-тренеры, тренеры детского фитнеса как раз созданы для того, чтобы помогать вашему ребенку развиваться и совершенствоваться в соответствии со своим возрастом, а может быть даже опережая его. Приходите в фитнес-клубы, занимайте своих детей физической культурой, спортом. В России и в Москве, в частности, есть огромное количество крутых специалистов. Нужно их просто искать, и вы точно их найдете.
7: Собственно, мы еще и говорили сейчас, я упомянул градацию вот этого детского фитнеса по годам, да, по годам развития. Вот что, собственно говоря, об этом сказал Артем Юрьев.
8: В основном это дети от 8 до 13 лет. Безусловно, есть дети и помладше, и постарше, но самая насыщенная по количеству занимающихся группа в возрасте от 8 до 13 лет. Дети помладше. В детском фитнесе так заведено, что в основном приходят с 3 лет. Если пораньше, то это, соответственно, через призму бассейна, то есть родители приходят в фитнес-клуб с запросом на бассейн и потом уже увлекаются групповыми тренировками по фитнесу, и кто-то даже уже переходит в персональный тренинг, если видят в этом ценность.
7: Естественно, какие-то есть выезды, естественно, есть какие-то соревнования, потому что для детей, безусловно, соревновательный процесс, он наиболее интересен, они наиболее как втягиваются, да, в эту историю, начинают интересоваться, и Артем Юрьев рассказывает об этом, собственно говоря, какие выезды бывают у них, например, и какие соревнования могут быть.
8: Вообще в детском фитнесе на регулярной основе проходят различные мероприятия. Они проходят как на уровне клубов, так и на уровне сетей фитнес-клубов, так и на уровне различных федераций бодибилдинга и различных федераций спорта. Поэтому любому ребенку можно, приходя в фитнес-клуб, заявить о том, что он хочет где-либо поучаствовать, неважно в каком виде спорта, просто сказать, что мы хотим принимать активное участие, сказать об этом тренеру. И любой тренер, работающий в детском фитнесе, может так или иначе подготовить ребенка к каким-либо выступлениям. Это будет мотивировать его дополнительно и позволит, так скажем, увеличить интенсивность занятий для того, чтобы прийти побыстрее к результату. Ну и от одного мероприятия к другому ребенок будет все лучше и лучше, поэтому, безусловно, вызовы, челленджи нужны для того, чтобы ребенка вовлекать и увлекать.
7: Ну, собственно говоря, если мы начинали наш разговор с Марианой Ковалевской, которой 13 лет, да, она трехкратная уже чемпионка по детскому фитнесу, но это надо понимать, что это уже такой полупрофессиональный, даже если не профессиональный спортсмен, потому что вот буквально сейчас, по-моему, проходил в июне с 13 по 15 число чемпионат мира по фитнесу среди детей под эгидой Международной Федерации. Мариана взяла золото сразу в двух номинациях: акробатический фитнес и функциональный фитнес. Понятно, что там были какие-то истории с судейством, пытались, да, что-то там не туда, не те оценки поставить, занижать оценки, снять около 20 баллов, но все равно она одержала победу.
9: Я как понял, там судьи были с Украины.
7: Ну, да, там политическая история вот эта вмешалась, но, тем не менее, она все равно победила. Ее тренирует отец Сергей Ковалевский, это не единственный ее спортивный опыт, я имею в виду Марианна, она пробовала свои силы в акробатике, фигурном катании, кроссфите и пауэрлифтинге. Это в 13 лет. Я, честно говоря, не очень представляю, как это вообще, в принципе, возможно.
10: Пауэрлифтинг, да, 13 лет, вещи несопоставимые.
7: И кроссфит, да, нет, все возможно, конечно, да, но попробую понять, что пока, может быть, еще не получается, и надо куда-то двигаться дальше, и вот она пошла вот в фитнес, и, собственно говоря, здесь и добилась успеха. Не знаю, мне это кажется такой, знаете, идеально упакованный продукт, коммерческий продукт, созданный вот специально под ценности такого среднего класса, да, под детей среднего класса, вполне вероятно. И как бы в отличие от традиционных бесплатных или детско-юношеских спортивных школ, которые до сих пор, может быть, где-то работают по таким старым лекалам, фитнес-клубы предлагают родителям не только спортивные разряды, а комфорт, безопасность и вот какое-то психологическое спокойствие, да. То есть вот в эту сторону, конечно, может быть, двигается детский фитнес, но вот как мы видим на примере Марианы Ковалевской, это могут быть еще такие серьезные соревнования. Артем Юрьев продолжает наш эфир. Он расскажет о лиге фитнеса и о соревнованиях.
8: Безусловно, существует огромное количество площадок для того, чтобы участвовать в мероприятиях по фитнесу. Если мы говорим про любительские соревнования, практически в каждом месте, где проходят занятия, есть какие-то соревнования. Я, например, провожу соревнования на ежемесячной основе даже для своих персональных клиентов. То есть они у нас челлендж из занятия в занятие становится все лучше и лучше. По миллиметрику, по сантиметрику, прибавляя в каждом движении, в каждом каком-то упражнении мы каждый раз совершенствуемся и за это получаем определенного рода бонусы. Далее, соответственно, можно заявиться на мероприятия городского масштаба, муниципального масштаба, районного и так далее. Если мы говорим про какие-то определенные профессиональные лиги, если брать, например, там какой-то определенный вид спорта, то, безусловно, там тоже любой тренер может организовать соревнования либо на местном уровне, либо вывести команду поучаствовать в каких-то соревнованиях, где будет конкуренция из других клубов или из других городов и так далее.
7: И еще одно мнение Артема Юрьева. Он расскажет про направление детского фитнеса.
8: В основном в детском фитнесе распространены два направления. Это коррегирующие тренировки и развивающие тренировки. Оба направления всегда будут интересны детям, только если они будут сопоставлены с каким-то режимом игры. В игровом формате эти тренировки даются им максимально легко, интересно, и они увлекаются. Далее уже, соответственно, если ребенок вовлечен, если ему интересно, если есть определенный матч с тренером, то уже любая из этих тренировок может быть скорректирована и направлена в сторону либо развития функциональных способностей, либо это специальная физическая подготовка, если ребенок занимается дополнительно какой-то секцией и нужно поработать над улучшением физических качеств и навыков для того, чтобы лучше себя чувствовать в том виде спорта, в котором он занимается профессионально.
7: Ну, собственно, этот рынок сейчас в России бьет всякие рекорды огромные, там, по-моему, сотни миллиардов рублей рынок фитнеса составляет, и детский фитнес, он является таким одним из локомотивов, детские секции, ключевой такой драйвер роста этой индустрии. Ну, смотрите, какая ситуация, да, сейчас же, как мы знаем, ну, практически все дети сидят в телефонах, да,
1: конечно.
7: То есть кривая осанка, гиподинамия, то есть как вариант занятий детским фитнесом, это, конечно, безусловно, плюс, потому что действительно время изменилось, там сейчас там, я вот, ну, во двор, ну, мало кто выпускает просто так пойти погулять, как вот раньше мы ходили, гуляли, там, прыгали, бегали с разодранными коленками, сейчас там все за сердце хватаются, там, не дай бог, да, а когда здесь все под присмотром тренера, это, конечно, полезно, прежде всего, интересно, и ребенок хотя бы хоть как-то двигается, а не сидит, да, вот в такой позе, там, 5 часов, да, перекрученный весь. А единственное, что напрягает, главная опасность, не опасность, может быть, а настороженность, потому что под видом профессионального тренера может быть работать, да, обычный аниматор в спортивном костюме, который просто развлекает детей, то есть он без образования, без профильного, без физкультурного и медицинского, там, не закончил простые там, двухнедельные курсы, да, и получил право заниматься с детьми, конечно, здесь надо, безусловно, обращать на это внимание, здесь надо знать анатомию детского организма, как растет, да, какие нагрузки давать, что делать, да, там, ну, естественно, основы первой помощи, не дай бог, что иначе, потому что действительно все может привести к травме. Стоит ли это своих денег? Ну, это вопрос, потому что в больших городах куда-то ездить в серьезные секции, это пробки, это все время ты в дороге, там полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую, вот три часа, собственно говоря, из жизни и выброшены, или там пользоваться транспортом, это все равно долго. Если во дворе нет безопасной площадки, да, это отличная, хоть и не самая дешевая альтернатива
1: в развитии. Мне почему-то кажется, что это не такой престижный спорт, как, я не знаю, как фигурное катание или какой-нибудь самбо.
7: Я боюсь, что фигурное катание чуть-чуть подороже, раз в пять будет за занятие, к сожалению.
1: Ну, да, но это уже, конечно, решение родителей. Да? Самое главное, да, что мы рассказали о том, да, что это такое, с чем это едят, как занимаются и какие риски присутствуют. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии. Андрей, спасибо тебе большое.
10: Спасибо, Андрей.
2: Театр «Радио России» представляет.
11: Лучшие вальшины, командира роты у меня в полку нет.
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
12: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
13: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
14: Трудно.
13: Не труднее, чем воевать, справимся.
14: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. В эфире программа «Люди и песни».
15: С одним из популярнейших хитов 70-х «Кто тебе сказал» связана загадочная история, поскольку никто точно не знает, кто спел его впервые. Эту песню композитор Вячеслав Добрынин и поэт Леонид Дербенев написали в 1969-м. Участники ансамбля «Добрые молодцы», кстати, первого ВИА в СССР, утверждали, что Добрынин отдал песню именно им. И она впервые прозвучала на одном из их концертов тогда же, в 69-м. Впрочем, доказать это нельзя, поскольку ни аудиозаписи, ни видеосъемки не сохранилось. Тогда ведь мобильных телефонов не было, и для записи нужно было разрешение руководства телевидения или радио. Но известная певица Нина Бродская настаивала на своем первенстве, но и здесь доказательств нет. Со времени создания этой песни прошло целых 6 лет, пока, наконец, ее запись не осуществила фирма «Мелодия». Повезло ансамблю «Поющие сердца». С формальной точки зрения получается, что именно этот ВИА и его солист Игорь Офицеров и были первыми исполнителями песни. Со временем она стала визитной карточкой коллектива.

дальнейшем хит «Кто тебе сказал» вошел в репертуар большинства вокально-инструментальных ансамблей Советского Союза. От веселых ребят и Калинки до «Здравствуй, песня» и Ариэля. Особенно пришлась по душе слушателям версия ансамбля «Лейся, песня». Она была записана в стиле джаз-рок в аранжировке молодого Михаила Шафутинского. Легкие голоса первых солистов ансамбля Владислава Андрианова, Игоря Иванова придали этому варианту особенный шарм.

В 21 веке песня «Кто тебе сказал» вновь обрела популярность. В 2006 году на экраны вышел телесериал «Счастливы вместе» о семействе Букиных. Сериал, хоть и был основан на сюжете американского ситкома «Женатые с детьми», но, по мнению зрителей, герои словно вышли из русских народных сказок. Заглавной песней саундтрека этого сериала и стал шлягер 70-х «Кто тебе сказал», записанный исполнителем главной роли Виктором Логиновым.

0: разум, что придет разлука, и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты.
1: Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем.

0: Люди и песни. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России.
4: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
3: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
5: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
3: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
6: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
7: От безысходности.
3: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
8: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
9: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Готовы окунуться? Реклама.
10: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
12: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин прокомментировал удары Киева по гражданской инфраструктуре. Минобороны сообщила об уничтожении 31 дрона над российскими регионами Абхазии. Заказчиков атаки на автобус с детьми в Брянской области объявили в розыск. Далее подробности. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов. а также повлиять на туризм в Москве, получает информацию об этом по разным каналам.
7: Видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача оккупирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
14: Путин рассказал, на какой базе Москва готова вести переговоры по Украине. Это договоренности с Стамбулом о дальности Анкориджа, реалии на земле и принципы, оглашенные Путиным в выступлении в МИД в июне 2024 года. Также во вторник президент России вручил в Георгиевском зале Кремля орден Жукова президентскому полку ФСО России под звуки торжественного марша в присутствии выстроившихся в зале воинской славы России кремлевцев. Верховный главнокомандующий прикрепил знак ордена к знамени полка. Президентский полк отмечает свое 90-летие. Миноборнауки России держат на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы. Об этом в ходе совещания президент с членами правительства сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, число льготных мест в этом году стало больше.
15: Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах. Но мы внимательно проанализировали опыт прошлых приемных кампаний и на его основе 364 вузов в этом году установили размен данной квоты выше минимальных 10%. Кроме того, сами совершенствуем и порядок приема. В частности, в этом году даем вузам право перераспределять на данную отдельную квоту для участников СВО и их детей невостребованные места из других квот.
14: В случаях, когда по каким-то причинам недостаточно квоты, всегда находится решение, как, например, обучение за счет средств вуза, добавил Фальков. Дежурные средства российской противовоздушной обороны с 14.00 до 20.00 по московскому времени сбили 31 украинский беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что силами ПВО перехвачены и уничтожены украинские дроны над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Абхазией и над Черным морем. Следственный комитет установил заказчиков атаки на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Об этом рассказал официальный представитель СК Светлана Петренко. Преступников объявили международный розыск. Также известно, кто стал исполнителем теракта, в результате которого один пассажир погиб, а 8 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших 6 несовершеннолетних.
16: Они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
14: США не будут продолжать переговоры с Ираном, если эта страна не допустит на свою территорию инспекторов МАГАТЭ, заявил американский президент Дональд Трамп. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление иранской стороны о том, что Тегеран не ожидает визитов инспекторов МАГАТЭ. Президент США, в свою очередь, заверил, что ранее Вашингтон получал заверения от Тегерана о том, что такие инспекции состоятся. По его словам, эксперты МАГАТЭ выполняют свою работу в нужное время. На Смоленской набережной в Москве, недалеко от дома правительства, произошло ДТП с участием двух элитных автомобилей. По информации телеграм-канала «Шот», столкнулись кроссовер «Феррари», примерная стоимость которого составляет 60 миллионов рублей, и седан BMW 7 серии стоимостью около 15 миллионов. Водитель итальянской машины начал резко разворачиваться через направляющий островок, а в этот же момент по нему сзади на высокой скорости двигался BMW. При столкновении обе машины вылетели на встречную полосу. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. Смерчи в ближайшие дни могут быть зафиксированы на востоке Свердловской области, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом РИА Новости заявил профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов. Он добавил, что также возможны смерчи в конце недели в регионах Зауралья, если выйдет следующий циклон с юга. В понедельник СМИ Свердловской области опубликовали кадры, на которых в городе Кушеве большая воронка торнадо гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Вокруг нее летает мусор и мелкие обломки. Пострадали 17 человек, полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
17: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел сегодня. Кроме этого, утвержден формат и основные даты проведения нового сезона. В предстоящем сезоне примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля. Плей-ин и плей-офф с 8 апреля по 7 июня. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, Еврокубки здесь не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается, отметил Гольдман. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил сегодня в матче ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана и таким образом стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Итальянский тренер Дженаро Гаттузо возглавил римский клуб Лацио. Ранее Гаттузо работал главным тренером сборной Италии, но покинул этот пост после поражения в финале отбора к чемпионату мира от национальной команды Боснии и Герцеговины. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-2. И далее сыграет с немкой Татьяной Марией. И пока это все новости спорта.
14: Погода. В среду 24 июня в Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 13, плюс 15, дожди временами сильные. В Уфе плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Оренбурге кратковременные дожди плюс 23, плюс 25. В Нижнем Новгороде плюс 19, плюс 21, без осадков. Во Владимире плюс 19, плюс 21, без осадков. В Краснодаре плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. Во Владикавказе плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Симферополе плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем небольшие дожди, температура плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем в столице плюс 21, плюс 23, сейчас в Москве плюс 21.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня в передаче будут звучать исключительно записи российских джазовых музыкантов. Во время 5-го Московского джазового фестиваля прошел 8-й международный джазовый форум «Jazz Across Borders», то есть «Джаз поверх границ». Мне довелось принять в нем участие как члену жюри, отбиравшего артистов для участия в шоу-кейсах, скажем так, показательных выступлениях, и оказаться в компании специалистов, публично обсуждавших российские джазовые альбомы 25 и 26 годов. Всего мы слушали 18 пластинок, как вы понимаете, фрагменты всех нам сегодня не удастся зацепить, но пьесы с 7-8, думаю, получится. Начну с альбома, который удивил и порадовал многих любителей джаза и джазовых специалистов. Это дебютная работа пианиста Даниэля Одеянца, уже имеющего в своем активе премию «Все цвета джаза». Диск «An Ordinary Miracle» — «Обыкновенное чудо» выпущен в октябре 25 года лейблом «Artbeat Music». Записан трио Даниэля, в котором он объединился с опытнейшими московскими музыкантами, контрабасистом Сергеем Васильевым, барабанщиком Павлом Тимофеевым. Все пьесы написал сам Даниэль. Честно говоря, если бы я изначально не знал, что это его произведение, полез бы искать авторов, мастеров середины прошлого века.

Скрипач Илья Ершов, по образованию академический музыкант, выпускник Петрозаводской консерватории, увлекся джазом, на мой взгляд, очень вовремя. В настоящее время живет и работает в Ярославле. Его мини-альбом, всего 5 авторских пьес, называется 4D. Записан при участии гитариста Николая Куликова, контрабасиста Дмитрия Денисова и барабанщика Сергея Терентьева. Если вы, как и я, любите скрипку в джазе, рекомендую.

Известный диджей, большой знаток фанка Анатолий Айс. Альбом «Everything is Broken». Музыка на стыке афробита, но очень современного джаза и аналоговой электроники. Живые барабаны в традициях Тони Аллена. Участники записи Анатолий Айс, клавиш, синтезатор, драм-машина и Виталий Антонов, ударный. Я бы отнес альбом к категории «Альтернативный джаз» с учетом появившейся в 2024 году номинации Грэмми «Лучший альтернативный джазовый альбом».

победителей 4-го всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов московский ансамбль «Илло Трио». Это пианист и композитор Николай Хоменко, контрабасист Алексей Баусин и барабанщик Виктор Кулиш. Свою музыку, выдержанную в духе «Go-Go Penguin» и различных трио, выпускавших пластинки на лейбле Манфреда Айхера и CM, именуют кинематографичным постджазом. Их дебютный альбом, вышедший в ноябре 2024 года, был отмечен в прошлом году на 7-м международном джазовом форуме «Jazz Across Borders» жюри, в составе которого были народный артист России Игорь Бутман, руководитель и арт-директор джаз-клуба Алексея Козлова Райка Копян, заслуженный артист России, первый заместитель директора Академии джаза Павел Овчинников и я. Хотя и пластинка не была в списке обсуждаемых на панельной дискуссии. Второй альбом коллектива «Wandering» в этом году обсуждался, получил исключительно положительные отзывы. Мне порекомендовали обязательно сходить на концерт «Илло Трио». Надеюсь, в ближайшее время выберусь.

Очередной альбом лейбла Art Beat Music, к сожалению, джазовых лейблов у нас не так много, пластинка проекта Максимов Сокулер Project, коллектива двух известных басистов отечественной сцены Дмитрия Максимова и Сергея Сокулера. Два других участника проекта – это Константин Данилов – клавишный и Дмитрий Фролов – барабаны. Уникальность ансамбля заключается в том, что в основе группы два басовых инструмента – шестиструнная бас-гитара и акустический контрабас. В аннотации к альбому написано, что музыканты играют смуз-джаз. На мой взгляд, это не совсем корректно, здесь предостаточно элементов южной и даже нью-эйджа. И это совершенно не занудная работа, в отличие от большинства смуз-джазовых пластинок последнего 20-летия.

Очень интересное молодое трио «Элс» из Новокузнецка представило альбом «Endless». В составе коллектива победители всероссийских и международных конкурсов студенты Кузбасской академии джаза Татьяна Михайлова клавишной, Влада Русских бас-гитары и Дмитрий Андреев ударный. Трио создано в 2024 году, завоевало первое место на третьем московском джазовом фестивале, стало победителем первого международного конкурса фестиваля авторского джаза «Русский джаз» и лауреатом пятого международного онлайн-конкурса «Ла Нота». В 2025 году трио стало лауреатом международного фестиваля «День джаза» в Кемерово. Вдохновляются современными гигантами джаза Тиграном Амасяном, Авишаем Коином и Гоу-Гоу Пингвин и при этом никого не копируют.

Очередной выпуск программы «Просто о джазе» подошел к концу. Сегодня в ней звучали фрагменты альбомов российских исполнителей, обсуждавшихся на панельной дискуссии «Публичное прослушивание» в рамках 8-го международного джазового форума «Jazz Across Borders». Видео дискуссии круглых столов вы можете посмотреть на сайте jazz.ru. В заключение прозвучит пьеса «Послезвучие» с альбома Игоря Володина «Многоточие»,

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще я натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
3: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
6: Белухи.
0: Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
7: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время, 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает продвигаться вперед по всем направлениям. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. На сегодняшнем совещании президент также попросил вице-премьеров доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Дежурные средства ПВО за 6 часов с 14 до 20.00 сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами. Подробнее об этих и других событиях далее в нашем выпуске. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает продвигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, при каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
6: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
8: По словам Путина, Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. Президент поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. В частности, на сегодняшнем совещании президент попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Так, Хуснуллин сообщил, что в Крыму наблюдается снижение туристической активности. Кабмин примет оперативные решения по развитию Крыма и Севастополя.
9: С учетом текущей ситуации происходит и некоторое снижение туристической активности на полуострове. Правительством совместно с регионами проработаны меры государственной поддержки предприятий в сфере туризма для сохранения кадров туристической отрасли и обеспечения при необходимости возврата туристам средств по ранее оплаченному бронированию, включая вопросы, в том числе и детского отдыха. Мы все вопросы это обсудили, представитель правительства доложили. В ближайшие дни документы соответствующие будут выпущены.
8: Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы, по его словам, увеличили мощности. Также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Дежурные средства ПВО за 6 часов с 14 до 20.00 сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами, Черным морем и Абхазией, сообщает Минобороны России. Дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями и Крымом. За сутки в зоне СВО вооруженные силы России нанесли поражение объектам ТЭК и транспортной инфраструктуре Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и 462 дрона ВСУ. Подразделения южной группировки уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части Константиновки в Красном Лимане. Группировка «Запад» заняла 5 опорных пунктов и очистила 52 здания. Дональд Трамп пригрозил отменить дальнейшие переговоры с Ираном, если Тегеран не допустит в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Выступая перед журналистами в Пенсильвании, американский президент заявил, что договоренность об инспекциях уже достигнута на 100% во время недавних встреч в Швейцарии. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы согласия не было, то он немедленно прекратил бы диалог. При этом ранее представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сказал, что вопрос новых проверок ядерных объектов
10: объектов в Бюргенштоке не обсуждался. США и Иран ранее подписали меморандум о прекращении боевых действий, а швейцарские переговоры при посредничестве Катара и Пакистана были посвящены реализации именно этого соглашения. В Москве временно отменили требования о грузовых пропусках для бензовозов. Водители могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться по нему без специального оформления, чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива на автозаправочные станции. Штрафы за отсутствие пропуска выставляться не будут. Обычно для движения грузовиков массой более 3,5 тонн по столице необходим специальный документ, но если это правило, но сейчас это правило приостановлено. Мера носит временный характер и направлена на стабильное снабжение города горючим, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте и подробно расскажем о погоде.
11: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля 2027 года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии и Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Футбол. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 25 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на 1 сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
12: Погода.
10: По данным Центра ФОБОС, 24 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 11 градусов, облачно с прояснением. Вечером ожидаются небольшие дожди во Владивостоке, 18-20 тепла и тоже дождливо. В Екатеринбурге еще теплее, до 23 градусов. Осадки также предполагаются в Омске. Жара до 33 градусов, здесь без осадков. В Мурманске всего 7-9 тепла, облачно и небольшие дожди. В Казани плюс 20-22, кратковременный дождь. В Туле и Воронеже плюс 24-25 градусов, без осадков. В Волгограде до 28 тепла, в Сочи 25-27 градусов, выше 0, без осадков. В Санкт-Петербурге днем небольшие дожди. Плюс 16-18 градусов, ночью 11-13 тепла, атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве переменная облачность, без осадков, ночью те же плюс 11-13, днем до 23 градусов, выше 0. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.
13: Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть вторая.

Три дня тому назад получила твое письмо, в котором ты пишешь, что был ранен в бою с фашистскими бандитами, но из строя не вышел. Я горжусь тобой, папа. Ты такой сильный и смелый. Я хорошо знаю, что ты никогда не отступишь перед врагом. Знаю, что ты и жизнь готов отдать за Родину. Так же, как и мы, работающие в тылу, готовы отдать жизнь для победы над проклятым врагом. Папа, комсомолки нашей организации, когда узнали, что я буду говорить с тобой по радио, очень просили передать свой горячий привет и пожелание успехов нашим дорогим героям, бойцам и командирам. Когда мы читаем в газетах и слушаем по радио о том, как вы на фронте, не щадя своей крови, деретесь с коварным врагом, сердце наполняется гордостью за нашу великую страну, за доблестных защитников ее свободы и счастья. Желаю тебе, папа, и всем бойцам и командирам здоровья и победы. Возвращайся домой победителем.

0: Старый историк на празднике 7 ноября сказал:
1: «Неопалимая вы наша Купина, товарищ Иваншина! Настоящая, советская, неопалимая Купина!»
2: Это что за религиозное сравнение?
3: Это просто-напросто куст, который в огне не горит.
2: Ясно.
4: Навстречу Международному женскому дню 8 марта 1950 года. «Неопалимая Купина». Так называется наша передача об Антонине Иваншиной, командире стрелковой роты Энского стрелкового полка Энской дивизии.
5: Дорогой мой старший лейтенант Тонечка, мы с женой услышали по радио передачу о тебе. Ты и вправду неопалимая Купина Великой Отечественной войны. Ну, как живешь? Где трудишься? Вспоминаешь ли о лейтенанте Валентине Вильяминове?
6: Может же.

0: Иванщиной Антонине Федоровне явиться в горвоенкомат.
1: Я вот по повестке. Возможно, путаница, у меня инвалидность.
0: Товарищи офицеры, по поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик...
2: Словом, награда нашла героя. За последний бой, тот, в котором сухим комом в позвоночник, старшего лейтенанта Иваншину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели. В госпиталь комрота угодила. А там война кончилась.
1: Разрешите по фронтовому ордену отметить, товарищ полковник?
0: А как же! Непременно по фронтовому!
2: Нашли котелок, натуральный, солдатский.

0: Бросила в него Антонина новенькую звездочку, вылила пол-литра и полковнику протянула первому, как положено было на фронте.
1: За тебя! Дай бог, как говорится, не последний тебе орденок в жизни.
0: Полковник понравился Антонине. И говорил толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым, и видным, и даже на нее клюнул сходу. Клюнул, что называется, с первого глотка.
1: Не

0: Тоне было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников. Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в 5 утра, Тоня неподалеку от общежития встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком пальтишке и, видно, отчаялась в конец. Естественно, Иваншина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, а с аспирантом, который давно за ней ухлёстывал.
1: Ничего, мужик, воевавший. Комбат образца 44-го. Года 2 держала на расстоянии, свято блюла принцип только не со своими, а на балу расчувствовалась и решилась.
2: А тут девчонка.
1: Чего сидишь? Чего ревешь? Да не бойся, Иваншина я, Тоня. Меня все в институте знают.
3: Хозяйка выгнала. Еле за полгода вперед заплатила, она взяла и выгнала.
1: Ой, вот сука, где живет? Сейчас ей пару ласковых.
3: А мне куда же? Я приезжая, папа на фронте погиб, а мама...
1: Кончай рев, ну... Кому сказала? Как тебя? Зина? А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки, вокзал тронулся. Ко мне все волоки. Закусим, согреемся, а там разберемся. Так-то, Зинка, корзинка. Держись за меня, скользко.
4: Аспирант ушел, не солоно хлебавший.
2: А Зиночка, корзиночка, осталась.
1: Странно. Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом.
2: А все потому, что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспать начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать. Могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине. Она ворчала, сердилась. Командовала, кормила завтраками и ужинами, огорчалась и радовалась, плакала и смеялась, с каждым днем все больше привязываясь к своей несмышленой квартирантке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Иваншины уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний.
1: Почему поздно домой заявилась?
2: Занималась.
1: Парня завела?
2: Не.
1: Покажешь?
2: Вот.
1: Господи, какие же они смешные, какие доверчивые, какие глупенькие эти разнесчастные девчонки. Так им хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья. Ну как можно отправлять их без присмотра на учения в город, где столько соблазнов, столько парней, мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести? Нет, пропадет Зиночка, это же ясно. Не за понюх, пропадет.
2: Нет, пропадет Зиночка, это же ясно. Не за понюх, пропадет.
1: Позже 11 домой приходить запрещаю. Категорически, Зинаида, ясен приказ?
2: Так точно, служу Советскому Союзу. Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас сломать, бум-бум-бум.
0: Вот так, за домашними хлопотами, и подошли госэкзамены. А там и выпускной вечер.
1: Бывший командир стрелковой роты, старший лейтенант Антонина Федоровна Иваншина, стала дипломированным преподавателем истории в средней школе номер 22, что по улице Фрунзе.
2: Историчкой, выражаясь школьным языком.
1: После дождичка.

0: Антонина Федоровна, извините меня, Бога ради, но обязана сказать. Обязана. Не любят вас дети? Да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах. Вы уж простите меня, пожалуйста.
1: А на черта мне их любовь, Марья Ивановна. Мне женихац пришла преподавать историю.
0: Ну да, и еще воспитывать. А вы так странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна.

к каким последствиям может привести массовая безотцовщина это, но Иваншина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться посуровее. Нелегко давалось ей это, особенно дружная нелюбовь детей. Немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны.

0: Замуж?
1: Как так, замуж? Тебе же еще год учиться.
0: Тоня, он чудный, чудный. Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает. И мы решили...
1: Как же так? Я не понимаю, как же так? Тебе же еще целый год учиться.
0: Так ведь я люблю, я его люблю, Тоня.

0: Ну, может, обождешь?
1: Может, доучишься сперва?
2: Тонечка, да ведь Саратов его распределил. А у него там тетка с квартиры, и она нас к себе зовет, и там я институт окончу.
1: Ах ты, Зинка моя. Зиночка, Зиночка, корзиночка.
2: Тонечка. Это же чудесно, это же замечательно. Я вся такая счастливая, счастливая.
3: Никогда ничего не теряла Антонина Иваншина таким тоскливым, безнадежным отчаянием. Даже лейтенанта Вильяминова. Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу.
0: А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной. Там, за горем, стоял его виновник. Нелепость случайности. Рок. И ведь почему-то именно его. И, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду.
4: Ich bin Oberleutnant Würzhagen. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterie.
0: Кроме того, боевые потери переживались сообща. Горе роднило, а не разъединяло. Плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой самой ужасной, самой нелепой трагедии. Вспомним мы тех, кто неделями долгими мерзнул в сырых блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Волхове, не отступал ни на шаг.
3: Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и оказались они сугубо личными. Личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иваншиной. Она впервые испытала их затяжную боль.
0: Ах ты, Зинка-корзинка.
3: Зинаида должна была поступить так, как поступила. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость.
0: А потом пришла в пединститут, который окончила 3 года назад, поговорила с педагогами, познакомилась с девчонками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделю выясняла и приглядывалась, а там пригласила к себе на все время обучения.

0: Пение самую тихую, незаметную, у которой, как, впрочем, и у многих в те времена, отец погиб в самом конце войны.
1: Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, заботы, хлопот, и она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда, правда, не часто, даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами. То ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей.
0: Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неожиданно и столь несправедливо, что Антонина пережила собственную ошибку, как самое тяжкое из своих ранений.
1: Но сначала о соседях, иначе непонятными окажется не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история жизни и смерти Антонины Иваншина. Стало быть, старший лейтенант Иваншина, с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности, получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели.
0: Лейтенант Иваншина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа.
1: Соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию.
2: Иваншина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы.
3: Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками, клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. Такие клятвы умудренной жизнью участковый давно не верил, но Иваншина была фронтовичкой, беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.
4: А почему это она одна в 14 метрах, а мы пятеро в 17, а?
3: А потому что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается.
1: И только когда соседи переезжали, Антонина и обратила на них внимание. Уж очень громко вещи перетаскивали. Соседи исчезли, наступила тишина.
5: Я в явлении, что, думаю, за диктора такие. Но потом поняли, что это люди, которые из Москвы по радио читают. Ну, пойдем, Сереж, попробуем. Если бы даже, знаете, был объявлен конкурс на верхолазов, мы все равно пошли бы. Вот мы пришли, на конкурс собралось больше 850 человек. Женщины, хорошо одетые, мужчина в шляпах, тогда было редкостью. Но из нас двое, больше таких экземпляров и не было. Я подошел к секретарю комиссии, товарищ секретарь, вот мы хотим с товарищем к вам на работу устроиться дикторами. Она говорит, вы что, говорит, из Иваново, что ли, там тоже владимирский акцент? Я говорю, да нет, мы рядом из Владимира, ну и поезжайте, у вас владимирский акцент.
6: Ну, вот видите, что называется информация из первоисточника. Ну, а давайте дальше, Юрия Борисовича, послушаем.
5: Я занимался, жил в радиокомитете, работал над собой, над акцентом, чтобы не было владимирского наречия, чтобы было московское произношение литературное. И через несколько месяцев меня приняли диктором. Вот и тогда-то произошло мое первое не очень такое удачное столкновение с микрофоном. А случилось это таким образом. Мне поручили читать первую передачу текстовую. Была у нас такая радиостанция имени Коминтерна. Ну, самая сильная, серьезная станция. Я изучил передачу, думаю, как бы ее получше начать. И потом вспомнил, что некоторые товарищи перед некоторыми передачами очень красиво говорят «всем, всем, всем». Думаю, дай-ка я тоже так скажу. Включил микрофон и говорю, говорит Москва, работает радиостанция имени Коминтерна. Всем, всем, всем начинаем передачу для домашних хозяек. Ну, мне понравилось. Смотрю, все идут, аплодируют, ну, значит, им тоже понравилось, смеются. Молодец, говорит.

0: молодец, толк будет. Так объявил, что все работы побросали. Ну, вызвал меня начальник отдела Весновская. У нас такая Мария Павловна была очень симпатичная женщина. Всегда ее вспоминаю добрым словом. Она так о молодежи пеклась и заботилась. Она чувствовала, что из молодого человека может получиться при определенных обстоятельствах диктор. И она мне говорит, ну, ты знаешь что, говорит, если еще раз так объявишь, во Владимир поедешь. А это первый раз мы тебя прощаем. Вот так я стал работать у микрофона Всесоюзного радио. Когда я пришел на радио, мне было всего 18 лет, я, собственно говоря, не знал, что такое диктор. Но потом мне старшие товарищи объяснили, что это человек, читающий микрофона. То, что написано, то и читай. Где точка – понижение, где запятая – повышение. Никакого своего отношения. Но потом наша страна после гражданской войны, НЭПа, начала строить очень быстро, создавать гиганты первых пятилеток. Появились Днепрогэс, появился Комсомольск на Амуре, первый дом на Магнитке. Вся наша страна была в лесах новостроек. И поэтому мы, молодые дикторы, не могли, конечно, читать безучастно. Мы читали так, как будто мы вместе строим с теми, кто возводит новые города и гиганты первых пятилеток. Мы привносили свое отношение.
1: То есть получается, что к микрофону Левитана пустили, когда ему еще не было 20 лет. Очень скромно он о себе сказал, как бы невзначай, ну, я начал работать. Это был очень тяжелый и упорный труд, не просто работать. Он бесконечно читал тексты, отрабатывал дикцию, переворачивал страницы на бок, отходил на разные дистанции, при том, что видел плохо, ходил в очках с толстыми линзами, даже становился на голову и читал вниз головой, стоя. Тогда приходилось просить кого-то из товарищей держать перед глазами нужную страничку. Уж не знаю, набивал ли он рот камешками, как его античный коллега Демосфен, но хорошо известно, что шел он по этой дороге упорных трудов и тренировок все-таки не один. С ним работали профессионалы с радио. Ставили речь, дыхание, помогали избавиться от окающего говора. Далее во всех его биографиях следует такой хрестоматийный факт. Мол, голос молодого диктора услышал как-то ночью по радио сам товарищ Сталин. И голос ему так понравился, что он распорядился, чтобы именно Левитан прочитал его доклад на очередном партийном съезде. Почему Сталин не стал читать его сам? Ну, потому что, в отличие от Левитана, не смог избавиться от своего кавказского акцента. Вряд ли. Кстати, этот акцент в жизни у Сталина чувствовался вовсе не так сильно, как его изображают артисты, играющие роль генералиссимуса. Мой отец, который, ну, никогда не был сталинистом, рассказывал мне, что сам великий кормщий очень редко выступал перед народом. Но если уж и решался на это, то говорил немного и строго по сути дела, по существу. Не стоит представлять себе эту ситуацию как эдакий каприз диктатора. Услышал ночью, понравился голос, и Левитан стал любимчиком вождя, первым лицом у микрофона. Нет. Скорее, Сталин понял, что вот он тот самый голос, в котором чувствуется державная мощь и харизма. Именно он может стать голосом великой страны Советов. То есть не понравилось, а скорее распознал редкий талант диктора. Вот как описывает это событие Александр Добровольский в статье «Главный голос страны Советов. 100 лет назад родился Юрий Левитан».
2: Послушав немного радио, вождь поднял трубку телефона. «Соедините с председателем радиокомитета. Товарищ Мальцев, завтра я делаю доклад на съезде. Так вот, пусть по радио его прочитает тот самый человек, который у вас там сейчас диктует передовицу правды. Мне нравится его голос». Радионачальство пришло в ужас от такой прихоти. Но не станешь же объяснять хозяину, что в ночном техническом эфире работает мальчишка, у которого нет практического опыта. У Юры почти не было времени, чтобы подготовиться к эфиру. Текст привезли лишь около полудня 26 февраля. До эфира Левитан только успел бегло просмотреть его. А буквально через пару часов вчерашний стажер уже сидел перед включенным микрофоном в студии. «Внимание! Говорит Москва! Передаем текст доклада. Он читал сталинскую речь 5 часов без перерыва и не сделал при этом ни единой ошибки или оговорки. Вождь, который, конечно, слышал эту передачу, был очень доволен. Он вновь позвонил председателю радиокомитета и сказал: «Теперь пускай все мои выступления и другие важнейшие тексты читает по радио именно этот человек». Так 19-летний юноша в одночасье стал главным диктором Советского Союза.
1: С тех пор этот голос зачитывал все самые важные сообщения. Когда началась война, Левитан не только озвучивал победные реляции, но и передавал скорбную информацию. В отличие от геббельсовской оголтелой пропаганды, которая врала своей нации без зазрения совести, Советское информбюро докладывало своему народу не только о победах, но и о поражениях. Левитан объявлял, какой очередной город захватил враг. И тогда в его голосе звучала боль. Но зато какое торжество чувствовалось в его бронзовых интонациях, когда спустя время он объявлял, что этот же город освободили советские войска. Он очень точно чувствовал и передавал все нюансы настроения своей воюющей родины. Каким-то удивительным чутьем он мог угадать и сыграть нужной ноткой вот в самую-самую точку. А это уже, извините, дар. Неумолимое время. Впрочем, оно летит быстро, так что скоро, ровно через неделю, встретимся снова. Засим разрешите откланяться. Искренне ваш Александр Хабургаев.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Всего несколько нот и Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Киев наносит удары по гражданским объектам России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединение части южной группировки войск продолжают наступление на всех направлениях. Госдума во втором и сразу в третьем окончательном чтениях приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Киев наносит удары по гражданским объектам в России, чтобы создать впечатление о якобы сильных позициях для возобновления переговоров, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.
9: Все, что делается на этом направлении, на этом самом киевском режиме, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
8: Президент еще раз подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Владимир Путин также поручил Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Президент попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о работе по купированию последствий ударов ВСУ по территории России. Как рассказал Хуснуллин, совместно с Минобороны реализуются дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Правительство на этой неделе представит предложение по поддержке туризма и детского отдыха с учетом ситуации в Крыму. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая, и правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы увеличили свои мощности, сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. В Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединения части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки зачищено 128 зданий в Красном Лимане. В ДНР штурмовые отряды группировки «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов противника и полсотни зданий. Госдума во втором и сразу в третьем окончательном чтениях приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка один раз за время действия кредитного договора заемщик может временно на период до 18 месяцев приостановить выплаты по ипотеке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, документ вступит в силу уже в сентябре.
10: Мы людям, которые имеют детей, планируют будущих, даем дополнительные возможности, чтобы в сложной ситуации, если она возникает, в силу разных обстоятельств, они могли воспользоваться кредитными каникулами до 1,5 лет. Решение долгожданное.
8: Также Госдума приняла в первом чтении проект, направленный на поддержку Почты России. Это целый комплекс по модернизации почтовой службы, который позволяет ей стать более современной и удобной для граждан, интегрироваться с госуслугами и предложить цифровую альтернативу той корреспонденции, которая сейчас доставляется только на бумаге. О законопроекте рассказал зампред правительства России Дмитрий Григоренко.
11: Законопроект предоставляет возможности Почте России оказывать услуги в цифровом виде. Он позволяет создать электронную цифровую платформу, через которую можно будет письма отправлять, юридически значимые письма, не на бумаге, а в электронном виде. Граждане хотят получать в отделениях Почты России. Это прежде всего госуслуги отдельно, это продажа определенных товаров, это возможности платить коммунальные платежи без комиссии и тому подобное.
8: В Москве в среду будет все еще тепло, до плюс 20 градусов и без осадков, а вот вторая половина недели отметится прохладой. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
12: В среду также солнечная, без осадков, минимальная температура составит плюс 10-13, а максимальная 20-23. Вторая половина недели будет более прохладной, в четверг и пятницу атмосфера неустойчивая. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт, поэтому облаков станет больше, пройдут дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. Ночные предутренние часы плюс 7-12, а в дневное время посвежее до плюс 15 и плюс 20, что на 5 градусов ниже климатической нормы.
8: В Лондоне тем временем аномальная жара. Отменили смену караула в Букингемском дворце. Это знаковая и популярная среди туристов церемония. Ранее британское метеобюро объявило красный уровень погодной опасности в Англии и Уэльсе. Согласно прогнозу, на этой неделе будет побит июньский температурный рекорд. Ожидается 39 градусов и выше. Непривычно жарко сейчас и в других странах Европы. Власти Нидерландов, например, предупредили о сильном смоге и угрозе для жизни из-за жары. А во Франции 40 человек утонули в водоемах за время аномально жаркой погоды. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
13: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб «ЧБК» могут войти в состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной Единой лиге ВТБ. Футбол. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем же хочет продолжить играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается. Конец цитаты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана. Таким образом, Роналду забил свой 9-й мяч на чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
8: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков. В Челябинске 23-25 тепла, кратковременные дожди. В Сургуте жара плюс 33 градуса и без осадков. В Архангельске и Петрозаводске 15-17 тепла, небольшие дожди. В Оренбурге до плюс 25 и тоже дождливо. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 20. В Ростове-на-Дону 30-32 градуса тепла. В Севастополе плюс 27-29. В Санкт-Петербурге днем небольшие дожди до плюс 18, в столице без осадков до плюс 22. Атмосферное давление в Москве будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 20.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Его лицо, как, в принципе, и лицо Люсьена Оливье, долгое время не было известно широкой публике. А все потому, что они кормили первых лиц государства. Но времена меняются, и теперь этого харизматичного человека с гусарскими усами знают все. Я от всей души в нашей студии приветствую живую легенду кухни Кремля, повара Анатолия Галкина. Здравствуйте, Анатолий.
2: Добрый день.
1: Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве ваша бабушка баловала вас суточными щами, которые просто обожал товарищ Сталин?
2: Да, это так.
1: Так.
2: Это так было.
1: Угу.
2: Ну, не так часто, потому что это очень хлопотно, да, делать это все, но...
1: Но ведь там надо было замораживать щи, а потом размораживать. Где же вы в московской квартире это делали?
2: Ну, квартира большая, во-первых, была.
1: Так.
2: Да, да, да, она была подарена именно бабушке.
1: Это товарищем была... Сталиным?
2: Да, да, и это была на Садовнической набережной.
1: Ого!
2: Сейчас она называется, а раньше она была набережной Горького.
1: Так.
2: Вот, напротив Кремля. Вот, и там была... Была она и есть, это большая квартира. Но холодильник тоже был. Правда, небольшой морозильник, где можно было кастрюльку поставить. Но 3-4 литра это можно было туда, в морозилку поставить.
1: Угу. Или за окошко знаете, бросить, да?
2: И за окошко, да. Зимы тогда были, дай бог.
1: Да.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Да, так что это было.
1: Это правда, что свою супругу вы нашли в кулинарном техникуме?
2: Это точно. Кашонкин луг. Это техникум.
1: Это здесь Останкино.
2: Да, здесь Останкино. Вот там мы встретились. Она немножко была младше меня на год. Вот.
1: Как звали эту прекрасную девочку?
2: Алла. Ее так и зовут.
1: Аллочка. Так.
2: Да.
1: А чем же она вас поразила?
2: Вы знаете, мне кажется, какой-то своей простотой. У нее были очень длинные волосы. И такой как-то они закручены были в косу. И мне как-то вот это вот милое личико. Вот уже 45 лет мы вместе.
1: Да. Это надо же между котлетами и борщом найти свою судьбу. Хорошо. Это правда, что для того, чтобы устроиться на работу поваром в Кремль, вам пришлось пройти проверку на детекторе лжи?
2: Да, конечно. Но раньше он так не назывался.
1: А как он назывался раньше?
2: Вы знаете, это... Точно не помню, как это научно было называлось. Но они говорили, это тест. Давайте пройдем тест.
1: Это в советское время?
2: Это в советское время.
1: Когда всем говорили, что полиграф – это все, это пережиток буржуазного прошлого. Так, а как это происходило?
2: Ну, это было, да. Так, это было в поликлинике на Варсановском переулке. Она и сейчас существует. Это была вот типа этой комнаты. Вот мы сидим два специалиста, и они задают вопросы. Самые, только говорите «да» или «нет».
1: А вы в датчиках?
2: В датчиках, да. Здесь. Да, наверное, штук 8-10, наверное, точно не помню.
1: По телу.
2: Так. Да, по телу. Вот и они задают вопрос, не надо, говорит, там что-то рассказывать, просто скажите, да или нет. Всю аппаратуру, которую там, конечно, я стоял, я ее первый раз я ее не видел. Но я не один раз проходил этот.
1: А почему?
2: Не знаю, почему. Понимаете, потом где-то в конце вот 90-х начали очень много принимать людей с улицы. И вот как-то такое, наверное... Мы все проходили, да.
1: Проходили.
2: Да, и личная охрана, которая была вот в первой линии, тоже так все ребята проходили.
1: Хорошо. Ну и напоследок, это правда, что в свое время своим кулинарным талантом вы поразили сердце женщины королевских кровей, которую звали Елизавета II.
2: Да, это было.
1: Так.
2: Михаил Сергеевич направлял меня на стажировку.
1: Это Горбачев.
2: Были, да, Горбачев. Был визит в Англию. Вот. И он мне говорит, что греха таить не надо, здесь сейчас секрета нет. В Кремле очень было так все посредственно. И с посудой, и с текстилем, и все такое.
1: Да как же наш фарфор?
2: Фарфор, да, он остался и был такой, ну, все равно это все уже такое потертое было, такое за это, да, и приборы, и блюда, которые выносили, выдавали, вот, нужно было обновить, он хотел это сделать.
1: Эстет.
2: Вот, да, да, хотел, и Раиса Максимовна очень хотела, ну, вот, им не удалось, это сделал Борис Николаевич уже все
1: ну,
2: сделал,
1: да.
2: Ремонт он сделал уже все там как следует, вот, и...
1: Так, конечно, а вас направили?
2: Да, направлен. Я был там более... Ну, почти 5 месяцев.
1: Ух ты!
2: Я был в посольстве нашем. Вот. А это очень посольство близко находится прямо к дворцу. И вот, ну, многое, конечно, ничего не показывали.
1: Да?
2: Как, где, да, да, это было много очень секретов.
1: А какие секреты, например?
2: Ну, даже секрет такой один, знаете, она не любила морковь нигде.
1: Да что, серьезно?
2: Да, она не ела нигде морковь вообще. Вот ни в одном блюде не должно быть ни, даже намека этого. Вот из этого был секрет. А я вижу, что-то они делают. Вот, такие вопросы, там, допустим, лук идет, там разные, там белый, порей, там сибулет, там все. Я говорю, а что для моркови? Даже для бульона. Говорю, что-то вы для бульона даже, для цвета такого. Нет, ну не говорили. Потом я уже, конечно, все это узнал. Да.
1: Так, ну а чего вы ее поразили сердце?
2: Ну, там поражать, конечно, нечего было, там все было, все, что она хотела. Ну, в питании она такая была немножко консерватор, знаете, как-то так вот то, что она любила, вот она любила. Она раз в неделю ела большой стейк, такой с кровью, да. Я удивляюсь, с женщиной вроде так.
1: Ну,
2: это
1: да.
2: Сладкое любила, что-то вот, мороженое, разные ягоды. Ну, ягоды – это всегда. Это малина, ежевика, вот это ягоды прямо.
1: Анатолий, а чем она запивала все это?
2: Вино, шампанское.
1: В обед?
2: Нет, не в обед. А. Не в обед, нет, не в обед. Я знаю, что, ну, такой как бы обед, он как бы ужин в 5 часов у нее был. Это расписание такое сдвинутое было немного у нее. Она вставала рано. Вот, ну, на завтрак я там не знаю, что это такое. А вот это вот все вино, я знаю, что она пила шабли. Да, шабли, я не знаю, почему, как-то вот так вот, прям вот определенных годов, да. Вот.
1: Я думал, виски, английская королева.
2: Ну, виски-то пили они, пили, да, я думаю, что...
1: Так что же вы сделали?
2: Ну, сделал я, так это придумал, не знаю, что я зашел просто, ну, в то время в Москве у нас проблемно было, и с фруктами, зимой я как раз, у меня командировка была, вот, январь и дальше туда. Вот, я зашел в один из английских магазинов и увидел необыкновенную клубнику. Прям вот такая вот...
1: Бройлерная, да?
2: Да, бройлерная, точно. Вот, мне кажется, она меня поразила. И у меня что-то в голове такое, что-то можно сделать, что-то можно сделать такое. Ну, сделал десерт такой, я клубнику, зафаршировал его кедровыми орешками.
1: Как, прям сами настоящими?
2: Да, настоящими кедровыми орешками. Вот, кстати, у них орехи не растут, все орехи только идут с России.
1: Так.
2: Да. Вот, это сделали, сделал буше небольшое к этому, зафаршировал.
1: Буше – это что такое, это соус?
2: Буше, нет, это не соус, это нежные-нежные бисквитики, которые просто тают во рту. Такое.
1: Как мило.
2: И вот все это сделал красиво. Соус сделал на коньячке. Вот, орешки, то, что середина вынимается из клубники, она идет в соус такое, как бы желе. Красиво получилось.
1: Да.
2: И почему-то, я не знаю, Вадим, но то, что реакция была сразу. Ко мне бежит посол замятин и говорит, ты что наделал? Я говорю, что я наделал? Я ничего не делал. Ты что там кому-то передал, ты кому-то дал? Я говорю, послушай, я занимался своей работой, с ребятами разговаривали. Я говорю, вот-вот-вот, говорю, сделайте. Они спрашивали меня, им интересно было.
1: Английским поварам?
2: Да, английским поварам кухни.
1: Так.
2: Вот. И ради бога, я говорил, у меня секретов не было. Они что меня спрашивали, я им говорил по русской кухне, что им интересно. Было. Я говорю, вот знаете, вам еще десерт русский. Он говорит, у вас что, круглый год клубник? Я говорю, нет, у нас в сезоне клубник. Но у вас, я смотрю, на круглый год.
1: Да.
2: И все. Но то, что до нее это дошло.
1: Да.
2: Дали, там, посмотрели, и все. Ей очень понравилось.
1: Хорошо. Итак, Анатолий Галкин, замечательный повар. Ваш отец был военный.
2: Да.
1: В каком звании?
2: Полковника.
1: Каких войск?
2: Ну, он был летчиком.
1: Да.
2: Вот, он летал на самолетах. Очень, они очень много мест поменяли. И Сафоново, и Уссурийск, и Дальний Восток, и Камчатка. Очень много. А я, мне пришлось здесь быть с бабушкой практически в основном. Я очень редко только на каникулы к ним выезжал.
1: А, вот так даже? Да. Зато жили два шага от Кремля.
2: Ну, да, да.
1: Учились плохо в школе?
2: Нет, хорошо, я учился.
1: Да?
2: Да, я учился хорошо. Хочу сказать, что я закончил 10 классов. Раньше же не было 11, 10
1: ну, да.
2: классов. Я закончил, у меня была одна тройка. Одна тройка по геометрии.
1: Ого.
2: Да, и что-то мне все тянули. Я говорю, не нужна она мне.
1: Подожди, как же после школы с одной тройкой вы пошли в кулинарный техникум?
2: Ой, там была целая такая трагедия, эпопея. Папа же хотел, чтобы я был военным.
1: Ну, конечно.
2: И все, он говорил, что потом меня пугала армия почему-то. Я не знаю, но я ее не боялся, армию.
1: Папа пугал армию?
2: Да, он говорит, не пойдешь учиться в училище военное, пойдешь в армию. Я говорю, пойду, и что такое?
1: Ну, да.
2: Я пошел в армию, я отслужил нормально.
1: Так, и вы говорите, все, пойду в кулинарный техникум.
2: Он даже не знал. Бабушка только знала это. Ни мама, ни папа не знал.
1: Вообще никто не знал.
2: Когда я уже отучился, да, 2 месяца или 3, бабушка только сказала. Им это,
1: да вы что?
2: Проговорилась. Да.
1: У бабушки кремень была. Слушай, а как бабушку звали?
2: Анастасия.
1: Слушай, а вот бабушка Анастасия что-то рассказывала про товарища Сталина? Я понимаю, что это военная тайна.
2: Но... Нет, не военная тайна. Она не так много рассказывала, как... Она же на ближней даче здесь работала.
1: Да, я знаю. Да. В Куцево.
2: Да, да. И мне было интересно о войне. Вот так, он почему-то всегда говорил, говорит, если бы не Сталин, мы бы, говорит, не выиграли войну.
1: Почему?
2: Не знаю. Я не понимал тогда, ну, да. Мне как-то неинтересно, наверное, было это. Но почему-то она всегда так говорила. Это так. Говорит, только благодаря, говорит, его, говорит, воле, его, говорит, настырству, его. И уже на 82-м году умерла. Она говорила, что... Конечно, говорит, правители наши, говорит, дело наделали много, говорит, и, говорит, Сталин не исключением был. Ну, видно, она не хотела мне там забивать голову вот этим всем репрессиями.
1: Ну, такого, да.
2: Вот. Да, но это же было. Ну, как-то она говорила, что он многого не знал. Вот как-то, понимаете, она говорит, он многого еще и не знал. То, что делалось за его спиной, от его имени. Ну, я так подумал, ну, да. Потом же, наверное, Берия, там еще вся,
1: ну,
2: вот,
1: да.
2: Там было такое.
1: А о человеческих качествах?
2: Он был очень такой внимательный, дарил ей подарки. Первая книга кулинарная, вот эта вот была в 1953 году. Вот у меня она есть, подписана им, Сталиным, прям для нее. Первое издание было.
1: Оно сохранилось?
2: Оно сохранилось, оно у меня есть, да.
1: Так.
2: Оно у меня есть, эта книга. Вот, ну и что-то так... Такое домашнее какое-то, такое вот дарили. То она говорила, то какие-то полотенца, то наборы кухонные такие, вот, ну, для дома все. Угу. Вот. Что-то осталось, да, какие-то черпачки такие остались, вот, серебряные такие вот.
1: Но он не производил впечатления сатрапа, вождя?
2: Нет, он очень к ним хорошо относился, очень. Он, говорит, очень редко заходил на кухню. Очень редко, но иногда заходил. Иногда, говорит, приоткрой дверь и стоит, не заходя, стоит, слушал. Ну, у них очень, очень маленькое количество людей было, именно вот из обслуги такой.
1: Да, вот. Интересно.
2: Поэтому, да, так она как-то вот хорошо от него
1: говорила. Но вернемся к вам. Анатолий Галкин, замечательный повар. Где в армии служили?
2: Ну, я служил в связи. Связь.
1: Это так называется?
2: Оснат спецназ, да.
1: Ага.
2: Радиоперехват.
1: Ого!
2: Да.
1: Ничего себе!
2: Ленинградская область.
1: А потом уже вернулись из армии и...
2: Я уже учился, я отучился 1,5 года в техникуме, понимаете, и меня забрали в армию, мне не дали
1: доучиться. Даже так?
2: Да.
1: А, ну да.
2: Да, мне не дали доучиться, потому что,
1: тогда
2: так было вот так. Я ушел. Потом пришел с армии, 2 года я отслужил, закончил уже вот этот год. Ну, там я бы

0: как и Англия.
1: Там вообще нет кухни, ну, кроме этой картошки с начинками.
0: Да. Ну, что-то у них, да, делают какие-то салаты, там это все майонезное, все это картофельное, все это такое жирное.
1: А скажите, вот эта поездка в Германию вам потом не помогла, когда вы готовили для Владимира Владимировича Путина?
0: Ну, в принципе, я же работал с Лушевым Петром Юрьевичем.
1: Да. Это потом один из последних, кто руководил Варшавским договором.
0: Да. И, в принципе, это с его подачи меня устроили в Кремль.
1: А-а-а.
0: Он мне давай. Я не хотел вот эту бабушкину. Вот эту,
1: ну, да.
0: Она меня как-то предупреждала. Ты, говорит, просто будешь себе не принадлежать. Она мне говорила, если ты пойдешь туда.
1: А вы все равно пошли.
0: Да, он меня настоял, он мне звонил несколько раз. Ты ушел, ты звонил в кадры, ты звонил, я уже позвонил. Но я говорю, нет, не звонил. Ну,
1: слушай, вы знаете, вот такая шутка о театре армии, что там все актеры – это не народные, не заслуженные артисты, а это лейтенанты, капитаны, генералы. А скажите, а вот у вас там на Кремлевской кухне тоже все в званиях?
0: Все аттестованы, конечно.
1: Нет, звания.
0: В званиях, да, все.
1: И какое у вас звание?
0: Я офицер.
1: Ого, ничего себе. Да, это хорошо.
0: Это хорошо, конечно, да.
1: Военные пенсии, опять-таки.
0: Военные пенсии, да. Уже давно выработано.
1: Ну да.
0: И получается.
1: Слушайте, а как же так получилось, что вас допустили до первых лиц? Ведь так просто не бывает.
0: Ну, не знаю, я из тех людей, которые я вот... Там я видел много людей, которые, знаете, чтобы пробиться, получить звание, там идут, ноги обтирают об своих же этих. Ну, я не такой был. Мне вот пусть кто там сейчас вот, кто еще остался, кто на пенсии там уже, но все равно. И те люди, которые знают меня, и те, которые работают, и сейчас в Совете Федерации, там многие меня знают.
1: Да, все знают, да.
0: И никто мне не скажет, что ты, Галкин, ты там кого-то утопил, ты там кого-то там подставил. Нет. Я не знаю, но такое было предложение.
1: Слушайте, а ведь там тоже у вас интриги, расследования.
0: Да еще какие.
1: Да.
0: Но меня очень любил Плеханов. Это начальник 9-го управления был охраны.
1: О, да.
0: И такой был генерал генералов.
1: Ух ты.
0: Первый зам его. Они ко мне очень хорошо относились. Вот когда я только пришел, второго генерала умерла теща, и я приезжал к нему в дом, мы кое-что готовили, такое там на поминке. Нигде это не было, ни в ресторане, было дома. Да, на юго-западе, квартира большая, ага. Такая все. И Юрий Сергеевич Плеханов очень часто меня отправлял к Крючкову.
1: Это будущему председателю КГБ.
0: Да. А с Крючковым я часто ездил в резиденцию Семеновской, такая есть по Калуге. Такая идеальная. Это с Завидовым даже не сравнится. Просто идеально. Там прямо как микроклимат какой-то вообще. И горная река, и форели, и все, и пруды. А Крючков встречался там с резиденциями. И Юрий Сергеевич мне всегда говорил: Толя, смотри, чтобы даже жена не знала, что ты увидишь, услышишь, как и чё.
1: Да, Толя.
0: Жена, во-первых, ничего не знала.
1: Слушай, я вот думаю, вот ваша жена Алла, она просто, не знаю, она ангел. Вы когда уезжали на работу утром? Во сколько?
0: Где-то 6:30.
1: Так, во сколько возвращались?
0: И час, и два.
1: Сколько командировок в месяц?
0: 4-3 каждый месяц. По России было 2 раза, и одна в месяц была куда-то. Вот.
1: То есть лучше за подводника замуж выйти, да?
0: Ну да, так получилось.
1: Так, ну а детей-то успели сделать?
0: Да, да, 2 детей, сын и дочь.
1: Хорошо.
0: Да, ну вот это делись тоже, меня не было в Москве.
1: А, то есть, да ладно.
0: Точно.
1: Скажите, там в Кремле вы Брежнева застали?
0: Конечно. 2 года. В 80-м году я пришел, а он умер в 82-м.
1: Да.
0: И 2 года. Ну, я у него в личке не был.
1: Ну, понятно, да.
0: Ну, я был несколько раз в Завидово.
1: Да,
0: вот мы выезжали, меня брали. Ну, я только пришел, еще такой.
1: Слушайте, вы знаете, вот я смотрю на хронику, а он был очень душевный и, главное, с юмором.
0: Ой, тот на кухне, он придет с утра к обеду, все посмотрит, все ли у вас, ребят, хватает, что-то там, как вы домой поедете, чтобы рыбу, мясо взяли.
1: Да,
0: все обязательно 5 раз спросит, что там у вас, как там дома, как что.
1: А почему он был забавный? На ваш взгляд.
0: А забавный, знаете, он, да, мне интересно, каждый раз, когда заходил в наше отделение, он всегда говорил: ой, ну ладно, вы-то здесь, конечно, хорошо, все, но в Кремле меня лучше кормят. А в Кремле заходил, говорил: о, меня как в Завидово кормят. Никак не понимал, что одни и те же все.
1: Слушай, а это правда, что он любил котлеты холодными?
0: Он многое что мог взять просто вот с кастрюльки, с противня.

0: просто попробовать.
1: Ну, укус, да?
0: Да.
1: Слушайте, а вот эти диетические супы, которые прописывали Леониду Ильичу...
2: Ты что он там не ел это? Да. Прям отодвигал бороду, это не надо мне.
1: Правильно, вот сейчас вот хорошо сказали. И еще я знаю, что у него была маленькая термокружка, в которой был чай, заваренный на молоке.
2: Да? Я не могу сказать. Вот то, что Михаил Сергеевич это вот пил он чай с молоком,
1: да?
2: Когда он выступал вот в Большом Кремлевском дворце, вот этого.
1: Ну
2: вот,
1: да, я помню.
2: Это я всегда выносил. Выносил ему на трибуну. Это же был секрет, же ни в коем случае нельзя было говорить. И только я выходил из ореховой
1: комнаты. Так это вы выходили?
2: Конечно.
1: Да ладно, я же помню это.
2: Да, тарелочку, стакан, закрытой салфеткой. И к трибуне, когда он говорил, я ему выносил это белое. Все говорили, что же он пьет? Что... Это была обычная часть с можжевельским молоком. Все.
1: Слушайте, а это правда говорят, что Владимир Владимирович тоже любит чай на основе алтайских трав и даже добавляет туда свеклу и хрен?
2: Ну... Делают сок ему, я знаю. Я не знаю, как чай, а чай он пьет. Травы ему собирают, все привозят, это вот тут заваривает. Вот. Но то, что вот в кружке в этой, там не чай. Там напиток, да, но не чай, не холодный.
1: Ну хорошо. Вернемся, Анатолий Галкин, к нашему замечательному Михаилу Сергеевичу Горбачёву. А почему стали уличным поваром? Вы приглянулись ему?
2: Не знаю, наверное. Ну, там никто не спрашивал.
1: А у вас был разговор с ним какой-то?
2: Да, конечно. Это была командировка. Плеханов мне сказал, ты летишь с нами. Это была Екатеринбург, там дальше что-то.
1: Это там начальник 9-го управления.
2: Да. Угу. Я говорю, хорошо. Ну, говорю, ну, да. Юрий Сергеевич, ну, надо... Я вообще близко-то не был. Говорю, надо как-то мне... Ему, он, хорошо, это не твое дело, я все это... И прям первые мы прилетели там, все, я был на подготовке резиденции, это когда там за неделю приезжаем, все готовим, там все вот оно. Да, они прилетают, и Юрий Сергеевич заходит и говорит, сейчас Михаил Сергеевич придет, я тебе вот с ним познакомлю, чтобы он знал тебя, и все. И мы заходим, он в рубашке, так вот, в брюках таких уже не по парадному,
1: но
2: по-домашнему в резиденции. Он говорит, Михаил Сергеевич, вот Анатолий Галкин, вот... Хотим попробовать с вами. Он говорит, хорошо, все, у меня зять Толик, все, ничего, я тебе
1: Толик.
2: Да, и все, и вот так и пошло здесь обед, и все, и нас я уже обслуживал.
1: А какое впечатление на вас произвело?
2: Первое, мне кажется, никакого-то. Мне показалось, что прям какой-то вот немножко даже как бы слащавое первое. Такое для меня, я это не заслужил, и кто я для него, и кто он там.
1: Ну да.
2: Вот. Ну хотя мы уже глазами-то встречались, когда это вот избрание было, все это ореховые комнаты, все эти, мы уже встречались, он-то меня видел уже. И не раз, потому что мы одни и те же там никуда. Я был один из тех людей. Нас было всего 5 человек, которые мы были и как повара. И нас закрепляли за каждым охраняемым. Мы и там воду давали, подавали, и обслуживали уже на приемах. Понимаете, за каждым был закреплен. Вот. И вот Плеханов меня закрепил за
1: Михаилом Сергеевичем,
2: когда он еще не был секретарем. Уже. Ну, это как-то было так вскользь.
1: Ну, да.
2: Все. А потом же, когда его избрали, я его поздравил в ореховой комнате, Михаил Сергеевич. Так, потом я там немножко все это.
1: Да.
2: Вот. И как-то вот было так.
1: А что там за кофе вы варили, Раиса Максимовна?
2: Она любила свежемолотый, во-первых, чтобы она слышала это утро.
1: Как кофемолка.
2: Как кофемолка работала.
1: А ваша кухня была прям рядом?
2: Ну, это рядом, конечно, вот прям
1: с апартаментами.
2: Все, с апартаментом всегда это слышно.
1: Так.
2: Все это слышно. Или кто-то даже. Ну, уже кофе, конечно, готово. Что там? Оно же в турке, прожарено немножко. Это так, чтобы она слышала. Она все время внучкам говорила. Вот видите, Толик кофе там молит? Видите? Вот так только надо. Турочка, да. Кладется кофе, там, 2 там чайные ложки. Ложечки. Она маленькие чашечки кофейные пила, буквально прям 40-50 грамм. Турочка прогретая должна быть, такая, чтобы теплая
1: была.
2: Да, высыпаем туда молотый кофе, немножко его как бы прожариваем.
1: Поджариваем,
2: вот немножечко, немножко. Не то, чтобы там пахло орехом, надо ни в коем случае. Заливаем холодной водой, доводим до кипения. Ну, здесь самое интересное такое. Я, например, делал, вот довожу, вижу, что поднимается пенка. Я его убирал. 2-3 секунды и опять. Вот 2 раза пеночка у меня поднималась. Потом, самое интересное, вот эту пенку я аккуратно снимаю верхнюю и кладу ее в кофейную чашку.
1: На дно прям?
2: Прям на дно, да.
1: Ага.
2: Прям на дно, туда ее. Потом еще раз, тогда трех раз. Пенку я снимал 3 раза. И потом самое главное, чтобы эту пенку не разрушить, уже из турки вы наливаете, ставите чайную ложку и наливаете по краю, чтобы она не на пенку текла, ну, кофе, да, а на край чашки. И пенка поднимается вот так вот вся, понимаете?
1: О, красиво.
2: Вот это, да. Вот.
1: Слушайте,
2: она.
1: Вы, конечно, сейчас подставили бок. Значит, Раиса Максимовна слышала, как вы работаете с кофемолкой. Но получается, что и вы слышали, что там происходит в апартаментах. Раиса Максимовна часто ругалась на Михаила Сергеевича?
2: Да, особенно когда...
1: А, то есть Михаил Сергеевич любил тоже, да, немножечко?
2: Ну, все вот эти заседания последние были, она все время говорила: «Толя, я тебя прошу, не наливай». Я говорю: «Раиса Максимовна, я не могу так». Специалисты сидят,
1: ну, да, люди, да,
2: все наливаем там, да, водку. Он всегда спрашивал. Что, кто, да, чего. Если пьем, то все, да, одинаково пили.
1: А, даже, да, так, да?
2: Не было такого, угу, что один коньяк, другой.
1: Ну, да.
2: Пьем водку. «Едим сало?» он спрашивал. Особенно Вогарёва, ага, знаете. «Сало едим?» Ну, сало без чеснока, как без...
1: Ну, как?
2: Да. Все, если едим, то едим все вместе. Чтобы запах чеснока
1: был. Ну, да, все. Логично.
2: Вот он всегда вот он спрашивал.
1: Так.
2: Как и что. Да, конечно, кто там первый, ага, второй, это все там, понятно, каждый выбирал. А это, да, водка, коньяк.
1: А кто там молодой был?
2: По-разному. Он никогда не был. Был просто один такой, я вот никогда не забуду. Был прием такой, например, встреча такая была, угу, с иностранцами. И с нашей стороны был. Ну, какой-то генерал, даже фамилии его не помню. Ну, большой генерал, ну, да, очень большой генерал. Это по военным было.
1: Ну, да.
2: Это было в особняке МИДа. Так, с одной стороны, наверное, человек 12, стол. Человек 20-25. И там с Михаилом Сергеевичем мы приехали. Угу. И он так меня подвел, говорит: «Я сегодня не это самое».
1: Не выпиваю.
2: Да, не выпиваю. «Первую рюмочку нальёшь мне коньяка». «Немножко», говорит. Я говорю: «Хорошо, Михаил Сергеевич, не вопрос». Все это началось, там у них было совещание какое-то, потом обед, типа такого рабочего обеда. И там Михаил Сергеевич, как всегда, там: «Что, водку, там все такое». Угу. Ну, водку. Всем разливают водку. Ну, я ему наливаю. Этот генерал видит, что я наливаю ему коньяк.
1: Так.
2: И прямо во весь стол говорит: «Я же сказал, типа на меня, не на него, ага, я же сказал тебе, хотя он мне ничего не говорит,
1: ну, да,
2: я же сказал тебе водку налить президенту». Я вообще никогда не слушаю ничего. У меня вот один человек,
1: да,
2: которого я смотрю, что очки, что, ну, ему, да, дать, что и все, и то, что он мне говорит. Вот. И Михаил Сергеевич здесь, я думал, сейчас он промолчит. Нет. Он так прямо глаза на него поднял и говорит: «Анатолий делает то, что говорю ему я, и никто либо».
1: Ого.
2: Прям за столом.
1: Так, а Раиса Максимовна, значит, ругал с утра.
2: Ну, она все время говорила: «Я же тебя просила». И она, ну, она была такая деликатная, она при мне такое никогда ему ничего не говорила. Угу. Она мне все время говорила: «Толя, выйди, оставь нас двоих». Я пошел.
1: Ну да, слушай, а можно рецептик? Как опохмелялся Михаил Сергеевич?
2: Молоко.
1: Вы что, серьезно?
2: Я не знаю, почему.
1: Прям холодное молоко?
2: Холодное молоко. Он прям: «Дай мне молока утром. Дай мне молока». И она начинала ему под молочком.
1: Слушайте, еще один маленький вопрос. Я совершенно недавно узнал, что, оказывается, Михаил Сергеевич перед большими поездками за рубеж иногда по 2 часа проводил время в церкви.
2: Да. Всегда, Вадим.
1: Да?
2: Всегда. Это маленькая церквушка. Вот,
1: прямо в Кремле.
2: В Кремле, да. Это вот в Большом Кремлевском дворце. Uh-huh. Вот. И вот она маленькая очень такая. Вот там они были. И она, Раиса Максимовна, ну, не всегда, но была часто с ним. Uh-huh. Она очень часто приезжала в Кремль. Он молодец, мне всегда говорил. Он: «Толь, сегодня Раиса Максимовна приедет на обед.
1: Готовься».
2: Ой, кошмар. Он понимал это, что для нас это... Он понимал это. Он открыто не говорил мне, что там ты не переживай.
1: Ну, да, да, да.
2: Но она, конечно, так свое такое вставляла.
1: Слушай, а когда Великий пост был, было постное меню в Кремле?
2: Всегда было.
1: В советское время?
2: В советское время. Всегда было постное меню. На это самое, как он встречался же со священниками и знал прекрасно все это. Всегда было постное меню, но он никогда не придерживался.
1: Слушай, Анатолий Галкин, можно еще один вопрос? Скажите, а во время событий в Форосе где вы были?
2: Там. Да. Там я был. Я все отдыхи, которые он проводил в Форосе или где-либо, я всегда был с ним. Один раз даже я с женой и сыном был. Ну, она меня, конечно, не видела.
1: Ну, да. Понятно. Слушайте, а что вы пережили? Какое у вас было внутреннее ощущение, когда вы находились там?
2: Вот какая-то вот, как будто вот грязью облили. Вот честно, Дим, я не знаю. Я, ну, кто я, ну, да? Вот там, там никто не понимал еще, какое это...
1: Что происходит.
2: Что происходит. Ни этот, ни Владимир Тимофеевич ничего не говорил. Они
1: это
2: там...
1: начальник охраны.
2: Да, начальник охраны был, да. Потом он уехал вообще, бросил нас там.
1: Да вы что?
2: Да, да. Он бросил нас за почти за двое суток. Ну, его Плеханов к себе вызвал, сказал, что все. Тогда, когда его судили, он говорит: я генерал, говорит, но я военный. Мне сказали приказ, вот приказ, и все. И он, ничего не было. Всех судили, и там Крючков,
1: ну, да,
2: и,
1: да.
2: И Плеханов, все, генералов, а он вот.
1: Ух ты!
2: Да. Я его часто сейчас встречаю.
1: Он жив?
2: Жив. Он, да, конечно, он жив. Он живет в 26-м доме.
1: Надо же. Хорошо. Вы знаете, конечно, хочется поговорить о вас, о вашей жизни, но я понимаю, что вся ваша жизнь была в Кремле. А вот скажите мне, Анатолий Галкин, а как так могло произойти? Ну, есть такой слух, что Константин Черненко, к сожалению, раньше ушел из жизни только потому, что отравился копченой рыбой. А такое вообще возможно было?
2: Нет, это исключено. Столько это проходит проверки. Это вообще, это вот ужасно. Вот я приезжал, допустим, к 8, там, полдевятого где-то, ну, 8 ну, да. где-то, я уже был даже раньше, я приезжал, потому что рано уезжал. И мы каждое утро ждем с института на Мосфильмской, ну, это база была,
1: ну, да.
2: Вот она есть сейчас, все проверка всех, должно быть молоко, колбаса, все мясные, все должно пройти по анализам, все. Только тогда нам привозили ее прямо в Кремль.
1: Запечатанную.
2: Запечатанную. Ага. Ну, там боксы, ну, да. Специальные с пломбами. Я их все вскрывал, и все. Мы знаем, какая, ну, пломба, да, должна прийти ко мне на высоту, какая там, все по-разному уже идет заказ. Каждый охраняемый, он себе заказывает то, что там необходимо. Его там буфетчик, там, ну, да, его повар, они там заказывают продукты, то, что необходимо.
1: Слушайте, а как, например, происходит, если вот Юрий Владимирович Андропов,
2: да,
1: болел диабетом и любил конфеты «Мишка на севере». А как ему сказать, вам нельзя, Юрий Владимирович?
2: Нет, говорили доктора ему.
1: Говорили, да?
2: Говорили, да. Ну, такое, такое бывает. Они же все такие прожженные в 4-м управлении были у нас.
1: Врачи.
2: Вот, врачи.
1: Да, почему я должен говорить о том, что вам можно, что нельзя?
2: Самолет летим, да, там, видит, они, ну, они сидят, я прохожу там с кофе. Доктор там у нас, Игорь был. Толь. Ты уже четвертую там чашку кофе несешь. Ему нельзя.
1: Михаил Сергеевич, да?
2: Михаил Сергеевич, говорю, вот иди и скажи. Слышишь, мне говорю, иди и скажи, что ты мне здесь говоришь? Кто я и кто он? Ты чего вообще? И все, и он сразу затих, сидит в кресле.
1: О, молодцы.
2: Ты не видел, я его не видел тебя. Но свои две копейки, чтобы
1: вставит
2: пятую точку себе прикрыть.
1: Ну да, да, да, да,
2: о,
1: да.
2: Там такого я насмотрелся. Это потом уже как-то не обращать внимания, еще, наверное, молодой был, и как-то вот это все не запоминается, а потом уже анализируешь все это и думаешь: Господи, вот там подстава была, вот здесь подстава была, здесь, здесь, здесь. Но он всегда за меня заступался. Если где-то что-то там.
1: Михаил Сергеевич?
2: Да.
1: Молодец. Слушайте, а вы же Бориса Николаевича кормили?
2: Да.
1: Ельцина.
2: Борис Николаевич, вообще мы с ним прям друзья были, можно сказать, перед этим все. Ну, потом, конечно, он отыгрался на меня. Ну, он терпел меня из-за того, что у них не было ничего, никакой команды, ничего там.
1: Ну, да.
2: Там все это, Саш там, Крыжаков, все они там ходили, так, как эти все такие деловые. Я с ним хороших отношений был. Ну, Борис Николаевич из тех людей, которые должны быть ему преданы до мозгов. И я вдруг Горбачевский, и у него.
1: Да, конфликт интересов.
2: Да, да, да, да. И немножко у нас так с ним получилось, завидую я был. Да,
1: ничего.
2: Он же никогда не мог один пить.
1: Да я не могу.
2: Иди, да, иди, наливай, давай, и все. И все. Я отказал ему. Все, да, я сказал: Борис Николаевич, я
1: это
2: не могу.
1: Да.
2: Я тебе приказываю, Борис Николаевич. Я не могу, я говорю на службе.
1: Да.
2: И все.
1: А что за пельмени у него были любимые? Рецептик можете подкинуть?
2: Борис Николаевич?
1: Да.
2: Ну, он любил обычные мясные пельмени.
1: Да?
2: Он добавлял, да, добавляли ему свинину, говядину, вот, и с дичью. Дичью немножко добавляли, да. Вот, но дичь не кабана, а или вот лось, марал, вот это такое вот все. Немного для запаха такое. И лук должен быть шинкованный мелкой крошкой туда, не перетертый, ну, да, как фарш.
1: Слушайте, такой. Мне все время Коржаков рассказывал о том, как он на кухне в Кремле разбавлял водку, а потом ее обратно закрывали.
2: Да.
1: Это действительно так?
2: Да, действительно так. Минеральной водой с газом разбавляли, да. Ну, не понимал уже потом все. Это все кончалось, там виски, это начало виски, там коньяк, это водка и все остальное.
1: Ох, вот вы натерпелись. Вы знаете, совсем недавно ушел из жизни замечательный ваш коллега Виктор Беляев, не выдержал сердца. А у вас сколько инфарктов было из-за этой работы?
2: Ну, открытых-то, наверное, не было. Может быть, какие-то закрытые были там что-то. Переживаний было очень много.
1: Это же какая ответственность?
2: Это как-то как на потоке, что ли, было. Угу. Об этом не думаешь. Ты просто ты должен сам себя контролировать во всем, в каждом шаге.
1: Вы знаете, как-то Гиппократ сказал, что мы то, что мы едим. А скажите, а можно определить характер человека по тому, что он ест? То, что любит есть?
2: Ну да, это можно. Я же потом очень часто работал с Алексеем Вторым.
1: Я знаю.
2: Да, очень меня любил вообще.
1: Очень светлый человек был. Да.
2: Мог поговорить со мной. И прям для меня это было блаженство.
1: И... А о чем вы говорили с ним?
2: Просто в Переделкино могли, я часто приезжал к нему в Переделкино, и мы могли просто ни о чем. Угу. Пойдем фазанов кормить, вот так вот. Да. И идем что-то. Вот.
1: То есть не о Боге.
2: Да, он говорил очень много. У него все равно все это приходило. И что-то мы тогда с ним как-то вот о питании, да, он спрашивал, как, чего.
1: Так.
2: Что-то я все набираю, набираю.
1: Да,
2: я говорю, ваше святейшество, говорю, он же, допустим, там, он очень любил пельмени. Пельмени я делал ему с черной кровью.
1: Да. Это как это?
2: Ну, все-таки икра – это рыба такая,
1: ну, да,
2: белковая. Он говорит, сметану туда положи. Я говорю, с икрой, это пельмени. Не говорю, не с это, не с мясом. Ну, ничего, хорошо, кладем. А я начинаю, говорю, ваше сетичество. Ну, вот надо немножко там убрать, говорю, вот там жирная сметана. Притом там у них матушки делают там козьи, вот такое все.
1: Ну, да.
2: Это же свое хозяйство было. Ничего, а потом вот так. И он говорит, я никогда это не забуду. Толюнь, не страшно, что говорит в рот. Страшно, говорит, что изо рта.
1: О-о-о.
2: Понимаете как?
1: Да, это глубоко, на самом деле.
2: Очень глубоко. То, что мы говорили про пост, нужно там поститься, он говорит, не страшно, что ты там съел что-то там скорбное там или такое, говорит, не страшно, что в рот, говорит. Самое страшное, говорит, что изо рта люди, говорит, говорят и делают.
1: Да. Скажите мне, а когда Михаил Сергеевич вышел и сказал, что все, я больше не президент,
2: как-то ну, я это помню, все это прям при мне все было. Записи, все там мне тогда еще сказали, Галкин, даже чашка пустая стояла, даже чая не налили ему. Ну, это было,
1: ну, да,
2: это бред. Он сидел, пил, и у него в чашке, он так заглядывает, и там половина чашки была. Я стоял в двух метрах, когда он подписывал это все, когда он говорил эти слова.
1: А
2: это
1: вы понимали, было... что происходит вообще в этот момент?
2: Ну, я понимал, что это рухнет. Мы все, ну, уже готовился все, мы и библиотеку собирали уже там за неделю. Он же сначала дал 2 недели ему, Борис Николаевич, чтобы переехал. А потом приезжает к Рыжаков.
1: Покиньте наши апартаменты.
2: Покиньте наши апартаменты, да. Для нас это было вообще все.
1: Ничего себе.
2: Там еще 2 помощницы у меня были из этого, со старой площади девчонки. Катя с этой, они пришли, я их позвал собирать все. Там все-таки много было, и одежды много было, и обуви, и все. Ну,
1: ну да.
2: В комнате отдых, все.
1: И получается, что вы за все отвечали?
2: Ну, так-то да.
1: Ой, слушай, давайте вернемся к кухне, Анатолий Галкин. Скажите, пожалуйста, вот Владимир Владимирович Путин очень любит мороженое. А у меня всегда вопрос возникает, а это мороженое покупное?
2: Нет, не покупное.
1: А можно рецептик президентского мороженого?
2: Ну, можно. Можно, конечно. Это все сливки свежайшие, жирные, больше 30%.
1: Ого.
2: Да.
1: Так.
2: Сливки берутся, свежие ягоды, сгущенное молоко.
1: Так.
2: Хорошее. Сгущенное молоко поставляет с Беларуси.
1: Ух ты.
2: Да. Там у батьки есть
1: свое производство. Ну, да.
2: Да. Но он себя очень ограничит. Вот человек железный.
1: Это
2: все
1: да.
2: Все сказал, что не буду, я не буду. Нет.
1: Слушайте, вы знаете, вот говорят, что есть еда живая и мертвая. А действительно, еда может или помочь, или убить человека?
2: Конечно, может.
1: А как?
2: Может. Он тогда, Владимир Владимирович, он мне говорит, Толя, вот мне угощали там, я был на приеме, ну, они были когда в Англии, его угощали фуагрой.
1: Так.
2: Первый раз он попробовал, на закуску горячую ему дали. Это вот что? Что это такое?
1: Ну,
2: это
1: да.
2: Же нежно очень такое. Я чувствую, что это жирно. Я говорю, да, Владимир Владимирович, очень, очень жирная, это, говорю, печень. Ну, сказал, ну, да. Как кормит, как все. Он говорит, о, ужас какой. Он говорит, ну, как вкусно-то.
1: А,
2: я
1: это
2: говорю,
1: да.
2: Ну, да. Ну, говорю, это очень вредно. Ну, вот так. Много такое.
1: И еще смотрите, как-то вы рассказывали о том, что когда впервые попали в Кремль, вы увидели меню для каждого члена политбюро.
2: Ссылочки такие.
1: Да, ссылочки. А получается, что по большому счету вы могли, потому что человек ест, понимать, чем он болеет.
2: Конечно.
1: То есть, по большому счету, это военная тайна,
2: конечно,
1: что человек ест.
2: Так она и есть. Ни в коем случае. Мы не могли это. Не там, ну, этих не было, фотоаппаратов таких. И, во-первых, никто там и не приносил.
1: Ну, это понятно, да.
2: Да, мы не имели права это ни запоминать, ничего. Мы только ссылку читали, и все там, когда вот я только что пришел. Было, да, было 19... Все под номерами они были. 001 – это первый, там 002, 003, 19, 19, 019. Каждая ссылочка на каждого была. Кому что нельзя, допустим, в понедельник нельзя молочное, нельзя там масло, нельзя соль, там зелень какая ограниченная. Ну, я всех знал, все что.
1: Получается, вы были ценный персонаж для зарубежной разведки. А подкатывали к вам вообще, нет?
2: Ну, было немножко, было в Германии это было. Просто такие, знаете, такие разговоры, ой, да что там, вы тут типа сюда приезжаете, вы что-то берете, что-то там даже покупаете. Я говорю, да, что-то мы берем, говорю, ну и вы бываете у нас в Москве, вы тоже что-то берете,
1: ну, да.
2: Что у вас нет. Ну, так
1: ну,
2: уже,
1: да.
2: Мы тоже подкованы в этом отношении, какие ожидать вопросы и что.
1: Ну,
2: там
1: да.
2: Там же много таких было, да, типа, а не думали перебраться сюда? Я говорю, у меня Россия, говорю, дом России,
1: да.
2: Я говорю, никогда не думал сюда перебраться. Зря с вашим там талантом или с вашими там знаниями. Ну, очень корректно,
1: ну, да.
2: Так, не прям...
1: Ну, аккуратненько. Они такие, да, умеют.
2: Все умеют, как все. Подарок подарить или что-то, вот, все.
1: Ага. Слушай, а если, например, вот вы куда-то ехали в командировку с первым лицом государства, приходите, например, в Кишлак, а ему и говорят, первому лицу, попробуйте из нашего кубка или вот попробуйте, как говорится, наше блюдо. А что делать?
2: Это было так. Было так, в Кишлаке приехали мы, в Киргизии.
1: С кем?
2: С Горбачевым.
1: Так.
2: Приезжаем в Кишлак, в горах, юрта стоит, все это. Идешь как это самое, по топе, это от навоза, от этого, там все вот плавает, я вообще, это ужас. И заходим, все это, вот головы бараньи,
1: ага.
2: Жареные, вареные, вот это все это вот стоит, сколько это все стояло, сколько это все лежало, я ему говорю, сели, все, говорю, Михаил Сергеевич, ничего не проверено, говорю, ничего нельзя. А у тебя что, есть свое? Я говорю, да, конечно, говорю, ну, сейчас я быстро подделаю. Ну, а тут же первый тост, ухо отрезает ему барана и дают ему, как гостю основному.
1: Так.
2: Он сидит такой, говорит, Толь, ты пробовал? Я сзади стою. Толь, ты пробовал? Я говорю, нет, Михаил Сергеевич. Ну, на, попробуй, я что, один, что ли, буду?
1: Буду помирать в ладу. Так.
2: Да.
1: И чем закончился?
2: Ну, что закончилось? Спускаемся с гор, первая машина. Я сижу во второй машине, ага. Еду. Первая машина, у меня рация. Одну и половинку. Ну, это лекарство от живота. И это самое. Боржоми у тебя есть? Я говорю, есть, конечно. Останавливаем на дороге, и все, я ему несу это. Я говорю, почему доктор? Доктор сидит, ну, все время ко мне. То ли вот одну таблетку и пол таблетки. Мы уже знали, чего.
1: Потому
2: что не надо было говорить, там, живот или что-то. Расстройство, конечно. И боржоми.
1: Да.
2: Ой, кошмар вообще.
1: Ужас, Анатолий Галкин. Как книга? Покупается? Читается?
2: Ну да, идет потихонечку.
1: Я знаю. Да. А скажите мне, повар Анатолий Галкин, а не жалеете о том, что могли бы стать и художником, и бизнесменом, и военным, а стали поваром?
2: Как-то я не задумывался об этом, Вадим. Не знаю. Но мне кажется, я прожил интересную жизнь.
1: Да и проживаете, ладно, да. Прожили.
2: Все-таки столько с людьми, с Колем, Маргарет Тэтчер. Такие необыкновенные люди.
1: А кто удивил больше всего?
2: Ну, наверное, Гельмут Коль, да. Тогда мы ездили с ним в Архыз. Они отдыхали неделю. Ну, потом...
1: У нас?
2: Да.
1: Так.
2: Неделю. Ну, там было совещание, ага. Потом... Угу. Вот, ну, я немецкий знал все. И мне было с ним легко. И Коль меня знал очень хорошо. Его вот такая доброта, Вот какая-то вот простота. Угу. Утром встает, о, привет, привет, давай, чё, кофейку. Я говорю, что-то покушать, завтрак там, ай, ладно, успеем еще. Там у нас вечер, это, в обед бараны, там это, шашлыки, и все. Такое, яичко, что-то, кофе, и все. Вот просто так. Вот просто так. И мне очень удивительно было еще вот работать с Маргарет Тэтчер на приемах, сколько вот она приезжала mm-hmm. сюда всегда. Она очень ко мне относилась очень хорошо. Всегда здоровалась со мной за руку.
1: Да, даже?
2: Да, да, да, да. И все время говорила, после России 2 килограмма плюс. После России. Ну, так все вкусно. Все вкусно.
1: Слушайте, то есть получается, что на самом деле и вы тоже приложили руку к тому, чтобы разрядка напряженности во всем мире была?
2: Ну, конечно, конечно. Такой вот, были много таких, вот, не, ну, не на официальных приемах, я имею в виду, в Грановитой там, угу. что, а так вот что-то вот, что-то договаривать, что-то не получается такое. Михаил Сергеевич там и Борис Николаевич да. тоже. Ладно, все, давайте сейчас сделаем перерыв, пойдемте поедим. Да, пойдемте поедим. И вот там обстановка, она вот как-то разряд какой-то происходит. Поели, что-то поговорили, посмеялись там что-то вот и по-другому. Ну, если там еще и
1: выпили.
2: Вина выпили да. какого-то, то совсем все по-другому.
1: Вот это есть большая политика.
2: Да, дипломатия.
1: Анатолий Галкин, у нас осталась одна минута времени. А скажите что-то нашим слушателям.
2: Ой, так хочется мира, так хочется добра, так хочется спокойствия, чтобы люди жили прям душа в душу, чтобы хорошо кушали, не забывали русскую кухню, не забывали наши рецепты старинные, и этим пользуясь, и жили дальше на здоровье.
1: Это, наверное, самое главное. А себя, Анатолий Галкин, я добавлю. Когда-то я встретил одного очень известного повара из Италии. Я спросил, в чем секрет хорошей еды? Он говорит, быстрый огонь, хорошие продукты, наглость и большое сердце.
2: Да, так и есть.
1: Вот я могу сказать, что у вас действительно большое сердце. И я очень рад, что мы сегодня встретились.
2: Спасибо.
1: До встречи.
2: Спасибо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Киев пытается создать в России проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. В Москве получают информацию об этом по разным каналам. В Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики российские войска продолжили наступление на всех направлениях. В Красном Лимане, в ДНР штурмовые отряды также продолжают вести наступательные действия. Следственный комитет России установил заказчиков атаки на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области. Сообщили в Следственном комитете. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства добавил, что подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. В Москве получают информацию об этом по разным каналам.
2: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
1: В частности, Владимир Путин поручил Кабмину предпринять дополнительные меры. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, в Крыму наблюдается снижение туристической активности, и Кабмин принимает оперативные решения по развитию Крыма и Севастополя.
3: Мы реализуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. В части сельского хозяйства идет подготовка к уборочной кампании. Непростая задача, но я думаю, что Новак Александр Васильевич скажет, мы все-таки надеемся, что получить неплохой урожай в этом году, его необходимо собрать. Также мы продолжаем работу по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода. При необходимости коммунальным службам будет оказана дополнительная поддержка. Держим на контроле всех застройщиков жилья и гостиниц. У нас из года в год инвестиции в недвижимость и объем строительства вот последние годы, несмотря на что у нас объем инвестиций в эту отрасль продолжается, поэтому мы сейчас в оперативном режиме вместе с губернаторами отрабатываем все меры для того, чтобы минимизировать все задержки и простой.
1: Власти также рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом на совещании у президента заявил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что уже сейчас действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединения и части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки зачищено 128 зданий. В Красном Лимане, в ДНР штурмовые отряды и группировки «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов противника и полсотни зданий. Следственный комитет установил заказчиков атаки на автобус с детьми из Беларуси в Брянской области. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Преступников объявили в международный розыск. Также известно, кто стал исполнителем теракта.
4: Они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.
1: Ребенок, наиболее пострадавший от удара БПЛА по белорусскому автобусу под Брянском, переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние стабильное. Такова последняя информация от пресс-службы Минздрава Беларуси. Напомню, что в результате теракта один пассажир погиб, 8 получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 6 детей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бернам во вторник провели тайное совещание. По крайней мере, так утверждает телеканал Sky News со ссылкой на источники. Это первые их переговоры после заявления Стармера о скорой отставке. Содержание переговоров неизвестно. Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Вскоре после этого влиятельный лейборист Энди Бернам, который получил депутатский мандат в понедельник, заявил о своем намерении избираться на пост главы партии, что обеспечит ему премьерское кресло. Доверие президенту США Дональду Трампу выразили лишь 23% респондентов в 36 странах, следует из опроса аналитического центра Pew Research. При 3/4 опрошенных заявили, что не верят американскому лидеру, а во многих государствах этот показатель упал по сравнению с прошлым годом. Общее отношение к Соединенным Штатам остается скорее положительным, 57%, однако надежным партнером Америку считают только 47% опрошенных. 35% полагают, что Соединенные Штаты способствуют поддержанию мира и стабильности, а почти 2/3 уверены, что Вашингтон не учитывает интересы других государств. Финал рабочей недели в Москве будет облачным, с дождями и небольшим похолоданием до плюс 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в четверг и пятницу через регион пройдет холодный фронт, облаков станет больше, пройдут дожди, а северный ветер понизит температуру. Ночью и в предутренние часы ожидается от плюс 8 до 11 градусов, днем от 17 до 20. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля 2027 года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии, Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Футбол. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 2025 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на один сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Хабаровске сегодня днем до плюс 30-32 градусов. Ожидается небольшая облачность и без осадков. В Тюмени 25-27 тепла, кратковременные дожди и грозы. В Новосибирске также в районе 30 градусов жары. В Калининграде плюс 23-25 без осадков. В Уфе до 23 градусов и кратковременные дожди. В Ярославле и Владимире 22-23 градуса тепла. В Краснодаре до плюс 30, кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе плюс 26-28, также дождливо. В Санкт-Петербурге днем до плюс 18, небольшие дожди. В Москве без осадков, плюс 21-23 градуса.
6: В центре внимания специальная военная операция.
7: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
6: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
6: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
13: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
11: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
14: Российский радио университет.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем постоянном проекте «Инопрактика искусства создания будущего» мы будем говорить о квантовых коммуникациях, о квантовой экосистеме, о квантовых вычислениях и о той инфраструктуре, которая создается в нашей стране. Россия участвует в квантовой гонке квантовых коммуникаций. Вообще, для чего это нужно? Мы только что, казалось бы, привыкли к массовому использованию обычных компьютеров, которые используют обычные оптоволоконные сети, но почему нужны квантовые сети, квантовые коммуникации? Об этом сегодня мы поговорим с нашими добрыми друзьями Вячеславом Владиславовичем Шумковым, кандидатом экономических наук, руководителем Департамента по управлению интеллектуальной собственностью и квантовыми технологиями компании «Инопрактика». Здравствуйте, Вячеслав Владиславович.
16: Дмитрий, здравствуйте.
15: И Артур Викторович Глейм, кандидат технических наук, начальник департамента квантовых коммуникаций акционерного общества «Российские железные дороги». Здравствуйте, Артур Викторович.
17: Здравствуйте.
15: У меня самый простой вопрос к вам, Вячеслав Владиславович, с этого и начнем. Вообще, квантовые коммуникации, квантовая система, которая создается в России, вообще для цифровой России. Что это? Для чего это нужно? Почему такое важное значение уделяет этому и компания «Инопрактика», и правительство, и президент? Что это такое квантовая гонка во всем мире?
16: Дмитрий, это совершенно правильный вопрос для начала нашего мероприятия, нашего интервью. Надо сказать, что квантовые технологии, они, в принципе, разделяются на три крупных блока. Это квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовые сенсоры. Вот развитие квантовых вычислений несет за собой как позитивные вещи, это супервычисления, которые будут там давать экспоненциальный рост вычислительной мощности в различных задачах материаловедения. Очень много полезных задач в будущем будет реализовано с помощью квантовых компьютеров. Однако любая такая технология, которая имеет такую серьезную мощность и влияние, в принципе, на вычисления, она несет за собой определенные риски, в том числе риски информационной безопасности. Вот для того, чтобы митигировать эти риски информационной безопасности, развивается параллель квантовой коммуникации. У нас в стране есть две дорожные карты, как по квантовым вычислениям, это развитие технологии квантовых вычислений. Надо сказать, что уже на 7 платформах созданы такие квантовые вычислители. Они в той или иной степени работают, но на сегодняшний день это пока что в мире не создано квантового компьютера, который бы мог взламывать существующие криптографические алгоритмы шифрования информации. Вот, однако, по разным оценкам международных экспертов, так называемый quantum threat, квантовая угроза, может наступить в периоде там, с 29 по 35 год. То есть, по разным оценкам, такая угроза висит. И надо сказать, что в рамках нашего международного анализа там, страны G7, они институциализировали эту угрозу, как квантовую угрозу, и выработали некий алгоритм и стратегию подготовки к этой квантовой угрозе. И вот это некая такая преамбула, зачем нужны квантовые коммуникации. И при этом у нас в стране за развитие квантовой коммуникации отвечает компания ВРЖД, это лидер в области развития этого высокотехнологичного направления. И надо сказать, что мы также очень плотно работаем с ЖД уже более 6 лет, и мы видим, что в международном разрезе РЖД входит в тройку лидеров по протяженности квантовых сетей. Для нас это очень яркий показатель того, что уровень инфраструктурной готовности и технологическая база, которая сформирована на базе научных коллективов в нашей стране, она довольно-таки высокого уровня. И в целом мы как инфраструктурно, так и научно готовы к этому квантовому будущему. И в этом смысле мы видим нашу цель, нашу роль, как и на практике, почему мы этим направлением занимаемся. Это донести до представителей бизнеса, до представителей корпорации о том, что готовиться к квантовому будущему нужно уже сейчас. Нужно сейчас, и у нас все есть. У нас есть магистральная квантовая сеть ОРЖД, которая уже там 7000, более 7800 километров. У нас есть сертифицированное квантовое оборудование, которое можно, серийное квантовое оборудование, которое можно уже сейчас интегрировать в любой контур информационной безопасности любой корпорации. Это оборудование компании АО «Инфотекс» и оборудование компании «Смартсмарт Телеком». Это сертифицированное оборудование, сертифицированный регулятор. Оно соответствует всем международным требованиям, всем требованиям российским. И то есть мы видим свою роль в том, чтобы интегрировать эти решения, решения в области квантовых коммуникаций в корпоративный сектор. И это такая, так скажем, ситуация вин-вин, когда выигрывают производители оборудования, держатели магистральной инфраструктуры, и выигрывают конечные потребители, потому что они обезопасят себя от будущих угроз. Но здесь важно сказать, извините, что я так долго отвечаю на ваш вопрос, что квантовые коммуникации решают не только будущие угрозы, но и текущие угрозы информационной безопасности, такие, например, как человеческий фактор. Сегодня при работе с критической информацией всегда присутствует человек. Но, как мы понимаем, человек такое, как сказать, явление, да, оно переменное, да, и влияет очень огромное количество факторов на принятие решений, тех или иных решений. В любом случае, человеческий фактор, он во всех моментах по информационной безопасности, он фигурирует, да, поскольку это такая некая уязвимость в этом процессе, неконтролируемая ни компьютером, ни кем-либо, это вот человеческий фактор. Квантовые коммуникации за счет своей технологии, за счет автоматизации этого процесса решают эту проблему. Это первая часть. И есть вторая часть, которую сегодня тоже квантовые коммуникации решают. Так называемый сценарий, я по-английски просто озвучу, harvest now, decrypt later. Да, это означает то, что собирай сейчас, расшифровывай после. Что на практике это означает для нас, для корпораций? Вся информация, которая на сегодняшний день передается там, с помощью асимметричного шифрования, она может быть собрана там, злодеями, и в будущем, даже сейчас, если она зашифрована и недоступна для дешифровки злоумышленниками, в будущем она может быть дешифрована. При этом наличие квантовых коммуникаций и защита канал передачи данных с помощью квантовых коммуникаций защищает от этих двух проблем. И в этом смысле внедрение квантовой коммуникации, развитие экосистемы квантовой коммуникации, лично я со своей стороны вижу, это ключевая вещь, в которую корпорации, бизнес и как можно больше участников должны включаться. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы донести эту информацию до предприятий о ценности и необходимости работы в области квантовой коммуникации. Коллеги из РЖД делают все возможное и все необходимое для того, чтобы предоставить и сервис, и услугу, и магистраль для оказания таких услуг в области защиты данных с помощью квантовых коммуникаций. Производители оборудования тоже это делают, научные коллективы делают. То есть, завершая свой ответ, я хочу сказать, что у нас есть и технологии, и люди, и инфраструктура для того, чтобы обеспечить информационную безопасность с помощью квантовых коммуникаций.
15: Очень простой и наивный вопрос, возможно, ну такой даже глупый. С детства там мы привыкли видеть образ российских железных дорог, ну знаете, как в детской считалочке. Рельсы, шпалы, шпалы, ехал поезд запоздалый, но мы уже привыкли к тому, что поезда ходят секунда в секунду. Это вам не Германия, где сейчас поезда опаздывают на час. И почему квантовые коммуникации, почему РЖД является ответственным за развитие этого всего проекта, этой экосистемы? Почему так получилось? Какие возможности есть у РЖД для развития такого гигантского проекта?
17: Дмитрий, сегодня российские железные дороги — это в полной мере одно из ведущих технологических предприятий страны. Это сложнейшие технологии, комплекс сложнейших и очень важных технологий, которые мы используем каждый день в своем хозяйстве и каждый день, когда мы сталкиваемся с железнодорожной инфраструктурой, когда покупаем билеты, когда ездим на поездах, отправляем груз. И это все вшито в ДНК российских железных дорог сегодня. И одним из существенных столпов, собственно, такого технологического лидерства компании, в котором РЖД сейчас присутствует и активно развивается, это вопросы, безусловно, связанные с задачей безопасности. Потому что безопасность – это одно из ключевых преимуществ компании РЖД сегодня – и на рынке грузоперевозок, и пассажироперевозок, и других составляющих, а это возможно только при консолидации полного меры технологического ландшафта. Я здесь хотел бы, Вячеслав сегодня говорил, еще раз отметить наше давнее партнерство и коллаборацию с компанией «Наопрактика», потому что вот такой именно платформенный системный подход – это то, что мы с коллегами много лет совместно успешно развиваем, и уверен, что большое количество важных и значимых задач еще успеем решить. Вот, поэтому фактически, что такое российские железные дороги с точки зрения квантовой коммуникации? В первую очередь, это мощнейший телекоммуникационный кластер. Немногие знают, но РЖД – это больше 70 тысяч километров оптических сетей связи. Это мощная телекоммуникационная инфраструктура, и телекоммуникация – это неотрывная часть системы и перевозок, и работы с грузами и пассажирами. Второй момент – это внутренняя экспертиза, мощнейшая экспертиза с точки зрения информационной безопасности и телекоммуникаций. Мы обладаем несколькими ключевыми центрами компетенции. В группу компаний входит компания «Транстелеком», это один из крупнейших телекоммуникационных операторов страны. С другой стороны, РЖД обладает разветвленной инфраструктурой, то есть позволяет сервисами, в том числе телекоммуникационными сервисами, дотянуться до каждого уголка страны и до каждой точки, где присутствует компания российской железной дороги. И таким образом РЖД является, с одной стороны, значимым потребителем по перспективным информационным сервисам, цифровым сервисам и новым технологиям, с другой стороны, очень эффективной экосистемой для того, чтобы, соответственно, вот эти новые технологические решения доводить до конечного потребителя, для отрасли и для страны в целом, развивая комплексно сразу множество направлений. И это крайне важно, потому что идеология развития высокотехнологичных направлений, реализованных в дорожных картах, а в 2019 году было заключено соглашение между правительством Российской Федерации и компанией «Российские железные дороги» по развитию высокотехнологичного направления, это и есть тот самый системный подход по работе с инновациями, который в полной мере реализует развитие данного высокотехнологичного направления. А это большая, сложная и комплексная работа. То есть это, с одной стороны, экосистема предприятий,

0: части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
1: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
0: Ну, это чересчур.
1: Да, нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
0: Да, тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
1: Как это верно, ваше преподобие.
2: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
3: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках — никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
4: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня, и я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
3: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсинеи Топоцкой.
4: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
3: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
4: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
3: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или

0: за малой нуждой.
1: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
0: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пи-пи, пи-пи. Ну, отчего не отвертишься?
1: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец. Я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
0: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
1: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся.
0: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
1: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.

0: Вы слушали 18-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, каноник Олег Форостенко, всадник Александр Быков. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня об эпидемиях, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Мы, конечно, с ними отчаянно боремся, но одерживаем лишь временные победы. Научились редактировать геном живых существ, а с бактериями и вирусами сладить не можем.
3: Это вас беспокоит?
4: Да, любой вирус, но, скорее всего, что-то похожее на грипп.
3: Из-за быстрой передачи?
4: Да, по воздуху, через кашель.
3: А, простите, я про перелеты людей. Вы писали об этом в своей книге.
4: Да, новый вирус, возникший, скажем, на Мадагаскаре, может добраться до Чикаго всего лишь за пару недель, а закончится все глобальной пандемией, то есть болезнь охватит весь мир.
2: В живых организмах, и в нашем в том числе, содержатся в ничтожных количествах 1,5-2 десятка микроэлементов. Это преимущественно металлы. И все они невероятно активны. В смысле, биологически активны. Впервые на особую роль микроэлементов в биологических процессах указал основатель отечественной геохимии академик Владимир Иванович Вернадский. Он отметил, что состав почв не случайен, а находится в тесной связи с составом других частей биосферы. Владимир Иванович Вернадский создал учение, согласно которому химические элементы костной и живой материи связаны. Он утверждал и оказался прав, что микроэлементы жизненно необходимы любому живому организму, потому что они регулируют жизненные процессы. Многие заболевания человека связаны с содержанием химических элементов в окружающей среде, с их избытком, недостатком и дисбалансом. Я говорю о воде, которую мы пьем, и о растениях, которые мы едим. А микроорганизмы еще более чувствительны к таким колебаниям. Микроэлементы поступают из почвы и грунтовой воды в растения, которыми питаются животные, но в том числе и человек. В организме животного эти микроэлементы формируют среду, в которой обитают бактерии и вирусы. Пока с концентрациями микроэлементов все нормально, бактерии и вирусы не безобразничают и ведут себя тихо и мирно. Но как только баланс нарушается, микроорганизмы впадают в ярость и начинают уничтожать хозяина.
5: Дача товарища Сахова!
6: Ага.
5: Санэпидемстанция!
7: Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки.
5: Ящер!
7: Распишитесь! Обязательное постановление.
2: Вот такая красивая гипотеза была сформулирована 60 лет назад. Оставалось только ее проверить. И самый простой способ проверки – пойти и посмотреть на все это в природе. То есть сравнить элементный состав корма зверьков в местах с чумой и в местах без чумы. И вот в конце 70-х первая экспедиция биологов отправилась в Северный Прикаспий, где после многолетнего перерыва вдруг вспыхнула чума среди малых сусликов. И вот вам результат. По концентрации марганца, кобальта, меди, цинка и молибдена каждый образец растений из очагов чумы резко отличался от любого контрольного образца из мест, где чумы не было. На протяжении десятка лет наши биологи проводили аналогичные наблюдения в горах Алтая и Тувы, в песках Волго-Уральского междуречья, в солончаковых пустынях Нижней Эмбы, в песках Кызылкума, а также в монгольском Нагорье Хангай. Ученые собирали растения в чумных очагах и анализировали содержание в них 5-7 микроэлементов. Это были металлы из четвертого периода таблицы Менделеева. И все эти наблюдения подтверждали первый результат. Да, в очагах чумы концентрации микроэлементов сильно отличались от нормы. Они были либо сильно больше, либо сильно меньше. Оказалось, что, например, повышенная концентрация железа в растениях создает благоприятные условия для развития чумы. А вот если концентрация цинка резко в 5-10 раз падает, то это может спровоцировать вспышку других массовых заболеваний животных. Интересно, что на вирусные инфекции те же элементы влияют иначе, чем на бактерию чумы. Тот же самый химизм среды, которые препятствуют развитию чумы, напротив, способствуют заражению животных вирусами клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки. То есть, если связь инфекции с геохимическими условиями – это общая закономерность, то в отношении разных болезней проявляется она отнюдь не одинаково.
3: Доктор Ньюман, вы тоже эпидемиолог. Полагаю, что риск глобальной пандемии и вам не дает спать по ночам?
6: Нет.
3: Нет?
6: Нет.
3: Что ж, ясно. На этом у нас все.
6: Нет, человечество испокон веков ведет войну с вирусами. Порой умирали миллионы людей, но в итоге мы всегда одерживали верх.
3: Но вы ведь согласны с тем, что микроорганизмы несут угрозу?
6: О, да. Причем очень большую.
2: Ну вот вопрос, а почему вдруг резко меняется состав микроэлементов в растениях, которыми питаются зверьки и человек? Все микроэлементы попадают в растения из почвы. А почва – это не застывшая субстанция. Это живая, дышащая и очень сложная композиция. Ну, можно сказать, сущность, если хотите, в которой постоянно происходит круговорот веществ и множество других процессов. Ну, например, грунтовые воды вдруг прорвались из глубины к поверхности и принесли в почву много микроэлементов. Или наоборот, грунтовые воды вдруг ушли и обеднили почву. И так далее. На эту тему мы обязательно как-нибудь поговорим с геохимиком. Приглашу его в программу. Так вот, эти колебания концентрации передаются растениям, от них животным, от животных к микроорганизмам. И если эти колебания сильные, резкие и неправильные, то минеральное питание нарушается, и вспышка инфекции неизбежна. В данном случае чумы, что изучали биологи. Итак, ученые установили, что безвредный микроб сапрофит, мирно обитавший в теле хозяина, лишь в критических для себя условиях, когда резко нарушено его минеральное питание, превращается в агрессора. Это как бунт голодной толпы, которая убивает своего правителя, не думая о трагических последствиях содеянного. Впрочем, как всякий бунт, бунт микробов можно предупредить. И не только репрессивными мерами. В первую очередь надо отрегулировать минеральное питание. Иначе говоря, микроб в организме хозяина должен быть сытым. И ему от хозяина должно перепадать все, в том числе все необходимые микроэлементы. Кстати, хорошо известно, что люди, приезжающие в какую-то местность издалека, страдают от самых разных поветрий. Эти случаи описаны в научной литературе, их довольно много. И медики давно заметили, например, что те, кто приезжают из центральных районов России на сезонную работу на север, часто страдают от пневмонии и простудных заболеваний, хотя рабочий сезон на севере – это обычно теплое время года. А на самом деле там происходит то же, что и у зверьков. Болезнь среди грызунов, которых изучали биологи, дает особенно сильную вспышку тогда, когда в растениях сильно и резко падает концентрация некоторых важных для организма элементов, ну, например, той же меди. Но ведь при поездке на север в край чистых снегов и очень пресной воды происходит примерно то же. Приезжие попадают в новую для себя геохимическую обстановку. В такую, где в природной среде снижена концентрация определенных жизненно важных микроэлементов. И микробы в нашем теле устраивают бунт. В таких случаях наши бабушки и дедушки говорили: «Да это все из-за воды, она там другая». И, кстати говоря, были правы. В разных регионах содержание микроэлементов в воде разное. Да, их количество ничтожное, это очень тонкие процессы, но они работают. Так ученые добыли чрезвычайно важное фундаментальное знание, что между инфекционными болезнями и химическими факторами среды есть прямая связь. Ну что тут скажешь? Только одно. Химия, друзья, это жизнь.

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте! Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры, и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
4: Нет. Что именно?
5: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит, в системе неполадки и мозг работает ненормально, и наоборот.
4: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
5: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы. Формируются каловые камни, отсюда геморрой, трещины, а еще идут и гнилостные процессы. Это значит хроническая интоксикация, размножение патогенных бактерий, которые может привести к воспалениям, патологиям, вплоть до кишечных дыр.
4: Так можно и в хирургии оказаться.
5: Конечно, можно, поэтому лучше этого не допускать. Но даже если не брать крайности, из-за непроходимости кишечника постепенно перестает работать моторика, а значит проблема будет только усиливаться. Может выработаться синдром ленивого кишечника, и вот тогда уже наладить правильное пищеварение станет в разы сложнее. При хронических запорах нарушаются обменные процессы, клетки недополучают питание, угасает синтез пищеварительных ферментов и возникают сбои при передаче нервных импульсов. Все это может вести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу и гормональному сбою. Могут возникать аллергии, головные боли, тахикардия, страдает печень, желчевыводящие пути. А у пожилых людей это может стать причиной развития деменции и старческого слабоумия. Я уже не говорю про иммунитет.
4: Одним словом, запор – это стартовая площадка для самых разных болячек, правильно? И не обязательно связанных с кишечником.
5: Конечно. Поэтому запускать ситуацию нельзя ни в коем случае и решать проблему комплексно. Недостаточно выпить слабительное или сделать микроклизму. Вы прочистите кишечный засор один раз. Здесь и сейчас. Но причины и последствия останутся, и в следующий раз запор будет лишь сильнее. Поэтому важно и нужно восстанавливать все функции кишечника. Пищеварение, перистальтику, микрофлору. Надо заживить поврежденные участки слизистой, рецепторы, железы. Вот тогда запоры уйдут навсегда, потому что вся пищеварительная система и весь кишечник будут работать правильно.
4: А что предлагает современный рынок?
5: Ну, во-первых, есть немедикаментозные методы, это клизмы и определенные виды гимнастики. Есть и физиотерапия, которая тоже не всегда подходит. Но обычно все эти вещи используют в комплексе с лекарствами. И здесь без консультации врача действовать опасно. Существует много видов химических слабительных. Гастропротекторы, которые должны защищать кишечник от повреждений. Энтеросорбенты для очищения. Про- и пребиотики для микрофлоры, которые нам тоже предлагают повсюду. Есть даже прокинетики. Это очень сильные вещества с кучей побочек, которые обычно используют, когда уже ничего не помогает. Разобраться в этом самостоятельно простому человеку невозможно, поэтому люди экспериментируют самостоятельно. Отсюда как минимум отсутствие результата, как максимум еще большие проблемы.
6: Получается, все на свой страх и риск. А какие последствия будут, неизвестно. А ведь запоры – это бич в первую очередь пожилых людей, так? А значит, и рисков больше.
5: Но запоры бывают даже у детей. И рано или поздно с этой проблемой может столкнуться каждый. А с возрастом, к сожалению, возникают дополнительные причины для запоров. Так, среди тех, кто старше 65 лет, на запоры жалуются более 60% людей. А среди тех, кому исполнилось 80, уже почти все. И это понятно. Естественный обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, мышцы теряют тонус, а значит и перистальтика ухудшается. Неправильное питание приводит к нарушению микрофлоры, это тоже не улучшает ситуацию. Меньше пищеварительных ферментов, меньше движения, меньше смазывания, и запоры возникают все чаще.
6: Значит, и поддержка нужнее.
5: Конечно. Причем поддержка бережная, безопасная. Чем мы старше, тем больше хронических болячек и тем больше лекарств, а это химическая нагрузка на организм. Она тоже может провоцировать сбои в работе кишечника, поэтому надо ему помогать, поддерживать, чтобы кишечник не ленился, а клетки получали питание и могли восстанавливаться.
6: Что может комплексно поддержать пищеварение и позволит сохранить качественную работу кишечника без химии и вреда для здоровья?
5: Да, для этого существуют натуральные продукты, направленные на поддержку правильного функционирования всей пищеварительной системы. Меня, например, заинтересовала разработка наших ученых из Пущино. Они предлагают многофункциональный гель полного цикла. Гель называется «Дезапорин». Это не отдельное слабительное или гастропротектор. Это целый комплекс активных природных веществ в одной банке, который проверен, сбалансирован и подобран таким образом, чтобы поддержать здоровье кишечника, не оставляя запором ни единого шанса. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
6: А из чего делают этот гель?
5: Дезапорин – это живой молекулярный гель из диких водорослей фукус, которые собирают вручную на Белом море. Дезапорин – это не только уникальное сырье, это еще и запатентованная технология производства без химических реагентов, высоких температур и спирта. Благодаря этой технологии наши ученые расщепляют каждую клетку водоросли на молекулы нужного размера, точно такие же, как в дикой природе. Потом добавляют к нему органические масла, субстанции, экстракты, а также витамины, макро- и микроэлементы, и в результате получают молекулярный гель, в котором собраны все необходимые вещества для оздоровления организма. И это не слабительное, не гастропротектор, не прокинетик и не пребиотик. Дезапорин – это комплекс полного цикла. Открыл банку дезапорина, и не надо никуда идти, еще что-то подбирать, рисковать, думать, составлять самодельные комплексы. Все есть, все здесь, все в одной банке. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин.
6: Хорошо, а тогда давайте по пунктам.
5: Во-первых, благодаря сразу нескольким компонентам происходит послабляющее действие. Содержимое кишечника выводится мягко, бережно, без напряжения. Во-вторых, гель обволакивает стенки желудка и кишечника тонкой микропленкой, оказывая защитное действие, Также в дезопарине есть те самые вещества для микрофлоры, пребиотики, которые дают пищу для роста полезной микрофлоры кишечника.
6: А есть ли что-то в дезопарине, что может поддержать перистальтику кишечника?
5: В дезопарине есть специальные компоненты и даже целый индийский комплекс с прокинетическим эффектом. То есть это такие вещества, которые поддерживают регуляцию перистальтики кишечника и обеспечивают естественную работу мышц, продвигая пищу по кишечнику. Причем в дезопарине они только натуральные. Ну и кроме того, в составе геля множество питательных веществ, необходимых для слизистой кишечника. Это помогает создать условия для активной регенерации клеток.
6: Получается, дезопарин поддерживает всю пищеварительную систему комплексно?
5: Да, и это важнейшее преимущество. Вам не надо собирать коллекцию из разных средств, гадать об их совместимости. Разработчики дезопарина уже скомпоновали все, что нужно, в одной банке. Не ставьте на себе эксперименты. Выберите природную, а значит безопасную заботу о кишечнике с гелем дезопарин. Позвоните и получите дезопарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезопарин.
6: Отлично. Теперь не надо ничего искать, сочетать несочетаемое. Все в одной банке. А главное, принимать дезопарин очень легко. В 2 ложках геля в день весь необходимый комплекс натуральных компонентов для качественной работы кишечника, а значит регулярного стула. Теперь можно выдохнуть с облегчением.
5: Верно. Я бы сравнила дезопарин с современной строительной техникой. Знаете, почему сейчас в городах так быстро и легко строят метро? Потому что используют многофункциональный землепроходческий щит полного цикла. Это такая машина, которая не просто тоннель роет, но сразу и кабель кладет, и рельсы, и стены укрепляет, и так далее. Так вот, дезопарин действует комплексно, как эта машина. 2 ложки дезопарина поддерживают ваш желудочно-кишечный тракт во всех направлениях и размягчает содержимое, и смазывает стенки кишечника, и стимулирует его рецепторы и перистальтику. Ну и, конечно же, плавно, легко и без повреждения слизистой выводится все лишнее. А когда кишечник работает четко, без задержек и отклонений, тогда и жизнь становится легкой и комфортной.
6: Удивительно, что можно за один прием получить так много пользы.
5: А главное, дезопарин – это готовое решение для вашего кишечника. Вам не нужно больше страдать и терпеть, экспериментировать и рисковать. Живите без запоров с гелем дезопарин. Позвоните и получите дезопарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного +22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезопарин. Дезопарин подарит легкость, комфорт и красоту.
6: Будьте здоровы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. ВСУ теряют одну территорию за другой, тогда как Россия продолжает двигаться вперед по всем направлениям в зоне СВО, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Ранее в ходе встречи с выпускниками военно-учебных заведений президент заявил, что на Западе есть силы, которые хотят выстраивать отношения с Россией. Миноборнауки держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает продвижение вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
2: Угрозы, которые нам пытаются создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим.